американских судов в этих водах плавающих. В военное же время по дальности расстояния оно будет стоить дороже обороняемого. Болезненность и смертность между людьми, здесь поселенными, будут чрезвычайно большие. Основывать здесь государственную колонию смысла нет, но капитан посчитал полезным устройство частной фактории. В общем, надо разрешить нашим русским предпринимателям, пусть они сами здесь селятся, а когда они сами за свой счет здесь что-то разовьют, тогда, может быть, спустя несколько лет правительству и стоит их взять под протектора. Вот это наша ошибочная частая идея. Пусть бизнес как-нибудь сам. Бизнес не всегда как-нибудь сам развивает новые рисковые направления. Здесь действительно нужна политическая воля. Так что вот мы тогда в очередной раз повторили ту же самую, можно сказать, управленческо-географическую ошибку. Управляющий дальше морским министерством, которому поступил этот рапорт, позицию еще более ужесточил. Не надо и бизнесу туда никакому ехать. И доложил уже императору, мол, у нас есть Владивосток, этого достаточно, там с угольными складами все нормально, ничего большего России не нужно. Никуха Маклай, ожидая принятия решения, отплыл на некоторое время в Австралию. И вот в это время не прошло и года, как там высадился немецкий военный десант. Никуха Маклай, узнав об этом, тут же написал телеграмму Александру Третьему. Принужденный несправедливым захватом Германии берега Маклая, моего берега, в Новой Гвинее, я послал сегодня утром телеграмму князю Бисмарку в Берлин. Бисмарк он тоже прекрасно знал. Заявляя, что туземцы этого берега отвергают германскую аннексию. Всепокорнейше прошу вас в даровании туземцам берега Маклая нашего российского покровительства. Январь 1885 года. Далее Миклуха Маклай решает действовать сам. Пока там правительство раскочегарится, откроет собственную колонию в Папуа-Новой Гвинее и объявляет через газеты набор добровольцев. Кто хочет за свой счет приплыть в Новую Гвинею, он все организует, даст землю, договорится с папуасами, они выделят бесплатные участки, торговля, климат. Давайте, рискните. Вы не поверите, но набралось почти 2000 добровольцев-охотников, которые под флагом Маклая готовы были переехать в Новую Гвинею и основать там русский город. Миклуха пишет новое письмо Александру Третьему. Кавычки. «Осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше Величество, всемилостивейшее, разрешить мне основать русскую колонию на берегу Маклая, где русский флаг был поднят уже 15 лет тому назад». Ну, для рассмотрения и этой инициативы был создан специальный комитет. Решение чиновники приняли отрицательное. Император поначалу решение не утвердил и отправил на согласование в различные министерства. Но и второе решение комитета тоже было отрицательным. Военные корабли не посылать, Папуа-Новую Гвинею под русский флаг не брать, Миклухе с тысячами русских подданных, которые сами желают туда переселиться, выезд не соизволять. «Считаю это дело конченным», – звучала резолюция Александра Третьего, «Миклуха Маклаю отказать». Через 2 года, в совсем молодом возрасте, по современным меркам, Миклуха Маклай скончался. Вот вся эта дипломатия. Что у Александра Первого с англичанами, с Гавайями, что у Александра Второго с американцами на Аляске, что у Александра Третьего с французами в Сомали и с немцами в Папуа-Новой Гвинее. Жалко, честно говоря, что не было в тот момент во главе нашего государства людей с амбициями все-таки правителей 18 века. Петра Первого или Екатерины. Петр не точно бы в силу своей энергии и желания брать все вокруг, что можно, все это взял под имперскую руку исключительно из амбиции. Екатерина взяла бы из расчета, понимала бы, что не возьму я, как в случаях с разделами Речи Посполитой, заберут конкуренты. Даже ее сын Павел I, он тоже, скорее бы всего, поддержал и гавайскую авантюру, и сомалийскую, потому что он был романтик. Ему бы сказали, что надо спасать мир, что дело истинных рыцарей – помогать нашим младшим братьям, папуасам, ну или там эфиопам,
Да и вообще, гавайские короли – приличные люди. Как их можно бросить на произвол судьбы? Если бы получилось, точно бы всем местным жителям от этого бы стало сильно лучше. И росли бы они численно, культурно и экономически, так же, как прекрасно под скипетром Российской империи росли многие народы. Ну, например, те же самые наши братья-христиане-грузины. Или финны-лютеране. Ну, о финнах я расскажу вам в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. Это был рассказ о том, как расширялась, росла наша страна в 18 веке, ну и что у нее немного не получилось в плане расширения в веке 19. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы возобновляем наши эфиры неурочные, беспозвоночные с Вадимом Валерьевичем Маринским. Вадим Валерьевич Маринский – научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, преподаватель факультета биологической и медицинской физики ФТИ, преподаватель школы «Интеллектуал». Сегодня Вадим Валерьевич расскажет вам про подводный космос океана. Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем, ну, во-первых, я очень рад после такого долгого перерыва снова с вами встретиться. Сегодня мы будем говорить про планктонных организмов, обитающих в океане. Вообще слово «планктон», оно часто используются даже в обыденной жизни. Знаете, вот эти слова «офисный планктон», да, различные еще варианты использования слова «планктон». Но если мы говорим про биологическое значение этого термина, то под планктоном подразумевается обитатели водной среды, которые не способны сопротивляться течению. Это не значит, что они не умеют плавать. Они могут уметь плавать, могут уметь даже очень хорошо плавать. Но в том водоеме, в котором они живут, не могут сопротивляться течению. Ну и, разумеется, жить они должны в толще воды. Потому что те организмы, которые живут на дне, ну или ползают по каким-то другим твердым объектам, относятся к другой группе, она называется бентос. Организмы, которые умеют хорошо сопротивляться течению, называются нектон. А вот те, кто живут в толще воды, но не способны сопротивляться течению, это как раз планктон. При этом понятно, что микроскопические или просто маленькие организмы, обитающие в толще воды, автоматически попадают вот в эту группу планктон. Да? Но если ты маленький, ну какому ты течению сможешь сопротивляться? А вот с большими ситуация интереснее. На самом деле, среди больших организмов, причем не только беспозвоночных, даже позвоночных, есть планктонные представители. Самое главное, чтобы они не могли сопротивляться течению. Еще одно важное уточнение термина планктон. Вообще гидробиологи сломали массу копий, споря, а где же четко проводить границу между нектонным организмом, обитающим в толще воды, и способным сопротивляться течению, и планктонным. Вот, например, возьмем карася. В пруду карась, конечно же, нектонный организм, никакой не планктонный. А в Ниагарском водопаде, пожалуй, что планктонный. Более того, можно довольно легко представить себе горную реку такой силы, что несчастный карась, ну, пока будет жив, пока его будет кидать туда-сюда, будет скорее планктоном. Потом, правда, быстро перейдет в разряд детрита, мертвого органического вещества. Да? Так хорошо? Так хорошо? Так. Так. Ага. Так вот, поэтому мы сделаем очень важное дополнение, что мы будем считать планктонным организмом тот организм, который не способен сопротивляться течениям в том водоеме, в котором он живет. Это снимет сразу целый ряд вопросов, ну, хотя фундаментально гидробиологи продолжают спорить, где проводить эту границу. Ну да ладно. Теперь еще важное уточнение, о ком сегодня мы будем говорить. Вообще разнообразие организмов, обитающих в океане в толще воды, парящих в ней, не способных сопротивляться течению, как в космосе, невероятно велико. Мы с вами будем говорить не про всех. Мы будем говорить только про тех, кто являются планктонными на взрослой стадии своего жизненного цикла. Под взрослой стадией мы будем иметь в виду способность к половому размножению. Почему я это уточняю? Ну, например, есть такой замечательный, очень-очень примитивный, один из наиболее примитивных, возможно, вообще самый примитивный, но к этому мы еще вернемся, тип животных. Напоминаю, тип – это таксономический уровень, таксон, на который делится царство. Да? Царство делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. Ну, здесь, если что, я буду иногда еще напоминать вот эту последовательность иерархического соединения таксонов. Так вот, тип, соответственно, это большая группа организмов, родственных, разумеется, между собой и имеющих общего предка, который попадает внутрь вот этого типа. Так вот, такой замечательный тип губки. Исключительно водные организмы, чрезвычайно примитивные, вообще практически неподвижные. Нервной системы у них нет, мышц у них нет, очень просто устроен, тканей вообще настоящих тканей нет, да? Сидят на дне и фильтруют. Настолько примитивно устроено, что на животных-то не сразу походят. Очень разными они бывают. Тем не менее, несмотря на то, что их взрослые стадии никакие не планктонные, в жизненном цикле у них есть планктонные стадии. Для многих губок характерно при половом размножении образование, ну, такой личинки, как, например, амфибластула, ну, такая яйцевидная структура из клеток, клетки верхнего полушария, которые несут подвижные выросты, реснички. Соответственно, некоторое время такое вот микроскопическое, такая микроскопическая личинка ведет планктонный образ жизни, а затем оседает на дно и метаморфизирует, то есть преобразуется во взрослую губку. Вообще, почему я про это сейчас сказал? Просто губки – это очень яркий пример организмов, которые на взрослой стадии являются строго бентосными. Ну, они шевелиться нормально не могут. Сидят прикрепленные к одному и тому же месту. Но личинки у них планктонные. И в водной среде такое бывает часто, что у организмов в жизненном цикле есть личиночная планктонная стадия. Ну, потому что это крайне удобно для расселения. Понятно, что можно расселиться на очень большое расстояние. Вот планктонные личинки мы рассматривать сегодня не будем, потому что тогда нам нужно было бы вообще практически про всех поговорить. Личинки – это вообще отдельная тема. Но давайте перейдем к планктонным организмам, которые на взрослой стадии своего жизненного цикла, то есть на стадии, способной к половому размножению, обитают в толще океана и не способны сопротивляться течению. Ну, первые, вообще, когда говорят морские планктонные организмы, наверное, одни из первых, кто вспоминаются, это тип стрекающий. Тип стрекающий, ну, в школьной программе их до сих пор называют кишечно-полостные. На самом деле, ну, уже достаточно давно тип кишечно-полостные разделили на два самостоятельных типа – стрекающие и грибневики. К грибневикам мы обязательно, кстати, вернемся. Мы сейчас потихонечку будем двигаться по разным типам морских беспозвоночных в сторону усложнения их строения. А в самом конце сделаем большой шаг назад. И снова поговорим про очень просто устроенных. Ну да ладно. Так вот, на самом деле, кто относится к типу стрекающий? Это самые разные полипы и медузы. При этом устроены стрекающие значительно сложнее уже, чем губки. У них есть настоящие ткани, органы, простенькие, но уже системы органов. Да? Соединена их пищеварительная полость с внешним средой, то есть их пищеварительная система только через рот. У полипа рот направлен вверх и окружен щупальцами, а у медузы рот направлен вниз и тоже окружен щупальцами. Так вот, медузы – это планктонные организмы в большинстве своем. Полипы в большинстве своем бентосные. Ну, почему этот тип называется стрекающие? Потому что у них есть стрекательные клетки. Мы про них уже довольно подробно в одну из прошлых наших встреч говорили. Это, собственно, специализированные клетки, которые способны выстреливать фактически такой острый гарпун в тело нападающего или жертвы. В впрыскивать яд и, собственно, либо убеждать нападающего, что нападать не стоит, либо поедать жертву. Для всех представителей, ну, скажем так, практически для всех представителей типа стрекающей характерна планктонная личинка, устроена, опять же, уже сложнее, чем планктонная личинка губок, называется планула, но мы про нее не будем сейчас говорить. А если говорить про вот этот тип стрекающие, ну, разные полипы и медузы, то стоит отметить, что далеко не все представители стрекающих имеют планктонные стадии в взрослом состоянии. В взрослом состоянии. На половозрелой стадии.

из типа стрекающие. Например, это класс сцифоидные. Собственно говоря, когда мы слышим слово медуза, мы в первую очередь представляем себе медузоидные стадии жизненного цикла, как раз представителей класса сцифоидные. Ну, название происходит от слова «скифос» греческого. Это такая суповая тарелка, ну, потому что их медузы похожи по своему строению на перевернутые суповые тарелки. Вообще сцифоидных всего около 200 видов описано, то есть видов-то совсем немного. Но они играют очень важную роль в экосистеме океана. Почему? Потому что они очень значительные хищники. Причем сюда относятся самые крупные не только планктонные беспозвоночные, класса сцифоидные, но и организмы, претендующие на звание одних из самых крупных в длину, не по массе, животных вообще. Ну, например, такая вот медуза Цианея капиллата, у нее диаметр купола может быть до 2 метров, и щупальцы еще на 30 с лишним метров назад. Несмотря на свою жилетелость, они крайне успешные хищники. Почему? Ну, потому что их щупальцы несут помимо стрекательных клеток еще специальные клетки, выстреливающие клейким веществом. Получается, что, представляете, это такая огромная сеть, в которую попадаются рыбки, различные другие существа, а они их дальше вальяжно себе подтягивают и съедают. Отсюда еще очень важный такое замечание важное. Когда произносят слово «планктон», обычно, ну, думают про кого-то маленького, безобидного. Совершенно не обязательно. Цианея капиллата – это 30 с лишним метровый хищник. Очень успешный, несмотря на простоту своего строения. Вообще, для сцифоидных характерен очень интересный жизненный цикл. Собственно, в их жизненном цикле чередуются стадия медузы и стадия полипа. Медуза – это половозрелая стадия, способная к половому размножению. Полип – это бесполое поколение. Соответственно, медузы выбрасывают половые продукты, яйцеклетки и сперматозоиды. Они сливаются, получается зигота, оплодотворенная яйцеклетка. Из нее развивается планктонная личинка планула, про которую мы сейчас не будем подробно говорить. Она некоторое время... Так, ее носит течением, затем она оседает на дно, преобразуется в недолго живущий небольшой такой полипчик с цифистому, которая сначала отпочковывает новые полипы, отделяет от себя бесполым путем, а затем отпочковывает вверх стопочкой молодых медуз, которые отделяются и, собственно, становятся взрослыми. Сюда же относится, например, медуза Аурелия аурита, Аурелия ушастая. Я думаю, если кто-то хоть раз бывал на Черном море, он наверняка с ней сталкивался. И более того, если кто-то бывал на Черном море летом, то с большой вероятностью вы порой попадали в такую сомнительную ситуацию, когда хочешь зайти в воду искупаться, а вся прибрежная вода, она забита буквально аурелиями. Ну, хорошо, что у них очень слабые стрекательные клетки. И, в общем, если вы их кусать не будете, они нигде, особенно у вас, кожу пробить не смогут. Ну, вот во рту слизистую могут пробить. А в остальном, в общем, бояться конкретно аурелий не стоит. Их очень легко опознать. У них 4 такие... чуть-чуть не замкнутые округлые структуры в центре тела находятся. Соответственно, планктонные организмы могут достигать колоссальной численности, даже крупные. Еще один класс стрекающих – это гидроидные. Ну, сюда относятся, например, если по школьной программе, я думаю, кто-то может помнить такое существо, как гидра. Гидры, правда, пресноводные. И пресные воды мы сейчас давайте оставим в стороне. Это очень интересная тема, но мы просто не уложимся, если еще и про пресноводных организмов сегодня будем говорить. Класс гидроидный делится на 2 довольно сильно отличающихся подкласса. Мы чуть-чуть туда сейчас

залезем. Что важно, если в жизненном цикле сцифоидных доминирует по времени стадия медузы, то есть планктонное поколение, да, а полип он недолговечный, обычный, то у гидроидных наоборот, у них полипы обычно долго живущие, а медузы от полипов отделяются и существует непродолжительное время, но при этом именно на стадии медузы происходит половое размножение, поэтому не поговорить о них будет неправильно. Более того, если у сцифоидных полип после отпочковывания медуз чаще всего погибает, то здесь они прекрасно, прекрасно живут. И для гидроидных еще часто характерны колониальные строения полипов. Это когда тело полипа похоже на такую ветвящуюся древоподобную структуру, на концах которой сидят отдельные полипы, но они все объединены общим телом. Я уже упомянул, что гидроидные делятся на два подкласса. Один называется гидроидолина, другой трахелина. Понятно, что на этих названиях фокусироваться совершенно не стоит. Я буду стараться избегать вообще названий каких-то, перегружающих наш рассказ. Но иногда все-таки чуть-чуть придется. Так вот, самое важное, что делится на два подкласса. Ну, соответственно, подкласс – то, на что делится класс. Да? И вот в одном из них представлено очень большое разнообразие организмов вот как раз с таким жизненным циклом, который я описал. Ну, например, сюда такой классический из всех учебников полип Абелия относится. Да? Видите, такие ветвящиеся структуры, да? На концах маленькие полипчики, такой колониальный полип, который отпочковывает медуз. Вот так вот выглядит это вживую. Даже как-то и не сразу догадаешься, что это животное, а не какой-то растительный организм. Как выглядит жизненный цикл? Когда условия становятся благоприятными для полового размножения, в специальном выросте полипа формируются медузы, которые затем не очень долгое время обычно существуют. Их главная задача – размножиться. Если для представителей класса сцифоидные характерны обычно крупные медузы, большие, яркие, то для гидроидных обычно характерны медузы не очень яркие. Но порой это играет злую шутку. Вообще, на самом деле, жизненные циклы представителей класса гидроидные бывают очень разные. И я вот упомянул, что медузы у них обычно недолговечные. Бывает по-разному. Здесь нельзя не упомянуть про такую гидроидную медузу Turritopsis dohrnii. Ее просто последние годы часто, где ни попадя, упоминают, называя первым бессмертным животным, для которого бессмертие точно показано. Дело не в этом. Ну, у представителей типа стрекающие с запрограммированной смертью и старостью вообще проблемы. Не очень понятно, насколько у них это выражено. Но ладно, разговор о смертности, старении и бессмертии – это отдельный. В таких новостях путают, что для вот этой медузы Turritopsis dohrnii был показан очень интересный возможный вариант ее жизненного цикла, что от полипов отпочковывается медуза, которая размножается половым путем, но если она получает повреждения сильные купола и не может больше удерживать свое положение в воде, а как вы понимаете, помните, мы сказали, что планктонные организмы – это не организмы, которые не умеют плавать. Это организмы, которые не могут сопротивляться течению. Медузы – хорошие пловцы. Просто очень медлительные. Turritopsis важно удерживать правильное положение купола.
Если купол поврежден, медуза оседает на дно и преобразуется обратно в полип. Чем это интересно? Тем, что мы сталкиваемся здесь не с доказательством бессмертия этой медузы, а с иллюстрацией того, что организм может в обратную сторону проворачивать свой жизненный цикл. Что, безусловно, интересно. Ну да ладно. Сюда же относится очень интересный отряд сифонофоры. Сифонофоры, ну, самый известный представитель, португальский кораблик. Правда, португальский кораблик ни в коем случае не планктонный организм. Португальский кораблик, вот мы с вами уже упомянули такие слова, как планктон, бентос, нектон. А португальские кораблики относятся к плейстону. Организмы, которые живут, цепляясь, в данном случае протыкая, за пленку поверхностного натяжения. В ассоциации с поверхностью воды живут. Про таких мы говорить не будем, но про сифонофор поговорим. Это один из отрядов гидроидных, которые представляют из себя очень интересные колониальные организмы. Причем, помните, мы поговорили про жизненный цикл гидроидных, классы гидроидные. Вот у сифонофор и стадии медузы, и стадии полипов бывают на одной и той же плавающей колонии. Их колонии настолько сложно организованы, что иногда по отношению к ним используют даже термин не колония, а суперорганизм. Но это тоже отдельная тема, не будем туда углубляться. Я сказал, что сифонофоры – это такие колониальные представители класса гидроидные. Сначала показал самую известную сифонофору – португальский кораблик. Но есть огромное количество планктонных сифонофор, которые выглядят вот так вот эффектно, обитают в толще воды и очень медленно и вальяжно в ней перемещаются. Помните, мы упомянули, что гидроидные делятся на два подкласса. Вот к одному гидроидолина относятся, я бы сказал так, классические гидроидные. А к другому трахелина относятся не совсем классические. И вот здесь, например, есть довольно много представителей, у которых вообще отсутствует стадия полипа. Они ее утратили. Помните, я упомянул, что медузы – это обычно планктонные организмы. Ключевое слово «обычно». Например, представители отряда актинулида выглядят как... Они сверху. Выглядят они как полипы, но на самом деле это медузы, которые копошатся в песке и ведут так называемый интерстициальный образ жизни. Интерстициальные организмы – это организмы, живущие между песчинками. Ну, то есть это бентосные организмы. Три еще отряда, относящиеся сюда, это лимномедузы, наркомедузы и трахемедузы. Вот к лимномедузам, например, относится печально известная медуза крестовик. Я упомянул, что у представителей класса гидроидные медузы стадии медуз обычно небольшие и неяркие. И это порой играет злую шутку. Я имел в виду как раз крестовика. Обитает он в Тихом океане. Типичная такая гидроидная медуза, небольшая. Но, к сожалению, вот ее стрекательные клетки очень эффективно пробивают кожу человека. Впрыскивает довольно сильный яд, и ну, у большинства людей это просто приводит к очень болезненным таким ужаленьям, а у некоторых, к сожалению, может даже привести к летальному исходу. Как вы понимаете, когда речь идет о такой маленькой медузке, она ну, примерно с 5 рублевую монету, то еще и прозрачный. Встреча может случиться запросто. По счастью, я не зря упомянул, что обычно медузы у гидроидных, представители класса гидроидные, недолго живущие, поэтому, когда начинается сезон крестовиков на различных участках побережья Тихого океана, обычно известно. И тогда просто не рекомендуют купаться. И еще в
вот к этому подклассу относятся два отряда наркомедузы и трахимедузы. Это интересный пример гидроидных, тоже с нестандартным жизненным циклом. И те, и другие предпочитают жить на больших глубинах, и что у наркомедуз, что у трахимедуз отсутствует стадия полипа в жизненном цикле. То есть они только медузы. Кстати, очень интересный момент. Многие представители отряда трахимедузы очень глубоководные, то есть живут на глубине километр, больше, и часто имеют довольно яркую окраску. Может возникнуть вопрос, а зачем иметь яркую окраску, если ты живешь в темноте? Ответ довольно интересный. Дело в том, что в том числе их пищей питаются, их пищей являются некоторые более мелкие организмы, часть из которых способны светиться. А дальше понятно, да, если ты прозрачный и съел того, кто светится, то на тебя могут напасть. Чтобы не выдать себя, удобно, чтобы твое тело было достаточно пигментированным, чтобы, по крайней мере, не так очевидно светиться изнутри. Ну, если говорить про тип стрекающий, то еще один класс, который здесь стоит упомянуть, это кубомедузы. Отдельный большой класс очень интересных организмов. Ну, из названия, я думаю, довольно логично следует, да, можно догадаться, что у них форма тела, она, конечно, не кубическая, но оно действительно такое четырехугольное и немножко тяготеет к форме куба. В жизненном цикле у них есть стадия полипа, но основная стадия – это стадия медузы. Причем у них самые сложно устроенные глаза среди всех стрекающих. Вообще даже не очень понятно, зачем им настолько сложные глаза, потому что глаза кубомедуз буквально устроены практически как наши с вами, дают очень четкую картинку. А зачем им это, действительно не до конца понятно, но, да, вот они сложно устроенные, у них обычно, здесь стрелочки показаны слева, собственно, по периметру расположены глаза, причем, собственно, каждый глаз, он состоит из двух глаз, вверх направлен меньшего размера, вниз большего размера. А для них показано очень интересное. Видимо, такая сложность зрения, совершенно неожиданная для таких просто устроенных организмов, нужна им, чтобы обеспечивать работу достаточно сложно организованной в сравнении, опять же, с другими стрекающими нервной системы. Или наоборот, их нервная система чуть сложнее, чем у других стрекающих, потому что должна обеспечивать работу таких сложных органов зрения. Но для них, во-первых, характерны брачные ритуалы, похожие на брачные танцы. И самое главное, буквально пару лет назад было показано, что они способны к ассоциативному обучению. Ну, то есть, соответственно, их удавалось научить избегать преграды. Например, если она окрашена каким-то цветом. У них цветное зрение. Сюда же к кубомедузам относятся такие печально известные, к сожалению, существа, как Хиронекс флеккери, тоже в Тихом океане живет морская оса, и Карукия барнези, ну, один из видов, которые обобщенно называются медузы ируканджи. На самом деле ируканджи – это название, используемое для нескольких видов медуз, но вот здесь конкретно Карукия барнези. И Хиронекс, и Карукия, мало того, что очень болезненно жалятся, так еще и, к сожалению, могут привести к летальному исходу. А поскольку жизненный цикл у них не такой, как у гидроидных, и основная стадия у них – это медуза, то они значительно, на протяжении значительно большей части года встречаются, по счастью, хотя бы в тропических широтах только. Теперь давайте смотреть дальше. Мы с вами договорили про тип стрекающий и переходим к более сложно организованным существам. Переходим, ну, к такой группе типов, которые носят латинское название гнатиферы. На русский можно перевести как челюстноносцы.
Почему я здесь слово на тип взял в кавычки? Потому что систематики пока не договорились какой таксономический ранг присваивать вот этому, вот этой группе типов. Но поскольку это группа типов, мы условно можем сказать, что это вот что-то похожее на надтип. Но систематики пока не договорились. Вообще, эта группа включает довольно разных по строению существ. Исключительно используя молекулярные методы, ну, то есть расшифровав их геном, генетическую информацию, ученые смогли уверенно сказать, что да, они являются близкими родственниками. Кто же сюда входит? Тип ротифера, коловратки, тип акантоцефала, скремний, тип микрогнатозоа, микрогнатозои, тип гнатостомулида. Гнатостомулид нет ни для микрогнатозои, ни для гнатостомулид русских названий. И тип хитогната – щетинка челюстные. Кого из них мы можем встретить в морском планктоне? Ну и да, почему, собственно, они называются гнатифера, челюстноносцы? Потому что для них, для всех характерные, ну, скажем так, челюстеподобные плотные структуры, находящиеся рядом с ртом. В море мы можем встретить, например, коловраток. Вообще коловратки – это очень интересный тип организмов водных, которые пошли по пути экстремальной миниатюризации тела. Их предки были, судя по всему, более сложно устроенными, чем сами коловратки. Но понятно, когда ты экстремально миниатюризировался, стал микроскопическим, можно и от части системы органов отказаться, и клеток можно поменьше иметь. В основном коловратки – это, кстати, пресноводные организмы, но есть среди них и морские, есть даже почвенные. Коловратки – это вообще отдельный целый мир, но нас сейчас они интересуют, ну так, мы их только коснемся поверхностно, ну вернее так, морскопланктонно мы их коснемся. Как устроены коловратки? Почему они называются коловратки? Что там за коловрат? У них есть так называемый коловращательный аппарат. На переднем конце тела есть такие пояса ресничек, подвижных выростов клеток тела, согласованное биение которых создает ток воды, засасывающий микроскопических жертв коловраток им в рот. Собственно, вот если смотреть под бинокуляром, кажется, как будто там два колеса вращаются друг навстречу другу, ничего там не вращается, там просто бьются реснички. На заднем тело у них слабо сегментированное, на заднем конце есть прикрепительная структура с двумя так называемыми пальцами. В глотке обычно есть твердый челюстной аппарат. Ну, у хищных он такой, чтобы кого-то схватить и разорвать. У тех, кто питается какими-нибудь просто частицами органики, он скорее как терка. Как я уже сказал, очень просто устроены из совсем небольшого числа клеток существа. Многие из них обитают, прикрепившись на дне, некоторые даже домики умудряются строить. Но также среди них очень много планктонных представителей. И несмотря на то, что большинство из них это пресноводные обитатели, есть и небольшое количество морских. Причем видов-то не очень большое количество, а численность у них могут они достигать очень-очень большой. Интересно, кстати, что в море, я имею в виду, в пресных водах и число видов их большое тоже. Интересно, что среди коловраток есть самые маленькие из свободно живущих животных. Паразитические животные бывают и меньше, а вот свободно живущие коловратки – это рекордсмены по маленькости. Типа акантоцефала скребни – это исключительно внутренние паразиты. И вообще, на самом деле, это коловратки, которые перешли к паразитированию. Так что с точки зрения современных систематик их вообще можно в коловраток помещать. Микрогнатозои и гнатостомулиды – это бентосные организмы. А вот еще один тип, относящийся к вот этой группе типов – гнатифера, челюстноносцы. Хитогнаты – щетинка челюстные. Это напротив, если коловратки в основном пресноводные, то щетинка челюстные исключительно морские. Их всего 150 видов.
это плавающие, но недостаточно быстро, чтобы все-таки не считаться планктонными, морские хищники с очень необычным строением всего, честно говоря. Собственно, они настолько удивительно устроены, что там уже Чарльз Дарвин, характеризуя этот тип, говорил, что они примечательны загадочностью своих родственных связей. Совершенно до последнего времени зоологи очень сильно сомневались, кому их, чьими родственниками их считать в эволюционном плане. И вот относительно недавно только стало понятно, что это очень-очень-очень далекие, но родственники коловраток. Так вот, у них довольно экстравагантный способ охоты. Есть подвижные щетинки твердые на голове, которыми они хватают свою жертву. Да, вот так они выглядят в расправленном состоянии. У них есть боковые плавники, есть хвостовой плавник. И да, они парят в толще воды, скользя вперед и хватая собственных жертв. Примечательно, они еще чрезвычайной сложностью устройства своего тела. Из-за этого их даже в какой-то момент считали нашими родственниками, родственниками типа хордовые. Но сейчас понятно, что нет. Ну, давайте еще с более сложными организмами. Тип аннелида, кольчатые черви. Ну, вообще, чем отличаются кольчатые черви, характеризуются? Тем, что их тело имеет так называемое метамерное или сегментированное строение. Да, оно поделено на отдельные сегменты, в каждом из которых более-менее сходный набор внутренних органов. Делят их сейчас на два класса: полихеты, многощетинковые, и клителата, поисковые. Почему здесь класс полихеты взят в кавычки? Потому что систематики сейчас в целом приходят к пониманию того, что как класс выделять полихет не очень корректно, но это не принципиально совсем, это отдельный совершенно разговор. То есть в школьной программе обычно, когда говорят про тип кольчатой черви, говорят про тип полихета, ой, прошу прощения, про класс полихета многощетинковые, класс олигохета малощетинковые, куда дождевые черви, например, относятся, и класс пиявки. Современные систематики вот примерно классов выделяют два: полихеты и клителаты поисковые. Мы с вами в целом можем пользоваться термином класс полихеты, класс многощетинковые. Можем не забираться сейчас совсем глубоко в эти систематические дебри. Так вот, ну, наверное, самые известные из кольчатых червей, это, не знаю, дождевые черви или мединская пиявка. Вот они относятся к классу поисковые клителата. Там мы по-настоящему планктонных организмов, скорее, все-таки не находим. Находим некоторых микроскопических бентосных, которые могут носиться течением, но прям специализированных планктонных нет. Если говорить про класс многощетинковые, то вообще-то в основном это бентосные организмы, обитающие на дне, выглядящие как нормальные кольчатые черви, да, с парными выростами для передвижения на сегментах тела, с планктонной личинкой. Но мы уже говорили, что про личинок мы подробно говорить не будем. Получается, что взрослые стадии многощетинковых червей – это все-таки бентосные организмы. В основном, да. Есть среди них, кстати, нектонные, то есть способные активно плавать. Есть те, кто в течение жизни меняют образ жизни с бентосного на нектонный, но относительно недавно был описан очень интересный многощетинковый червь Хитоптерус пугапорцинус. Ну, его обычно, когда включают во всякие подборки смешно выглядящих животных, да, называя летающие ягодицы. Вообще, с ним интересная ситуация. Это планктонный организм.
Он на самом деле нормально сегментированный, как и положено кольчатому червю, но просто центральные сегменты его тела раздут. И, собственно, да, придают ему вот такую экстравагантную форму и позволяют парить в толще воды. Но здесь сразу могу сказать, исследователи пока не уверены, это взрослая стадия или это все-таки еще какая-то личиночная стадия, потому что все его ближайшие родственники – это нормальные бентосные многощетинковые черви. Но если окажется, что он размножается половым путем, то да, можно будет говорить, что и среди многощетинковых червей есть по-настоящему планктонные представители. Еще один тип – моллюски. Ну, вообще, моллюски – это чрезвычайно разнообразный тип животных. Собственно, он второй по числу видов после членистоногих, ну, правда, в 10 раз ему примерно уступает. Разнообразие классов моллюсков очень велико. Это и брюхоногие, и двустворчатые, и головоногие, и значительно менее известные хитоны, лопатоногие, бороздчатобрюхие, мкохвостые, моноплакофоры. Вообще, исходно моллюски – это бентосные организмы. И большинство видов моллюсков – это бентосные организмы. Тело моллюска в первую очередь хорошо адаптировано к тому, чтобы ползать и соскребать что-то твердое с помощью радулы. Ну, фактически, это такой языкоподобный вырост в глотке, несущий большое количество хитиновых зубчиков, из-за чего формально, опять же, во всяких там, рейтингах зубастости указывают, что улитки – это самые зубастые на планете существа. Ну, если считать выросты радулы зубами, то в целом да. Но понятно, что это нужно им в первую очередь не для разгрызания, а для соскребания чего-то. У них тоже есть планктонные личинки. Очень похожие, кстати, на планктонные личинки кольчатых червей, что намекает нам на то, что они родственники. Но мы, я напомню, ищем с вами способных к половому размножению взрослых представителей, обитающих в планктоне океана. И здесь первое, про кого мы поговорим, первое – это класс гастроподы, брюхоногие. Вообще, на самом деле, брюхоногие моллюски, большинство брюхоногих моллюсков выглядят как улитки со спирально закрученной раковиной. Правда, и закручена она может быть по-разному. Может быть, вообще раскручена. Может быть, почти утрачена. Может быть, полностью утрачена. И вот наземных моллюсков без раковины, утративших ее в процессе эволюции, называют слизни. А помимо этого, в морях живет несколько групп брюхоногих моллюсков, которые тоже утратили в процессе эволюции раковины. Одна из них – это голожаберные моллюски. Собственно говоря, голожаберные моллюски – это очень эффектная такая группа. Фактически, это морские слизни. Большинство из них бентосные, но есть и планктонные, причем есть удивительно планктонные. Есть, например, такой планктонный голожаберный моллюск, как филероя буцефала, который по строению тела, общим контурам тела, вообще похож на рыбу. У него есть нечто похожее на спинной плавник, на хвостовой плавник. Даже при первом взгляде можно подумать, что это какая-то полупрозрачная рыбка. Но это голожаберный моллюск. Ну, почему так получилось в процессе эволюции, довольно понятно, потому что просто рыбообразная форма тела удобна для обитания в толще воды. Он может активно плавать, но понятно, что течением океаническим сопротивляться не может. Это не единственный пример планктонных брюхоногих моллюсков. Есть еще целый набор. И вообще разнообразие планктонных брюхоногих моллюсков довольно велико. Для большинства из них характерна утрата раковины, но мы давайте пойдем дальше. Про одного только еще планктонного голожаберного моллюска, наверное, упомяну. Его описали совсем недавно, и он выглядит
ну, совсем странно. Это Бетидевис каудактилюс. У него он может вести как планктонный образ жизни, паря и подгребая немножко этими выростами тела своего в толще воды, так и ползать по дну. Самая неожиданная деталь его строения – это вот этот капюшон. Судя по всему, он им собирает своих жертв. Но вообще-то это не до конца пока понятно. Кстати, может светиться. Выглядит довольно необычно, мягко скажем. Но нам нужно бежать вперед. Еще, то есть мы упомянули, что среди брюхоногих моллюсков есть планктонные представители, не только далеко те, про которых мы поговорили, но про остальных, к сожалению, не успеем. Класс, еще один класс моллюсков – головоногие. Ну, когда говорят слово «головоногие», в первую очередь кого представляют? Кальмаров, осьминогов, каракатиц. Все они умеют плавать. Более того, если осьминог, ну, он скорее все-таки бентосный, то есть больше времени копошится где-то на дне, то кальмары проводят время в толще воды. Но кальмары плавают настолько хорошо, что, безусловно, относятся к нектону. Собственно, класс головоногие делится на два подкласса. Один – это совсем примитивный, куда наутилусы относятся. А другой – это вот как раз осьминоги, кальмары, каракатицы. И нас здесь интересуют кальмары. Мы только что упомянули, что кальмары, конечно, живут в толще воды, но являются нектоном. Не хуже рыб могут сопротивляться течению, а то и лучше многих. Но на глубинах океана живут достаточно большие кальмары, те самые, про которых моряки рассказывали легенды, что они нападают на кашалотов. На самом деле все наоборот, конечно, кашалоты нападают на таких кальмаров. Вот два рода, архитетис и мезонихотетис, совсем крупные, да, могут вместе с щупальцами достигать там 15, а то и 20 метров. Но опять же, такие кальмары все еще нектон, а не планктон. Но в глубинах нашего океана живут такие крупные кальмары, как представители семейства магнопеннида. Огромные руки, если переводить их на русский. Это кальмары, ведущие по-настоящему планктонный образ жизни. У них небольшое тело, очень длинные вот эти вот щупальца. Причем они, конечно, могут подгребать и в толще океанической воды и плыть, но сильным течением они совершенно точно сопротивляться не могут. Питаются они... Вообще загадочно, как они питаются, потому что целых магнопенид пока так и не поднимали на поверхность. Но когда удавалось их заснять, часто они занимались тем, чем вот на этой зеленоватой фотографии справа внизу. Зависали в толще воды, распустив вниз щупальца и периодически подтягивая отдельные щупальца. Видимо, их щупальца покрыты клейким веществом, на которое налипают какие-то частицы, и они просто их облизывают. Вот это кальмары, и вообще головоногие моллюски, которые могут претендовать на то, чтобы считаться планктонными. Двигаемся дальше. Так, прошу прощения. Выпал здесь слайд. Мы подошли к разговору о типе членистоногие. Прошу прощения, здесь сначала должен был быть слайд «тип членистоногие». Да? Собственно, тип членистоногие – это самый большой по числу описанных видов тип не просто беспозвоночных животных, не просто животных, а самый большой таксон, то есть систематическая группа в живой природе вообще. Число описанных видов членистоногих что-то в районе 1 300 000 500 000 видов. Это очень много. Это больше, чем
чуть больше, чем совокупное количество всех вообще остальных описанных видов и животных, растений, грибов, одноклеточных существ и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, тип членистоногие делится на несколько очень больших групп, одна из которых это подтип ракообразные. В школьной программе их обычно рассматривают как класс. Сейчас понятно, что на самом деле это целый подтип, который включает в себя несколько очень сильно отличающихся классов. Ну, вообще такое классическое ракообразное устроено примерно как речной рак. Тело разделено на два отдела, голова, грудь и брюшко, да, и от того и от другого отходят подвижные конечности различной формы и строения. Для большинства ракообразных характерна планктонная личинка, которая называется науплиус, но мы не о личинках. Давайте среди ракообразных поищем планктонных представителей, обитающих в море. Первый класс ракообразных, про который мы поговорим, это класс бронхиопода, жеброногие. Вообще большинство представителей жеброногих – это пресноводные существа. Но есть одна группа, отряд кладоцер, ветвистоусы. Сюда относятся, например, дафнии, да, всем известные. Большинство ветвистоусых называют их так, потому что у них антенны разветвленные, и они, собственно, ими подгребают в воде. Могут довольно ловко плыть, но понятно, что течению сопротивляться не могут. Они обычно небольшого размера, ветвистоусы. Несколько миллиметров максимум. Так вот, большинство их представителей живут в пресных водах, но есть не очень большое количество видов, которые обитают в морях. Например, подан леукартии. Да, таких существ, похожих на дафний, тоже можно встретить в морском планктоне. Но если говорить про ракообразных, то, наверное, разнообразнее всего в морском планктоне представлены представители другого класса – копеподы, веслоногие. Ну, их часто знают, наверное, по самому известному представителю роду циклопс – циклоп. Да, вот такие милые создания, которые своими антеннами гребут, одной из двух пар антенн гребут как веслами, с одним глазом. Вот таких, причем они бывают как микроскопические, то есть миллиметры чуть меньше, так и до нескольких миллиметров размером, то есть достаточно крупные. Вот таких существ в морском планктоне очень и очень много. Но есть и представители класса высшие ракообразные. Вообще класс высшие ракообразные – это те ракообразные, которые устроены как, ну, обычные ракообразные с точки зрения незоолога. Да, вот речной рак сюда относится, там, омары сюда относятся, крабы, креветки. Сразу хочу сказать, мы не про все группы ракообразных сейчас поговорили, а только про те, среди которых есть планктонные представители. И здесь стоит упомянуть термин криль. Вообще термин криль – это собирательное название для большой довольно группы как раз высших ракообразных. Ну, один из самых массовых видов криля – это вот как раз виды рода эффаузия. Такие похожие чем-то на креветочек существа небольшого размера, в огромном количестве размножающихся в прохладных водах в Мировом океане. И, собственно, да, именно крилем, я напомню, что на самом деле криль – это целый набор похожих планктонных, небольших высших ракообразных. Именно представители класса высшие ракообразные, именно им, например, питаются активно киты. Да? В последние десятилетия их даже стали активно добывать, и на полках супермаркетов можно купить консервы из криля,
антарктического. Ну вот, это как раз и Фаузия, и некоторые похожие существа. А теперь потихоньку подойдем к тем, кто чуть ближе к нам. Ну, вообще, из всего разнообразия типов животных ближе всего к нам на эволюционном древе жизни находятся два типа. Это полухордовые и хордовые. Мы сами относимся к типу хордовые, напомню. Полухордовые, несмотря на название, они более близкие родственники гиглокожих. И это современные представители, это бентосные существа. А вот в типе иглокожие можно найти планктонных, но придется поискать. Вообще, иглокожие, к иглокожим относятся такие классы, как афиуры, морские звезды, галатурии, морские ежи, морские лилии. Но как-то морские звезды, морские ежи. Где здесь планктонность? Личинки у них, да, планктонные обычно. Но мы же не про личинок. В первую очередь мы можем встретить планктонных организмов в очень необычной группе. Это галатурии. Ну или по-другому их называют еще морские огурцы. Да, такие ползающие иглокожие, которые в отличие от других иглокожих обычно, собственно, твердых пластинок в своей коже как раз не имеют. В основном это бентосные существа. Но есть такое удивительное существо, как пелагатурия нататрикс. Это планктонная галатурия. Выглядит, честно говоря, напоминает медузу, но на самом деле это иглокожие. Ну и есть класс морские лилии, это наиболее примитивный из ныне существующих классов иглокожих, самые примитивные представители которого являются прикрепленными организмами. И фильтруют. Ну, собственно, внешне они похожи на гидроидных полипов, да, потому что если ты прикрепленный фильтратор, то расставь во все стороны ловчие выросты, и все в порядке. Но есть среди них и активно плавающие, при этом... Прошу прощения. При этом... Благодарю. При этом активно плавающие могут специальными выростами цепляться за какие-то твердые объекты, а могут отцепляться и, перебирая своими вот этими руками, плыть в толще воды. При этом формально они являются планктонными в этот момент. Другое дело, что все-таки они тяготеют к тому, чтобы... проводить жизнь, зацепившись за что-то. Поэтому это такие существа, которые могут перемещаться как планктон, а могут сидеть на одном месте. Я не стал сюда вставлять никакие видео с плывущими морскими лилиями, просто чтобы нас не заблокировали видео. Вот, а то бывает так иногда. Обязательно, если вы никогда не видели, как плавает морская лилия, просто потом загуглите. Вот, морская лилия плывет. И вы увидите очень эффектные видео. А дальше мы попадаем в тип хордовые. К типу хордовые относимся мы с вами. Неужели и здесь есть планктонные организмы? Есть. Вообще тип хордовые делится на три подтипа. Бесчерепные, цефалохордата, оболочники, туниката и позвоночные, вертебраты. Мы относимся к подтипу позвоночные. Два других подтипа типа хордовые являются беспозвоночными. Никакого позвоночника там нет. Хорда есть. Вытянутый структурный скелетный элемент. Такой хрящеподобный вдоль тела. Но он ни на какие позвонки не разделен. У бесчерепных и оболочников. Бесчерепные – это, например, ланцетники. Возможно, тоже из школьной программы кто-то это помнит. Судя по всему, как-то похожим на ланцетника выглядели самые примитивные хордовые. Ну вот как, например, Хайкаихтис, который жил где-то 520 миллионов лет назад. Они были нектонными организмами, активно плывущими фильтраторами. Но есть целый подтип хордовых, который
довольно необычный эволюционный зигзаг устроил в процессе своего эволюционного развития. Это подтип оболочники или личиночно-хордовые. Делится на три класса. Асцидии, сальпообразные и аппендикулярии. Асцидии – это прикрепленные организмы, которые сидят на дне и фильтруют. То есть бентосные, включая нашего сегодняшнего обсуждения, они нас не очень интересуют. Хотя они впечатляющие. А вот два других класса – это планктонные существа. В первую очередь это класс сальпообразные, ну, или сальпы. Сюда относятся огнетелки, бочоночники и, собственно, сальпы. Наверное, самые впечатляющие из них – это огнетелки. Это колониальные представители, колонии которых выглядят как, ну, я не знаю, напалечник или колпачок от ручки. Только очень большой бывает. Соответственно, в общем теле колонии находятся отдельные особи, зооиды. У колониальных животных отдельную часть колонии, которая похожа на самостоятельную особь, называют словом зооид. Эти зооиды выглядят как бочонки с двумя отверстиями. Через одно засасывается вода, через другое выталкивается. В центре фильтрационный аппарат. Вводные отверстия смотрят наружу колонии, выводные в центральную полость, которая сзади сообщается с внешней средой через дырку. Несложно догадаться, что вся эта колония реактивно плывет, но совершенно без управления. Просто куда, хочется сказать, глаза глядят, но глаз-то у них развитых как раз и нет. Причем колонии бывают очень больших размеров. Собственно говоря, у огнетелок вот бывают небольшие колонии, а бывают огромные. И есть предположение, что, возможно, легенды моряков про морских змеев, они как раз основаны на наблюдении ярко окрашенных и длиной в несколько метров колоний огнетелок. Ну, потому что свешиваешься в штиль где-нибудь в тропиках, а у тебя под кораблем несколькометровая, довольно толстая вот такая сосиска проплывает. Можно предположить, что это морская змея гигантская. На самом деле такие планктонные хордовые. Сальпы тоже интересные очень существа. И еще один класс в подтипе оболочники. Это типа хордовые. Это аппендикулярии. Они совсем странные, честно говоря. Их тело вот выглядит как слева. Это взрослый организм. У него есть хвост. В этом хвосте, кстати, есть хорда, нервный тяж. Само это тело закреплено внутри домика, такого из желеобразного материала. Внутри домика закреплена аппендикулярия, сзади у нее фильтрующий аппарат. В передней части домика есть отверстие, которое перекрыто такой сеточкой, а сзади выводное отверстие. Аппендикулярия, активно работая хвостом, засасывает через переднее отверстие в домик. Домик именно такой формы, прям как, не знаю, космический корабль или автомобиль. Засасывает воду. Понятно, зачем нужна решетка на вводном отверстии, чтобы крупных частиц туда, крупные частицы не засасывались. Вода проходит через фильтрующий аппарат, там залипают съедобные частицы и выталкивается через выводное отверстие. Домик реактивно двигается. Понятно, что в какой-то момент вот это вот переднее отверстие, закрытое сеточкой, забьется мусором. Что же тогда делать аппендикулярии? Аппендикулярия не испытает никаких проблем. Она вылезет, разрывая этот домик из домика. У нее уже выделен, она сама выделяет этот домик, только в сложенном состоянии домик, залезет в него, начнет работать хвостом, расправит его и поплывет дальше. Исследования последних лет показали, что вообще-то аппендикулярии похожи. Такие вот совсем странные наши родственники играют очень важную роль в экосистемах океана. Дело в том, что среди них есть как
почти микроскопического размера существа, так и достаточно большие, ну, вместе с домиком длиной несколько сантиметров. И, возможно, вот эти слизистые клейкие домики гигантских аппендикулярий, опускаясь на дно, выполняют очень важную экосистемную функцию. На них налипают мелкие частицы, которые сами бы так быстро на дно не опустились. И, собственно, они ускоряют перенос на дно пищи, которая может быть потреблена донными организмами. Таким образом, получается, что даже среди представителей типа, к которому относимся мы, есть планктонные морские организмы, довольно разнообразные. Но помните, в самом начале я обещал, что в конце сегодняшнего рассказа мы сделаем большой шаг назад и поговорим о ком-то очень-очень простом. Мы поговорим о грибневиках. Грибневики – это очень просто устроенные организмы. Долгое время, как я уже упоминал сегодня, их вместе с типом стрекающие объединяли в единый тип кишечно-полостные, а затем поняли, и посмотрев, приглядевшись к их строению, и самое главное, расшифровав их геном, генетическую информацию, что со стрекающими они близкими родственниками не являются. Более того, нельзя исключать, что стрекающие, коралл, полипы и медузы, могут являться для нас более близкими родственниками, чем для грибневиков. Грибневики – это тоже такие жилетелые существа. Это единственный тип, который представлен почти исключительно планктонными представителями. Причем жизнь всех стадий проходит строго в планктоне. Исключительно в морях пресноводных представителей нет. Грибневики устроены сложнее губок, примерно на том же уровне сложности, что и стрекающие. Но есть довольно большие основания считать, что грибневики наиболее близки к самым примитивным животным. Может, даже ближе, чем губки. То есть может получиться, что губки даже более близкие родственники нам, чем грибневики. Но здесь еще точной уверенности нет. Возможно, это просто губки, грибневики и все остальные животные. Это три эволюционные ветви в царстве животных, которые где-то у самого основания его эволюционного древа разошлись. Но что важно про грибневиков? Как я уже сказал, исключительно морские организмы с очень странным строением тела. У них есть нервная система, но вещества в этой нервной системе, которые используются для ее работы, набор этих веществ сильно отличается от набора веществ, использующихся в работе нервной системы всех остальных животных, у которых есть нервная система. У них даже нервная система могла возникнуть независимо. Более того, грибневики удивительны тем, что, как недавно оказалось, их тела не различают свои и чужие клетки. Можно разрезать двух грибневиков, сшить, и они просто срастутся вместе. У нас так легко не получается, да? И вообще мало у каких животных так получается, а у них получается. Тело их устроено довольно неожиданно. Такой жилетелый мешок, где есть рот, который ведет в разветвленную пищеварительную систему. Есть два щупальца, которые могут втягиваться, могут высовываться. На противоположном от рта конце тела есть маленькие отверстия, их называют анальные поры. Это ни в коем случае не анальные отверстия. Да, то есть у них не сквозная пищеварительная система, но часть веществ они через них могут выкидывать. Я упомянул, что грибневики уникальный тип, уникальный тем, что все стадии их жизненного цикла проходят как планктонные организмы. И если окажется, что грибневики ближе всего к самым примитивным животным, то получится, что исходно животные – это планктонная группа организмов. А если верна такая точка зрения, то всех остальных животных, и губок, и стрекающих, и всех остальных, можно объединить в один очень большой таксон, который предлагают назвать бентозоа, бентосные животные. А исходно для животных был характерен планктонный образ жизни. Собственно говоря, почему грибневики называются грибневиками? Вдоль их тела расположены гребни. Из ктен,
Антенны – это такие структуры, лопаточковидные, представляющие собой просто слипшиеся реснички, подвижные выросты клеток. Соответственно, согласованным биением вот этих ктен они проталкивают себя в воде. Да, это, кстати, самые крупные организмы, передвигающиеся с помощью биения ресничек. Стрекательных клеток у них нету. Собственно, они не стрекательные, да, но у них есть специальные клетки, выбрасывающие клейкое вещество.

0: некоторое время назад даже предполагали, что, возможно, от этих, перешедших к бентосному образу жизни грибневиков, произошли остальные животные. Сейчас мы понимаем, что нет. Есть бентосные, ползающие по дну грибневики, напоминающие плоских червей, честно говоря, и ведущие примерно схожий образ жизни, но появились они в эволюционных масштабах времени относительно недавно. Исходно грибневики – это планктонные организмы. И надо заметить, что среди грибневиков даже есть грибневики, специализирующиеся на питании другими грибневиками, ну, например, такой вот как Бероя авата. Ну что ж, мы с вами за довольно небольшое время познакомились с основными группами морских планктонных организмов. Надеюсь, что их было не слишком много, и я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за интересную лекцию. И все говорят «Ура!» в чате, что эфиры наконец-то продолжаются.
0: Я очень рад.
1: Как мы-то рады. Да, сейчас вопросы. Да, вопросы есть. Не забывайте ставить лайки. Рекомендовать это видео вашим друзьям, знакомым. И такие вопросы. Значит, какой моллюск сигнализировал индейцам, инкам, о смене климата и начале засухи? Он появлялся в связи с изменением течения Эль-Ниньо?
0: Честно говоря, даже не знаю ответа на этот вопрос.
1: Рубрика «Что, где, когда?»
0: Да, это прямо вот и ну, у меня в оперативной памяти ответа на вопрос, в принципе, моллюска, который бы с инками как-то был связан, пожалуй, нет. Поэтому даже не берусь сказать, о чем идет речь. Да, еще вопросы?
1: Да. А в фильме «Дикий мир будущего» показано, что экологическую нишу рыб займут беспозвоночные через 100 миллионов лет. Устрицы, а через 200 миллионов лет двухстворчатые моллюски. Видите ли вы это возможным?
0: Ну, собственно, устрицы относятся к двустворчатым моллюскам. Я честно могу сказать, что фильм «Дикий мир будущего» смотрел очень давно. Я помню, что там рассказывалось про дальнейшую эволюцию кальмаров. Здесь, в общем-то, все да, достаточно логично, потому что головоногие моллюски – это по строению нервной системы наиболее продвинутая группа, группа с наиболее сложно устроенной нервной системой не только среди моллюсков, но и одна из групп с наиболее сложно устроенной нервной системой среди животных вообще. Поэтому там можно ожидать некоторые еще крутые эволюционные повороты в их дальнейшем развитии в последующие сотни миллионов лет, которые остались отпущены биосфере нашей планеты на существование. Но что касается двустворчатых моллюсков, понимаете, в эволюции есть такая, ну не то что правило, а скорее закономерность. Утратить какой-то орган или структуру достаточно просто, а восстановить сложно или почти невозможно. Предки двустворчатых моллюсков перешли к образу жизни малоподвижного, а то и прикрепленного фильтратора. Когда какая-то группа животных переходит к образу жизни малоподвижного или прикрепленного фильтратора, первое, от чего она отказывается, это голова. Не нужна голова для этого. А голова нужна не для того, чтобы в нее есть, а голова нужна, чтобы выбирать направление движения. Не нужно тебе активно выбирать направление движения, не нужна голова. Соответственно, анатомия двустворчатых моллюсков довольно сильно упрощена по сравнению с анатомией остальных моллюсков. Строение их нервной системы довольно сильно упрощено. Поэтому ожидать, что они из ниши малоподвижных донных фильтраторов вернутся в нишу активно подвижных существ –

0: как минимум, достаточно сложно. Я бы сказал так, наверное. Еще вопросы?
1: Да, вопрос опять по фильму «Дикий мир будущего». В нем говорится, что про появление в результате эволюции планктона на личиночной стадии способности к размножению. Часто ли такое происходило в эволюции беспозвоночных?
0: Да, речь идет о неотении, о способности организмов размножаться на личиночной стадии. Мы не для, ну, скажем так, есть группы, для которых то, что они являются потомками каких-то неотенических личинок, практически доказано, есть, про которые мы пока только предполагаем. Но вообще сразу хочу сказать, что, судя по всему, неотения, как именно один из эволюционных механизмов, сыграла, скорее всего, в эволюции животных значимую роль. Ну, например, у нас сейчас идет трансляция, да?
1: Да, да.
0: Например, представители класса аппендикулярии, вот эти существа в странных домиках, они очень похожи по своему строению на личинок представителей класса асцидий. Поэтому можно довольно с большой уверенностью предполагать, что, например, аппендикулярии произошли от личинок асцидий, да? Ну или похожих на асцидий существ. Более того, помните, я упомянул, что дискуссионным является вопрос, кто наиболее близок к общему предку всех животных вообще, грибневики или губки. Если грибневики, один вопрос, а если губки, то вообще-то губки существа не просто малоподвижные, они подвижные фактически, способные чуть-чуть шевелиться, но не двигаться нормально, полноценно. Представить, как из таких фактически неподвижных существ произошли подвижные животные, все остальные, сложно. Возможно, все остальные животные являются потомками неотенических личинок губок. Возможно. Но здесь это пока совсем-совсем-совсем непонятно. Поэтому, да, неотения точно совершенно играла заметную роль в эволюции, но не везде про это до конца понятно. Еще вопросы?
1: Любите ли вы суши и прочие сашими? Какие ваши любимые морепродукты? Как вам соевый соус? Такой вот вопрос.
0: Соевый соус я очень люблю, потому что так получилось, что в 1925 году моя бабушка родилась и первую часть своей жизни прожила в Китае. Вот, поэтому бабушка моя всегда готовила соус с соевым соусом, поэтому я его люблю. Вот. А морепродукты я люблю практически любые.
1: А забыл, как называется способность организмов размножаться на личиночной стадии. Вот только...
0: Неотения.
1: Неотения.
0: Уже это, уже говорили.
1: Да. Следующий вопрос. Что интересно, из беспозвоночных водится в Каспийском море? И есть ли там потомки жителей Тетиса, привыкшие к менее соленой воде после отделения Каспия?
0: Разнообразие Каспия и уж тем более история формирования его фауны, фауны его беспозвоночных животных, это невероятно интересная история, потому что, да, Каспий, Каспийское море – это остаток намного большего размера бассейна, исходно морского, который затем то отделялся, то соединялся, испытывал колебания солености. Это отдельная очень большая тема. Я очень надеюсь, что мы как-нибудь отдельно и про Черное море поговорим, и про фауну Черного моря, и про фауну Каспийского моря, потому что на самом деле, вот вы знаете, ну, понятно, что формально, с географической точки зрения, Каспий – это озеро, да, очень большое. С биологической точки зрения – это, конечно, море, потому что исходно отделилось от моря. И, соответственно, обитатели там исходно, большая часть обитателей – морские. Но фауна Каспия совершенно уникальна, и когда говорят про водоемы с уникальной фауной, в первую очередь вспоминают про Байкал. На самом деле, по многим параметрам Каспий не менее уникален, поэтому я надеюсь, мы обязательно про него как-нибудь поговорим просто отдельно. Вот. Коротко здесь не ответишь.
1: Вроде палеонтологи нашли сидящих грибневиков. Начало палеозоя.
0: Здесь ситуация следующая. Когда мы говорим про то, что грибневики могут быть даже ближе, чем губки, к самому основанию эволюционного ствола животных, мы говорим, разумеется, не про палеозой. Да? Мы говорим вообще не про фанерозой. Мы говорим про середину, вторую половину протерозоя предыдущего эона вообще. Да? Когда я сказал, что достаточно поздно появились бентосные грибневики, я имел в виду, что они появились в фанерозое, при этом, что они появились позже, чем, ну, по крайней мере, находки их позже датируются, чем значительная часть разнообразия других животных. И здесь я упомянул их, включая того, что про грибневиков мы точно понимаем, что исходно они планктонные, бентосные появились позже, и, соответственно, от бентосных мы не можем выводить все остальное разнообразие животных. Вот. Еще вопросы?
1: Насколько сложно и быстро для какой-то группы животных из планктона стать бентосом, нектоном и так далее, и наоборот?
0: Ну, скажем так, это возможно, причем в процессе эволюции неоднократно в царстве животных происходили вот эти все перевороты от бентосного образа жизни к планктонному, обратно к бентосному, к нектонному и так далее. Но когда мы говорим, насколько быстро, нам нужно начать говорить про эволюционные масштабы времени. А здесь нам нужно поговорить про эволюцию вообще и уточнить ряд терминов. Вообще, ответ будет следующий. Может в эволюционных масштабах такой переход быть достаточно быстрым, а может быть очень и очень неспешным и медленным. Поэтому просто эволюция – это не какой-то процесс с четко обозначенным там, скоростью образования видов, родов, семейств и так далее. Да? Поэтому бывает очень по-разному. Но это возможно. Еще вопросы?
1: Да, вот наш слушатель, который задавал вопросы про дикий мир будущего, он перепутал устриц с креветками. Там по фильму креветки заняли нишу рыб 100 миллионов лет тому вперед. Такое возможно?
0: Ну, в целом, как бы среди ракообразных есть большое количество планктонных представителей в океане. И если представить, что они вдруг начнут занимать больше, ну, как бы выходить в более крупный размерный класс, то гипотетически, ну, гипотетически такое рассматривать можно, но для этого куда-то сначала должны деться рыбы. Потому что рыбы, я напоминаю, это самая разнообразная группа подтипа позвоночные, да, примерно половина из описанных видов позвоночных – это рыбы. А еще очень много не описано. Скорее всего, что-нибудь в районе 2/3 видового разнообразия позвоночных – это рыбы, считая неописанные виды. И это крайне успешная группа. Поэтому, если вдруг все рыбы по щелчку пальцев исчезнут, конечно, кто только не попытается занять их нишу. Но странно себе представить условия, при которых все рыбы исчезнут.
1: Вадим, большое спасибо. Да.
0: Не, я к тому, что это вам не трилобиты, группа с довольно узкой пищевой специализацией. Вот, поскольку у рыб очень разнообразная пищевая специализация, представить ситуацию, в которой все рыбы одновременно исчезают, тяжело.
1: Вадим, большое спасибо за эфир. А наши эфиры будут выходить раз в неделю или один раз в две недели, уточните?
0: Давайте мы вот определимся на этой неделе. И точно сможем сказать.
1: То есть либо раз в неделю, либо один раз в две недели.
0: Либо раз в две недели, да.
1: И либо в 16, либо в 15.30.
0: Давайте в 15.30, я думаю.
1: Ну, примерно в это время, может быть, чуть позже. Да. Спасибо. Увидимся тогда через неделю или через две. Всем спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое за внимание. До свидания.

Доброе утро, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Колокольчик кто-то не любит, но мне ужасно нравится. Чукотский оленей колокольчик, который вот вас, надеюсь, разбудил в добром настроении. Мы продолжим рассказы про акул. И сегодня объект нашего рассказа – удивительное древнее животное, которое обитает в вечной тьме полярных морей. И называют их иногда всю группу ледовые акулы. Или полярная акула, или спящая акула. А речь пойдет об одном из 19 видов этого семейства, а именно гренландская полярная акула.

Это удивительная совершенно акула и довольно нетипичная. Мы акул как представляем? Быстрый такой крупный хищник, который все подряд там челюстями своими мощными перемалывает. Но гренландская акула, она вот реально спящая акула, потому что двигается она очень медленно. У нее такая скорость там, 1,5 км в час. Но если сильно разгонится, там за 2,5 км в час она перевалит. Она может быть большой. Зарегистрирована ее длина где-то 6,5 метров, это где ее измерили. А есть фотографии и некоторые сведения, там зубы находили, еще что-то, когда даже 9-метровые вроде бы на Гавайских островах сфотографировали. Это какой-то невероятный монстр. И есть фотографии, поразившие в свое время исследователи, которые на глубоководном аппарате спустились на глубину 1200 метров. И там, когда выглянули в иллюминатор, маленький совсем иллюминатор, потому что давление большое, увидели вдруг там, что с той стороны смотрит глаз такой размером с тарелку. И когда сработала фотокамера, то оценили длину акулы в 7,5 метров. Ну и считать, что это была вот именно из спящих акул, правда, какой вид, там не совсем понятно, вероятно, тихоокеанская. Но сейчас мы об этом поговорим подробнее. Вот эта полярная гренландская акула, она живет в Северной Атлантике. Спускается она на юг довольно далеко и гораздо дальше, чем ученые предполагали, потому что вот такой шокирующий факт для нее, она вроде бы полярная, она живет под этим вот вечным льдом. Северной Атлантики далеко, насколько далеко мы, правда, не вполне себе представляем, наверное, тоже дальше, чем нам кажется, потому что изучать ее довольно сложно. Она там живет под этим вечным льдом, на глубине до 2500 метров и, вероятно, даже глубже. И там, вы понимаете же, вот на такой глубине и в Полярном море, там это все огромное давление и очень низкие температуры. И все это накладывает на вот этих полярных акул своеобразный отпечаток, поэтому они такие тормознутые. У них метаболизм очень медленный. Специфические вещества в организме накапливаются, которые работают как антифриз и как вещество, позволяющее работать белкам при таком большом давлении. Все эти вещества, они крайне неаппетитные, поэтому мясо этой акулы обладает рядом специфических свойств, и им легко отравиться. Но, тем не менее, умудряется употреблять его в пищу, и об этом я тоже расскажу отдельно. Гренландская полярная акула описана в начале 19 века, в 1701 году, и, в общем-то, думали, что она широко распространена, гораздо шире распространена по миру, чем сейчас считается, потому что сейчас, в середине примерно прошлого века, ее разделили на несколько видов. То, что живет в Тихом океане, и, вероятно, они где-то там на полюсе, может быть, встречаются, это тихоокеанская полярная акула. А то, что живет в южном полушарии вокруг Антарктиды, это у нас как раз получается антарктическая полярная акула. Все это вот недавно так отделили, потому что, ну, не так часто они попадаются. И наиболее такая, так скажем, ловимая и наиболее употребимая, это как раз гренландская полярная акула, потому что живет в Северной Атлантике, традиционно такой район рыболовства, где много попадается, даже если их специально не ловить, в качестве прилова они попадаются. Для человека они, ну, представьте, 7-метровая акула, человек был бы 7 метров, и нормальный человек был бы по колено ему, вот так вот, такое соотношение, конечно, крупное животное, с вооруженной зубами пастью. Зубы, кстати, не так, чтобы огромные, они наоборот мелкие. Но если уж схватит, она не отпустит. Конечно, опасно, но в тех местах вода не позволяет купаться. Но в последнее время описываются случаи, что она к дайверам проявляет интерес, вплоть до того, что приходится покидать места погружения. Потому что, ну, схватит и все, и человек может погибнуть. И в эскимосских разных рассказах рассказывают, что она нападает и на лодки, но подтверждений этому пока не было. Поскольку она такая заторможенная и плывет не быстро, понятно, у нее есть спектр питания, но вот какие-то быстрые и внимательные животные от нее легко ускользнут. Тут питается она тем, чем может. Головоногими кальмарами, довольно много в желудке находит клювов этих кальмаров непереваренных. Питается падалью, на тюленях следы укусов. В общем, все, что может, рыбу, все, что может, она ест. И вот такой образ жизни ее, такой неспешный, он вызывал такое, ну, как удивление. Она на палубу, например, вот если вытащить в лодку, она совершенно не сопротивляется. Она, конечно, заторможенная, неспешная. Рот у нее сравнительно небольшой. Латинское название у нее сомнозус микроцефалус. Сомнозус – это сонная, вот как это все, сонная, спящая. А микроцефалус это малоголовые. У нее действительно пропорционально голова небольшая, и вообще вид у нее дурацкий. У нее такой тупой нос картошкой, и глаза вытаращенные, там маленький рот круглый,
которым она, в общем-то, может сильно довольно засасывать всякую добычу. И как оказалось, вот сейчас новые какие-то вещи в науке открываются с появлением новых технологий. Потому что то, что там умом пораскинуть, люди были очень умные, все это смотрели. Новые факты надо добывать, а они добываются при появлении каких-то новых технических возможностей. Так вот, разработали способ проведения радиоуглеродного анализа. Сам способ известен давно, как знаете, но я вот помню еще там на заре моей студенческой юности, чтобы получить достоверные результаты, надо довольно большой образец, его полностью надо сжечь, выделить углерод и там уже химичить. А сейчас разработаны очень тонкие методы, когда позволяют смотреть содержание этого углерода, изотопов, в слоях хрусталика глаза. Понятно, полярная акула, она большая, глаз у нее большой, хрусталик большой. И вот там вот эти слои, которые нарастают с возрастом, можно в разных слоях посмотреть и определить возраст этой акулы. Ну, там, конечно, плюс-минус 120 лет получается такая вилка, но самое удивительное, эта работа была в 2016 году еще проведена. Там коллективом ученых, в том числе был наш коллега из Датского музея естественной истории, они посмотрели 28 акул, они самок, размером таких от 80 сантиметров до там, почти 3 метра, а даже 5 метров там была у них акула. И они определили возраст самой большой акулы как 392 года, плюс-минус 120 лет. Вот так вот плавает такая рыбка подо льдом. Если прикинуть, возраст может быть и 500 лет. То есть она постарше Ивана Васильевича Грозного и Шекспира. Ну, Шекспир, он Грозного и еще и помладше. Ну, в общем, когда эта акула родилась, еще правил папа Ивана Васильевича Грозного. Василий III. И половой зрелости, как оказалось, она достигает к возрасту 150 лет. То есть, когда она достигла, вот эта акула, половой зрелости, примерно во времена Полтавской битвы. И вот она до сих пор плавает там где-то в океане. Удивительно совершенно. Такие масштабы жизни, что просто потрясающе. Раньше считался самым старым из позвоночных гренландский кит. А сейчас вот эта пальма первенства перешла к этой гренландской полярной акуле. Я думаю, тихоокеанская, антарктическая тоже не меньше живет. И там что-то удивительное. Ну и еще интересные такие вещи, связанные с этой акулой. Это то, что они в большинстве своем слепые. Потому что у них на глазах поселяется своеобразный паразит. Это такой веслоногий рачок, родственник циклопу. Вообще веслоногих рачков, их там 14 тысяч видов, из них половина паразитических. Они при этом такой рачиный облик теряют при переходе к паразитическому образу жизни в разной степени. И некоторые вообще настолько преображаются, что там только по личинственным стадиям и разберешься, кто там перед тобой. То ли это червь какой-то, то ли это правда рачок. Ну, у них такие хорошие все эти стадии плавающие личинки, а потом, когда они прикрепляются, вот в данном случае они прикрепляются к глазам акулы, прямо к роговице. У них есть специальная структура, которая называется якорь, она там врастает. А почему к глазу? Потому что акула, как вы знаете уже из предыдущего выпуска, покрыта прочной чешуей плакоидной. Наши зубы это, так скажем, производные от вот этой акулей чешуи. И там сложнее прицепиться, может быть, не так это эффективно получается, поэтому к глазу-то хорошо прицепиться. И дальше часть этого тела рачка, она закреплена в роговице. Получает оттуда питательные вещества, а снаружи болтается такое тело и яйцевые мешки. Они такие, как макаронинки, завитые. В общем, это, если присмотреться к фотографиям таких гренландских полярных акул, которых много можно найти в интернете, и обратить внимание на то, что не на глазу какая-то белая черточка, это вот тот самый рачок. У него такое труднопроизносимое название амнотороита элангата. Элангата удлиненная, а амнотороита я не знаю, что такое. Может быть, в честь какого-нибудь исследователя. Вот. И постепенно глаз из-за этого, роговица, там, хрусталик, все это мутнеет, и акула теряет зрение. Но зрение в таких условиях жизни ну, совершенно и не нужно. Что-то там лишнее. А в то же время есть версия, что вот такой рачок, который болтается у глаза, он напоминает какую-то ну, приманивающую рыбу. Структуру, приманку рыболовную, а еще на глубине вроде бы они еще и светятся. То есть у них есть биолюминесценция, и, возможно, это привлекает любопытство каких-то других морских животных, там и рыб, и любопытных тюленей. И это позволяет заторможенной акуле вполне успешно охотиться. То есть там паразит, симбионт, вроде чистый паразитизм, но в то же время вот такая интересная вещь.
Другой паразит удивительный, который совсем недавно, это в 2018 году, обнаружили у гренландской полярной акулы. Это вообще удивительное для меня, совершенно потрясающее морское существо, которое впервые изучил и описал наш старший коллега Чарльз Дарвин в 1851 году. Вы знаете, вот эти морские желуди, морские уточки, балянусы, это сидящие тоже ракообразные, усаногие ракообразные. Они очень все своеобразные и ведут сидячий образ жизни. То есть они личинка подвижная, а потом они прирастают головой, и они так лежат на загривке, как бы сказать, прикрепляются к субстрату. И у морских желудей, которых наверняка вы видели по побережью морей, такая скорлупа образуется, сверху крышечки, крышечки раздвигаются. У него там ноги торчат, причем задняя часть тела, она ближе к выходу из этого, как маленький вулканчик. И у них такие ноги в виде таких плеточек, жгутов. И они, двигая этими самыми жгутами, гонят воду с пищевыми частицами прямо ко рту. Когда там приливно-отливная зона, или они даже на китах, на кораблях, причиняя им большой ущерб судоходству, они поселяются, причем там на квадратный метр может 10 килограмм их нарасти. Поэтому довольно сложно их соскоблить. Вот. На китах тоже они, причем большие, там, не знаю, до 12 сантиметров бывают некоторые виды этих вот балянусов, усоногих раков. А есть другая группа усоногих раков, которые не прикрепляются донышком, как там вулкан на равнине. У них мясистая ножка образуется, а на ней уже такая получается, как бутончик. На гриб похоже чем-то. Тоже с твердыми пластинками. И там тоже лежит такое же тело с усиками, которое гонит воду. Это морские уточки называются. Потому что на уточку как-то вот если повернуть, похоже. Вот эта ножка выступает как бы шеей. Вот. Это вот такие сидячие организмы. Они все фильтраторы, и среди них паразитов-то и нет. Но один вид, который описал Дарвин, он, сохраняя основные черты усоногих раков, морских уточек, перешел к паразитическому образу жизни. То, что у него вот эта мясистая ножка, она прям врастает в ткани акулы, как ножка гриба. У нее такие разветвленные ризоиды, которыми она из ткани тянет питательные вещества. При этом раковины, вот эти вот твердые части, защищающие тело этого рачка, они теряют свои твердые части, и они кожистые такие лопасти получаются. А внутри сидит такой вот этот вот такой вот рачок, похожий на, ну чем-то похожий на какого-нибудь гомаруса. На пальцах трудно, но на фотографии, на картинках можно увидеть вот таких вот классических морских уточек в разрезе, как там все устроено. И вот этот паразитический, у которого редуцируется все на свете, включая вот этот плотный известковый панцирь и ножки. Ну, такая фигня какая-то, огурец с маленькими ножками сидит, и вот это все разветвленная система в тканях акул. В чем интересно, они обитали в основном на нескольких видах так называемых акул-фонарей. Есть такие, они называются еще бархатнобрюхие акул-фонарей. Это небольшие такие акулки, где-то 80 сантиметров длиной, бархатнобрюхие, потому что у них спина такая серо-бурая, а брюшко прям такое бархатисто-черное, и на нем есть еще, интересно, фотофоры, то есть клетки, которые светятся, образуя своеобразный узор, такое созвездие, линии из точек. Так что снизу, когда смотрит на них хищник, они глубоководные, но ночью они всплывают, чтобы питаться повыше. Там нарушается их контур, что-то становится непонятное, и, видимо, хищник сбивает с толку. Так вот, у таких акул глубоководных вот такие вот усоногие паразитические рачки. Единственный вид называется, сейчас я прочитаю, анилазма сквалликола. Сквалликола – это акулья. То есть паразитируют на акулах, и Дарвин как раз из акул их извлек. Вот. Они у них встречаются. Причем у них плавающая личинка, она прикрепляется где-то в районе плавника, в районе глаза. Фотографии жуткие, неприятные. Это как будто какой-то гриб, типа сморчка, торчит из-под кожи. И они интересны. Они раздельно полые, хотя и гермафродиты. То есть у них два пола в одном и том же организме встречаются. То есть есть гонады и такие, и сякие, но самооплодотворение у них не получается. По крайней мере, неизвестно. То есть им нужен партнер. И вот они на акуле сидят по два. Как эти вот они парами становятся уже на стадии личинки и там садятся, внедряются. Либо один внедрился и создает условия для того, чтобы другому легче было там же обосноваться. Вот они там парочка такими, по два гриба. На некоторых акул бывают две пары. Так вот, это давно известно. Получается, уже вот в 1851 году Дарвин сделал научное описание, описал этот род и вид. А совсем недавно, в 2018 году, вдруг обнаружили вот такую штуку у гренландской полярной акулы. Причем, ну как вот даже этот
Веслоногий рачок прикрепляется к глазу, потому что корпусу, видимо, сложно. А этот умудрился, он из клоаки у нее торчал. То есть он внутри клоаки внедрился в ткани, а вот эта его часть, в которой сам этот рачок, из клоаки торчал. Ну для чего? Чтобы размножаться. Видимо, внутри организма вот эти вот плавающие личинки размножаться как-то выжить не могли. Но это первый шаг к внутреннему паразиту. Паразитизм. Вы знаете, есть наружный паразит, эктопаразит называется. Так вот этот вот паразитический усоногий рачок, он у нас относится к мезопаразитам. То есть он внедряется уже в ткани, но снаружи он внедряется, и снаружи часть остается. А если совсем внутри живет, то это эндопаразит. И вот здесь вот, наверное, таким образом, через клоаку, ну так у них получается, постепенно эволюция загонит его внутрь, где вообще-то хорошо, там условия стабильные, хищников нет. Живи себе и размножайся. Если ты умудрился вот добиться, так, пройти этот путь, то размножаться внутри другого организма. То есть удивительное совершенно такое морское животное. И все там вот так вот вокруг него тоже все удивительно. Спящая акула. У них ареал-то очень интересный. И я как раз хотел об этом тоже сказать. Вот эта гренландская полярная акула считала, что Северная Атлантика, ну вот Тихоокеанская до Калифорнии, там холодное течение. Но именно об этом и речь идет, что для таких глубоководных животных, в общем-то, все равно, что там снаружи, тропики или что, у них там холодно и темно всегда на глубине. И их область распространения, то есть, вот, так скажем, территория подходящих для них условий, она может быть гораздо шире и распространяться далеко в тропические экваториальные воды, потому что все это зависит от гидрологического режима, то есть от холодных, теплых течений, как вертикальных, так и горизонтальных. И интересно, что в 2022 году вот такую гренландскую полярную акулу поймали в Карибском море, у берегов Белиза. Там, опять же, наши коллеги из Флоридского музея естественной истории, они вообще очень много занимаются изучением акул. Они ловили акул, чтобы их метить. И ловили они в данном случае акулу мака. Ну вот из глубины вот этой вытащили вдруг акулу, которая аспирантка, не взяла на себя ответственность ее как-то определить, поэтому ее очень хорошо сфотографировали, пометили. И уже к профессору она обратилась, и он сказал, это же гренландская полярная акула. Удивительно, что она вот так вот на экваторе, я не знаю, в тропиках себе нормально себя чувствовала. Но на этой глубине, да, там температура-то везде одинаковая, где холодные воды, и там разницы нет, что там ты, на экваторе или на полярном круге. Так что сюрпризы с распространением этих акул, они еще нас ждут, потому что что там в глубинах моря, и как их там где крючком или каким-то сетью зацепишь, это еще вопрос. И не так часто они попадаются в руки ученых. А рыбаку какая разница? Потому что такие акулы, они не очень съедобны. Акул вообще люди едят и много довольно вылавливают. Там речь идет на десятки миллионов в год выловленных. Но их как едят? Определенные виды. Вот, например, мелкие акулы, катраны, которые у нас в Черном море живут, их вообще очень давно еще в разных европейских странах делают из них балык, и, в общем-то, в России тоже делали, подделывали осетрину, потому что у них тоже хрящ, и так на вкус, если не разбираешься, то и не отличишь. А проблема в чем? Вот в этих особенно полярных акулах, в них много мочевины. Мочевина – это продукт обмена азота, конечный, который у всех, в общем-то, есть в обмене веществ, и это все выделяется. Мочевина, она в воде гидролизуется с выделением аммиака. Аммиак, он такой, резкий запах. Он даже не сказать, что противный, но настолько резкий, все знают. Нашатырный спирт, это вот как раз это самое. Вот. Поэтому запах уже сам по себе. А там, кроме того, накапливаются еще различные другие продукты обмена. В том числе у них есть еще и, как он называется, триметиламид-оксид, который компенсирует вот эти вот, там, позволяет белкам работать в экстремальных условиях высокого давления и холода. То есть это ей жизненно необходимо, но для других это смертельный яд. Поэтому акул таких ловили, но в основном на что? На жир, так же, как и китов. Вот эту донефтяную эпоху, это был такой источник, хороший источник, но, считай, бесплатный, он ничей, там плавает в море. Сумел добыть, вытапливает этот жир и использует. Ну, в качестве там масла, в качестве смазки, в качестве топлива, ну, как угодно. Кроме того, витаминов очень много. Причем настолько много, что в таких концентрациях это смертельно опасно. Ну, и вот у этих полярных акул, у них жир немножко другой. Вообще, у акул печень большая, там 20%, а то и больше от веса тела. Плавательного пузыря у них нет, а богатый жиром печень, она позволяет им регулировать определенным образом плавучесть.
Так вот, в основном у них там вещество такое, сквален, это там жир в печени. Но у полярных акул при таких низких температурах, если бы был сквален, он бы кристаллизовался и получил такой вот, как это, как стеарин, парафин. И все его качества, необходимые акуле, они бы пропали. Поэтому у них другие вещества в печени, которые даже при очень низких температурах сохраняют свое вот это вот, они жидкие. То очень хорошо их получать из печени. Их таким образом мы использовали главным образом, и до сих пор кое-где используют. На кормовую муку их используют. Но исландцы еще там во времена какие-то доисторические, во времена средневековые и времена викингов, они эту акулу традиционно умудрялись есть. И у них имеется такое блюдо, которое называется хакарль, или хаукарль, или хаукартль. Вставляют там разные дополнительные буквы. Но это в переводе означает «гнилая акула», насколько я знаю. Как это блюдо, как они додумались? Ну, задуматься и попробовать акулу, конечно, несложно, потому что треска – это тоже вроде рыбы, мяса много, воняет противно, ну а что ж не попробовать? Пробовали и травились, и люди, и собаки травились, в общем, и со смертельным исходом бывало. Тогда они, видимо, решили вот эту акулу в какой-то момент просто выбросить, а чтобы она там не воняла, прикопать. Ну а что там, почва каменистая, завалили камнями, а потом есть хочется. Через какое-то время, когда всякая другая еда кончилась, подумай, а может она там еще и не испортилась, все-таки попробовать ее съесть. И таким образом, наверное, пришли к поеданию вот этого хакарля. Как многие говорят, это самая отвратительная вообще еда, которую только вот додумался человек употреблять, и далеко там за кормой всякие вот эти вот отвратительно воняющие селедки и прочее все. Значит, как это все получается? Мясо акулы ядовито. Ну, когда ее ловят, ее разделывают, снимают шкуру, разделывают в кишки, там все вынимают, режут мясо на куски, а акула большая, ну, там 5-6 метров встречается. Вот. А потом ее сейчас просто в контейнер, набитый галькой, сверху придавливают крупными камнями, и все это лежит там от месяца до полутора, до двух. Задача такая, выдавить из нее вот эти продукты, ну, распада. Вот, мочевина и прочее, все вот эти жидкости из нее должны выдавливаться. Там происходят процессы гниения, брожения, тухления, не знаю, как назвать. В результате чего выделяется жидкость, вместе с этим жидкостью все это выдавливается и вытекает. После этого ее берут, режут на куски и вешают где-то там в тенечке, и она там еще полгода может висеть. Все это выглядит-то ничего, если на фотографиях посмотрите, но я думаю, запах такой, там и святых выноси, и топор вешай. Вот. Потом, когда она дозрела, она покрывается такой корочкой, как копченой. Корочку срезают, ее нарезают на кусочки. И это считается таким деликатесом. Но я не знаю как. В общем, многие кулинары даже не решались попробовать, хотя пытались. И, в общем, воняет это, конечно, отвратительно. Это воняет продуктами выделения, но таким вот самым вонючим и противным отвратительным туалетом. Ну, а вкус, говорят, ничего. Ну, тут какой же вкус? Некоторые запахи предупреждают о несъедобности продукта. Ну, в таком случае, вот ее, да, можно есть и там не помереть с голоду. Ну, или выпендриться в кулинарном плане. Ну, вообще, акул-то едят и не такими противными способами, не таких несъедобных акул. Едят больше таких подвижных, некрупных акул. И там и стейки, и все. Но вообще, мясо акул, мне приходилось пробовать, оно вообще само по себе кисловато. Как его там не вымачивай, и запах у него, если не вымоченный, он может быть неприятным. Но крупные акулы такие, ну, как там, не знаю... Голубая акула или там акула-мака, она вполне себе готовится, если ее там промариновать. Ну и, конечно, классика кухни – это суп из акульих плавников. Понятно, что как во всякой восточной кухне, там не столько вкуса, сколько, во-первых, это пищевой ресурс. Акул-то там в морях много. Кроме того, он не требует каких-то таких вот вымачиваний и прочего, потому что там меньше содержится неприятных вещей. Ну, а так по вкусу, там вкус весь придается, потому что его делают на основе бульона куриного, или говяжьего, или свиного. В общем, там мясной бульон. Но это традиция, он считается страшно полезным от всех болезней, поэтому масштабы заготовки акульих плавников, они уже как-то вот сейчас, может быть, и непозволительны, потому что в результате такого промысла колоссальный ущерб наносится природным сообществом, потому что акула все-таки неотъемлемая часть морских природных сообществ. А метод лова, он такой варварский, потому что часто бывает, ну как, целую акулу вести огромную, а нужны только плавники. Поэтому обрубают плавники, а акулу выбрасывают в море. Она, понятно, гибнет, потому что не плавать ничего не может. Поэтому в ряде стран есть запрет на вылов акул, даже если ты их ловишь с целью
добыча плавников, на берег ты должен доставить целую акулу, потом забрать плавники, а вот эту вот основную тушу пустить на переработку. Либо на костную муку, либо вот на кормовую муку. В общем, как-то еще запустить, более рационально использовать этот ресурс. Ну а вообще вот эта кулинарная тема, она в приложении к акулам имеет обратную сторону. И я думаю, что мы сделаем отдельный выпуск про то, как вот кто кого все-таки съест. Потому что акулы, да, действительно, могут съесть человека. Мы долго думали, а что у вас сегодня, кроме колокольчика, там, ближе к акулам-то разбудили, разбудило, и все-таки, наверное, я не знаю, может быть, реакция человека, понюхавшего вот этот вот гнилой акула, хакары, или что-то еще, потому что акулы-то, они живут в мире безмолвия. Или, может быть, это какие-нибудь звуки чаек, крики полярных широт, или треск обшивки глубоководного опускаемого аппарата под колоссальным давлением, который на глубине существует. Но вот сами подумайте, а что вас разбудило из вот этого набора звуков? Ну и до новых встреч в нашем музее!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Хиггс-то нашли! А темную материю где?
2: Ну, сразу вот так, да, с плеча. Да?
1: Ну, а чего там? Давай уже.
2: Мы свой Хиггс нашли.
1: Мы свой Хиггс нашли, а твоя темная материя где?
2: А вы нашу темную материю найти не можете.
1: Нет, ее в том числе, вот ее ищут много где, в том числе и в ЦЕРНе, самыми разными способами.
2: Алексей, астрономы ее нашли своими методами. У нас работает вся Вселенная.
1: Нашли. Они увидели
2: ее влияние,
1: то, что влияние. Хорошо объясняется ее влиянием. И, слушай, и подожди, и все-таки, в науке, как всегда, есть несогласные, это очень хорошо. Каждые полгода, ну, я так, грубо говоря, вспыхивает новый сигнал о том, что вот с этими космическими свидетельствами о наличии темной материи не все так всегда ясно, есть сложности. Ну, понятно, что мы руководствуемся измерениями, которые там не стопроцентные и так далее.
2: Но нет, есть сложности. Есть.
1: Возникают вопросы.
3: Много ли мы знаем об устройстве Вселенной? Много ли нам еще предстоит узнать? Сегодня у неземного подкаста необычный выпуск. Астроном Владимир Сурдин и физик Алексей Семихатов изучили книги друг друга и вместе пытаются разобраться с темными вопросами устройства мира, который нас окружает.
2: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Нас тут двое. Я – кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин, астроном. И мой гость – Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук. А собрались мы поговорить сегодня об этих двух книжках. Мы их написали. Один из нас одну, второй – другую. И у меня к вам сразу вопрос. Подумайте, кто из нас мог написать какую из них? Одна потоньше, другая потолще. Одна поменьше форматом, другая побольше и потяжелее. А вводные, так сказать, а на что вы можете опираться? Например, доктор наук. Очевидно, человек более разносторонний, более глубокий в науке. Ну и рассказать может больше и интереснее, чем кандидат наук. Поэтому он должен был написать более толстую книгу. Со второй стороны зайдем. Кандидат наук. Человек менее углубленный в науку, имеющий больше возможностей писать, рассказывать, читать лекции. Более, может быть, не глубоко, но широко интересующийся наукой. Очевидно, он должен был написать более толстую книгу, а доктор наук, ну, просто некогда, он же занимается серьезными делами.
1: Вот тут я согласен насчет того, что ты должен был написать более развернутую и большую книгу.
2: Да. Ну, дадим сразу отгадку. Вы уже
1: подожди,
2: решили?
1: Подожди, а про цвет? Не хочешь ничего сказать?
2: А, давай про цвет, да. Одна из них светлая, другая темная. Ну, тут уже трудно сказать, в чью сторону склоняется логика.
1: А еще, у меня еще соображение есть.
2: Какое?
1: Ну, точно известно, что я написал свою первую книгу, а ты свою не первую.
2: Не первую.
1: Но сильно не первую.
2: Сильно.
1: Вот. Как это неумение писать отражается на объеме? Приводит к его раздуванию, или наоборот, когда умеешь, пишешь ровно то, что нужно, и ни словом
2: больше. Все, мы окончательно запутали наших зрителей. Про себя скажите. Он написал это, а он вот это. Сказали? Ну, а теперь разгадка. Ну, давай возьмем каждую свою книжку.
1: Нет. Владимир Сурдин.
2: Все.
1: «Темная сторона Вселенной». Ну, недаром же книга темная. И здесь вот даже есть фотография. И она абсолютно восхитительная. Она с цветными иллюстрациями. И в ней, насколько я понимаю из твоего подарка, в ней достаточно систематически мы рассказываем о том, как мы в ходе открытия мира открываем для себя ранее неведомое, невидимое, называемое там темным или как-то еще. Поправь меня, если я не прав.
2: Ты прав, но я сразу скажу, что разгадывать содержание книги по ее цвету, к сожалению, удается.
1: На этот раз.
2: И почти всегда. Почему-то художники и издатель считают, что если книга на астрономическую тему, она должна быть обязательно в черной обложке.
1: О, как интересно. Да. Это прямо, это тенденция.
2: Мой опыт показывает. Я даже иногда уговариваю, давайте желтенькую, давайте красненькую, беленькую. Нет, говорят художники, что вы же астроном, вы же по ночам.
1: Ну, действительно.
2: Да, наблюдаете, действительно, да. Все у вас должно быть темно, черная книга каждый раз получается. Ну, а эта книга...
1: Она, наоборот, белая, она... с желтым. Хотя вот эта маленькая черная дыра.
2: Ах, это дыра.
1: Но это черная дыра, это система координат, а поскольку в заглавии прогулки, это мне художник рассказал, я сам не понял, то здесь отработана идея прогулок, и кто-то из друзей сказал, что это они твой силуэт сюда поставили.
2: Ну, похоже.
1: Ну, в смысле мой, но да, я так не думаю, но похоже.
2: Друзья, а как вы думаете, какова масса этой черной дыры? То есть из чего она образована? Из звезды, из галактики путем сжатия, из астероида, планеты. Догадались?
1: Расскажем?
2: Конечно.
1: Ну, например, ну, я не знаю точно, сколько здесь.
2: Сантиметр.
1: Например, из Земли.
2: Из Земли. Вот. Это наша планета, сжатая до состояния черной дыры. Вот так, пальцем закрыл. И нет,
1: ну,
2: земли.
1: Знаешь, на расстоянии нескольких тысяч километров, нет, не тысяч, нет, а на расстоянии нескольких километров палец лучше в ее сторону не вытягивать. Разорвет, превратит в атомы, вот так вот спагеттифицирует.
2: Втянет.
1: Да? Ну, она не втянет, она ближе, этот конец пальца будет притягивать настолько сильнее, чем этот, что палец вытянется вот в такую.
2: Вместе
1: вот,
2: с ногтем?
1: Вместе, думаю, с атомами, которые там.
2: Подожди, подожди. Девушки, которые нас сейчас, возможно, слушают, они будут рады этому.
1: Потому что удлиняться,
2: конечно, удлиняться
1: потом последует, потом последует нежелательные последствия.
2: Вовремя, конечно, надо отдернуть.
1: Надо вовремя отдернуть, что уже невозможно, потому что ускорение туда совершенно колоссальное. Удивительная, конечно, вещь, что гравитация вытворяет с материей.
2: А теперь еще одно. Название. Ну, тут понятно, темная сторона Вселенной, мало ли темного в астрономии, а вообще темная наука. А вот ты начал свое название своей книги со слова «все».
1: Все.
2: Все. И я сразу вспомнил, что в последние годы часто появляются даже серии таких книг, которые тоже начинают с названия «Вся астрономия, вся физика». Я даже захватил одну. Вот, пожалуйста, давай. Такая малышка. Вся астрономия, вся математика за 5 минут.
1: Это классно. Вся.
2: Вся. Угу. Человек хочет, один раз потратив деньги, уже получить полный...
1: Ну, все, полный комплект,
2: да,
1: уже,
2: конечно,
1: чтобы, с гарантией.
2: Чтобы не занимать место на полках в своем маленьком малогабаритной квартире. Но за 5 минут. А вот как ты думаешь, за 5 минут эту книгу можно одолеть?
1: Ну, и давай тогда прямо решим, что раз она не претендует на то, чтобы быть такой маленькой, где сказано все, то в ней не все, что движется.
2: Ах, тут еще не
1: тут
2: все.
1: Тут еще и не все, и обман, или, точнее говоря, введение читателя в заблуждение, автор сознается в нем примерно в середине книги, через 2/3, говоря о том, что в мире вокруг нас движется огромное количество вещей от шестеренок до эскалаторов в метро, обо всем, все вот это, бесконечное количество пчел, механизмов, облаков, текущая вода, и обо всем этом автор говорить не будет. А, пожалуйста, интересуйтесь этим сами. Зато в эту главу встроена знаменитая цитата из Джеймса Джойса о том, как мистер Блум относился к воде. Это вот такой вот длинной фразы, где нарочито перечислены свойства воды, ну, вплоть до абсурда, перечисление, доходящее до абсурда. А моя фраза приближается к ней, касается его прямо по касательной, забирает в себя несколько слов оттуда и потом снова от нее отходит. Они таким образом вот так вот встроены друг в друга.
2: Друзья, кругозор Алексея Семихатова безграничен, поверьте. Я несколько раз в жизни пытался границы почувствовать, как-то вот не удается. Это фантастически.
1: Дорогие друзья, я должен сделать контрзаявление. В устах Владимира Сурдина это приятное издевательство.
2: Нет, я искренне это говорю. И это, правда, не реклама книги, а яркое мое впечатление от ее содержания. Дело в том, что я познакомился с ее содержанием так покасательный, вскользь.
1: Ничего себе вскользь. Прислал список из 45 PDF-страниц.
2: Это делает каждый из нас. Показывает коллегам то, что он написал, получает замечания, исправляет и так далее. Но...
1: Тут просто написано, если кто не знает, тут написано «научные редакторы». Вот прям читаю. Владимир Сурдин. кандидат физмат-наук, Сергей Нечаев, физмат-наук, редактор Петр Фаворов.
2: Ну вот мы тоже как-то поучаствовали в этом, но, честно говоря, всей глубины я ощутил только вот сейчас, сегодня утром, открыв эту книгу в очередной раз. Там, правда, очень много интересного.
3: Чтобы как следует изучить Вселенную, космические аппараты работают очень и очень далеко. Например, марсоход Perseverance бегает по поверхности Красной планеты. Телескоп Джеймс Уэбб находится в 1,5 миллионах километров от нашей планеты. А Voyager 1 улетел от нас более чем на 20 миллиардов километров и, тем не менее, работает и передает ученым сигналы. Вы тоже можете работать из любой точки мира и получать достойные деньги, если у вас востребованная специальность. Например, в сфере информационных технологий. Количество IT-вакансий в России увеличивается каждый месяц. Средняя заработная плата от 150 тысяч рублей. И даже начинающий IT-специалист может рассчитывать на 100 тысяч в месяц.

0: Ничего страшного, есть запись. Вы можете выстраивать график обучения под свой образ жизни и совмещать с другой учебой или работой. По окончанию обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Центр карьеры Geekbrains подготовит вас к дальнейшему трудоустройству. Кстати, его гарантия закреплена в договоре. Если после обучения вы вдруг не найдете работу, Geekbrains вернет вам деньги. Однако большинство студентов Geekbrains находит работу еще в процессе обучения. Поэтому качество обучения подтверждается не только отзывами на различных площадках, но также и историями успеха студентов. Ваша жизнь в ваших руках, поэтому действуйте. А еще для зрителей нашего канала Geekbrains дарит скидку 63% по промокоду «Космос». Переходите по ссылке в описании или QR-коду и становитесь востребованным IT-специалистом.
1: И давай коснемся каких-то тем, которые, может быть, интересуют не только нас с тобой, как людей, но более или менее близких, да, к физике. Более или менее близких к физике, да.
2: Да.
1: Но я все-таки астроном. А хотя учился на физфаке, но, конечно, таких глубин теории элементарных частиц,
2: еще
1: конечно,
2: раз, еще знаю. Раз я начну колкости в ответ.
1: Да. Да. Ладно, больше не буду. Так вот, каких-то проблем, которые тут, ну, редко удается увидеть в других книжках современных, но тут они появились более ярко, более четко обрисованными. Вот что? О каком-нибудь коте Шрёдингера там писали миллион раз, да? А вот о чем оригинальном люди могут найти именно здесь?
2: Ну, степень оригинальности зависит, конечно, от того, что тот или иной читатель читал раньше, до этого. Но я бы вот как на этот вопрос попытался ответить. Что для меня самого было открытием, когда я это писал? Вообще не знаю, вот у тебя какие впечатления? Когда пишешь, узнаешь что-то
1: новое? Конечно.
2: Ну, то есть в каком-то смысле ради этого и пишешь, чтобы что-то обдумать, понять, как ты к этому относишься,
1: раньше как оно выражается. Раньше тебе казалось, что ты это знал.
2: Золотые слова.
1: Но тут ты понимаешь, что это надо кому-то объяснить. И оказывается, что объяснить толком ты это не можешь.
2: Ну, совершенно, совершенно верно. И тут выясняется, и более того, после того, как ты пытался, ну, во всяком случае, в моем варианте начинающего писателя, после того, как это сделал один раз, как что-то написал, смотришь, боже мой, ну кто ж так объясняет? Это же непонятно. Это же только... А это почему происходит? Потому что только в конце ты понял, с чего на самом деле нужно было начинать. Это довольно частое явление, из-за чего нужно переписывать. Короче говоря, из вещей, которые я прямо вот с удовольствием взахлеб читал, например, история про Демна Максвелла. Ну, это же идея про то, это имеет прямое отношение к движению. Вокруг нас...
1: К мистике это не имеет отношения. Демон, он такой...
2: А мы сейчас скажем, вообще название придумал лорд Кельвин. Вокруг нас... Вот везде, в воздухе, в этом столе, ну, в воздухе, пусть в газе для простоты, движутся молекулы, бегают со страшной силой, с большими довольно скоростями, там, сотни метров в секунду, все время сталкиваются, меняют эти направления. И это бессмысленное для нас движение, потому что мы не можем заставить его поднять груз, там, что-нибудь включить, перевести нас с места на место. Почему? Потому что в нем огромное количество потерянной информации. Оно в некотором роде хаотично. Одна молекула летит туда, другая сюда. Мы пытаемся попросить их двигать поршень, но они будут по этому поршню бить с разных сторон.
1: И уравновесят друг друга, да.
2: Уравновесят друг друга. Максвелл придумал маленького гипотетическое существо, которое... Надо сразу сказать, забегая вперед, дискуссия развернулась на больше, чем на 100 лет, и в конце концов стало ясно, что это существо не столько одушевленное, сколько компьютер. Дискуссия быстро перешла, ну не быстро, а как только появились информатика и компьютер-сайенс, дискуссия перешла, как ни странно, в область таких вот вопросов пограничных с теорией информации, собственно, теории информации. Значит, маленькое существо, которое получает информацию о молекулах и... например, сортирует их по скоростям.
1: Заранее знает, с какой скоростью и куда летят они.
2: У него в стене маленькая дверца. К ней подлетает быстрая молекула. Он говорит, ага, быстренько приоткрывает дверцу, и молекула улетает в правую половину
1: комнаты.
2: Какого-то сосуда, комнаты, замкнутого какого-нибудь там кувшина. А в результате он таким образом, а медленный он не пускает. А из другой половины он, наоборот, все быстрые пытается оставить там, а медленный выпустить в другую. В результате у него в одной половине собираются медленные молекулы, в другой

0: собираются быстрые. А что значит быстро и медленно? Это температура. Средняя кинетическая энергия – это температура. В одной горячо, в другой холодно. Конечно, мы можем сказать, что он тратит на это какие-то усилия. Вот в этом весь вопрос. Дверку, вот, которую он открывает, закрывает, можно в принципе считать очень-очень легкой. То есть он на нее почти ничего не тратит. Ну, чуть-чуть. А выигрыш он получает больше, потому что из-за того, что у него здесь горячая тело, а здесь холодное, он в конце концов может заставить какой-нибудь поршень двигаться. Ну, как будто бы он огонь развел, как будто бы он потратил энергию. А он, закон сохранения энергии, этому не препятствует. Этому препятствует на самом деле вот таким явлением препятствует идея о том, что энтропия возрастает, но демон Максвелл, вот это воображаемое существо, фактически борется с возрастанием энтропии. Энтропия – это потерянная информация. Он получает информацию о некоторых молекулах и частично обращает возрастание энтропии. Спрашивается, заработает эта схема или нет? Это решение энергетических проблем человечества?
1: И тут
0: или
1: дано
0: не совсем?
1: Ее решение?
0: Нет, решение многоступенчатое и спор многоступенчатый. И там изгонятели демонов иногда, значит, приободривались, а иногда демон, наоборот, приободривался. И там было несколько совершенно замечательных шагов, из которых там, я, например, два там, или три могу описать. Ну вот ты бы как думал?
1: На первый взгляд,
0: у тебя
1: кажется,
0: есть подозрение, что вообще эта штука не должна взлететь?
1: Нет, нет.
0: Из нет общего, такого подозрения?
1: Нет, как физик я понимаю, что это работать не будет.
0: Вот.
1: А как простой человек, который турникеты видел, в одну сторону пропускает, в другую не пропускает, да. Да, вроде очевидно, да, сортируй молекулу по энергии, а сам маленький такой демон, ничего не весит, дверка легкая, но пропускает только в одну сторону самых быстрых.
0: Слово, кстати, придумал не сам Максвелл, а лорд Кельвин, и сопроводил его пояснением, что это вообще очень благорасположенное существо, доброе, занимается хорошим делом, то есть фактически нужно было называть его ангелом.
1: Ангелом, да.
0: Вот, ну, вот осталось демон, да, демон Максвелл.
1: Демоны всегда более любознательны, чем ангелы.
0: Ну, ангелам и так хорошо,
1: да,
0: а демонам вот, нужно крутиться.
1: Что-то ищет,
0: демонам нужно крутиться, чего-то такое делать.
1: В жизни. Еще один вопрос по поводу вот создания этой книги. Как долго она писалась?
0: Ой, это ужасная история, демоническая история.
1: Опять демон.
0: Вот, демоническая история, ужасная. Она писалась очень долго, в 3 раза дольше, чем я первоначально рассчитывал. И в результате мой вердикт – никогда не пишите, дорогие друзья, вашу первую книгу. Пишите 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю,
1: отлично.
0: Потому что тогда вы будете знать, что вы делаете. Но когда вы пишете первую книгу, вы, как и я, наверняка сделаете все возможные ошибки, думая, конечно, поначалу, что вы поступаете наилучшим возможным образом. Неправильно организуете материал, неправильно соберете данные, потом будете все это переделывать, будете собирать еще раз, обратите внимание не на то, что нужно и так далее. Первую книгу писать нельзя.
1: Понятно.
0: Нет,
1: все-таки что это такое очень долго? Год, 5, 10?
0: Год. Год full-time job. Full-time job год.
1: А была такая возможность все отложить?
0: А и... это был год, когда вот почти ничего не происходило из-за...
1: Ковидный год.
0: Ковидный год.
1: Замечательно. Вот еще что объединяет эти две книжки.
0: Объединяет?
1: Да.
0: А, как здорово.
1: Именно ковидный год.
0: Да, но ты еще за ковидный год успел еще вот эту. Под конец, на излете, ну, на излете успел вот эту прочитать.
1: Ну, да, еще кое-что написать. Вот, но именно ковид. Меня заперли в академгородке Новосибирском, куда я приехал читать лекции в университете, а тут ковид.
0: Что, прям вот буквально оказался пленником?
1: Да, ну, то есть это все испугались, все сидели по домам, мне тоже там квартиру какую-то выделили, я сидел, думал, чем бы заняться?
0: Чем заняться?
1: И это не очевидно, что легко пишется каждый год, это очень мало, это вообще так быстро, такой труд.
0: Ну, год full-time job, и перед этим еще...
1: На раздумье, да.
0: Еще какие-то наброски, там, начальные главы и
1: все такое. Это фантастически. Я сейчас сдал одну книжку в печать, которую писал 10 лет. Вот это...
0: А в 10 раз толще?
1: Нет, такого же объема.
0: Зачем тогда писал 10 лет?
1: Не знаю. Писал, откладывал, казалось, что не нужна, потом казалось, что нужна, что интересно, что неинтересно. Она называется «Астрономия». Поначалу называлась «Астрономия Солнечной системы», и я понимал, что столько описано всяких по Солнечной системе вещей, что моя книжка просто не нужна, что я буду повторяться. И только когда накопился критический материал по экзопланетам, планетам других звезд, да, я понял, что вот эта тема ушла уже гораздо дальше от Солнечной системы, книжка будет называться «Астрономия планетных систем», потому что мы объединили материал уже такой 5000 планет за пределами Солнечной системы.
0: Кстати, просвети меня, пожалуйста, ну, точнее говоря, подтверди или опровергни мое просвещение, которое я сам себе устроил. В общем, Солнечная система странная. Не похожи на остальные. Нет ни горячих Юпитеров, ни суперземель. Вот везде мы их... Или нет. То, что мы открываем больше планет типа Юпитер близко к Солнцу, это проблема выборки,
1: конечно,
0: что мы их быстрее
1: то,
0: открываем.
1: Называется наблюдательная селекция. Видим то, что можем увидеть. Еще 5 лет назад казалось, что Солнечная система не такая, как все. Сегодня мы знаем, что она такая,
0: такая как, все,
1: как,
0: все,
1: некоторые, как некоторые из гигантского диапазона разнообразных. Они настолько разные, что даже не скажешь, что такое типичная планетная система. Типичных нет, есть разные, и это тоже проблема. Чего это они такие разные? Да?
0: Что... да, потому что мы же как бы строим математическую модель, такую физико-математическую модель, где мы говорим, что вот вокруг звезды какое-то облако, оно по тем или иным причинам там конденсируется, собирается, там, или слепание,
1: результат
0: или удары,
1: должен быть вот
0: там
1: таким,
0: самые да? разные вещи. И мы подбираем параметры, чтобы наши, получилось под... то, ну, что-нибудь похожее конечно. На Солнечную систему. Ну, в каком смысле? Несколько маленьких планет, каменных планет вблизи Солнца несколько и несколько больших да? там, гигантов или газовых
1: так,
0: или
1: так ледяных все логично, подальше. Так все логично.
0: И эта деятельность что? Она через некоторое время станет почти бессмысленной, потому что это чистая случайность.
1: Так нет, оказалось, что мы многого не учитывали, что были процессы, которые мы просто отбрасывали за ненадобностью. А зачем они нужны? Зачем их вводить в модель, если нам надо объяснить конкретную Солнечную систему? А когда понадобилось объяснять все наоборот, гиганты рядом со звездой, мелочи далеко от звезды, как все это жило в начальный этап формирования, сейчас вводим какие-то новые параметры. То есть задача стала многопараметрической,
0: много ручек. Ну, и в этом
1: много
0: смысле
1: ручек.
0: Условно так, ну, решаемый в условном смысле. Когда слишком много ручек,
1: тоже нехорошо,
0: не
1: да.
0: очень хорошо.
1: Можешь
0: не
1: подобрать
0: хорошо.
1: Решение для любого варианта. Да?
0: Ну, что делать, если они такие? Знаешь, вот я, у меня тут в каждой главе есть, мы все обо мне и обо мне, прости, сейчас
1: закончу. Нет, мне очень важен про эту книгу,
0: вот,
1: потом.
0: Значит, там в каждой главе есть герой. И в одной, иногда это там энтропия, ну или что-то в этом роде, а иногда это человек. Например, в одной из глав герой это Иоганн Кеплер, и это, конечно, удивительно. Человек, который первым обнаружил, ну вот из ниоткуда, из математических таблиц, то, как выглядят орбиты, для него Солнечная система была не просто одной, она была уникальной, богоданной, единственной, установленной, вот уникальной в мире. И путь, который мы прошли, когда мы не просто знаем, что их много других, а знаем, что их фигово туча там, и они колоссальное разнообразие, и это удивительный прогресс, который мы сделали за это время. То есть это, как бы это выразиться, перспектива, с которой мы смотрим на самих себя, она, ну, по крайней мере, на свое вот этот вот дом в большом смысле, Солнечную систему, где, в общем, все ее части так или иначе на нас могут как-то повлиять. Ну, разные части могут повлиять. Там комета может прилететь. Удивительно, какое различие во взгляд, в точке зрения.
1: Когда говорят слово «Кеплер», у меня всегда два...
0: телескоп.
1: Нет, я о живом человеке думаю. Два отношения к человеку. С одной стороны, блестящий математик, даже отчасти мистик. Многие математики мистики с каким-то религиозным, философским таким складом ума. А с другой, ты ведь знаешь, да, как он тяжело жил.
0: Он был фактически религиозным, представителем религиозных меньшинства, и он подвергался гонениям всю свою жизнь. Его изгнали из одного университета, изгнали из другого университета. Я, кстати, тут пишу, что когда Шрёдингер сбежал из университета Граца, из Австрии, которая была в это время после Аншлюза присоединена к нацистской Германии, и так прямо вот сбежал там с 20 шиллингами в кармане, рискнув даже ехать на такси, на вокзал, чтобы никто не понял, что они хотят убежать. Из Граца же когда-то, там, за 400 лет до этого, изгнали Кеплера.
1: Да, прославился город, можно сказать, терял умы. Это важно не только про эллипсы кеплеровские, но и про жизнь немножко напоминать.
0: Его маму посадили. за, по обвинению в колдовстве. И ей в некотором смысле, в некий период времени там реально грозил костер. Так вот ты сидишь, так, а у тебя мама сидит, ты планеты вычисляешь, а мама у тебя под арестом, и ее, в принципе, могут и к высшей мере.
1: Хорошее было время, веселое.
0: Ну вот удивительно, да. И вот в это время человек понял про законы движения планет, причем три закона, которые никак логически между собой не связаны. Для него это были отдельные независимые утверждения. И он не останавливался, он продолжал это изучать, делая тонкие наблюдения. А потом появился Ньютон три поколения спустя. Да, и они оказались никому не нужны, потому что росчерком пера, ну там посидев день-два с дифференциальными уравнениями, ты получаешь все эти законы и видишь их связь между собой, и понимаешь, откуда они берутся. Вот прогресс науки обесценивает, вроде бы обесценивает то, что было. Я не знаю, когда смотришь назад. Это как бы должно быть досадно, или ты нужно всегда, как мне кажется, относиться с уважением к той ситуации, в которой находились те люди, потому что человек, который двигает вперед знания, всегда окружен незнанием. И то, что он выбрал из этого незнания, вот те крупицы, то направление, по которому мы потом проложили вот такую дорогу, это подвиг, потому что неясно было вообще, в какую сторону двигаться априорно. Это задним числом все легко. Ну, конечно, нужно было вот на это, и на это посмотреть. Здесь у тебя, наверное, тоже таких примеров.
1: Есть такие примеры. А Ньютон, придя, так сказать, со своей новой физикой, ведь сказал, что да, мы кое-чего добились, но лишь потому, что стояли на плечах гигантов. Конечно, он имел в виду Галилея, Кеплера, людей, которые пострадали в свое время за свои научные работы, и тем не менее не отказались от них, да?
0: Вот. Ну, конечно, когда Ньютон говорит, что я стоял на плечах гигантов, мне это кажется не очень понятно, кого он мог иметь в виду. Он так, ты думаешь, он прямо так отзывался там о Кеплере, Галилее?
1: А кого еще он мог иметь в виду? Кого?
0: Ну, уж точно не Гука, да.
1: Не своими.
0: Своего конкурента, с которым у него там были долгие распри.
1: Но, между прочим, может быть, и Гук, и прочие его соотечественники, и не соотечественники, каким-то образом стимулировали работу Ньютона. Так что конкуренция – это двигатель не только торговли.
0: Нет, ну конкуренция в науке – это
1: важная вещь,
0: колоссальная,
1: конечно,
0: вещь.
1: Да.
0: Знаешь, когда где-то слышишь о том, что вот, значит, ученые, у них там мировой
1: сговорились,
0: и не сообщают о том, что вот это, а на самом деле вот переворот в науке. Я просто всех уверяю, что количество амбициозных молодых людей, которые готовы раскрыть какую-то сенсацию, сделать ее достоянием, таким образом прославиться, и их число велико, и амбиции их колоссальные. Поэтому каждая из имеющихся сейчас глобальных воззрений непрерывно подвергается, как бы ты вырос, такой бомбардировке. А вот действительно ли тут ничего не... Действительно ли вот мы во всем уверены? Действительно ли не лучше будет вот отказаться от каких-то принципов, которые в этих условиях, да, они экспериментально проверены, они работают, но, может быть, они не всеобщие. Ну, та же теория относительности, например, общая теория относительности. Действительно ли она вот такая на больших расстояниях? А действительно ли вот это? А нет ли там еще какого-то эффекта? А давай проверим, что гравитационные волны распространяются именно так. А люди думают об этом на цели, люди просто заточены на это.
1: Когда говорят, ученые собрались там на семинар или на конференцию на какую-то, да, можно со стороны подумать, они собрались договориться о чем-то. На самом деле они собираются критиковать друг друга, искать ошибки друг у друга, пинать друг друга, так сказать, пробовать на прочность. Испытывать на прочность, да. И когда все это не поддается взаимному пинанию, тогда соглашаются, да, в этом что-то есть.
0: Есть еще другой аспект науки, который тоже, мне кажется, очень важным, и просто очень важно понимать. Особенность из-за того, что конкуренция так высока, для того, чтобы получать конкурентные преимущества, люди объединяют дополнительные компетенции. Вот мы с тобой собираемся, и я тебе рассказываю, что я знаю про какую-то проблему, а ты мне, что ты знаешь про какую-то проблему. И там в течение там, следующих 3-4 месяцев мы, ну или там полугода, или может быть года, срок без каких-то далеких обязательств, но тем не менее пока работается. Мы прорываемся туда, куда без соединения нашей компетенции было бы не прорваться. И мы получаем преимущество над ним. А потом ты с ним работаешь, а я с ним работаю, снова пытаясь друг друга обогнать, потому что знание все время развивается. И наше не стоит на месте, и другие люди тоже приходят с новыми идеями.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Вернемся к книге. Много говорят о бозоне Хиггса. Он тут есть как герой одной из глав?
0: Его здесь нету как героя, и он здесь есть на самой последней странице последнего приложения книги, где я переворачиваю карты, в которых лежат элементарные частицы, написано на картах, и одна из карт остается неперевернута. Я переворачиваю только на последней, буквально на последней странице, в прямом смысле слова. Показываю, что это бозон Хиггса, и говорю, ну, дорогие друзья, это уже совсем другая история. Как ты понимаешь, к этому моменту уже писать было невозможно. Книга была такой толщины, а силы мои убывали обратно пропорциональное количество написанных страниц. Так что все, на этом было стоп.
1: Ну, теперь мы знаем, о чем будет вторая книга. Понятно. А если на словах, бозон Хиггса – это надежное открытие или все еще гипотеза, которая может быть опровергнута?
0: Я не думаю, что там есть что опровергать, но там очень много чего уточнять. Мы не знаем, одно это поле или несколько. Мы не знаем, фундаментальное это поле или составное. У нас есть стандартная модель, в которой фигурирует вот Хиггс, и мы ухватили, так сказать, часть эффекта, который он производит, главную часть. Но подробности того, каким образом там организовано, может быть, с большим числом полей, может быть, там какое-то смешивание происходит, мы этого пока не в состоянии вытащить. Мы этим интересуемся. Я затрудняюсь сказать, как это точно делается. Но, как обычно, мы по косвенным данным смотрим в рассеяниях, в рождении Хиггса, есть ли какие-то дополнительные сигналы, какие-то дополнительные резонансы, которые укажут нам на то, что вот у того, что мы уже обнаружили, грубо говоря, есть какая-то внутренняя структура. Но мы подобрали камень, а потом смотрим, оказывается, он там соединен, условно говоря, соединен из двух, из трех. У него какая-нибудь там специальные свойства есть.
1: А как эта работа делается? Только большой адронный коллайдер или есть приборы, которые могут дополнить его?
0: Нет, это делается по статистике его производства, и это большой-большой долгий статистический компьютерный анализ, потому что мы...
1: Но машина одна пока только?
0: Машина одна, да.
1: Только большой адронный коллайдер.
0: Насколько я понимаю.
1: Мы в этой работе еще участвуем или последние годы как-то отодвинули нас от коллайдера?
0: Последний год отодвинул от дальнейших перспектив работы на коллайдере. Я так понимаю, что российские ученые, работающие сейчас в ЦЕРНе, продолжают работать, но хороший вопрос о том, что будет с их контрактами, когда они заканчиваются.
1: Ну, а наша материальная часть там ведь есть, мы что-то делали для него?
0: Мы, разумеется, вносили вклад в ЦЕРН, я не знаю, какой, что Россия сделала со своим вкладом в ЦЕРН. Мы вносили очень много, все вносили там сколько-то, и вклад России был заметен. Например, там просто из моего института там были люди, которые там калибровали детекторы. Это же очень сложная технология, это одновременно и теоретическая, так, с виду вот такая теоретическая задача, подтвердить механизм, благодаря которому, значит, частицы в стандартной модели получают массу. А на технологическом уровне это развитие высоких технологий и развитие тонких физических методов измерения и сочетание физических принципов с практическими действиями, для применения разнообразных физических принципов для создания измерительных приборов всяких, тонких детекторов и так далее.
1: Понемногу перемещаемся
0: область. В темную материю. Сейчас моя очередь. Смотри, давайте сразу. Вот темная сторона Вселенной. Хиггса нашли. А темную материю где?
1: Ну, сразу вот так, да, с плеча. Да?
0: Ну, а чего там? Давай уже.
1: Мы свой Хиггс нашли
0: от твоей темной материи. Где?
1: А вы нашу темную материю найти не можете.
0: Нет, ее в том числе, вот ее ищут много где, в том числе и в ЦЕРНе, самыми разными способами.
1: Алексей, астрономы ее нашли своими методами. У нас работает вся Вселенная.
0: Нашли. Они увидели
1: ее влияние.
0: Хорошо объясняется ее влиянием. И все-таки, в науке, как всегда, есть несогласные, это очень хорошо. Каждые полгода, ну, я так грубо говоря, вспыхивает новый сигнал о том, что вот с этими космическими свидетельствами о наличии темной материи не все так всегда ясно, есть сложности. Ну, понятно, что мы руководствуемся измерениями, которые там не стопроцентные и так далее.
1: Но нет, есть сложности. Есть.
0: Возникают вопросы.
1: Пожалуй, самое главное, почему она у одних галактик есть в избытке, там ее в 5 раз больше, чем звездного вещества, а у других галактик вообще почти нет. Ну,
0: подожди, пожалуйста, для меня это как раз свидетельство о том, что она существует.
1: Нет.
0: А я объясню почему. Потому что какая альтернатива? Альтернатива, что теория гравитации. Как раз я упомянул.
1: Тогда она должна была бы быть проявляться
0: везде. Но если теория гравитации работает по-другому на больших расстояниях, тогда она должна была проявляться для всех галактик. А если она в некоторых галактиках, мы этот, ну, почти во всех этот эффект видим, вот какой-то непонятный нам эффект, но в некоторых нет, тогда понятно, что, ну да, по каким-то причинам там туда что-то не попало.
1: А вот по каким причинам для астронома пока не ясно, а для нас это профессиональная проблема. Мы пытаемся объяснить формирование галактик путем там наличия, при наличии темной материи, да, она нам помогает скучковать.
0: Нет, сжать. Она нам очень сильно помогает,
1: она
0: потому
1: сильно
0: что она начала
1: без нее вообще ничего
0: нет,
1: не
0: а там же история какая, из-за того, что она не взаимодействует ни с чем и даже сквозь себя так вот проходит, она не участвовала в первоначальном разогреве, когда Вселенную еще распирала, и гравитация еще не могла что-то кучковать, потому что из-за высокой температуры и давления излучения, например, все распирало, она уже начинала под действием собственной гравитации кучковаться. Она как бы проходила сквозь все это. В этом же ее роль. Она ничего этого не чувствует, не видит, а вот такая вот в некотором роде
1: такая
0: бестелесная.
1: Темная, да.
0: Такая вот невидимая, прозрачная. Прозрачная, темная, нечувствительная. Вот. Прозрачная, надо было бы, конечно, сказать. Она не темная, ничего там черного, темного нет. Ну, так назвали. Вот.
1: А назвали ее по-английски, а не по-русски. Кто из нас знаток английского языка? Дак — это значит неизвестная, неизученная, непонятная. В этом смысле она Дак.
0: В этом смысле темная.
1: Конечно,
0: в этом смысле темная.
1: Она не Блэк.
0: Темное, дело темное.
1: Да,
0: не знаешь,
1: темное
0: там
1: дело. Да, что там такое? Так я все-таки хочу вот перейти вот так мягко от одной книги к другой с вопросом.
0: То есть ты ушел от вопроса?
1: Нет. Я его передал физикам. Ищите эти частицы.
0: Есть, сэр.
1: Приступили. Да, мы их нашли, вы их ищите теперь в лаборатории. Они тут где-то летают, попробуйте их поймать.
0: Летают, конечно, да.
1: Мы астрономы.
0: Ну.
1: Мы не создаем основ для, ну, например, для нового оружия какого-то нового поколения. Вы физики. Вы создаете эти основы, вы ядерные бомбы делали и так далее. Поэтому для астрономов наука у нас очень интернациональная. Мы всегда делимся друг с другом тем, что открыли, потому что чего скрывать-то небо одно над головой, не ты, так каждый его видит. А в области ядерной физики, в области частиц, там, сечения взаимодействия, это все-таки имеет какое-то приложение к конструированию там атомных зарядов.
0: Нет, ну, только давай договоримся, что там вещи типа сечения, рассеяния, там каких кварков при каких-то энергиях
1: это к этому уже
0: отношения
1: не
0: имеет, да, там протонов и там какие-то свидетельства существования кварков в протонах из сечения, рассеяния, которые ты упомянул и так далее. Это не та ступень.
1: Ну подожди, все равно и у нас, и в Америке, и в Европе создавали ускорители именно с той цели, чтобы продвинуться в области ядра, да, понять, как взаимодействуют частицы. И, конечно, какие-то вещи скрывали друг от друга, это было естественно, не публиковали. Вот сейчас, когда опять мир как-то распадается на отдельные анклавы, у кого-то есть большой адронный коллайдер, у кого-то такого большого нет. Как идут публикации и какая перспектива? Будут ли эти данные, например, с адронного коллайдера как-то прикрыты, как-то не совсем быстро публиковаться? Вот чувствуется
0: я
1: такое?
0: Я не вижу ничего такого.
1: Нет?
0: Скажи мне, где такое видно. И, честно говоря, я как ученый готов изменить свою точку зрения, как только увижу факты и противоречащие. Но мне довольно трудно представить себе, как это может происходить, поскольку это все-таки публичные деньги и там какие-то набор правительств по всему миру тратится на это. И они, конечно, за это хотят иметь отчет о том, что там происходит, прозрачность. И это раз. Два, идея науки современной все-таки основана на том, что ты рассказываешь, потому что это способ, и это просто более-менее определение такой вот не корпоративной какой-то там науки, а вот науки как поиск знания. Ты рассказываешь о том, что ты сделал, потому что это твой отчет, твоя репутация, твоя карьера, и это способ двигать науку вперед, потому что люди это используют, ссылают. Там есть своя этика, на тебя нужно, те, кто это использует, должны на тебя ссылаться, ну, что понятно. Ты это сделал, ты это написал, ты это первым сказал, а мы развили это и пошли дальше. Таким образом наука развивается, и ведь это как бы само придумалось в течение последних там,
1: ты говоришь о условно, 300 лет. Ты говоришь о чистой науке, есть еще интересы.
0: Я говорю об идеальной об науке, идеальной потому что ну, да. Везде, где существуют люди и все, что людьми создано, нигде ничего, конечно, не идеально. Но, как мне кажется, если ты задаешь вопрос про коллайдер, то мне довольно трудно представить себе, каким образом его результаты можно там как-то под сукно
1: нет,
0: прятать. Да? Нет, другое дело, просто ирония состоит в том, такая немножко грустная ирония стоит в том, что новых результатов там крайне мало. Ну, природа это... так оказалась устроена, что вот не рождаются суперсимметричные частицы, там того не находится, сего не находится. Вот,
1: не все,
0: пожалуйста,
1: что ожидали.
0: Пожалуйста, да? Пожалуйста, пожалуйста, давай вот прямо скажем, что это не потому, что их на самом деле нашли, а никому об этом не говорят.
1: А их, правда, не могут найти.
0: Нет, но их никаких свидетельств, очень мало свидетельств о том, как нарушается стандартная модель.
1: Жаль.
0: Дурацкая ситуация. Мы знаем, что она не полная, что она не точная, но в области, в которой мы можем ее проверять, она паразитка, работает так хорошо, что у нас нет указаний, в какую сторону ее менять.
1: Речь о стандартной теории элементарных частиц. Она правда так хороша, да?
0: Ну, она как бы не очень хороша, она в некотором роде корявая, но так удачно сделано, и вот так все легло, что в ней много... Чем она корявая? Тем, что в ней довольно много свободных параметров. Там на самом деле их довольно много. Там не только масса элементарных частиц, но так называемые углы смешивания. Там 20, ну, по-разному можно считать. Там порядка 20 параметров, которые вот нужно просто взять из эксперимента, вставить туда, запустить этот механизм вот с так вот взведенными ключиками, и тогда она вот заработает. И дальше, ну, когда ты делаешь такую теорию, придумываешь, каким образом, ты придумываешь математику и говоришь, ну, наверное, природа следует этой математике. Как правило, природа следует этой математике до каких-то пределов, ну, до тех, в которых ты ее придумал. А потом природа от этого отклоняется. Ты смотришь и говоришь, да, ну, вот тут у меня нарастает расхождение. Значит, наверное, мне нужно мою модель модифицировать таким образом. Так вот, никак не удается поймать ее с поличным, прямо вот увидеть, в каком месте наше предсказание заметно расходится с тем, что мы измеряем на эксперименте. И усилия к этому большие предпринимаются, и мы все время слышим. Аномалию здесь нашли, аномалию тут нашли. Наметилась аномалия. На Большом адронном коллайдере наметилась аномалия. Это значит, что в данных появляется что-то, что трудно плохо объясняет существующей стандартной моделью. Но все эти данные – это большая статистика. Вот что значит, что наметилось, а потом исчезло. Это мог бы просто статистический выброс. Собрали, обработали больший объем данных и выяснили, что нет, в среднем все происходит так, как мы
1: о чем мечтают сейчас физики? Сделать еще более крупный коллайдер и вообще отказаться от этой ускорительной техники и смотреть на природу в большом масштабе? Ну,
0: то есть так.
1: В космос.
0: Я слышу у тебя следующий такой посыл. Не хотят ли, не мечтают ли все физики стать астрономами?
1: Астрономами.
0: Ну да, конечно мечтают. Конечно, всем хочется. Ну, ведь смотри, астрофизика же тоже интересная наука. Она же как точная наука появилась только, ну, после Второй мировой войны, будем так говорить. Ну,
1: я
0: так
1: бы сказал, в середине 19 века, когда спектроскопия родилась.
0: Это тоже, это хорошая поправка, но согласись, и что вот в отношении структуры Вселенной, галактик, эволюции галактик, измерения, ну, космический микроволновой фон, который появился в 60-е годы, из-за чего? Из-за того, что радары во Второй мировой войне.
1: Термоядерные реакции, да.
0: Все это... Понимание термоядерных реакций, это так вот вторая половина 20 века. И она сделалась все более и более, более точной наукой. И сейчас люди, занимающиеся элементарными частицами, получают массу указаний о том, Ну, главным образом о том, чего не надо предполагать в стандартной модели, потому что тогда это было бы видно из космических наблюдений. Вот не надо ее пытаться модифицировать в эту сторону, потому что если ты предположишь это, и это работало там последние 13
1: то,
0: миллиардов
1: то мир
0: лет,
1: был бы другим,
0: то мир был бы другим. Ты видел бы какие-то эффекты, а ты их ни разу не видишь. А тут все очень строго. Если ты что-то предполагаешь, и тебе нравятся какие-то одни следствия, а другие следствия тебе не нравятся, тебе нет никакого права оставлять те, которые тебе нравятся. Ты должен показать все, и если половина из них прекрасна, половина противоречит наблюдениям, неважно, как, насколько прекрасна вторая половина, ты эту теорию выкидываешь.
1: В отношении этих книг, как ты думаешь, они дополняют друг друга, или они в значительной степени перекрываются, их материал?
0: Я думаю, что они перекрываются только на Нептуне. На открытии Нептуна и планеты... У тебя есть про планету 9?
1: Немножко, да.
0: И у меня конечно. Есть про планету 9, да. И про открытие Нептуна, и вот такой Нептун наших дней, про планету 9. Конечно, слова «темная материя» у меня тоже есть, но я думаю, что это единственное перекрытие. Слушай, его не может не быть, потому конечно. Что мы говорим о Вселенной, она у нас все-таки одна. Хотя здесь я говорю о мультивселенных тоже, о параллельных вселенных, вот, но как интерпретация квантовой механики. Но такая реальная Вселенная у нас одна, поэтому они не могут не перекрываться, и ландшафт у нас один, но мы по нему можем проложить бесконечное количество разнообразных маршрутов, где нам интереснее вот это, вот это, вот это и вот это. Плюс, конечно, все остальное по содержанию, я так понимаю, мне вот до этого очень далеко, до конкретики, которую здесь...
1: А чего нам двоим не хватает, чтобы рассказать о природе или о современной науке, которая изучает природу? Вот какого бы аспекта этого рассказа не было ни тут, ни тут, а что бы нам еще хотелось вот сюда подключить, какого специалиста или какое направление науки, чтобы человек, прочитав эти 2-3 книги...
0: Нет, или вот написать, или ты прям предлагаешь или в идеальном мире собрать хороший коллектив и написать книгу. Обычно эти проекты получаются провальные. Провальные проекты получаются, точно, потому что они расползаются. Очень трудно держать фокус, когда материал очень разнороден.
1: Однажды, кстати, одна из проблем
0: у меня вот здесь. Да, лебедь, рак и щука. В этом смысле с маленькими книжками проще. Они более концентрированы, доходчивее, точно бьют в цель.
1: И еще один вопрос. Берем эту или любую другую современную научно-популярную книжку. Открываем, смотрим тираж. 1500-2000 экземпляров. 3000, да это огромный тираж по нынешним временам. Берем книгу 30-40-летней давности на эти же темы. 20 000, 30 000, 100 000 экземпляров. Что изменилось?
0: Ну, мир изменился.
1: Почему люди перестали читать книги?
0: Ну, потому что люди больше времени проводят в Ютьюбе, в соцсетях, где...
1: Тогда зачем мы пишем книги? Для кого?
0: Ну, отчасти, конечно, для себя. Раз. То, что читатели есть, это приятно, и это факт, что они есть, и для них мы пишем тоже. Ну, то есть для читателей в такой же мере, как для себя. Читатели, кстати говоря, нашли у меня ошибки опечатки. У тебя нашли?
1: Нет,
0: я получил,
1: еще нет.
0: Я получил, вот прям недавно, я там, ну, это я к этому времени нашел уже сам. Я из 3 вторых вычитал 1 вторую. 3 вторых минус 1 вторая. Вместо единицы я получил 0. Ну, вот написано 0, и все. Ну, вот коротко и ясно. Ну, ясно, что это опечатка. Это но опечатка. Рядом еще какие-то другие формулы. Но такого же типа. Там я там 1 вторую плюс 1 вторую я сложил правильно, получил единицу. Здесь я получил 0. А в более тонком месте читатель заметил, и ему большое спасибо. Ну, вот мы с детства знаем, как устроен третий закон Кеплера. Квадраты периодов обращение планет относится как кубы их больших полуосей. Я перепутал квадраты и кубы. Вот перепутал и все. Вот я написал, взял и перепутал. Ну вот что теперь делать?
1: Ну, потому что с детства не занимался этим, не было странного.
0: Нет, я это произнесу, вот разбуди меня там среди ночи, я это тебе произнесу правильно. Но когда я писал, и что там было, какой-то заум, я что-то постарался это как-то изложить по-другому, и что-то отвлекся, и так получилось. В допечатках это уже, кстати, по поводу тиража, да? Там допечатывали некоторое количество что, наверное, хороший знак. Вот,
1: то есть второе издание.
0: Альпинов. Ну, это не второе издание, это допечатка.
1: Но уже Альпинов
0: Фикшн. Да? Большое им спасибо. Спрашивают меня каждый раз, когда они допечатывают, спрашивают, мы собираемся допечатывать. Не надо ли чего исправить? Ну, в одном абзаце одна и та же фраза в начале, абзаце и в конце. Ясно, что происходило. Ее переносили оттуда сюда, перенесли, а стереть не стерли. Вот. Ну, вот такого типа вещи. И Кеплера уже исправили в том, что допечатано. Но так вот значительный тираж разошелся с таким позором.
1: Про бозон Хиггса намечается какое-то желание об этом написать? Потому что это, правда, темная проблема. Даже для выпускников физфака МГУ, для меня, не работающего в этой области, я плохо себе представляю необходимость этой фантастической, как это, частица Бога, да, ее называют.
0: Это название, которое настолько заезжено оказалось.
1: Что не надо его употреблять сегодня. Можно об этом написать так, чтобы это было понятно людям, нормальным людям, инженерам, врачам, как-то вот просто любознательно.
0: А вот это написано, вот это, прости, а вот это понятно нормальным людям, инженерам и врачам.
1: Думаю, что понятно. Это астрономия, это описательная наука.
0: Гуманитариям и экономистам.
1: Про экономистов не уверен. Слово «закон» для них имеет несколько другой смысл.
0: Почему? Как дышло. Бывают экономические законы.
1: Да, но они как дышло. Куда повернул, туда и вышло. У нас более строгие законы.
0: А экономисты учат, что есть неотъемлемые экономические законы, которые нельзя нарушать, иначе всем нам будет плохо. Вот, например, поднять всем зарплату точно будет плохо.
1: Точно будет плохо, да. Так вот, про бозон Хиггса.
0: Смотри, значит,
1: книжку
0: ты
1: ждем.
0: Уже прям предлагаешь план. Давай набросаем план. Значит, нужно тогда понять, что такое калибровочная симметрия. Потому что необходимость бозона Хиггса взялась из попытки разрешить противоречия. У нас последовательная теория взаимодействий. Так называемые калибровочные теории – это теории с глубокой встроенной туда симметрией. Требуют ради этой симметрии, чтобы у полей не было массы, чтобы они, вот переносчики взаимодействия, чтобы были безмассовые. А мы в природе, ну, точно видим, что мы еще, может быть, даже плохо их еще в тот момент знали. Но они, ну, точно не могут быть безмассовыми, они массивные.
1: А фотон безмассовый?
0: Фотон безмассовый единственный, а W, речь идет о слабом массивный, взаимодействии, да. W из от бозона, очень даже массивный. Оказалось, что это осколки... Фотон и WZ-бозоны – осколки такой перераспределенной, более симметричной теории, что сначала было нечто единое. Сначала – это очень громкое слово, это было там миллиардные доли секунды это продолжалось. Вот.
1: Во время Большого взрыва. Да?
0: Ну, давай договоримся, что мы называем большим взрывом. Я большим взрывом называю момент времени, момент. Когда возникла плотная горячая Вселенная. Не там гипотетическое рождение Вселенной из ничего, а плотная горячая расширяющаяся Вселенная. Вот. Вот то ли очень быстро, незадолго перед этим, то ли вот прямо в районе этого времени произошло вот это нарушение симметрии, когда нечто единое раскололось на свет и, ну, на электромагнитное взаимодействие и на слабое. И вот это единое электрослабое. И фотон, после некой перегруппировки полей, так можно сказать, фотон остался безмассовым, а эти друзья из-за взаимодействия с Хиггсом, переносчики слабого взаимодействия, получили массу. Ну вот давай, если мы хотим для всех... то тут нужны идеи, которых у меня нету. Каким образом доходчиво, понятно и не скучно, и вообще ни разу не скучно, и ни разу не занудливо рассказать. Плюс, значит, беда вот какая. Большое количество разнообразных людей. Ну, там, у меня книга «Вильчика», например, там у меня такой нобелевский лауреат. Если наверняка есть еще, просто сейчас в голову не приходит. Это уже делали. Они это делали, уже это рассказывали.
1: Удалось?
0: Самыми... Ну, мне не удалось прочитать, но у меня уважительные причины. Не потому что книга плохая, а потому что я был занят написанием своей, а я в это время был не читателем, а писателем. Ты, кстати, у тебя вот период написания, он как суживает какие-то там?
1: Ну, естественно, да, время не резиновое, но он чередуется. Вот с этой книжкой был какой-то такой подъем, какое-то... нечего читать было. Рядом не было библиотеки. Я писал. А я дома, у меня там 3000 книжек, из них полторы не прочитаны.
0: Ого.
1: Естественно, хочется читать.
0: И полторы непрочитанных, и этот человек еще пишет.
1: А у всех так.
0: У всех так.
1: В любой библиотеке.
0: Ну да, это правда.
1: Собственно, конечно, половина непрочитанных книг.
0: Ты... А скажи, пожалуйста, для тебя здесь, вот для тебя, вот здесь, вот самое трудное, что было?
1: Не знаю. Была попытка ответить на вопрос, как все началось. Об этом часто спрашивают, да, как родилась Вселенная, а ответа нет.
0: Ну да, ну ничего страшного.
1: И не знаешь. Или там, а где родилось большой взрыв, она была маленькая, она была с горошину, там, с маковое зернышко. Об этом пишут популяризаторы, так сказать.
0: Ой, да, тут начинается, вот. Тут куча недоразумений
1: возникает. И ты пытаешься объяснить, что зернышко не было, которое в пустоте летало, а потом взорвалось. Как-то вот это не всегда получается убедительно.
0: А тут были трудности такого типа вот выразить то, что является предметом массового такого, ну, широко распространенного недопонимания.
1: Да, недопонимания или заблуждения, да. Хочется объяснить. Для себя ты это объясняешь просто как математика, она была однородная, точка. Потому что мы ее видим сегодня однородной. А люди спрашивают, а где граница? А каков ее размер?
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот размышляя о чем-то подобном в процессе написания, кстати говоря, действительно, об огромном количестве вещей думаешь, читаешь, там, просто книг читаешь меньше, а углубляешься во что-то, что тебе нужно узнать, но додумываешь огромное количество вещей, о котором раньше не задумывался. Мы об этом уже говорили, когда пишешь. Ну вот, конечно, все-таки вот взгляд, вся эта вот история про расширяющуюся Вселенную, мы все время смотрим на нее, говорим об этом так, как будто мы смотрим на нее со стороны, как будто можно вот, вот рисуем, мы рисуем рисунок расширяющейся Вселенной,
1: и кажется... она вот такая.
0: И она вот такая, а вокруг-то дальше рисунок дальше не продолжается, а мы на самом деле живем внутри. И точно такая же история с пространством-временем. Рисуют, значит, пространство-время, там время идет вверх, пространство там по необходимости двумерное, вот такое вот, но мы не живем в пространстве-времени, мы живем в пространстве, ощущаем ход времени, мы не смотрим на всю эту мировую линию от начала и до конца. Вот для объяснения вот некоторых физических там явлений, теоретических, и вот наблюдаемого расширения Вселенной, используются, как бы это выразиться, используются такие вот образы, которые... Вроде бы наглядные,
1: бытовые,
0: а довольно быстро приводят к сложностям, к неправильным вопросам, потому что вопросы задаются про эту модель, про этот рисунок, про эту попытку это как-то изобразить, представить. И это, правда, довольно сложные вещи. Расширение Вселенной – довольно контринтуитивная штука. Ты живешь в каком-то мире, и в нем просто... Ну, все, не, там, понятно, что и, там моя голова не расширяется, там я от тебя не удаляюсь.
1: Они всем
0: земля
1: это
0: от Солнца,
1: понятно.
0: Но в некотором роде все расстояния между далеким объектом, они просто увеличиваются. Просто увеличиваются расстояния. Кто-то сидит и крутит такую ручечку, ну и там примерно Эйнштейн. Некий фактор, он вот масштабный фактор один, он увеличивается. Ну и все.
1: Я думаю,
0: вот и все, что происходит.
1: Это нормально. Любой профессионал лучше понимает, чем человек со стороны, свой предмет. Когда мне рассказывают про то, как молекулярные моторы работают, как всякие там рибосомы и прочее, я их воспринимаю как разумные существа, откуда они знают, как там ДНК надо копировать, как все это раскручивать, закручивать, а это все происходит. Биолог или биохимик это понимает, а я не понимаю, и задают дурацкие вопросы совершенно.
0: А там нельзя не задавать этих вопросов с нашей точки зрения, потому что вот в наших науках все-таки у нас больше фокуса не только на наблюдение, на объяснение, а в биологии, насколько я понимаю, такой объем всего нового открывается, что объяснять совершенно некогда, нужно понять и описать. И дальше начинается та самая история. А к ней подходит матричная РНК, а она считывает, а она отходит, а она доходит до рибосому, она залезает туда, а рибосома выпускает вот это, а в это время подносятся аминокислоты. И это все происходит благодаря, извини, пожалуйста, тепловому движению.
1: А представляешь себе завод, управляемый, да, разумным каким-то механизмом. В общем, это понятно. Но главное, что мы... И те, кто нас с тобой сегодня слушают, и мы, как часть этого человечества, любознательны, что нас это интересует, это самое главное. Вот на нашем этом самом неземном подкасте 150 примерно тысяч человек. И это значит любознательные люди, которых, в общем, небольшой процент среди взрослых людей. Взрослый человек перестает интересоваться тем, что его не кормит, не одевает, не обогревает, а мы любознательные, нас интересует что-то за границами нашей бытовой жизни. Это главное.
0: И это, по-моему, дико важно, потому что присутствие такой доли в, извините за выражение, популяции обеспечивает, в общем, прогресс этой популяции. Да. Это люди, которым хочется понять, которым тяжело жить без того, чтобы не выяснить что-то, не полюбопытствовать о чем-то, не проявить интерес к чему-то новому, открыть для себя что-то.
1: Будем двигаться.
0: Поэтому мы говорим спасибо всем твоим подписчикам на всякий случай.
1: Всем, кто нас слушает,
0: всем,
1: спасибо,
0: кто, нас слушает и
1: кто стимулирует друг друга и нас к тому, чтобы двигаться вперед.
0: Да, и лайки Сурдину, пожалуйста.
1: Всем нам.
0: Да.
3: Кстати, для тех, кому нравится дуэт астронома Владимира Сурдина и физика Алексея Семихатова, есть важная информация. Если вы вдруг пропустили, они завели совместный YouTube-канал «Вселенная Плюс». Там они спорят на интересующие их темы вдвоем и приглашают известных ученых. Например, в беседе с нейробиологом Вячеславом Дубыниным разбираются, правда ли, что наш мозг устроен как Вселенная. Канал «Вселенная Плюс». Будет интересно и глубоко. Смотрите и подписывайтесь. Ссылку оставим в описании.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». Программа, которая поможет вам разобраться во всех загадках окружающего нас мира. Дактилоскопия. Дактилоскопия – это способ опознания человека по отпечаткам пальцев и ладоней, рук, основанный на неповторимости рисунка кожи на этих участках тела. Мы знаем, что узор на ладонях и пальцах еще со времен античности использовали те, кто занимался хиромантией и предсказывал судьбу человека. В древности отпечатками пальцев и ладоней скреплялись документы. Это практиковалось в Китае 6-7 веков. А пророк Мухаммед скрепил охранную грамоту, которую он дал христианскому монастырю на Синае в начале 7 века нашей эры, отпечатком собственной ладони. Этот документ до сих пор хранится в музее. Задумывались ли тогда люди о неповторимости рисунков своих ладоней и пальцев? И, наконец, все мы знаем, что дактилоскопия в конце 19 и начале 20 веков бурно ворвалась в криминалистику, став, по сути, царицей доказательств виновности человека. Дактилоскопия на самом деле дело гораздо более сложное и таинственное, чем мы можем представить себе по фильмам о криминалистических сюжетах. Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Степановичем Самищенко, доктором юридических наук, кандидатом медицинских наук и, что для нас самое главное, членом Международной ассоциации по идентификации. Спасибо большое, Сергей Степанович, что вы пришли в студию. И я хочу начать с такого простого вопроса. Почему используется рука?
1: Смотря в чем. В криминалистике она используется, потому что люди совершают большинство преступлений с помощью рук. Точнее, максимальное количество следов, которые оставляет человек на месте происшествия, это, конечно, следы рук.
0: Но есть и другие участки тела, неповторимые, с неповторимым рисунком.
1: Практически все участки тела неповторимы, потому что там находятся поры, прыщики, волоски, которые, естественно, не повторяются у разных людей. Просто работать с отпечатками пальцев легче, так как у них здесь природа предусмотрела координатную сетку, по которой мы можем легко просчитать расстояние от одного признака до другого, что в совокупности дает нам информацию об идентичности двух следов, а следа и отпечатка, и, соответственно, человека.
0: А скажите, пожалуйста, как обстоят дела у животных, вот, например, у приматов? То же самое?
1: Ну, папиллярные узоры человека, они, конечно, происходят от наших предков, от тех животных, которые были до нас, у которых развивалась рука как основной рабочий орган. И вот этот аппарат, который завязан на папиллярные узоры, он предусматривает возможность, во-первых, чувствовать лучше предмет, потому что там много окончаний нервных. Во-вторых, благодаря ребристости кожи удерживать предмет лучше в руках, а благодаря тому, что она толстая, сохранность руки намного повышается, то есть руку повредить тяжелее. Вот три этих качества позволяют руке выполнять те функции. Но все функции идут от мозга. То есть рука формировалась не сама по себе, она сама по себе ничего делать не умеет. Ею руководит мозг. И поэтому и в филогенезе, то есть в развитии животных, и потом в эмбриогенезе, и в развитии индивидуальном человека, рука, она напрямую связана с высшими отделами коры головного мозга, и поэтому она, в общем-то, коррелирует в своем строении, точнее, в строении своего нервного аппарата, коррелирует с центральной нервной системой.
0: И закладывается рисунок пальцев и ладони в онтогенезе в каком возрасте?
1: Вообще начало формирования где-то с 14-й недели развития.
0: Недели утробного развития.
1: Да, из одного и того же, из одной и той же зародовшей ткани, из которой мозг формируется. То есть они развиваются параллельно. Потому что все-таки нервное окончание руки – это периферический отдел центральной нервной системы. То есть это периферия, которая напрямую работает с высшими отделами коры головного мозга.
0: Это вот у вас основные типы,
1: да? Это основные типы, да. Вот их, в принципе, четыре, но просто петли бывают левые и правые.
0: Угу. Это завитковый узор,
1: петлевой и дуговой.
0: Да. И, а скажите, пожалуйста, если мы посмотрим на наши пальцы, то разные пальцы будут иметь разный узор, или это свойственно, если уж у человека, скажем, завитковый узор, он будет на всех пальцах?
1: Вот здесь хороший очень вопрос, Потому что наиболее частая формула, которая встречается, то есть наиболее частый комплект узоров, это петли ульнарные. То есть на всех 10 пальцах одинаковые узоры. Вот. Достаточно частая комбинация – это завитковые узоры. Дуговые, они очень редкие, там, чтобы 10 дуг было, это крайне редкий случай. А 10 радиальных петель вообще не встречаются никогда. Их просто не может быть.
2: Вот. То есть вообще мы имеем такую смесь, да.
1: Да, а смешанные, их очень много вариантов. Угу. Вообще 4 типа узоров основные, которые дают нам на 10 пальцах, в принципе, математически дают 1 048 000 с копейками вариантов расположения на пальцах. Но вот последними данными, которые мы установили, они говорят о том, что встречается всего на массиве, очень большом массиве, 3 миллиона практически, встречается всего 32 343 комбинации. Ну, возможно, там какие-то мелкие ошибки. В общем, 32 тысячи комбинаций встречаются из возможных 1 048 000. Это значит, что какой-то действует биологический закон, который некоторые комбинации ограничивает. То есть они вообще не встречаются.
2: Но это не значит, да. Я хочу это для телезрителей разъяснить, это не значит, что в мире или в этой

0: Генетический аппарат один и тот же, формирование папиллярных узоров идет по-своему.
1: А почему?
0: Потому что на влияет, во-первых, положение плода. Один лучше лежит, другой хуже. Один больше крови получает, другой меньше крови получает. Во-вторых, разные периоды расхождения лишнего деления яйцеклетки. Первоначальный, средний период и последующий. То есть там очень много факторов и биохимических. И есть работы, которые указывают на то, что чисто механические факторы тоже влияют.
1: Сергей Степанович, я знаю, что вы очень много занимались в последнее время систематизацией этих отпечатков, и по этой систематизации вам удалось выделить группы. Ну, вы как криминалист прежде всего обращали внимание на группы, ну, так будем говорить, потенциально криминальные. И вот что эта систематизация вам дала с точки зрения принадлежности тех или иных типов рисунков разным группам людей?
0: Вообще, эта проблема не чисто криминалистическая. У нас папиллярные узоры... Ну, во всем мире ученые изучают в двух таких больших направлениях. Это криминалистика, в рамках криминалистики дактилоскопия, и дерматоглифика, такая наука. Она больше в антропологии и медицине, такое название практикуется. Там очень много есть исследований, связанных с папиллярными узорами и заболеваниями какими-то, там, генетическими отклонениями. Вот. А в криминалистике мы больше занимались идентификацией, потому что для общества от дактилоскопии эффект наибольший от идентификации. Вот мы людей в картотеке помещаем, те, которые уже совершали, допустим, преступление, и потом мы легко их опознаем, если они скрывают свое настоящее имя. Поэтому в криминалистике, в дактилоскопии, вот это направление взаимосвязи каких-то групп населения с отпечатками пальцев, они мало изучались. Но сейчас это продвигается. Хорошо, почему? Потому что появились возможности изучать большие группы.
1: Это следствие компьютеризации.
0: Компьютеризация,
1: да?
0: Накопление в автоматизированных системах больших групп. И вот это новое научное направление, оно дает эффект соответствующий. Вот впервые мы сумели, во-первых, выдвинули теоретическое понятие, дактилоскопическая формула, а во-вторых, определили количественные и качественные показатели этой формулы. Оказалось, что в первые там тысячу формул по частоте встречаемости входит 90% населения. Пока мы, правда, на мужском это отработали, но вероятнее всего это сработает и на женском, и на иностранных там каких-то гражданах, там на всех это сработает.
1: Глядя на этот рисунок, я хочу спросить вас, Сергей Степанович, о такой, что ли, бытовой стороне того, как работают дактилоскописты. Вот вы попали на место преступления, на стекле, что идеально, или еще на каком-то стакане вы получили хороший отпечаток. Что дальше происходит с ним? Происходит его сравнение с базой, а судя по тому, что вы рассказывали, вы, наверное, сначала делаете из этой базы какую-то предварительную выборку по типу, и потом внутри этого типа происходит вот это громадное сравнение, да?
0: Нет, последние варианты системы, они кодируют, там у них свой принцип математический, но принцип такой, что как далеко, в каком направлении каждый признак расположен по отношению к другим признакам. Все это выражается в математической формуле и закладывается в базу по формулам. А потом, когда мы находим какой-то след на месте происшествия, мы тут же можем его ввести,
1: оцифровать,
0: да. Получить такую же модель или на месте происшествия, или отослать его в базу, там его построят математическую модель, и эту модель быстро проверят. Вот сейчас есть возможность, на месте происшествия я как эксперт выявил след, отснял его на цифру, передал, и через буквально, если там литерную проверку, то есть внеочередную провести, и база, допустим, там, 2-3 миллиона, то через 5-10 минут...
1: Вот это очень интересная цифра. Вот
0: через 5-10 минут у меня уже ответ, кто это след
1: вот
0: оставил.
1: Сергей Степанович, очень интересное сравнение. Скажем, 40 лет назад это делалось вручную?
0: Вручную.
1: Какие скорости были?
0: Вот если сложный след, да, то эксперт мог психологически 300 дактилокарт отработать в день.
1: В день. А сейчас какие скорости?
0: Ну, сейчас миллионные сравнения, несколько миллионов в секунду.
1: Потрясающе. Я хочу вам задать последний вопрос. Вот как вы

0: относитесь к тому, что сейчас происходит в части всеобщей дактилоскопизации, снятия отпечатков? Многие люди, я спрашиваю, потому что многие люди относятся к этому сугубо отрицательно. Это, так сказать, психологическое неприятие этого. А вы, как профессионал, как к этому относитесь? Вот в свете того, что вы рассказали.
1: Ну, как профессионал я не могу по-другому относиться, как только положительно.
0: Как ученый.
1: И как ученый тоже, потому что человеку, которому не надо скрывать свое имя, и который не собирается совершать преступление и не совершал, то ему свое имя не надо скрывать. Зачем?
0: То есть все это внутреннее сопротивление, оно носит такой психологический характер.
1: Да, дескать, вот преступников дактилоскопируют, и меня тоже...
0: И вроде как меня невольно приписывают к этому классу.
1: На самом деле в базах данных это легко, во-первых, разделить эти базы данных. То есть база преступников будет одна в компьютере, база людей, не совершавших преступления, другая. Это раз. И самое главное, мы там отделяем дактилоскопическую информацию от личностной. То есть мы работаем, вот нашли на месте происшествия след, работаем с дактилоскопической информацией. А потом через применение закона мы выйдем на личностную информацию. Поэтому человеку вообще опасаться нечего.
0: Сергей Степанович, спасибо вам огромное за ваше время и за то, что вы пришли. Спасибо еще раз.
1: Спасибо. Спасибо.
2: У истины нет тени. Правде и лжи укрыться негде.
0: То, что мы сегодня услышали, говорит о совершенно поразительной вещи, что отпечатки наших пальцев есть прямое отражение свойств нашей нервной системы. Сдача отпечатков пальцев для документов или при пересечении границы вызывает у меня двоякое ощущение. С одной стороны, я чувствую, будто меня заранее в чем-то подозревают. Против воли мне это неприятно, и я далеко не одинок. С другой стороны, это, безусловно, путь к безопасности в мире, где есть зло, и оно свободно перемещается по миру. Надо смотреть на процедуру сдачи отпечатки пальцев именно с этой точки зрения. В конце концов, ошибок в идентификации по отпечаткам пальцев всего-то 10%. Дорогие телезрители, давайте посмотрим сюжет, раскрывающий все тайны одного из самых загадочных сражений в истории России – гражданской войны. Почему люди стальных характеров схлестнулись в братоубийственной схватке? Кто виноват? Амбиции или трагические изгибы истории?
3: Порой настолько сурово становилась история, что металл не выдерживал. Выдерживали люди, и появлялись строки. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Дрожь пробирает. Ну и поэтическая метафора. Гвозди из людей. Меры не знала революционная пропаганда. Впрочем, тогда, как и в последующие годы полной идеологической зашоренности, и не такое писали. Но давайте внимательно вчитаемся. «Баллада о гвоздях» Николая Тихонова датирована 1922 годом. «Команда во фронт! Офицеры вперед! Сухими шагами командир идет!» И слова равняются в полный рост. «С якоря 8! Курс пост!» «У кого жена, дети, брат, пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный кигельбан». И старший в ответ: «Есть, капитан». Даже при беглом знакомстве возникают недоуменные вопросы. Какие офицеры на Красном фронте? В те годы само слово «офицер» было почти ругательством, синонимом белогвардейца. Да и можно ли представить матроса-железняка, к примеру, играющим в кегли? Скорее всего, он не знал, что такое кегли. И, кстати, уже следующие строки. «Адмиральским ушам простукал рассвет. Приказ исполнен. Спасенных нет». И далее заключительные двустишие о гвоздях. Что это? Как известно, генералы и адмиралы появились в Красной армии только перед Великой Отечественной войной. «Не о братве, выходит», — писал поэт. Просмотрела жесткая цензура. Скорее всего, речь идет о царском флоте времен Первой мировой войны. А конкретнее — о подвиге русских эсминцев в водах Балтики. Но тогда ситуация обретает еще большую пикантность, ибо адмирал, которому мог простучать кровавый рассвет, в те годы носил конкретное имя – Александр Васильевич Колчак. Постепенно привыкаешь к дикой образности. Из русских моряков действительно можно было делать гвозди. Их стойкость и мужество вошли в легенду. Во всех войнах России, от Петра и до Первой мировой, они стояли насмерть. И не только в плаваниях. Морские пехотинцы России выбивали французов из Неаполя и Рима в войне 1799 года. На Бородинском поле покрыл себя славой гвардейский морской экипаж. Тот самый, что 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. На флоте существовали офицерские династии, представители которых служили родине поколениями, от прадедов до правнуков, как, например, римские Корсаковы. Из этой семьи, кстати, вышел и великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, также начинавший морским офицером. Члены династии служили честно, начиная от гардемарина и вплоть до адмирала. Такой путь прошел и Александр Колчак. Что важно, между матросами и офицерством не было китайской стены. Многие выдающиеся деятели русского флота вышли из нижних чинов, в том числе герой обороны Порт-Артура Степан Осипович Макаров. Свержение царя – щелчок спускового механизма, выпустившего джина из темных инстинктов братвы. Убийства офицеров, зверские, зачастую массовые, как в Кронштадте, Хельсинки, Севастополе – обычное явление. На кораблях в замкнутом пространстве офицерство было практически обречено. Большевики впоследствии, примерно к лету 1917 года, подметили, что есть страшная сила, которая им явно на руку, и стали покровительствовать братве. Льстить ей. Краса и гордость революции. Это ведь Лев Троцкий сказал о матросах. Впрочем, это не помешает Владимиру Ленину и тому же Льву Троцкому утопить братву в чудовищной крови при подавлении восставшего Кронштадта. Но реакцией лучшей части офицерства стало не бегство, вполне уместное в данных условиях, и не попытки мстить, тоже по-человечески вполне объяснимые. Эти железные люди предпочли остаться на своих местах, сохранить верность присяге. Не правительству, правительства меняются как перчатки, но родине. Буквально за считанные недели до Октябрьского переворота германский флот открытого моря двинулся на Питер. И балтийцы, в условиях надвигающейся политической катастрофы, не получая приказов, по сути дела брошенные и преданные всеми, на свой страх и риск вышли навстречу врагу. Приняли бой у Маадзунских островов и на голову разбили немцев, потопив 18 кораблей и потеряв только один. Германский флот был отброшен от акватории Петрограда. Город был спасен. Но гражданская война расколола флот, расколола все общество. Находились люди, не желавшие уходить с капитанского мостика. Люди, предпочитавшие служить России при любых политических перетрубациях. У Белого движения были свои военно-морские силы. Именно они осуществили беспримерные по экстремальности эвакуации войск. Деникина из Новороссийска, Врангеля из Севастополя, сибирских белогвардейцев из Владивостока и вывезли вместе с собой многих штатских. Еще один факт, почти не выделенный в общей картине гражданской войны. Речь идет об эпизоде, когда белые и красные моряки скрестили оружие в прямом столкновении. Во главе флотилии стоял адмирал Георгий Старк. А противник у него был тоже весьма колоритный. Федор Раскольников, профессиональный морской волк. Тоже из породы людей-гвоздей. Доверенное лицо Ленина. Именно ему вождь революции поручит секретную миссию по уничтожению Черноморского флота в Новороссийске. Но самым сокрушительным будет его финал. В 1939 году Федор Раскольников порвет с советской властью и из парижского далека напишет свое знаменитое обличительное письмо Сталину, после чего скоропостижно умрет. Вот какое было время. Люди стальных характеров схлестнулись в братоубийственной схватке. Кто виноват? Амбиции? Трагические изгибы истории? Бесспорно и это, и еще многое другое. Страна, где происходили трагические события, звалась Россией. Она сдюжила. Из песни слов не выкинешь. Нам стоит вспомнить, что человек с ружьем в матросской форме в годы революции – это не только братва, не только пресловутый матрос-железняк. Это еще и Андреевский флаг, адмиралы и офицеры, оставшиеся верными присяге.
0: Арктика. Пожалуй, нет другого географического региона, который был бы столь на слуху в последнее время. Причин у этого несколько. Во-первых, это углеводородные ресурсы на арктическом шельфе. Во-вторых, геополитическое столкновение арктических стран за обладание новыми акваториями. Современные климатические изменения в Арктике выражены гораздо более, чем где бы то ни было, и грозят изменениями условий жизни людей и хозяйственной деятельности в приарктических странах. Арктика – это, к сожалению, регион далеко недостаточно изученный со всех точек зрения. И вполне естественно, что работа ученых и открытие тайн в этом регионе выводит на поверхность еще более широкий пласт вопросов таинственных. Мы, конечно, будем говорить о многих из них в наших следующих передачах, а сегодня я хочу коснуться пока единственного вопроса. Увеличится ли биологическая и в том числе интересующая человека промысловая продуктивность морской Арктики с потеплением климата? Закономерный вопрос. Многие считают, что да, а некоторые американские компании уже закладывают строительство специально приспособленного рыболовного флота для того, чтобы работать в арктических условиях. Климат Арктики действительно теплеет, и это приводит прежде всего к сокращению ледового покрытия и увеличению продолжительности безледного периода в летний сезон. Сегодня площадь ледовой шапки, подумайте, уменьшилась на 35% по сравнению с 70-90-ми годами прошлого века, а летняя кромка льда в некоторых районах отступила на север на 700, 800, иногда на 1000 километров. Это расстояние от Москвы до практически Петербурга и больше. Больше воды, больше света и, казалось бы, более благоприятные условия. А теперь давайте посмотрим, что дает человеку современная морская Арктика и как эти ресурсы или ресурсы прилежащих районов могут отреагировать на потепление и уменьшение ледовитости. Мы с вами будем говорить не об Арктике, которая формально лежит внутри полярного круга. Я напомню вам, что это 64 градусы 33 минуты северной широты, а об Арктике в более широком смысле, более широком регионе, которая очерчивает июльская изотерма 10 градусов. Это нам даст гораздо полное представление о биоте, о населении, обитающем в условиях жесткой смены сезонных условий, которая вообще-то является основной характеристикой Арктики. Самый древний Баренцево-Амурский промысловый район нам с вами дает треску, атлантического лосося, которого мы ласково называем семгой, он дает нам мойву, он дает нам сельдь. В общей сложности этот промысловый район дает двум странам, России и Норвегии, около 3 миллионов тонн продукции в год. Теперь давайте двинемся на восток, в наши сибирские моря. Баренцево-Амурский регион отделяется от региона, очень протяженного региона Сибири, узким Карским проливом, за которым лежит практически мертвая, безжизненная зона арктических морей. Это Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и Чукотское море. И знаете, что поразительно? Граница, которая проходит по Карским воротам, выражена в такой сильной степени, чтобы для того, чтобы проиллюстрировать это, я вам могу сказать следующую историю. Судно, остановившись в 10 милях западнее Карских ворот в Баренцевом море, может выпустить 3 рыбаков с удочками, и они наловят примерно за 3-4 часа рыбы, которую хватит на камбус на неделю. Судно приличного размера. Стоит вам пройти буквально 20-30 миль восточней, и вы попадаете в беднейший сибирский регион, где можно, вся команда может стоять с удочками на борту, и вы в неделю не дождетесь ни одной поклевки. Если мы с вами подвинемся дальше, на восток, в Чукотское море, то Чукотское море на юге граничит с морем Беринговым. И опять мы с вами встречаем такую поразительную границу. Если Чукотское море – это море крайне бедное, то, пересеча Берингов пролив, мы буквально на протяжении 30-40 миль попадаем в район чрезвычайно богатый, район, который сейчас дает России более трети морского промысла, и промысел чрезвычайно разнообразный. Там и минтай, и сельдь, и знаменитые камчатские крабы, и многие донные беспозвоночные, и гигантские палтусы, размеры которых достигают почти 2 метров, а вес 200-300 килограмм. Что нужно для того, чтобы новые промысловые ресурсы появились в тех районах Арктики, где сегодня их нет? Конечно, нужны необходимые температурные условия. А главное, необходимая для них пища. А последнее, так же, как и на Земле, зависит от уровня первичной продукции, которую в море создают мельчайшие водоросли, совершенно так же, как растения создают ее на Земле. Что заставляет людей думать о возможном возрастании промысловой продукции Арктики в связи с потеплением климата, даже небольшим, скажем, на 1,5-2 градуса? Думаю, что это события, которые в недавнем прошлом произошли в Беринговом море в начале 70-х годов прошлого века. А события эти состояли в следующем. Произошло так называемое переключение режима северной части Тихого океана, климатического режима, в результате которого Берингово море потеплело примерно на 1,5 градуса. И это открыло в Берингово море дорогу Минтаю. Проник он туда в огромных количествах. Напомню вам, что в 60-х годах промысла Минтая в Беринговом море практически не было. А если он промышлялся, то только для нужд ферм, на которых выращивали пушнину. Так вот, этот Минтай, проникший в Беринговое море, в течение нескольких лет занял не только в экосистеме этого района, но и в промысле центральное место. Скажу вам цифру, что на пике промысла, который был в конце 70-х годов, добыча Минтая достигла 4,5 миллионов тонн. Это вообще невиданная цифра для регионального промысла. Ну, потом эта цифра снизилась в результате перепромысла. Но, во всяком случае, Минтай превратился в Беринговом море в царь-рыбу при изменении климатических условий. А теперь давайте посмотрим, что может произойти в основных арктических регионах в связи с изменениями климата. Ну, в Баренцево-Морском регионе мы в некоторые годы имеем примеры, по которым можем судить. Граница льда сдвигается на северо-восток на сотни километров, и на открывающемся пространстве существенно увеличивается продуктивность характерных, именно характерных для Баренцевого моря видов рыб. Прежде всего, это мойва и треска. Вот скажу вам, по некоторым расчетам, климатическое потепление в этом районе может привести к увеличению промысла примерно на треть. При этом резкая граница, и это очень важно, резкая граница между богатейшим Баренцево-Морским регионом и крайне бедным сибирским, она остается в Карских воротах, и она практически незыблема. Что происходит в Беринговом море в теплые годы? Мы тоже это знаем по ряду примеров, и у нас существуют некие модели, по которым мы это можем предсказывать. Формируется богатый урожай царь рыбы, минтая, что позволяет увеличить вылов этой рыбы тоже почти на треть, что часто происходит. Эти годы называют богатоурожайными годами на минтая. Так же, как и на Западе, и опять я это специально подчеркиваю, граница высокопродуктивных вод, проходящая по Беринговому проливу и привязанная к Беринговому проливу очень жестко, и отделяющая Берингово море от лежащего севернее, свободного от льда, на льда, но бедного и абсолютно негодного для промысла Чукотского моря, так же, как и на Западе, остается абсолютно незыблемой. Почему же это происходит? Ответ на самом деле прост. Дело в глубоком недостатке пищи. И самое главное, ее основы, основа ее повсеместно в Мировом океане, это первичная продукция водорослей, как мы с вами и сказали в начале беседы. В огромной части Арктики, в том числе и в той Арктике, которую некоторые рассматривают как будущий район промысла, этой первичной продукции не хватает самым категорическим образом. В чем же дело? Может быть, в Арктике водорослям не хватает света? Нет, это далеко не так. Мы знаем, что водоросли могут интенсивно развиваться под 2-2,5-метровым льдом. А в некоторых, к сожалению, весьма ограниченных районах высокой Арктики, первичная продукция достигает величин, соизмеримых с самыми продуктивными районами Мирового океана. Дело, как это ни удивительно, в речном стоке. В Арктику ежегодно поступает почти 2500 кубических километров пресной воды, речной воды, которая значительно легче соленой морской. Частично смешиваясь с морскими водами, эта пресная вода растекается огромным легким одеялом по акваториям арктических морей. Сколько ни охлаждай его, сколько ни намораживай на нем льда, никакого вертикального перемешивания не произойдет. По одной простой причине. Вклад солености в вертикальное плотностное расслоение водной толщи намного превосходит вклад температуры. Вообще, это соотношение в среднем можно характеризовать как 1:8. Что это значит? Это значит, что если у нас поверхностная вода солонее, более пресная, чем ниже лежащая, скажем, она 23 промилле, а ниже лежащая 24, мы поверхностную воду должны охладить на 8 градусов. Только тогда она по плотности приблизится к водам подстилающим. А чтобы произошла конвекция, нужно охладить ее еще на 8 градусов. Таким образом, естественной зимней вспашки многих арктических акваторий перед новым вегетационным сезоном, когда начнут цвести водоросли, просто не происходит. И весной водорослям остается довольствоваться только тем минеральным питанием, что принесли реки. А оно по целому ряду причин не достигает большинства открытых арктических акваторий. А также результатами работы бактерий, живущих в верхнем слое моря. И можете себе представить, насколько эффективна работа бактерий при нуле градусов. Так что результаты они дают крайне скудные. В таких условиях важнейший природный феномен – весеннее цветение фитопланктона – в этих огромных регионах просто отсутствует. Годовая первичная продукция очень низка, а вслед за ней низкие общие продуктивность морской экосистемы. Есть новым вселенцам, если они появятся по температурным условиям, в такой экосистеме попросту будет нечего. Вот таким образом объясняется тайна крайней бедности огромных акваторий наших сибирских морей и вероятное отсутствие реакции их экосистем на, казалось бы, благоприятное потепление арктического климата. Бизнесменам, планирующим строительство специального флота для промысла ментая, а может быть и камчатских крабов, на огромном чукотском шельфе очень и очень стоит об этом подумать.
2: Научный мир развивают гипотезы, сдерживают прописные истины, полезно и то, и другое. Развитие – это поход за новыми знаниями. Истина – остановка для осмысления знаний обретенных. Сколько изобретательности вкладывают ученые в проведение своих опытов. И где их только не проводят, рискуют жизнью порой. И все же в этом перечне особое место занимает эксперимент, проведенный по просьбе экспериментатора после его смерти. Джон Дальтон, английский естествоиспытатель, внесший немалый вклад в науку. И еще он первым описал врожденный недостаток зрения, при котором нарушено распознавание цветов, и прославился именно этим. Название болезни «дальтонизм» на слуху у многих, а уж среди тех, кто страдает им, так называемых дальтоников, тем более. Юношей он не замечал за собой ничего странного. И не исключено, что на физико-химическом поприще так и прожил бы до конца дней в неведении. Но в 24 года увлекся ботаникой. А в монографиях этой науки, как известно, немало рисунков, чаще цветных. И нередко по ним, в том числе по цветовой гамме, определяют многие важные свойства. Когда в тексте шла речь о белых или желтых цветах, Джон не испытывал затруднений. Но вот пурпурные, розовые или темно-красные для глаз Дальтона были неотличимы от синих. Приходилось брать в руки толстый фолиант и отправляться за помощью. Нелегко было общаться, особенно с теми, кто думал, что ученый шутит. Яркие, сочные цвета, а молодой человек, будто бы в насмешку, спрашивает, голубой или розовый лепесток нарисован. Понимал его только брат, обладающий тем же наследственным дефектом. Естественно, дальтоник Дальтон был непростым дальтоником. Страсть к исследованиям не покидала его ни в какой ситуации. Размышляя об особенностях своих глаз, сравнивая свое восприятие с видением цветов друзьями и знакомыми, он сделал вывод о некоем синем светофильтре, скорее всего расположенном в так называемом стекловидном теле, студенистой массе, заполняющей глазное яблоко. Завещание было странным. Был в нем пункт, обращенный к лаборанту. Воля покойного после смерти. Извлечь глаза и проверить, не окрашена ли в голубой цвет важная составная часть глаза. Лаборант выполнил завещание. Не нашел ничего странного в глазах Дальтона. Предположил, возможно, что-то не в порядке со зрительными нервами. Но окончательного вердикта произнести не посмел. И как соратник ученого решил оставить потомкам проблему и ее разгадку. Глаза Дальтона сохранились в банке со спиртом. Банка полтора века хранилась в Манчестерском литературно-философском сообществе. Лишь в 1995 году генетики выделили и исследовали ДНК из сетчатки. Как и следовало ожидать, в ней обнаружились гены дальтонизма. Исследование Дальтоном собственной болезни было настолько точным и верным, что термин «дальтонизм» прочно закрепился за недугом. Хотя сам он страдал довольно редкой его разновидностью. Продолжим то, с чего начали. Провинциальный учитель-самоучка, химик, метеоролог и естествоиспытатель Джон Дальтон был одним из самых знаменитых и уважаемых ученых своего времени. И не только как исследователь дефекта зрения, который, что лукавить, мешал ему всерьез заняться ботаникой. Но в свое время Дальтон был широко известен благодаря новаторским работам в самых разных областях знаний.
3: Он открыл закон равномерного расширения газов при нагревании, закон растворимости газов в жидкостях. Дальтон обнаружил явление полимеризации, в то время на примере этилена и бутилена. Сегодня без этого трудно представить химическое производство. Замечательный ученый Джон Дальтон ввел понятие «атомный вес». Первый рассчитал это понятие для ряда элементов. Составил таблицу их относительных атомных весов, заложив тем самым основу атомной теории строения веществ. Профессор Оксфордского университета, член Французской академии наук, член Лондонского королевского общества, при всем при том, прославился, по мнению большинства, производным словом от названия болезни своих глаз. Справедливо ли это? Великий Гомер вообще был слепым, но мы редко вспоминаем об этом.
0: Эффект плацебо – такой раздел мы сегодня можем найти в описании некоторых лекарств. Строго говоря, такая характеристика должна сопровождать все медикаменты, но пока этого нет. Плацебо буквально переводится с латинского как «понравлюсь, умиротворю». Это вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства. Французский писатель и философ Мишель де Монтень писал в конце XVI века. Существуют люди, для которых лишь внимание со стороны медицины уже действенно. Об истории плацебо, о тайных действиях пустышек, как его иногда называют врачи, на человека, мы сегодня поговорим с Сергеем Константиновичем Судаковым, членом-корреспондентом Академии наук, директором Института нормальной физиологии Российской Академии наук. Сергей Константинович, спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Усаживайтесь поудобнее. Я начну с самого такого простого исторического вопроса. Когда вообще это само понятие появилось, плацебо?
4: Насколько мне известно, это где-то 15-й, наверное, может быть, 14-й век. И появилось оно вовсе не из медицины, это понятие. И вообще оно называется не плацебо, а плацебо.
0: А плацебо, да.
4: Раньше называлось плацебо от слова плацебо домин. Это начальные слова тех... той вот процедуры, которую исполняли плакальщики на похоронах. И вот эти плакальщики, нищие, которые по поберушке, по прошайке, то есть пустышки, пустые люди. И вот это слово, оно...
0: И их собирали просто для того, чтобы процедуру оплакивания,
4: оплакивания, да? Оплакивания, да. Это не имело никакого отношения к тому, что сейчас подразумевается под этим словом. Это просто вот... И вот они плакали вот это вот плацебо домином. Значит, это перевод там совершенно по-разному. Это какой-то из псалтырей... перевод с латинского вот этого плацебо,
0: он очень множественный.
4: Поэтому тут вот как-то привязывать его к переводу совершенно невозможно. К переводу это не привязывается, а привязывается вот к этим пустышкам, пустым людям, которые...
0: Медики, кстати, так и называют пустышки чаще
4: пустышки,
0: всего.
4: Пустышки, да. То есть вот пустые люди, которые занимались вот этим плаканием, и первое их слово было плацебо. Отсюда их так и называли. И дальше вот это слово перекочевало уже где-то уже позже, наверное, в веке в 16-м, 17-м, а может быть даже еще позже, уже в медицину, где назывался вот этот эффект плацебо или эффект плацебо теперь. Говорят, я даже не знаю, как правильно.
0: Я слышал и так, и так.
4: И так, но... и так. Да. В принципе, латинское слово, там ударение может быть как на первое слово, так и на предпоследнее, но не на последнее. То есть вот такая история, но что сейчас мы имеем, это совершенно другая вещь.
0: И сейчас мы его используем, я так понимаю, в двух ипостасях. Первое – это контроль действенности медицинских препаратов, и второе – в качестве, собственно, иногда лекарственных средств оно используется, да?
4: Ну, оно используется вообще в качестве нарицательного такого слова, когда мы говорим о том, что действует то, чего нет на самом деле. То есть действие отсутствующего вещества – это и есть действие плацебо. Это, в общем, довольно понятная вещь, потому что это связано в более широком смысле с внушением, внушаемостью человека. Это связано с тем, что человек может регулировать сам свои физиологические функции без помощи внешних каких-то лекарств, но ему надо помочь иногда, показать, что вот он действительно, то есть внушить ему то, что его организм будет излечен при помощи вот данного какого-то воздействия. Это не обязательно таблетка, это может быть какое-то физическое воздействие, тоже будет называться плацебо, если оно не приносит на самом деле никакого физиологического действия. А психологическое действие оказывает, и оно оказывает таким образом, что дальше уже начинается физиология. То есть дальше включаются в мозге процессы определенные, которые приводят иногда к полному выздоровлению человека даже от каких-то тяжелых заболеваний.
0: И что, это такие случаи полного выздоровления только основанном на плацебо, они известны?
4: Ну, я не могу привести какого-то примера конкретного, но дело в том, что вот препараты, которые... Ну, можно сказать, что действие плацебо, оно где-то составляет около от 10 до 90% действия таблетки, заполненной лекарством.
0: То есть, таблетка, это говорит как... о наших вообще потенциях.
4: Конечно. То есть, и особенно это связано с теми препаратами, которые воздействуют на мозг человека, на психику. То есть психотропные препараты, около, ну, 80-70 до 90% Фантастика. Это действие плацебо. То есть этот человек верит в эту таблетку, то эффект обязательно будет. А эффект самого препарата – это остальные 10%, которые…
0: А это вообще может позволить медикам, скажем, снижать дозы или какие-то психотропные препараты, которые, ну… вредны вообще, по большому счету, но у человека тяжелая депрессия или еще что-то надо применять, и вот, грубо говоря, сажать его на это плацебо. Вообще медики это используют, ну, втайне от пациента?
4: Дело в том, что современная медицина, она связана еще со страховой медициной, и если мы будем втайне от пациента снижать дозу и использовать плацебо вместо определенных препаратов, то это будут судебные процессы.
0: Да, это да. А в такой вот канонизированной медицинской практике этого нет?
4: В канонизированной медицинской практике есть гомеопатические препараты. Ну, я, может быть, тут скажу не всем приятные вещи, но действительно ведь в гомеопатических препаратах действующего начала нет. Самих тех молекул, которые будут оказывать какой-то фармакологический эффект. Там есть, как говорится, память о том, что там когда-то было. И, естественно, здесь в основном, то есть вот у гомеопатических препаратов это практически 100% действия плацебо.
0: Я вот читал про такого врача, может быть, я, Сергей Константинович, ошибусь в его фамилии, по-моему, его фамилия была Мудров, который практиковал перед революцией и использовал порошки. У него какой-то колоссальный процент был выздоровления, а потом после его, причем эти порошки назывались условно, скажем, серебряный, золотой, там еще какой-то. Вы улыбаетесь, вы, наверное, знаете хорошо эту историю. После его смерти, когда пытались докопаться до этого, оказалось, что это был просто мел.
4: Ну да. Дело в том, что вот как раз Мудров-то и говорил, что если после посещения врача больному не стало легче, то это врач плохой. То есть само появление врача – это уже эффект плацебо, и что, если больной верит врачу?
0: Ну вот да, Монтень, видите, в 16 веке об этом сказал.
4: Если это все действительно вот такая вот вера, то она лечит. Больной может выздороветь от одного вида врача, хорошего врача, которому он действительно доверяет.
0: Да, еще раз я хочу просто удивиться тому, насколько, конечно, велики скрытые возможности человека, которые вот задействуется психологическим механизмом именно, а вовсе не медикаментозным для того, чтобы...
4: Ну да, вы знаете, я думаю, что это, под этим есть определенная вот такая эволюционная, наверное, история, потому что вот эти вот воздействия словом и вообще коммуникация между животными вот раньше, ну а теперь у человека это основное фактически действие, это коммуникация. А раньше у животных это были очень такие жизненно важные вещи, когда именно происходила коммуникация. То есть либо это сигнал об опасности, либо это сигнал о том, что вот там пища есть. То есть у животных вот такая коммуникация, она связана с жизненно важными функциями. И поэтому вот этот сигнал, он запускает определенные физиологические механизмы, которые вот связаны с теми, с мотивационными процессами, с эмоциональными процессами. И связаны с регуляцией всех функций организма. То есть либо надо активировать какие-то процессы, там, чтобы убегать, либо надо включать какие-то процессы, чтобы найти пищу. То есть регуляция соматики фактически связана с воздействием различных сигналов на мозг. И вот эти сигналы, которые связаны с сигналами внушения, сигналами того, что человек получает информацию о каких-то вещах и верит в них, вот они запускают уже конкретные физиологические механизмы, то есть физиологические реакции включаются, их можно описать, они сейчас, ну, многие из них известны, конечно, не все, но многие известны, многие опять же, поддаются фармакологической регуляции, то есть именно эти процессы.
0: То есть это, в принципе, извините, что я вас перебиваю, да. Запускаются те процессы, которые бы запустило медикаментозное лечение, да?
4: Нет. Медикаментозное лечение у нас сейчас такое, что оно не запускает естественные процессы, к сожалению. Оно либо портит эти естественные процессы таким образом, что компенсируются определенные вот поломки, которые... Mm-hmm. Большинство препаратов так действует. Ну, если мы не будем брать препараты, которые подавляют там всякие болезнетворные бактерии или вирусы, на организм воздействие идет ненормальным путем. Большинство препаратов, большинство фармакологии – это воздействие на процессы, которые не восстанавливают нарушенные функции, а которые компенсируют их. Компенсируют за счет, может быть, чаще всего поломки других функций. А вот нормальные процессы, которые запускаются при помощи того же плацебо или плацебо, они, к сожалению, сейчас вот... Таких нет таблеток фармакологических. Мы не можем вот дать таблетку, которая бы вот была бы плацебо, но на самом деле содержала бы там какие-то вещества, которые вызывали бы,
0: запускающие эти плацебные
4: эффекты. Но мы можем регулировать их при помощи вот уже запущенные процессы, можем регулировать при помощи определенных веществ, потому что плацебо запускает известные нам физиологические и биохимические процессы, как в мозге, так и на периферии.
0: Да, вообще это фантастический рассказ. Я вот эти цифры, которые мне вы привели по поводу действенности плацебо, особенно психотропных.
4: Ну, это не все, не все, конечно.
0: Не все, конечно, но
4: если будет,
0: я хочу спросить вас, вот вы на переднем крае науки сейчас работаете, нормальной физиологии, которая, конечно, и с этим имеет дело. А скажите мне, пожалуйста, будущее вы этого видите какое-то такое, ну, прикладное?
4: Конечно.
0: Видите,
4: конечно.
0: Да?
4: Это вот если мы полностью, ну, это, конечно, мечта, которая недостижима ближайшими поколениями.
0: Мы ученые, мы должны мечтать.
4: Полностью поймем, как вот этот процесс, какие процессы, все вот процессы разворачиваются при действии вот этого, ну, так называемого эффекта плацебо, то тогда будет человек... Фактически
0: в огромном числе случаев мы освобождены от медикаментозного воздействия.
4: Мы сможем сами регулировать свои какие-то поломки, которые возникают, но их еще надо диагностировать. То есть человек сначала научится диагностировать свои поломки, потом сам их восстанавливать, лечить. И фактически это будет бессмертный человек, который сможет жить, ну не бессмертный, но жить он сможет
0: намного дольше. Ну, во всяком случае, намного дольше. И намного здоровее.
4: И при этом не принимая никаких вот этих ядовитых таблеток, которые наносят огромный вред.
0: Да, как вы правильно сказали, портя одно, отправляя другое.
4: Да, компенсируем другое. Такая вот сейчас медицина, к сожалению.
0: Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное. Это совершенно феноменальный рассказ. И я всем, кто занимается вот этой поразительной вещью, связанной с плацебо, я искренне желаю успеха, потому что мне кажется, что вот мы с вами коротко зацепили то, что можно, безусловно, считать наукой будущего. Спасибо еще раз вам огромное.
4: Спасибо.
0: Завершая этот сюжет, я хочу вспомнить замечательный рассказ о Генри «Последний лист». Больная тяжелым воспалением легких девушка смотрела в окно, где бушевала поздняя осень, и твердо уверовала в то, что она умрет, когда упадет последний лист со старого плюща напротив. И когда ночью этот последний лист упал, сосед-художник нарисовал его на стене. Этот сохранившийся лист дал девушке силы побороть болезнь. Эффект плацебо у каждого из нас в руках. Давайте помнить об этом и пользоваться им во имя наших близких и любимых. Дорогие телезрители! Программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны» прощается с вами. Прощаюсь с вами и я, ее ведущий Михаил Флинт. До новых встреч и до новых тайн.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, общаемся, задаем друг другу периодические вопросы и получаем очень интересные ответы. Мы – это лаборатория ночных видео, собственный проект anthropogenes.ru. И сегодня на месте второго ведущего в качестве ведущего от проекта anthropogenes.ru Георгий Соколов. Гош, привет!
2: Привет, Виталик! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы выходим в формате постскриптум. Это значит, что сегодня наш гость, которого я чуть позже представлю, будет отвечать на вопросы, которые накопились после его доклада на форуме «Ученые против мифов». А это был доклад, который состоялся еще на 6-м форуме «Ученые против мифов», то есть уже довольно давно. Доклад назывался «Новейшее мифотворчество о монголо-татарском Юиге». И это был, пожалуй, один из таких самых сильно комментируемых докладов вообще на всех наших форумах, потому что тема о том, что никакого ига не было, она почему-то очень популярна в альтернативно-исторической среде. И сегодня наш гость – это Юрий Селезнев, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Воронежского государственного университета. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: И, собственно, тема горячая, и мы надеемся на ваши вопросы и на вашу поддержку. Да, Виталий?
1: Да, конечно. И вы прекрасно знаете, те, по крайней мере, кто регулярно смотрит наши стримы, как нас можно поддержать. Самое простое и самое, наверное, главное для нас – это подписаться на наши каналы, на каналы «Лаборатории ночных видео», anthropogenes.ru, и после этого нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы будете первыми получать либо уведомление о вновь загрузившихся видео, а, между прочим, завтра будет очередное очень классное видео на канале anthropogenes.ru, ну или вот такие стримы, также уведомления к вам будут оперативно прилетать, имейте в виду. А если вам нравится данный конкретный стрим, то вы всегда можете использовать суперчат или ссылку, которая есть как в описании, так она сейчас и в чате появится, для того, чтобы свои вопросы присылать. Ну и вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И помните о том, что и у нас, у проекта «Лаборатория ночных видео», у проекта anthropogenes.ru, имеются странички на Патреоне. Такая поддержка тоже очень-очень для нас важна. И на этой торжественной ноте, я думаю, что мы можем приступить.
2: Да, я хотел сказать еще одну важную вещь, Виталик, о которой ты забыл.
1: Да, конечно, я не забыл.
2: О том, что мы поощряем наших дорогих зрителей задавать вопросы, и наш дорогой гость после уже сегодняшнего эфира выберет два лучших вопроса, два самых интересных, содержательных, показавшихся ему самыми, может быть, дельными. И авторов этих вопросов мы наградим призами. Замечательными футболками форума «Ученые против мифов», вот вроде той футболки, которая сейчас на мне. Вот, и я хочу назвать авторов победителей лучших вопросов, авторов лучших вопросов, которые выиграли футболки на двух предыдущих эфирах. Значит, эфир, который у нас проводил зоолог Иван Затевахин. Футболки получают два следующих наших дорогих зрителя. Это Татьяна Маслова, спросившая, насколько реально описано поведение кошек в таком классическом рассказе, как «Королевская аналостанка» или «Аналостанка», ну, очень важно, Сетона Томпсона. И наш постоянный зритель, доктор Галоперидолум, которая спросила, то есть правильно ли поняла, что саблезубы – это не один класс, это совершенно разные группы животных, не только кошек, у которых параллельно развивались длинные зубы. И второй стрим, который проводил антрополог Станислав Дробышевский, и также выбрал авторов двух вопросов. Первый автор – это Евгений Сейбл-Носорог. Вопрос про важность ресурса женщины. И наш постоянный зритель, еще один, Румяный пирожок, который спросил, а находились ли декорированные рисунками жилища. Вот я назвал четырех человек. Пожалуйста, сейчас мои контакты появятся в чате. Напишите мне, и я сообщу вам, как получить ваши драгоценные футболки. А теперь я предлагаю перейти к вопросам. У нас некоторое количество вопросов уже есть, и мы будем их, как это принято, записывать. А уважаемого Юрия попросим отвечать.
1: И первый вопрос от Сергея Рожнова. И он спрашивает, иго и нашествие не синонимы. Нашествие, подчинение, дань были, и термины понятны. А что такое иго? Непонятно. Это оккупация?
3: Очень такой любопытный вопрос. И самое главное, что он очень правильный. Правильный вопрос, потому что действительно нашествие и иго – это разные вещи. Мы вот на «Ученые против мифов 6» в общем-то говорили много об мифотворчестве в отношении иго, но это мифотворчество часто связано, и часто мы сбивались на то самое нашествие. А было ли нашествие, было ли иго? То есть в центре внимания у нас всегда иго, а говорим мы в основном о нашествии. Действительно, это совершенно правильно сформулированный вопрос о том, что нашествие и иго – разные явления. И с нашествием действительно все понятно. Военные силы проходят по соседям или не соседям, разоряют, и там идут какие-то последствия. А вот что такое иго? Иго стало загадочным термином, потому что оно многосодержательно, многонасыщенно. Почему? Потому что когда люди начинают размышлять об этом периоде, периоде после нашествия Батыя, которое вроде как у нас длилось до конца 15 века, там тоже вопрос, когда отменять иго. Вот этот период, он 240 лет числится, может быть даже 250. И естественно за этот период наполненность, насыщение этого времени было совершенно разным. И вот этот вот термин оказывается такой размытый, расплывчатый. И, собственно, на рубеже 20-21 века возник вопрос о правоприменимости этого термина. И как бы заключительная часть вопроса, что же это оккупация, в том-то и проблема, что монголы-татары, или, наверное, все-таки корректнее говорить ордынцы, тут сразу хочу пояснить, что нашествие было монголо-татарским, ну, в крайнем случае, монгольским, об этом тоже, может быть, еще придется сегодня поговорить, а вот иго было уже ордынским, потому что период владычества Орды, Орда, она не совсем монгольская. Ну, это тоже более такой широкий вопрос. Так вот, нашествие у нас монголо-татарское, а иго – ордынское. Но вот иго – это действительно не оккупация, как прозвучало в вопросе, потому что фактически контингентов военных на территории Руси не было. Не только Руси, там Армении, Болгарии, те территории, которые можно сравнивать с Русью по статусу. Вот контингентов не было, не было оккупации. Можно попробовать подыскать иные термины, что я, в общем, пытался сделать. У меня не получилось. Назвать этот период каким-то вот, как, например, для европейской части, вассальная зависимость. Вот не соответствуют отношения русских князей с ордынскими ханами четко вассальным отношениям. Протекторатом это тоже не назовешь. Иными какими-то терминами, которые соответствовали бы тем отношениям, которые сложились, не получается назвать. То есть придумали ученые, когда вот столкнулись с этим периодом, специальный термин, для этого периода, и этот период стал называться игом. Что же такое иг? В двух словах, это система зависимости русских княжеств от Орды и Монгольской империи, или Монгольской империи и Орды в хронологической последовательности. И у этого периода есть некие отличительные черты, в частности, ну, три основных формы зависимости, формы подданства, формы неравноправия отношений выделяют. Это, собственно, о чем говорилось в вопросе, налоговая повинность, выплата дани, обязательные ежегодные дани, судя по всему, это был 10% подоходный налог. Это участие в военных мероприятиях Орды, то есть дань кровью, участие в войнах в интересах ханов, ну, иногда и не только ханов. Ну и такой вот яркий признак вот этой зависимости – это личная явка ко двору хана для получения ярлыка на свои владения, некоторые лицензии, зеленка на свои владения. И это посещение, а, должно было быть обязательным, б, оно должно было быть достаточно регулярным, ежегодным. Если сам не мог приехать правитель, он должен был послать уполномоченное лицо, как правило, родственника. В, это сопровождалось преклонением колен, естественно, до того, как допустить к хану до преклонения колен, человек должен был сдать оружие, пройти там очистительные огни и так далее, и так далее. То есть признаки подвластности, которая среди, вот, среди многих терминов латинского югум, от которого происходит иго, признаки подвластности, покоренности, они в это вписываются, в это определение, одно из значений, и вполне приемлемо для данного периода. И вот, отвечая, уже завершая ответ на этот вопрос, хотел бы вернуться к тому, что период был достаточно длинный, и, естественно, внутри этого периода тоже можно выделить различные части, куски, временные отрезки, когда разные были формы контроля над русскими князьями, и, соответственно, степень зависимости была разная. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо большое. И Кайман 4 задает серьезный такой вопрос.

0: осталось не только у Монголии.
1: Трилогия, она.
0: Если брать, опять же, ордынцев как политоним, то русские, в общем-то, тоже потомки ордынцев, поскольку они были подданными ордынского хана. Естественно, это крымские и волжские татары, нагайцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы. Ну, там, правда, более сложная политическая тоже была история, но, тем не менее, они имеют отношение к Золотой Орде, к Монгольской империи, если брать шире. Собственно, из крупных перечислены все, но если мы, опять же, рассматриваем Орду как политоним и ордынцы как политоним, собственно, все, кто были подчинены ордынскому хану в 13 веке, это и болгары, и сербы, и даже Византия, в общем-то, они тоже могут считаться потомками ордынцев.
1: Спасибо большое. И Тимур Воронков продолжает поддерживать наши проекты и задает следующие вопросы. Каковы были роли и положения женщин в Орде и Монгольской империи, как у аристократии, так и у простолюдинов? Как это положение менялось во времени?
0: Ну, собственно, роль женщины, она была такая вот непривычная для европейцев, поскольку тоже это было основано на способе хозяйствования, поскольку мужчина часто отправлялся реально за добычей на охоты, на войну и так далее, довольно далеко от кочевья, все заботы ложились на хрупкие женские плечи. Она управляла домохозяйством и имела довольно важный голос в этом управлении домохозяйством. И это распространялось в том числе и на управление государством. Ну, с одной стороны, все-таки это мужняя жена. Мы, если смотрим описание ханских приемов, хан сидит по левую руку, от него всегда сидит ханша. А с другой стороны, посещая хана, сначала навещаются эмиры и жены, и главная жена, потом только хан. И ордынские ханши, монгольские ханши имели право издавать собственные акты, указы, распоряжения, управления. То есть у них была сфера ответственности, которой они управляли, и имели большие широкие права и фиксируются управление государством между царствиями. Туракина после смерти Гидея, Гуркаймиш после смерти Гуюка, в общем-то, Баракчин, наверное, после смерти Батыя, правда, это по косвенным данным, прямых нет указаний. Но вот право на определенное управление, в том числе на высшую власть, они имели. В общем-то, довольно такое положение было интересное, так скажем, непривычное для христианского и мусульманского мира. Естественно, с принятием ислама роль женщины менялась, в нашем представлении принижалась и загонялась более жестко в домашнее хозяйство и отстранялась от принятия решений. Естественно, мировые религии на это влияли.
2: Спасибо. И спрашивает зритель под ником Визниковец, который поддерживает нас. Спасибо большое. Почему при походе Батыя после падения центральных городов княжества, например, Владимира, небольшие города продолжали сопротивляться? Например, Стародуб или Ярополч-Залесский во Владимиро-Суздальской Руси?
0: Ну, тут несколько причин. Главная причина, наверное, состоит как раз в том, в том факторе, что принцип «свой-чужой» здесь работал особенно остро. Кочевники были чужие, кочевники-монголы, ну, половцы были свои, монголы были чужие, они были совершенно чужие.

0: и они были не вписывались в христианскую картину мира, не вписывались как раз как орудие Божьего наказания. И в рамках этого Божьего наказания здесь нужно было смиренно принять бой, смерть, показать, что ты, в общем-то, защищаешь Руси себя, веру свою, но при этом как бы идешь на смерть. Это такое мировоззренческая такая причина, по всей видимости. Другая причина – это, конечно, то, что в каждом городе находился князь, либо наместник воевода князя, которому Юрий Владимирский в данном случае дал приказание держаться. И приказа об отступлении не было. А мы с вами знаем, что Юрий попытался разделить как бы власть, оставил столицу сыновьям оборонять, а сам отступил за Волгу собирать войска. Что в представлении, в общем-то, русских князей, и не только в XIII веке, должно было способствовать сохранению. Пал столица, может быть, князь выживет. Погиб князь, может быть, столица устоит. Ну, не устоял ни то, ни другое. Но городам было приказано держаться, и они держались и сопротивлялись. Не было же приказа сдаваться. Собственно, смерть высшего командира не означает, что надо не выполнять приказ.
1: Спасибо
2: Спасибо.
1: большое.
2: Мы
1: И на
2: продолжали
1: этой ноте,
2: эфир
1: да.
2: больше 2 часов и насмотрели более 700 человек до последней минуты. Да, Виталик, ты что-то хотел
1: Да, что
2: сказать?
1: очень приятно. Я хочу сказать всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам было интересно, интересно так же, как и нам. Я благодарю Юрия за подробные, интересные ответы и надеюсь, что эти ответы вам тоже понравились. А если не понравились или понравились, обязательно напишите про это и не забудьте поставить лайк. Это продвигает и наш канал, и данное конкретное видео. Ну, пусть побольше людей посмотрит его.
0: Спасибо за внимание. Было много интересных вопросов.
1: Все. Георгий,
2: Спасибо
1: спасибо
2: вам.
1: тебе.
2: Спасибо, Юрий. Спасибо, Виталик. Спасибо, дорогие зрители. До встречи, получается, на
1: В
2: нашем
1: субботу?
2: канале завтра. Ну, на
1: А,
2: интернет.ру.
1: конечно.
2: Зрители виртуально увидят нас. Вот. Завтра, в субботу уже гораздо менее виртуально, хотя тоже виртуально, но уже в прямом эфире. Все, спасибо. Всем
1: Да.
2: до свидания, друзья.
1: До
2: До
1: свидания,
2: свидания.
1: до встречи.

Здравствуйте, с вами «Русский охотничий журнал». Здравствуйте. Итак, с вами «Русский охотничий журнал». Я его главный редактор Михаил Кречмар. И я хочу сегодня поговорить с вами об опасных и неопасных животных. Значительная часть вас, моих слушателей, меня знают как специалиста по конфликтам между человеком и бурым медведем на северо-востоке Сибири. Я вот книжку даже целую об этом написал. И когда я начал первый раз читать лекции о проблемах, которые возникают между медведями и людьми, меня сразу заинтересовало и позабавило то количество людей, которые на эти лекции приходят. Практически во всех моих медвежьих лекциях аншлаг. При этом, при всем, люди, которые ходят на эти лекции, увидят медведя, в лучшем случае, в зоопарке. В то время, как даже если вы активный турист, или просто дачник, выезжающий за город, или человек, регулярно ездящий на шашлыки, у вас есть шансы познакомиться с довольно большим количеством вредных для человека и опасных существ. И это будут не медведи. Поэтому я специально разработал вот эту вот мою лекцию об опасных и неопасных животных. На всякий случай о неопасных тоже, потому что очень многих животных люди склонны мифологизировать. А к некоторым склонны относиться с большой недооценкой степени их опасности. Я когда-то тронул эту тему в моей книге, которую я назвал «Книга путешественника», и которая сейчас у меня глубоко перерабатывается и, хотелось бы думать, выйдет в достаточно близкое время. Есть у меня тут такая глава, прямо так она называется: «Опасные и неопасные животные». Книга эта у меня вообще, в принципе, посвящена особенностям проведения самостоятельных экспедиций, самостоятельному туризму. И вот когда я начал собирать материал для этой лекции, я решил посмотреть, а что у нас со статистикой-то на самом деле по несчастным случаям в туризме. Смотрим статистику. На каждые 10 тысяч пеших туристов, путешествующих по спортивным маршрутам, приходится 4 погибших. На каждые 10 тысяч лыжников 5 погибших. Больше всего приходится погибших на альпинистов. На 10 тысяч альпинистов 24 погибших. А основные происшествия, с которыми имеют дело МЧС и специально уполномоченные органы, это гибель людей на воде, 40% от общего числа происшествий, травмы и всякие увечья при преодолении сложного горного рельефа, это 20%. Переохлаждение 13%. И что меня особенно заинтересовало, в автомобильных катастрофах это 12% от общего количества всех случаев гибели туристов на маршруте. Автомобильные происшествия, я сперва так немножко напрягся, а потом понял, в чем это дело. Микрик с туристами перевернулся. Вот у вас уже сразу

силы. Да. Это олени в период гона. Все. Вот я про лося не успел сказать. Скажу сейчас, что вообще гон у всех оленей, он начинается со второй половины августа и заканчивается где-то в середине октября. И в это время самец, что лося, что благородного оленя, что дикого северного оленя, ведет себя неадекватно. Он принимает всякое шевелящееся существо, темное пятно, или за соперника, или за самку. И в том и другом случае, в общем-то, хорошего это вам ничего не ждет. От них, правда, от всех можно залезть на дерево. Вот копытные по деревьям не лазают, кабаны тоже. Медведь бывает опасен и в период гона, и в период бескормицы. О медведях у меня есть большая и подробная лекция, и даже не одна. Я вас сразу отсылаю к ней, для того, чтобы не дублировать эту часть здесь. Времени лишнего не занимать. Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе, что тоже может привести к увечьям и гибели. Волк, рысь, росомаха. Волк разоряет только мясные неохраняемые хранилища, склад оленьих туш вместе с забоем. Рысь не разоряет лагеря вообще. Рысь, кстати, вообще питается практически только живой добычей. Поэтому, вот, кстати, охота на приваду рысь не идет. Росомаха разоряет лагеря, занимает лабазы и избушки, живет в них подолгу. Тут я вам скажу вот что. Я сам работал в местах довольно долго, работал в местах с очень высокой численностью росомахи и с высокой численностью бурого медведя. И хочу вам сказать, что за эти 20 с чем-то лет росомаха разоряла избушки, которыми я пользовался, всего два раза, а медведя десятка два. Так что опасность росомахи очень сильно преувеличена, причем росомаха-то она вот такая, а медведь-то он, ого, он больше меня. Поэтому вреда он приносит явно гораздо больше. Мелкие разорители. Суслики, полевки, вороны, вороны, кедровки. Ну, достаточно такая противная категория. Вороны, вороны, они представляют угрозу для ваших пищевых запасов, если вы их неосторожно выкладываете на открытом воздухе. Ну, взяли для того, чтобы мясо заморозить, разделали зверя, положили на снег. Опа, вороны налетели, все поклевали и обгадили в придачу. Суслики и мыши способны растащить практически неограниченное количество продуктов. Есть ли доступ для полевок или для сусликов к макаронам, гречке? Они все не съедят, они все растащат. Вот, но растащат они действительно все. Они вот могут ущерб нанести очень серьезный. Ну, вот вариантов здесь три. Избегание, отпугивание и правильное складирование. О чем надо помнить в первую очередь? Сразу всем. Все крупные звери. От лося, медведя до росомахи. Избегают конфликтов с группами людей. Ходите толпой, и никто вас не тронет. Есть исключения. Это медведи на неубираемых лагерных площадках, они просто к людям привыкают, и для кого-то это может кончиться очень плохо. Практически все проблемы, которые у нас возникают, хоть с медведями, хоть с мышами, связаны с неохраняемыми запасами пищи. Поэтому всегда очень тщательно относиться к складированию, делать их недоступными для любых видов животных. Хоть вот таких, хоть вот таких. Причем вот такие, они бывают очень ушлые. Я однажды видел лабаз, ну, классический лабаз на двух деревьях. Площадка, сруб, покрыта крышей. И на лабазе хранился мешок риса. И к этому лабазу наклонилась ивовая ветка.

И она коснулась этого лабаза. Так вот, мыши по этой ветке перетаскали весь этот мешок. Поэтому аккуратно все. Вот продукты, которые прямо в избушках, их лучше подвешивать под крышей в мешочках. Хотя полевки бывают тоже очень ушлые, они по неструганному потолку подбегают и прыгают на него. Так тоже случается. Недооценивать братьев наших меньших ни в коем случае нельзя. Неядовитые и ядовитые змеи и ящерицы. Не все, что без ног, все опасно. И надо помнить, что на территории нашей страны есть всего три опасных для человека вида змей. Это гадюка и щитомордник, причем их укус не смертелен, и то, и другой. Щитомордник, в общем, в принципе, та же гадюка, и действие яда у них то же самое. Но в некоторых ситуациях, когда у человека есть проблемы со здоровьем, человек может умереть, сердце остановиться. На самом юге нашей страны, в жарком Дагестане, может встречаться гюрза. Вот ее укус может быть смертелен. Все остальное у нас для человека не опасно. Уж. Самая распространенная змея нашей страны – это уж. Он узнаваем по желтым пятнам на тыльной стороне головы. Тут еще очень любят говорить, что у ужа круглые зрачки, у гадюки щелевидные. Вот, понимаете, в чем дело? Они вот такие вот чаще всего, что гадюка, что уж. Как вы рассматривать зрачки-то будете? Вот. Ну, у гадюки голова остроконечная, а у ужа круглая. Кроме всего прочего, у нас в стране есть безногая ящерица-веретенница, есть желтопузик, есть некоторое количество неядовитых змей. То есть шансов, что вы встретите ядовитую змею и неядовитую, он примерно одинаковый. Ядовитые змеи. Что делать при укусе? Не перевязывать, не рассекать, не отсасывать. Покой, медицинская помощь и много воды внутрь. Кстати, имейте в виду, это касается любых интоксикаций. Любое отравление лечится просто проливанием большого количества жидкостей. Самая большая опасность в результате укуса ядовитой змеи и даже ядовитого насекомого, например, шершня, осы или пчелы, это анафилактический шок. Это аллергическая реакция немедленного типа в состоянии повышенной чувствительности организма. Как бороться? Налагается жгут выше места инъекции или укуса, и срочно вводится адреналин 0,2-0,5 мл 1% раствора подкожно или лучше внутривенно. Шершни, осы и пчелы, в общем-то, могут их не укусы, а их жаленье, они жалят, они кусают. Вот их инъекция их яда может вызывать такой анафилактический шок. Пауки. Наиболее распространенные крупные пауки в России, вот такие вот крупные, здоровые, которые висят в конце августа, в сентябре во всех лесах и перелесках и выглядят страшно противно, они на самом деле не опасны. Они могут вас укусить за кожу. Все пауки кусаются, их хелицеры могут вашу кожу прокусить, но там не более чем частичное покраснение. Просто от лицезрения одного этого паука неприятностей получаешь гораздо больше, чем от укуса. Правда, в нашей стране есть в Поволжье тарантулы. В прикаспийских степях стали появляться каракурты. Каракурт смертельно опасен. Тарантул тоже, в общем-то, укус тарантула не смертелен, но может вызвать довольно длительное недомогание, повышение температуры, тошноту, рвоту. Как обычно все это происходит. Больше всего на природе, скажу я вам, неприятностей причиняют обычные кровососущие насекомые. Во многих местах нашей страны вообще это комары и мошка, а также оводы. Это то, что делает существование на открытом воздухе
весьма проблематичным. Бороться с ними надо с помощью репеллентов и, опять же, соответствующей одежды. Но это вот предмет для совершенно другой истории. Но надо помнить о том, что жизнь сложна и не имеет очевидных ответов на простые вопросы. И сложно сказать, кто опаснее. Здоровенный, вооруженный до зубов бандит, прячущийся по лесам, или зараженная неизвестным количеством болезней, легко доступная девушка. Старайтесь избегать обеих этих неприятностей. Спасибо вам и удачи!

Начиная наш сегодняшний разговор о греческой колонизации Северного Причерноморья, об основании первых античных городов в этом регионе, необходимо, конечно, начать с вопроса о том, что вообще из себя представляла Великая греческая колонизация. В школе об этом говорят немного, хотя, по-моему, это есть в современных учебниках истории тоже. Но так или иначе, это был такой глобальный исторический процесс, охвативший практически все Средиземноморье и Причерноморье, да, от Испании до Черного моря. И хронологически попадающие в рамки примерно с середины 8 века до нашей эры и по конец 6 или даже начало 5 века до нашей эры. О причинах греческой колонизации написано много книг, сломано много копий, разные ученые в разное время различным образом себе представляли, но основные предпосылки, причины того, что греки вот расселились на такой огромной территории. Тут необходимо сказать, что в любом случае однозначного ответа на этот вопрос вряд ли можно дать, да, даже при дальнейшем каком-то развитии науки, поскольку, как и любое сложное явление, в своей основе оно имело некий комплекс причин. Причины эти были социально-экономические, такие как необходимость развития торговли, которая, в общем, стала возможным, да, в связи с развитием мореплавания. Вот. И ограниченности там, вот, какого-то посевных площадей на тех территориях, которые, собственно, занимали греки тогда в самой материковой Греции и в Малой Азии, ограниченности территорий. Так и, в общем, такие более фундаментальные, которые крылись в тогдашнем устройстве греческого общества. Дело просто в том, что как раз вот этот вот период, о котором я сказал, с 8 по 6 век до нашей эры, это время, в общем, совпадает с периодом сложения того, что называется полисным строем. Да? То есть вот таким политическим устройством, уникальным для античной цивилизации, для греческого мира, которая предполагала автономное самоуправление таких вот единиц городов, государств, полисов. В связи с формированием, да, этого политического устройства возникало множество проблем, в том числе, например, проблема там, раздела земли, наследования, проблема некоторых излишков населения, да, на некой ограниченной территории, которая предназначена, да, для определенного количества граждан и так далее. Не вдаваясь в это очень глубоко, можно сказать, что вот так или иначе такая вот необходимость, да, выплескивать какие-то группы населения, причем часто зачастую молодого, активного населения, она вот как бы имела место. И, в общем, было решение множества проблем. Иногда в число этих проблем, помимо вот каких-то таких внутриполитических и экономических, о которых я уже сказал в двух словах, были и сугубо военные. Вот как раз они, возможно, повлияли очень сильно на колонизацию того региона, о котором сегодня пойдет речь, в Северном Причерноморье. Поскольку, переходя уже понемногу к нему, можно сказать, что, в общем, возможно, что основные волны колонизационные, которые имели место, условно говоря, во второй половине 7-го, в начале 6-го, так, первая какая-то волна, вторая в третьей четверти 6 века до нашей эры, и третья там в конце 6-го, начале 5-го, все они так или иначе примечательным образом совпадают с политическими событиями в Ионии, да, в Малайзии, то есть вот в территории современной Турции, которые были заселены греками еще с Железного века, и где, в общем, греческое население до сравнительно недавних исторических времен сохранялось, да, до 20 века. Дело в том, что как раз вот, последняя четверть 7 века и начало 6 века до нашей эры – это Лидийско-Милетская война, то есть вот город Милет, который и был метрополией, основателем большей части греческих городов Северного Причерноморья, долгое время воевал с этим вот малоазийским царством, с которым он соседствовал. Далее, в 40-х годах 6-го уже века до нашей эры, да, то есть через пару поколений, произошли новые такие глобальные потрясения в Малайзии, которые связаны с становлением Персидской империи, да. И вот в 40-х годах 6 века до нашей эры все Эгейское побережье,
Малайзии переходит под власть этой Персидской империи, Мидии. Вот, и случился вот разгром, собственно, Лидийского царства. Таким образом, вот этот давний какой-то партнер и противник, да, этих городов, он сходит вообще с исторической арены, приходит новый. Это сопряжено в ряде случаев было просто со штурмами даже в том, греческих городов или переходом их под какую-то зависимость от Персии и так далее. Следующий этап, о котором я говорил, можно соотнести с событиями рубежа 6-5 веков до нашей эры, с так называемым ионийским восстанием против Персидской империи, которое было жестоко подавлено, и сам в конечном счете, да, через несколько лет, в 494 году до нашей эры, город Милет, о котором уже шла речь, был взят штурмом персидскими войсками и полностью разрушен. Через некоторое время он был снова отстроен, об этом мы тоже еще скажем сегодня, видимо, в следующем уже сюжете. Вот. Но, тем не менее, естественно, что все вот эти события, они не могли не повлечь такие выплески, да, населения на какие-то другие территории. О некоторых, немногих из них, есть даже, ну, в общем, исторические свидетельства. Так, по всей видимости, метрополия одного из колоний северо-причерноморских, а именно Фанагории, стал город Теос ионийский, который, собственно, был осажден персидскими войсками, и его жители в полном составе выехали. Он тоже был основан, переоснован заново через некоторое время после этого, но это вот как бы известно. И большая часть из них переселилась в город Абдера, да, на севере, да, современной Греции, во Фракии. Но также либо через Абдеру, либо напрямую какая-то вот большая группа колонистов, по-видимому, вот во главе с Фанагором, айкистом, предводителем этой группы, теосцем, она перебралась в Северное Причерноморье и вот в 40-е годы 6 века до нашей эры основала Фанагорию. Об остальных колониях, ну, таких прямо явных свидетельств мы не имеем, поэтому вопрос о том, какие города были основаны первыми, да, какие позже, он чаще всего решается, ну, вот, по соотношению археологических и письменных источников. В целом заселение Северного Причерноморья греками оно происходило по берегам, поскольку, в общем, начиная с Гелеспонта, то есть современных проливов, да, с Мраморного моря, вот, поскольку, собственно, плавания в те времена были каботажными. Греки плавали вдоль берегов. Соответственно, вот как бы представив себе географию Черного моря и двигаясь от проливов, да, от современного Стамбула на север, да, в западное сначала Причерноморье, а потом уже как бы северо-западное и северное, или же наоборот, как бы на восток, да, вдоль Черноморского побережья современной Турции. Вот по таким направлениям эта колонизация происходила, и примерно в такой последовательности, в общем-то, и основывались города. Ну, как вот, например, милетская колония Синопа, да, в Южном Причерноморье. Там, правда, есть разноречивые свидетельства того, как она была основана, с разницей в 100 лет практически, от середины еще 8 до середины 7 века до нашей эры даются разные даты. Хотя, по всей видимости, все-таки более поздняя дата более верная. Вот, в 7 веке до нашей эры, уже в середине 7 века, там, и во второй половине, были основаны города в Западном Причерноморье, а именно Апаония Понтийская, которая находится в современной Болгарии, на территории города Созополя, и также севернее, в Румынии, полюс Истрия. В дальнейшем, соответственно, колонизация как бы вот это вот продвигалась дальше, по, значит, в северо-западное Причерноморье, и здесь первой греческой колонией, которая была основана, стала колония на острове Березань, которая, по всей видимости, в древности называлась Борисфен. По всей видимости, потому, что слово «Борисфен», оно на самом деле в исторических источниках соотносится не только и не столько с Березанью, но также с соседней Ольвией, которая находится примерно в 60 километрах от Березани, но уже не в устье Днепробугского лимана, а на берегу Южно-Бугского лимана, ну, в Николаевской области современной.
как бы ученые предполагают, что все же свидетельство такого, которое сохранилось уже у позднеантичного такого хронографа Евсевия об основании Борисфена, оно все-таки как бы соотносится именно с основанием Березанского поселения. И там имеется дата 647-46 годы нашей эры. Ну, то есть, да, вот начало третьей четверти 7 века до нашей эры. О Березане и о Льве мы еще поговорим сегодня позже, тоже в отдельном сюжете. Но, по всей видимости, почти одновременно с Березанским поселением, которое, как я уже сказал, совершенно не случайно находилось в устье двух больших рек Южного Буга и Днепра, было основано еще одно поселение, название которого достоверно неизвестно. Но некоторые ученые предполагают, что его можно соотнести с упоминаемым Геродотом городом Кремны. Это поселение находилось на территории современного города Таганрога, и, к сожалению, оно недоступно для археологического исследования, поскольку частично оно, возможно, находится под современной набережной, да, Таганрога, а частично размыто морем, и поэтому, в общем, в сущности, оно известно только благодаря подъемному материалу, то есть сборам керамики, которая вот вымывается, да, как бы здесь на берегах Азовского моря, в этой местности. Благодаря этой керамике в целом можно представить себе хронологию этого поселения, которое, возможно, было основано, ну, чуть позже, чем Березань, но так или иначе керамика конца 7 века до нашей эры там есть, или рубежа 7-6. Вот. И, вероятнее всего, как считают современные исследователи, прекратила свое существование в третьей там, или начале последней четверти 6 века до нашей эры. То есть просуществовало оно недолго, да, не более 100 лет, а возможно менее. Как я уже сказал, к сожалению, вот в отличие от Березани, археологическое его исследование невозможно. Хотя попытки предпринимались такие, была совместная такая российско-германская экспедиция, но, к сожалению, выраженного культурного слоя им обнаружить так и не удалось для этого памятника. Вот даже глядя уже на расположение на карте двух этих пунктов, понятно, да, как бы логика, в общем, первых колонистов и первых переселенцев в этом регионе, поскольку они находятся в устье двух крупнейших рек Северного Причерноморья, да, это Дона, Танаиса, да, вот, и Днепра. Ну, одновременно Днепра и Южного Буга, получается, да, Борисфена и Гипаниса, да, в античной географической традиции. Ну, правда, Гипанис еще соотносит и с Кубани, вот, как название реки. Есть предположение, что первое, и до какого-то момента это предположение, ну, в науке было даже такой теорией, да, была так называемая империальная теория, которая гласила, что, в общем, колонизация греческая, она проходила определенные этапы, и первым таким этапом было основание торговых поселений, импориев, которые могли основываться, ну, даже на местах каких-то варварских местных поселений, поселений местных жителей, и потом они постепенно уже превращались в города. По всей видимости, ну, такая вот стадиальная концепция в целом как бы не работает, и многие поселения не основывались сначала как импории. Тем не менее, в общем, такая модель могла иметь место. Хотя на самом деле сами греки, по всей видимости, ну, такой классификации не придерживались. Часть населенных пунктов они называли импориями. Даже есть такой город, который как бы и сейчас существует, когда как населенный пункт в Испании, Ампуриас, да, это античный импориум. То есть это, собственно, как бы импорий, который называется импорий. Но, судя по всему, практика как бы колонизационная, она была, ну, намного более разнообразной. И в реальности как бы импории, они могли иметь и не только какую-то торговую составляющую, но и промышленную. И в них могло иметься какое-то постоянное местное население, достаточно крупное, которое могло из себя представлять уже, ну, какую-то гражданскую общину. Ну, то есть, по сути дела, такой уже маленький полис. Поэтому все это, ну, довольно сложно вот уложить в прокрустово ложе таких вот каких-то четких стадий, да, развития этих первых ранних поселений. Но в некоторых случаях можно предполагать, что наиболее ранние поселения имели такой какой-то сначала сугубо торговый и промышленный характер, и, в общем-то, не несли в себе
такое уже изначальное ядро какой-то большой гражданской общины. Вот. И это можно сказать в том числе и о березанском поселении, которое, по всей видимости, на протяжении многих десятилетий, а возможно даже почти столетия, после своего основания не было урбанизировано и существовало как очень небольшой такой поселок. Вот. Возможно, таким же вот поселком, эмпориям были и кремны. Впоследствии количество этих городов, ну тогда не городов, а поселений, или как их греки называли, вообще слово колония, да, это римское, да, латинское слово, а таким греческим аналогом для него является слово апайкия, ну то есть просто если переводить это на русский язык, это выселки, да, какое-то вот поселение, основанное где-то вдали от дома. Вот, так что, наверное, правильнее на самом деле было бы на греческую колонизацию называть греческой апайкизацией. И в целом вообще апайкия, в отличие от эмпории, это такой более нейтральный термин, поэтому как бы лучше, наверное, использовать его, когда мы говорим о каких-то небольших таких вот поселках, основанных греками, греческими переселенцами в это раннее время, о которых мы мало что знаем. И вот такие вот апайкии, да, они были основаны на протяжении уже там 6 века до нашей эры, конца 7 и 6 века, уже на всей территории Северного Причерноморья. Помимо Ольвии и Березани, о которых я уже сказал, возникают такие важные как бы, центры по обеим берегам Керченского пролива, Боспора Кимерийского, как его называли греки. Вот, это на европейской его стороне, а тут нужно оговориться, что граница между Европой и Азией для древних греков проходила как раз по этому проливу, то есть вот Крымский полуостров, то есть Керченский полуостров – это Европа, Атаманский полуостров – это Азия. Вот, так вот, на европейской стороне Боспора Кимерийского в центре современной Керчи, да, на холме, на горе Митридат, основывается вот ядро какое-то историческое, какое-то поселение, которое впоследствии превратилось в Пантикопей. По всей видимости, ну, не по всей видимости, несомненно, это была Милетская апайкия. Вот. Крупнейшим городом азиатского Боспора, да, на восточной стороне пролива, стала Фанагория, которая была основана, как я уже сказал, существенно позже, возможно, на полстолетия какой-то вот группой переселенцев из Телоса уже после 546-47 веков до нашей эры. Но помимо этого, в общем, и как бы по обеим сторонам пролива возникло еще большое количество греческих городов, и как бы на Керченском полуострове, ну и в целом вот в этом регионе, да, большое количество греческих городов, но о статусе не всех из них мы можем судить. Были ли они основаны вот как такие первоначальные апайки, либо же были уже продуктом вторичной колонизации, то есть через какое-то время, да, вот часть греков из там Пантикопеи, например, отселялась в какие-то ближайшие территории, основывая там какой-то деревеньку или такой уже потом урбанистический центр. Вот. Ну, то есть о некоторых из них мы можем судить, и таких, в общем, центров всего несколько, да, которых, ну, в общем, которые называются полисами по историческим источникам, на самом деле, в первую очередь. Вот. Это, собственно, Пантикопей, Феодосия в Крыму, затем, значит, Германасса, Фанагория и Синская гавань, там будущая Гаргиппия, да, которая находится на территории современного города Анапы, и Кепы еще на берегу Таманского залива, неподалеку от Фанагории тоже. Вот, об остальных, ну, по всей видимости, как бы вот к этому как бы списку еще можно добавить по косвенным разным признакам, например, по эмиссии монеты там, и так далее, некоторые города, ну и вот Нимфей, например, да, который также находится на Керченском полуострове. О других населенных пунктах меньшего размера, да, в общем, идут споры, ну, в частности, о таких вот так называемых малых городах Боспора, как Мирмейки или Тиритака, хотя в действительности археологические раскопки говорят нам о том, что, в общем, ни Мирмейки, ни Тиритака, ни Нимфей, как, в общем, и там, они, в общем, обладали схожим очень обликом в там, конце 6-го, начале 5-го века до нашей эры, поэтому, в общем, исходя из вот, того, что нам дает археология, между ними там особых различий, которые показывали бы на различия в их статусе, нет. О дальнейшем развитии и о формировании каких-то политических центров в Северном Причерноморье, ну, можно сказать, что развитие как бы, этих городов в разных
частях региона происходило разными путями. Ну, это было просто сопряжено тоже с целым комплексом причин, как с географическими, там, где они были основаны, насколько они были хорошо защищены, да, и до того, до каких-то демографических моментов, видимо, там, плотности населения и так далее. Но вот, тем не менее, можно выделить несколько таких регионов. Да. Прежде всего, это северо-западное Причерноморье, где находились вот Ольвия и Березань, которые, по всей видимости, с очень раннего времени уже обладали политическим единством, то есть, в общем, представляли собой один полис, политическим центром которого со временем стала Ольвия. И этот полис просуществовал как автономное такое образование на протяжении, в общем, всего античного периода, но, видимо, неоднократно подпадал под протекторат, под какой-то контроль варварских скифских племен. Выразилось это даже в том, что первая чеканная монета, которая была чеканена в Ольвии в V веке нашей эры, серебряная, это монета какого-то скифского династа Именака, который, возможно, был наместником такого скифского царя Скио, да, о котором мы знаем по историческим источникам, и также мы знаем о том, что этот Скио, у него был дом в Ольвии, и он у него, видимо, была, то есть невидимо, у него была мать гречанка, и он, в общем, вел такой эллинский образ жизни, чем навлек на себя недовольство своих соплеменников, за что, в общем, в итоге и поплатился. Но так или иначе, вот эти все сюжеты, связанные со Скиом и с Именаком, как и многое другое, показывают, что, в общем, Ольвия предпочитала договариваться, откупаться, да, от номадов. И это было связано, по всей видимости, с тем, что в целом на первом этапе существования этого вот альвийско-березанского полюса Борисфена больших вообще сложностей с местным населением не было, да, вот в этом регионе. Поэтому, в общем, где-то первые где-то 100 лет развития, в общем, они развивались достаточно благополучно, где-то вот до первой четверти V века до нашей эры. В это время, начиная вот с рубежа 6-5 века до нашей эры, в целом военно-политическая ситуация в Северном Причерноморье, по всей видимости, очень сильно изменяется. Это фиксируется, ну, исключительно по археологическим источникам. Мы не знаем, что этому было причиной, и не знаем каких-то подробностей этого процесса. Но ученые реконструируют это таким образом, что в это время происходят какие-то, приходят в движение вот Великая степь, степной коридор. Да? И благодаря какому-то эффекту домино, продвижению с востока новых каких-то групп мономадов, да, перемещаются и предыдущие группы. В это же время, например, прекращается жизнь на большом количестве больших скифских городищ лесостепи, которые существовали на протяжении 7-6 веков до нашей эры, и на которых там фиксируются на многих очень ранние греческие импорты. Да, это вот как раз, видимо, были те люди, с которыми греки и греческие купцы и торговали, поднимаясь по рекам, в том числе по Днепру, да, как бы по Бугу, там знаменитое есть Бельское, Немировское городище, Трахтемировское там, и так далее. И вот многие из них тоже прекращают в это время существование и в это же время испытывают какие-то большие сложности и абсолютно все основанные греческие города в регионе. Это выражается в археологическом смысле в том, что пропадают, например, многие сельские поселения. Особенно это вот хорошо

свидетельством того, что некоторые греческие вот эти населенные пункты, эти опайки, они обеспечивали свою безопасность, ну, путем каких-то договоренностей, вот, налаживанием отношений. Именно вот по этому пути пошла Ольвия, и, видимо, ему следовало и дальше. Если говорить о греческих вот этих многочисленных центрах, которые возникли по обеим сторонам Керченского пролива, Боспора Кимерийского, там это все развивалось несколько в ином направлении. По всей видимости, для того, чтобы они испытывали, ну, определенные сложности, да, с номадами много ранее, мы знаем, например, из Геродота о традиции там, перекочевок скифов через замерзший Керченский пролив и так далее. Видимо, это не очень-то нравилось, да, в общем, этим населению этих греческих опайки, да, мимо которых они перемещались там, периодически во время своих сезонных миграций, грабя все на своем пути. Видимо, все это стимулировало эти города к объединению и под властью каких-то, ну, таких вот тиранов, единовластных правителей, и это произошло около 480 года до нашей эры, когда к власти на этих территориях пришла некая династия архианактидов, по всей видимости, пантикопейцев, каких-то представителей какой-то аристократии, видимо, милетской, которые вот установили такое единовластное правление, и, видимо, это как раз связано с необходимостью общего противостояния внешней угрозе. Вот, впоследствии как бы эта держава она превратилась в Боспорское царство, да, которое, в общем, постепенно на протяжении последующих двух столетий подчинило себе территории Керченского, Таманского полуострова, Прикубани. Это что касается исторических судеб. Теперь, завершая как бы, вот этот наш сюжет, хотел бы сказать несколько слов о том, как вообще выглядели первые вот эти греческие опайки. Их изучение наталкивается очень часто археологическое на большие сложности, это и понятно. Многие из этих городов существовали на протяжении там, тысячи лет. Да? С 6 века до нашей эры по 3-4 век нашей эры. Ну а некоторые существовали непрерывно, да, как город Керчь, да, собственно говоря, непрерывно существует до сих пор. Часть городов, да, застроена, как, например, Гаргиппия. И, в общем, крупномасштабные раскопки, как бы, их невозможны. В других случаях это возможно, да, на территории, там, территория современной Ольвии не застроена. Но в таких случаях, когда город существует очень долго, понятно, что раскрыть его самые ранние слои чрезвычайно сложно, потому что они перекрываются более поздними строительными остатками, культурными напластованиями, и археологам получается добраться до самых-самых ранних слоев на каких-то совсем небольших таких участочках. Есть только некоторые исключения, и таким счастливым, одним из таких счастливых исключений как раз стало вот Бересфен, березанское поселение, которое я имел честь раскапывать, руководить раскопками с 2004 по 2018 год, который в целом исследовалась экспедицией Эрмитажа с начала 60-х годов. Поскольку этот памятник, он расположен, мы о нем поговорим тут же еще сегодня подробнее, на острове, необитаемом сейчас, и поэтому как бы, там нет никакого современного поселения. И в целом он существовал недолго, поэтому там вот есть возможность раскрыть архаический город, как он есть, и там ранние слои. Вот, но это, пожалуй, скорее такое исключение. Вот. Но, тем не менее, вот на Березане, в Ольвии, в тех местах, где можно было, в общем, раскрыть ранние слои, и на боспорских памятниках, в общем, в ряде случаев это тоже было сделано, выяснилось, что в самом раннем горизонте, на многих памятниках, нет домов такого, собственно, греческого типа, как мы себе их представляем. То есть каких-то многокомнатных домов со дворами, блокирующих кварталы и так далее. Ну вот, а что же есть? Как бы есть землянки. Вот. Ну, землянка – это такой довольно расплывчатый термин археологический, которым археологи, в общем, называют любое углубление в земле, которое предполагается, что, в общем, было, ну, там, не какой-то хозяйственной ямы, а имело перекрытие. Ну, то есть, например, как бы если в этом углублении есть какие-то стены, да, по периметру или столбовые конструкции, то есть ямки от столбов, можно предполагать, что на них это были столбы, на них опиралась кровля. В частности, на Березане, например, таких землянок сейчас раскопано уже порядка 240. И выясняется, что до середины 6 века до нашей эры, в общем, никаких наземных домов там и не строилось. Тоже есть и в Ольвии, причем в Ольвии землянки, ранние землянки, они даже, как выяснилось, выстраиваются вдоль
центральный

улица города, которая, в общем, существовала потом на протяжении всего периода его существования до римского времени. Вот, то есть они вот соотносились даже с какой-то вот самой ранней городской планировкой. Вот, такие же объекты раскрыты в ранних слоях и боспорских, многих боспорских памятников, таких как Пантикопей, Тиритака, Мирмейки, там, Нимфей и других. Хотя как бы есть случаи, когда наличие таких землянок нет или их наличие отрицается исследователями. Такой, ну, наиболее яркий пример – это Фанагория. В связи с этим, в общем, возникла такая очень долгая научная дискуссия. В общем, являются ли подобного рода какие-то жилища при, ну, вот, собственно, какой-то характерным таким общим горизонтом, да, общим периодом, да, для обязательным каким-то этапом в развитии и становлении этих ранних греческих апайки. Какое-то время такая гипотеза, что вот такой земляночный период существовал, и, в общем-то, с него начиналось, да, с возникновения таких вот странных и очень нехарактерных, на самом деле, для греков типов жилищ, и начиналось, в общем, как бы самый такой ранний этап колонизации. Да. Долгое время эта гипотеза была очень популярной, хотя не все ученые ее придерживались, не все исследователи. Сейчас становится ясно, что, ну, картина более сложная, как это часто бывает. Да. На некоторых памятниках, в том числе на Березане и Вольве, такой земляночный период, когда были одни землянки, они могли быть разных конструкций, это могли быть и какие-то, ну, жилища более похожие, ну, на дом, да, то есть они могли быть прямоугольной формы с какими-то сырцовыми стенами по периметру, а могли быть очень небольшого диаметра, то есть они очень часто круглые землянки 3-3,5 метра в диаметре. Посередине у них есть часто следы столба центрального, то есть реконструируется такая шатровая кровля. По сути дела, это очень похоже на то, что археологи, которые занимаются ранним средневековьем и кочевниками раннего средневековья, называют юртообразными жилищами. Если взять какую-нибудь книжку, да, там, как публикацию юртообразных жилищ кочевников, то, в общем, вы найдите там 10 отличий, да, там, с землянками Березани. На самом деле это очень и очень похоже. В общем, в целом и в том ином случае речь идет о шалашах, каких-то легких, недолговременных конструкциях, а может быть даже, в общем, сезонных в некоторых случаях. Да. Вот. И вот для Березани такой, как бы, этап несомненен, что он, как бы, многие-многие десятилетия имел место. В других случаях, даже когда землянки есть, выясняется, что не все так просто. Например, в Пантикопее на горе Митридат такие землянки тоже были раскрыты, но сейчас уже стало ясно, что они существовали не до, а одновременно с тем моментом, когда на верхнем плато горы Митридат уже существовала укрепленная, да, урбанизированная апайкия небольшой площади. То есть, по сути дела, такие земляночные жилища в данном случае являются просто какими-то, может быть, жилыми, а может быть, просто какими-то хозяйственными объектами, шалашами, которые находились на периферии, за вот пределом укрепленного периметра этого времени. Да. В некоторых случаях, таких как Фанагория, отсутствие землянок, может быть, просто объясняется тем, что город был основан единовременно большой группой колонистов, да, прибывших из Теоса, и в связи с этим, в общем, не было потребности, да, вот, в возведении таких времянок, поскольку эти люди, они были изначально уверены, что, в общем, они уже строят город, и, в общем, они здесь останутся, как бы, и город этот будет построен, и они вот его строили. В тех же случаях, когда речь шла о каких-то небольших, частично торговых, да, частично каких-то вот таких ремесленных, сырьевых, апайкиях или эмпориях. В общем, как бы никогда не было уверенности в том, что удастся закрепиться на этой территории. Вот такой вот земляночный период мог иметь место и мог занимать, ну, довольно длительное время. Об истоках, как бы, этой строительной традиции, в общем, тоже ничего определенного сказать нельзя. Похожие жилища, если говорить о криволинейных округлых землянках, раскапываются и на памятниках Железного века, ну, на территории Румынии, Молдавии, там,
в Западном Причерноморье и на скифских городищах лесостепи, хотя там они зачастую намного больше по размеру, просто поэтому не являются такой прямой аналогией. С другой стороны, действительно, вот такой прямой традиции как бы в греческих городах, в метрополии не прослежены. Поэтому это одна из тех загадок, которая еще не разгадана полностью.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Изучать ископаемых животных полезно, чтобы самим не стать ископаемыми. Конец цитаты. Палеонтолог Андрей Журавлев. Вот когда я договаривалась об интервью, Андрей Юрьевич ответил мне так: отчего же не поговорить о вымирании? Самое время. И сегодня в студии «Комсомольской правды» палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, тему нашего сегодняшнего заседания можно было бы назвать «Жизнь и смерть динозавров», но мы ограничимся только смертью. За жизнь поговорим в другой раз.
3: Самое время. Тем более, что одна из гипотез, еще, по-моему, 60-х годов, она предполагала, что динозавры вымерли от вируса.
2: Да.
3: Правда,
2: вы что?
3: Слово «коронавирус» тогда еще не знали.
2: Если правильно называю, мелпалеогеновое вымирание, после которого 65 лет, миллионов лет назад исчезли динозавры, плезиозавры, птерозавры, наиболее известно и лучше всего изучено. Удивительно, что в связи с этим событием по-прежнему остается масса вопросов. Какая основная причина считается?
3: Ну, начнем с того, что я бы сказал, что не очень хорошо изучено, потому что динозавры относятся к фауне, которая жила на суше. А суша – это то, где осадки не накапливаются, откуда они сносятся в море. Скажем, перматриасовое вымирание мы знаем намного лучше, потому что, во-первых, оно в океане фиксируется, а во-вторых, оно неплохо и во всяких пресноводных водоемах фиксируется у нас в Сибири, поскольку эпицентр этого вымирания – наш Сибирь. А ведь это 250 миллионов лет назад. Здесь вроде бы настолько ближе, но на самом деле для нас что 65 миллионов, что 250.
2: Одна история.
3: Без разницы, в общем-то. Вот, к сожалению, получается так. Гипотез по-прежнему колоссальное количество касаемо этого вымирания. Ну, две такие вот основные. Это, конечно, одна космическая, то есть внешние враги, а вторая – это биосферная. Да. Внутренние враги.
2: Значит,
3: на самом деле, сама эволюция как таковая, потому что она все время куда-то движется, но куда она движется, она нам не говорит.
2: Первый номер у меня метеорит, падение метеорита. И это старейшая, насколько я понимаю, наиболее распространенная гипотеза, которая связана с вымиранием динозавров. Но возникает в первую очередь вопрос, а разве падение метеорита, астероида, неважно, могло привести к вымиранию вот, ну, во всех ареалах обитания динозавров? Или тут все от размеров зависит метеорита, ну, от небесного тела, скажем?
3: Ну, конечно, от размеров метеорита все зависит. Может, такой метеорит свалиться, что от Земли вообще ничего не останется. Ну, я бы не сказал, что это такая уж древняя гипотеза. В общем-то, впервые ее высказал палеонтолог, который вообще всю жизнь занимался губками, был такой Владимир Акулич, канадский палеонтолог русского происхождения. И вот он в 50-е годы, узнав о том, что метеориты и астероиды могут пролетать очень близко от Земли, предположил, а почему бы вот исчезновение динозавров не привязать к падению астероида крупного?
2: Почему у меня такие мысли никогда не приходят? Вот идет дождь, а почему бы не привязать к потопу исчезновение?
3: Тоже привязывают.
2: Это я понимаю, просто мысли прекрасные.
3: Уже в конце 70-х, в начале 80-х, когда геологическая и палеонтологическая наука получили более тонкий инструментарий, то есть стало возможно изучать отдельные элементы, отдельные изотопы, вот тогда все это начиналось. Двое человек по фамилии Альварес, оба американцы, старший один из участников Манхэттенского проекта, который создавал атомную бомбу американскую, второй его сын геофизик. Тогда модной гипотезой было как раз взрыв сверхновой звезды, поскольку астрофизики это только что открыли, и это стало модным, все вымирания на Земле связываются со взрывами в сверхновой. Ну, папа подумал, сказал ему, ну, наверное, надо поискать плутоний, потому что при взрыве сверхновой обязательно выделяется плутоний.
2: А где поискать?
3: А на Земле поискать плутоний.
2: Просто покопаться в почве?
3: Просто покопаться вот в тех отложениях, где вымерли динозавры, в том самом слое. Да. Слой был, в общем-то, более-менее известен, в какой момент это происходит.
2: А на какой глубине этот слой?
3: На любой. Потому что горообразовательные процессы, они давно уже вознесли многие эти древние слои
2: наверх.
3: Высоко наверх. Это еще Леонардо да Винчи об этом писал. Есть такой слоек глинистый, ну, он где-то 1 сантиметр, где-то чуть побольше, и в нем ничего нет. А ниже лежат меловые отложения, сотни метров, даже километров, что толщиной, то, что в геологии называется мощностью, все набитые раковинами планктона и прочих водных организмов, и выше то же самое этого слоя. Вот он, собственно, слой вымирания. Значит, искать надо там, тем больше по всяким датировкам, вот понятно. На самом деле, хотя я и говорю, что там сантиметр глин, эти сантиметры можно накапливаться и несколько десятков тысяч лет, и несколько сотен тысяч лет, и даже миллионы лет. Начали искать плутоний. Плутония не нашли, то есть не прилетало ничего от сверхновой, зато нашли иридий. Здесь вдруг иридия в 30 раз больше оказалась, чем его должно быть. Откуда мог взяться иридий избыточный? А вот избыточный иридий мог принести астероид, но могли принести и вулканы, потому что на самом деле вулканы, они тоже из недр Земли, да, много чего поставляют обратно, в том числе иридий. Ну, по соотношению некоторых других элементов пришли к выводу, что, скорее всего, все-таки астероид. И поскольку Альваресы были не единственные, кто в этом направлении работал в эти годы, это начало, говорю, конец 70-х, начало 80-х, то вот вышла сразу серия статей, где с разных точек зрения палеонтологов, геофизиков, минералогов обсуждал, что динозавры могли вымереть в результате падения крупного астероида или очень большого метеорита.
2: Но им разве на ум не приходило вот эта локация?
3: Для этого он должен быть не меньше 10 километров в диаметре, воткнуться в Землю на скорости не меньше 20 километров в секунду, ну и, соответственно, взорваться. Причем взрыв, это как раз вот Альварес старший посчитал, получился в 10 тысяч раз мощнее у такого, а это не самый большой астероид, который может упасть на Землю, в 10 тысяч раз мощнее, чем все на тот момент запасы, существовавшие ядерного оружия у СССР и США и Китая вместе взятых.
2: Земля бы не развалилась.
3: Вот от такого астероида еще не развалится. Для этого нужен камушек побольше. Но на тот момент еще не был известен этот знаменитый ныне Чиксулубский кратер. Его нашли лет через 10 примерно, когда искали, собственно, нефть, что обычно ищут. Что ищут геологи? Золото, алмаз, нефть. И нашли вот с помощью геофизических, опять же, методов вот этот круглый провал, где-то 200 километров в диаметре. Ого. И 150 километров в диаметре, 200 глубиной.
2: Это на полуострове Юкатан.
3: Это полуостров Юкатан, причем на Юкатан заходит сам его краешек, а все остальное в Карибском море. Угу. А вокруг него, это когда уже начали дополнительные исследования проводить, нашли то, что называется брекчия выброса, потому что когда один крупный камень втыкается в другой, тот колется на кусочки и частично, и вот эти кусочки все рядом вздымаются большим валом. Вот этот вал тоже нашли, стало понятно, что это действительно метеорит или большой астероид, точнее, маленький астероид.
2: Вычислили
3: или
2: размеры?
3: Ну, вот размер примерно, ну, чуть поменьше, чем нужно было бы.
2: Для раскола планеты.
3: В принципе,
2: планеты.
3: Для раскола планеты,
2: здрасте,
3: для вымирания всех динозавров на самом деле тоже.
2: Ну, правильно я вас понимаю, то, что эта гипотеза не мила вашему научному сердцу?
3: Ну, так, чтобы как абсолютная причина, точно не мела.
2: Угу.
3: Потому что
2: опровергли ее уже тоже научно?
3: Ну, опровергнуть ее на самом деле тоже сложно, потому что, конечно, данный астероид или какой-то другой в этом деле мог поучаствовать.
2: Получается, сверхновый, взрыв сверхновой звезды недалеко от нашей планеты, из-за которой искали изотопы, вот отец и сын ученый. Ученый Е. Мы брать в расчет не будем, потому что, ну, не нашли изотопы, значит, ничего не взорвалось. Правильно?
3: Правильно.
2: И вот эта внешняя угроза жизни динозавров, она не случилась, ее не было. А потоп?
3: Значит, я на всякий случай объясню, что у нас суша в среднем находится на 500 метров выше поверхности современного океана. Вот чтобы затопить. Это средние величины. Чтобы затопить даже эти 500 метров, нам нужно примерно взять воды, еще столько же, сколько у нас в современном мировом океане содержится. А весь современный мировой океан, это я включаю воду, которая в ледниках, и которая в подземные воды, и которая еще есть такое понятие кристаллическая вода, которая может тоже в какой-то момент быть востребована, извлечена. Вот это кристаллическая вода и называется. Ага. Вот все равно не хватит для всемирного потопа, чтобы затопить все, всех и навсегда.
2: Без Господа Бога тут не обойтись, а у нас научная программа, вот, поэтому вычеркиваем.
3: Так, потому что максимум, что мы можем получить при всех прочих, на самом деле зависит не от воды, зависит от роста срединоокеанических хребтов. Ну, которые выталкивают эту воду на сушу.
2: Поднимается дно,
3: когда их много, они большие, у нас, соответственно, начинается всемирный потоп. Угу. Когда тают ледники, этот процесс не так значим для потопа всемирного.
2: А может, тогда
3: и
2: вот
3: если
2: сейчас
3: сплюсовать даже одно с другим, мы получим максимум где-то 250 метров.
2: То есть все равно суша будет над поверхностью.
3: Все равно суша будет над поверхностью.
2: Но если вам скажет ребенок следующее: дяденька, а может, тогда воды было больше, а вы не знаете? Нас тогда еще не было. Ну, правда, ведь можно предположить вот такое.
3: Предположить можно все, но можно.
2: Атлантида же тоже предполагает.
3: Мы все-таки по отложениям можем различать, где океанические, где то, что называется сухопутные, терестриальные. Угу. Вот. Можем. Так что можем прочертить, и это давно уже сделано, все контуры континентов, как они выглядели, где эти континенты находились, ну, по крайней мере, последние 250 миллионов лет, там дальше немножко сложнее начинается.
2: Сейчас будет небольшой перерыв, и мы вернемся к нашим милейшим созданиям под названием динозавры. Точнее, к тому, почему они исчезли с нашей планеты. В студии «Комсомольской правды» палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: Россия 95. Опять игра, опять кино,
1: снова выход на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Вернемся к нашим милейшим созданиям под названием динозавры. Точнее, к тому, почему они исчезли с нашей планеты. Продолжаем беседу с палеонтологом, доктором биологических наук. В студии «Комсомольской правды» профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Журавлев. У меня четвертым пунктом стоит ледниковый период.
4: Ну, во второй половине мелового периода действительно похолодало, но это похолодало так относительно первой половины мелового периода, потому что вообще, вот, начиная где-то с конца юрского периода и аж до миоценовой эпохи, которая у нас всего-то навсего от нас отстоит на 30 миллионов лет, климат Земли был исключительно теплым.
3: Курорт в Сибири был курорт.
4: Ну, да, действительно, на островах Северная Земля, ну, не в меловом периоде, вот тогда не знаю, что точно, а в миоценовую эпоху, 50 миллионов лет назад, росли мангровые леса.
3: Какая красота! В Египте вместо Сахары были сады, там были мангровые леса, шапок этих, как это...
4: Ледниковых не было вообще.
3: Да. Боже, крокодилы, наверное, балдели,
4: крокодилы,
3: да?
4: Крокодилы точно балдели, потому что им могли разводиться в таких широтах. Ну, да. Там у нас на Северной Земле нету, а в Северной Канаде крокодильи. Кладки того времени есть.
3: Давайте про ледниковый все-таки период. Могло это как-то повлиять на вымирание?
4: Да никак, потому что мы сейчас хорошо знаем, что в Австралии динозавры зимовали просто в очень суровых условиях. Мало того, что Австралия сейчас, в общем-то, южная, далеко не такая теплая, как нам это часто кажется, благодаря влиянию Антарктического океана. А тогда юг Австралии вообще был в Заполярье, находился в Южном. Угу. И вот в этом Южном Заполярье как раз самые богатые местонахождения динозавров всей Австралии.
3: Хорошо, я вычеркиваю ледниковый период, но у меня еще есть один заход. Изменение атмосферы, кислородное отравление получается, потому что, насколько я поняла, что в тот момент концентрация кислорода в воздухе, она изменилась. И, может быть, от этого у них что-то...
4: Больше или меньше?
3: Насколько я понимаю, стало меньше. До современного уровня снизилось. Было 40... У меня записано 45%.
4: Нет, во времена динозавров таких уже не было.
3: Расскажите,
4: во времена динозавров
3: что там было?
4: В общем-то, где-то колебалось уровень кислорода в атмосфере, близкий к нашему. Где-то, ну, может быть, чуть-чуть повыше мог доходить. Потому что для того, чтобы летать вот птерозаврам, а крупным, нужна была плотность атмосферы несколько побольше. Поэтому, исходя из этого, предполагаю, что, может быть, кислорода было побольше. Если мы посмотрим вообще на динозавров с современной точки зрения, то они, получается, не вымерли. Потому что не нужно забывать, что птицы – это те же самые динозавры.
3: Да, это я знаю, кто не
4: удивляет. Оперённые, летающие, с клювами, беззубые, с зубами. Ну, все это у динозавров уже было.
3: Так.
4: И вот на этом рубеже, где произошло вымирание большей части динозавров, вот эти всякие тираннозавры огромные, утконосые динозавры, завроподы, длинношеи, длиннохвостые, которых к тому времени тоже было достаточно много. Раньше считалось, что они где-то исчезли чуть ли не в середине мелового периода, но сейчас их все больше и больше находят. Угу. Вот эти все крупные динозавры, большие там рогатые ящеры, тоже 7-метровые, в два раза больше носорога, и даже больше слона, все вроде бы находились на пике своего процветания. И даже количество видов не сильно уменьшалось. Какие-то где-то уменьшали, где-то нет. Но если мы внимательно посмотрим на детали вот строения самых, что ни на есть, пернатых, крылатых динозавров и настоящих птиц, мы увидим одну деталь, у них все-таки различается. Птицы потели. И это мы видим по их кожным чешуйкам. Так же, как и по нашим, это можно определить. Вот у нас кожа, если посмотреть ее под микроскопом, вот шелушки, с кожи, они будут, каждая клеточка в ней кератиновая, она имеет дырочку для выхода вот это как раз капельки пота. Потому что, чтобы нам, теплокровным, не свариться в собственной шкуре, нам нужно постоянно потеть. И вот птицы, которые потели, они как раз выжили. То есть динозавры, которые потели, выжили.
3: Это
4: динозавры,
3: сенсация, друзья,
4: которые не потели,
3: мертвые не выжили. Потеют.
4: По-моему, никто еще на этот счет ничего научного не написал. Ну, вот можно с этой точки зрения подойти. Но хотя на самом-то деле, если мы начнем дальше разбираться, то выяснится, что вот эти настоящие птицы и прочие их динозавровые родственники, они немножечко в разных условиях обитали. У них режим питания был несколько разный. Ну и птицы в основном древесные создания тогда были, кстати, так же, как и млекопитающие того времени. Вот две наиболее процветающие потом группы – это сумчатые и плацентарные, то есть мы, и кенгуру с другой стороны. Они все в это время сидели на деревьях, и птицы тоже. И вот эта древесная фауна почему-то выжила. Но она еще мелкой размерностью, конечно, отличалась. И, видимо, всеядностью. А вот динозавры, которые к этому моменту были очень крупные, высоко специализированные, некоторые другие животные, те же, скажем, мозазавры в морях, в отличие от крокодилов, которые тоже пострадали, но все-таки пережили этот момент. Или хамсозавров. Те в основном, конечно, пресноводные были, сухопутные, они тоже пережили. Ну, сейчас их нету, но они все-таки не от этого умерли. И искать, в принципе, разгадку этой гипотезы, конечно, надо в этом. Ну и в том, что сменилась растительность, которая позволила вот этим двум группам резко разделиться. То есть, с одной стороны, динозавры настоящие и прочие рептилии вот этого архаичного облика, а с другой стороны, птицы настоящие, млекопитающие, мелкие, опять же, ящерицы, среди которых много древесных. И вся эта фауна, она связана с покрытосеменными, с цветковыми лесами.
3: То есть с какими-то листиками, травинками?
4: Ну, с листиками травинок еще вот тогда причина. Не было. Были листики, деревья были. И вот это расхождение началось в середине мелового периода, где-то 100 миллионов лет назад, когда цветковые вдруг... Их не было. Не было практически, а только они раз и стали от 80 до 100% разнообразия любого растительного сообщества
3: это
4: составлять.
3: Как сегодня
4: из
3: у нас
4: ничего.
3: На планете.
4: Вот. Ну, как
3: самое,
4: сегодня
3: да.
4: на нашей планете. Угу. Вот это сегодня для лесов цветковых настало в середине мелового периода.
3: Так.
4: И фауна начала по-разному к этому приспосабливаться. Динозавры пошли одним путем. Они, кстати, жевать научились, чего раньше не умели. Последние динозавры до этого глотали все целиком. Ну, большинство зубная система была у растительноядных, зубная система была очень простая, типа колышков зубов, как гробилка это работало. Угу. Дальше все в объемный желудок, в объемное тело, там 30-70 тонн массой. Ну и стоишь, перевариваешь. Мелкоразмерных зверей типа грызунов из динозавров не получилось в принципе. Они все остались вот за пределом массы 30 килограммов. И это, конечно, тоже сыграло свою роль в специализации, в особенностях их питания. Ну, на чем цветковые-то вышли вперед? Они придумали очень простую вещь. Нужно весь лист пронизать жилками тоненькими, чего ни голосеменные, никто до них не догадался, и сделать много-много устиц вокруг них. Таким образом, мы добиваемся большой экономии воды, которая через маленькие устицы испаряется хуже, и не теряем ничего в темпах фотосинтеза,
3: ну,
4: потому
3: то есть
4: что углекислый газ
3: этап эволюции растений.
4: Поглощается, да. И они сразу вот на этом они сыграли и сразу вышли вперед. Выдавив все.
3: А динозавры это есть не смогли?
4: Динозавры, ну, должны были смочь это есть, потому что, я говорю, не случайно у них зубная система в этот момент поменялась. То есть вот у тех самых рогатых динозавров, вот коносых динозавров, у них зубная система стала, в принципе, другой. Если она оставалась рептильной, это означает полную смену зубов постоянную, в отличие от нас.
3: Так.
4: Здесь можно позавидовать.
3: Ну, не завидуйте. Они глупые были.
4: Не скажите.
3: У них маленький мозг.
4: IQ, ну, это он не такой уж маленький. Если брать коэффициент энцефализации, есть такой научный термин, соотношение объема мозга к массе тела, то, скажем, тираннозавр, вот при своей огромности, он был не глупее шимпанзе.
3: Прекрасная
4: новость. Такая была машина для убивания, но к тому же еще очень умная.
3: Так, ну мы это видели в фильме «Парк юрского периода», вот. Какие они все умники и умницы.
4: Ну вот там это показано почти правильно.
3: Мы не обозначили, должны были научиться есть эти новые растения.
4: Должны были научиться. И вот что здесь произошло, почему у них с этими растениями не состоялось все-таки близкого контакта, почему не смогли перейти в мелкоразмерную форму, здесь вот как раз связано, видимо, с особенностями обмена веществ, темпа обмена веществ.
3: То есть зубы приспособились, а обмен веществ
4: не смогли на настоящей теплокровности все-таки достичь никогда. А некоторые и не могли. У них пошел развитие, собственно, всего метаболизма совсем в другую сторону.
3: Еда закончилась.
4: И если в этот момент у нас ударяет метеорит, и на несколько тысяч лет прекращается, в общем-то, существование вот этой пышной растительности, то, конечно, мелкоразмерные, худо-бедно, особенно всеядные, выживут. А вот крупноразмерные, которым нужны огромные объемы пищи, хотя они ее долго переваривают, ну, им никак.
3: А вот вопрос, и он на сегодня будет последним в нашем заседании. Если бы динозавры не исчезли, мы бы с вами появились, человек бы появился на планете?
4: Ну, скорее да, чем нет. Потому что
3: мы бы победили динозавров?
4: Эволюция млекопитающих шла все-таки достаточно быстро и в этом направлении.
3: Но мы могли бы сосуществовать на планете?
4: Вероятно, как бы как-то приспособились. Вот на самом деле с середины мелового периода, по крайней мере, разнообразие млекопитающих на Земле было не меньшим, чем разнообразие динозавров, уже сравнимым. Угу. Другое дело, что они не выходили в очень крупные размерные формы. Самые большие млекопитающие были примерно размером с кошку, с небольшую собаку, но при этом они умудрялись нападать на динозавров, ели активно молодь динозавров, но это просто известно по содержимому желудков.
3: Спасибо вам большое. У нас в студии был палеонтолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Юрьевич Журавлев. Спасибо вам большое.
4: Спасибо. До новых встреч.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: будет чуть менее, наверное, научный, чем у остальных. Как бы более такой популярный, ну, следуя как бы логике сайта, популяризация знаний. Ну вот, ну и в более развернутом виде потом это будет опубликовано, естественно, на сайте. Значит, речь пойдет об Австралии. Австралия – замечательный такой континент, который всегда и всюду приводится как синоним изолированности, такой супер обособленности, уникальности, чему примером там и фауна, и флора, и люди, собственно. Известно, что Австралия ограничена как бы биологически довольно капитально, вот, но тем не менее люди туда попали. Данных о освоении Австралии довольно много. И надо сказать, что и в научных статьях, уж тем более в популярных, цифра первоначального заселения Австралии, она крайне гуляет от 40 тысяч лет до там, 200 с лишним тысяч лет. Вот. И очень популярным стало цитирование цифр порядка там, 60, 80, 100 тысяч лет назад, которые были сделаны, честно говоря, по непроверенным данным. И целый ряд местонахождений австралийских были продатированы действительно цифрами там, 50, 60, 80 тысяч лет и больше. Но при проверке оказалось, что там реальные даты для культурного слоя там 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет, там Макалунанджи какой-нибудь. Ну, вот. А такие тотальные перепроверки дат в большом масштабе вот, для всех местонахождений показали, что достоверно 45, ну в таком оптимистичном варианте где-то 48 тысяч лет назад. А достоверных дат для человеческого присутствия в Австралии с древностью больше 48 тысяч лет назад вообще-то не обнаруживается. Вот, 48 тоже немножко как бы с вопросом на самом деле. Ну, наверное, если ввести поправки на там, возможности методов, может быть там на пару тысяч лет еще удревнится, но вряд ли там сильно капитально. Вот. Но на самом деле стоит всегда еще помнить, что заселение Австралии – это на самом деле не совсем заселение Австралии, потому что когда она заселялась, она была соединена с Новой Гвинеей, там массой островов в Сокул. И на самом деле речь должна идти не о освоении Австралии, а об освоении Сокула. И по идее более древние даты должны быть на Новой Гвинее, может быть, каких-то там островах, ну а в основном на самом деле на дне моря. Вот, чего мы не имеем, для Новой Гвинеи даты практически те же самые, на самом деле меньше, как правило, ну, те, что есть, по крайней мере, ну, для дна моря как бы дат нет, вот, на островах, которые там, острова Ару, например, там цифры есть, но тоже все моложе, чем австралийские. Соответственно, значит, попав в Австралию, люди попали в такой, как бы, вариант земного рая, что, собственно, с человечеством много раз случалось в разных местах. Вот. Но значит, Австралия отличалась своей и флорой, и фауной. В немалой степени как бы, раем должно было показаться после как раз той территории Сокула, которая сейчас является Новой Гвинеей. Потому что новогвинейская часть – это горные леса и такие саванны, где как бы, большой фауны, ни современной, ни ископаемой, в общем, никогда особо не было. Ну, самые большие там, звери – это кенгуру древесные и казуары. Ну, как бы первые на деревьях, вторые очень опасные. Ну, вот. А, соответственно, в Австралии открытые пространства, где была мегафауна. Вот. В настоящее время ведется довольно обширная дискуссия, ну, и в настоящее время, последние там, 50 лет, наверное, о том, как бы встретил ли человек эту мегафауну вообще или нет. Вот. На самом деле, часть данных вроде как было показано, что люди такие застали эту мегафауну, там, дипротодонтов, гигантских кенгуру и так далее, потому что есть кости тех же дипротодонтов, например, с насечками от орудий каменных. Вот. Но, значит, эта мегафауна просуществовала, видимо, очень недолго, и буквально там за несколько тысяч лет они все это радостно съели. То есть, на самом деле, человек довольно быстро уничтожил все это. Ну, как всегда, возникает вопрос, могли ли первобытные охотники в принципе все это уничтожить, или там виноват климат, как обычно это говорится, но, скорее всего, как всегда бывает, действовал и тот и другой фактор. Климат, видимо, эту мегафауну как бы подвел к грани, а человек ее добил. Но по факту свидетельств потребления всего этого в пищу есть, но очень мало. Вот. И, скорее всего, это говорит о том, что очень быстро вся эта мегафауна закончилась. После чего люди оказались большей частью в полупустыне. Вот. Но и, собственно, последующие тысячи лет как бы жили. Но замечательно, что люди не все вот эти 45-48 тысяч лет назад сидели там изолированно. И на самом деле имеется довольно много свидетельств того, что люди попадали в Австралию вообще-то не один раз, а много раз. Поскольку, ну, в частности, шлифованные топоры с выемкой для древка появляется в Австралии только 20 тысяч лет назад. Ну, то же самое, там, можно говорить про пластины с притупленной спинкой, микролиты, там, и всякие другие такие технологические инновации. Но технологические инновации – это такая вещь, которая, в общем, может возникнуть вполне как бы и на месте. То есть, ну, для того, чтобы придумать шлифованный топор, как бы, ну, австралийцы могли как бы до этого дойти. Хотя, на самом деле, вопрос осложняется тем, что такие же в точности орудия обнаруживаются на индонезийских островах. И как-то сомнительно, чтобы, скажем, на Сулавеси и в Австралии, само собой, оно как бы возникло независимо, когда оно, в общем, вроде типологически одинаковое. Но, с другой стороны, скажем, некоторые такие вещи в Австралии оказываются капитально древнее, чем на том же Сулавеси, например. И, может быть, инновации появлялись в Австралии, а распространялись на северные острова. Но, в любом случае, это говорит об отсутствии жесткого барьера. То есть, если уж они распространялись, то могли и в ту, и в другую сторону. И, скорее всего, это происходило вместе с людьми. Вот. Но если про каменное орудие можно еще там гадать, сами они придумали, не сами, и вполне могли и сами, то этого точно нельзя сказать про собаку Динго, которая, ну, явно не сама переплыла через все эти морские проливы, вот, а по таким более-менее достоверным данным, порядка 3-4 тысяч лет назад она в Австралии появляется, по крайней мере, по археологическим данным. Вот. Ну, я не поручусь, что это супер самые новейшие данные, но, по крайней мере, вот, самые новейшие, какие я нашел в литературе. В любом случае, как бы до 50 тысяч лет, как бы очень далеко. Вот. И очевидно, что кто-то там 4, 3, может быть, там 5, 10 тысяч лет назад еще раз прибыл в Австралию и собаку с собой таки привез. Вот. Ну, вопрос, как бы, насколько эти сами люди оставили свой генетический вклад в современных австралийцев, но, по крайней мере, эти люди точно были. Если кто-то приехал с собакой, то могли приехать как бы и большей толпой, как бы меньшей толпой, то есть могли повлиять, учитывая, что самих аборигенов заведомо было мало. Значит, ну, такое пересечение Торисового пролива между Новой Гвинеей и Австралией, в общем-то, не проблема техническая на самом деле, чему свидетельство населения самих этих Торисовых островов, поскольку Торисов пролив между Новой Гвинеи и Австралии занят огромным количеством островов. На самом деле, большая часть их находится в пределах прямой видимости. В общем, как бы понятно, куда надо двигаться, как бы от острова к острову. Вот. И замечательным образом там живут люди, которые по своим антропологическим характеристикам оказываются более-менее промежуточные между папуасами Новой Гвинеи и австралийскими аборигенами. Вот. В частности, там можно найти волнистые волосы у одних, курчавые волосы у других. Там размеры челюстей, там ширина носа и так далее. Все, ну не то, что прям клинальная изменчивость получается плавная, постепенная, но в общем и целом промежуточная. Вот. И на самом деле, видимо, изолирующим моментом между вот, Новой Гвинеей и Австралией было не море как таковое, которое, в общем, как бы они вполне преодолевали, лодки у них были, между островами они всегда плавали, а был фактор чисто экологический, поскольку Новая Гвинея – это влажное место, покрытое, там, ну, по крайней мере, вдоль побережья лесами, ну, а Нагорье, там, саванна такая, ну, тоже, в общем, очень влажная, вот, а Австралия, даже самая северная, это, большей частью, засушливая открытая местность, и люди, прибывающие как бы в какую-либо сторону с места на место, они попадают в настолько отличные условия, что, как бы понятно, быстро приспособиться они к ним не могут. Как бы, ну, учитывая вообще по определению изначально низкий уровень технологий. То есть, скажем, земледельцы новогвинейские, если они попадают в Австралию, они не могут свои культуры выращивать в Австралии, потому что условия не те, как бы эти культуры не растут. Если австралийские аборигены каким-то образом попадут в Новую Гвинею, как бы они обнаружат, что там таких кенгуру нет, а надо лезть на деревья, как бы как это делать, неизвестно. Вот. И, соответственно, вот именно экологический фактор, скорее всего, был изолирующим, по крайней мере, для человека, а не технический, то есть, собственно, возможности переплыть были, в общем, вполне. Ну и, наконец, еще такими замечательными свидетельствами пересекаемости вот всех этих проливов являются, например, погребения макасаров на Арнем-Ленде, то есть вот на северо-западном полуострове австралийском, вот, где есть просто погребения напрочь не австралийского облика, вот, и с вещами, в том числе металлическими, в том числе довольно много находок керамики, ловцы трепангов с индонезийских островов довольно активно плавали к северному побережью Австралии, ловили там этих трепангов, китайцам продавали.
1: Это какие даты какие?
0: На самом деле большинство вот этих погребений относятся к 19 веку, то есть не такие уж они на самом деле ранние. Вот, но исторические данные есть, ну, поскольку европейцы в это время уже Австралию знали, что где-то, ну, 18-19 век были довольно активным временем перемещения с Индонезии в Австралию и обратно. Но если они могли это делать в 19 веке, собственно, что им мешало делать там, в 13-м, 16-м, там, каком угодно еще, поскольку мореходное искусство индонезийцев, ну, в ближайшую там тысячу лет, по крайней мере, ну, не принципиально поменялось. Им ничего не мешало плавать между индонезийскими островами, и ничего не мешало попасть в Австралию. Вот. Есть даже более того подсчеты численности этих ловцов-трепангов, которые приплыли. Ну, на самом деле, для 19 века там не такая уж большая численность, но они довольно долго, там, по полгода проводили в Австралии, потом отплывали, и какой-то генетический вклад такие австралийские аборигены, по идее, австралийских аборигенов дать могли. Вот. Ну, если, по крайней мере, не в 19 веке, то когда-то до. Вот. То есть, абсолютной изоляции и биологической в том числе нет. Ну, этому свидетельством в том числе разнообразные культурные особенности самих аборигенов, потому что вот на северных полуостровах, на Арнем Линде и на Кейп-Йорке есть там свайные дома, есть каноэ с аутриггером, так называемым противовесом, есть лодки с парусом, там резные человеческие фигуры, лук со стрелами на Кейп-Йорке там, и так далее. То есть такие достижения, которые для остальной Австралии абсолютно не характерны. Вот, но встречаются в Индонезии, встречаются в Меланезии, Полинезии, то есть на всех вот окружающих территориях. Вот. Ну, большой вопрос, почему эти инновации как бы не передавались куда-то там южнее, но, видимо, потому что, собственно, они были там не нужны как-то особенно, потому что рек там немного, и каноэ с аутриггером как-то не актуальны, наверное, в пустыне, но вот, равно как и лодки с парусом, ну и свайные дома тоже, в общем, в пустыне смысла строить нет. Вот, но само наличие этих новаций говорит о том, что изоляции, в общем-то, особо не было. Вот, люди перемещались. Вопрос, насколько давно все это было заимствовано, но, скорее всего, достаточно давно, на самом деле, потому что лук со стрелами, скорее всего, все-таки не в 19 веке они переняли, а когда-то намного раньше, потому что иначе бы сразу оружие перенимали. Ну, вот. Может быть, на самом деле, проникали сюда люди из Меланезии и Полинезии. Потому что, например, фиджийцы, ну, самые близкие меланезийские, не самые близкие, фиджийские острова меланезийские славились своим мореходством, как бы, они очень активно плавали, и, по утверждениям многих, как бы, исследователей лучше, чем полинезийцы, на самом деле, вот, да и между другими меланезийскими островами плавали, полинезийцы тоже активно перемещались, если полинезийцы заселили, там, чуть ли не до Южной Америки, собственно, все острова, что им мешало проплыть немножечко западнее, как бы, попасть в Австралию. Ну, иногда утверждается, что большой барьерный риф, но, собственно, рифы есть вокруг каждого там острова практически. Ну и большой барьерный, как бы, на своих лодках преодолеть для них, наверное, не проблема была. Ну, тем более, что на самом деле, если, по крайней мере, смотреть по фотографиям, то жители Кейп-Йорка, которые, собственно, максимально приближены к Меланезии, вот, они иногда физиономически удивительно похожи на фиджийцев. Вот с этой стороны фиджиец, полинезиец. Вот, а с той стороны австралийцы с Кейп-Йорка. Ну, понятно, что сопоставлять вот такие фотографии, как бы, черно-белого 19 века, это, в общем, такой сугубый типологизм. Вот, но данных ни краниологических, ни генетических, никаких еще у нас, собственно, по этим людям нет. Потому что австралийские аборигены изучены крайне слабо, а вот эти группы как раз слабее всех. Вот, но как бы задуматься можно. Как бы, может быть, как бы это примеси была. Вот. Ну, учитывая, что сейчас как бы генетика там семимильными шагами сейчас шагает, может быть, кого-то из них исследуют, если они вообще еще там есть, в принципе, как бы, что тоже не факт. Ну, вот. Но, по крайней мере, повод задуматься. Значит, но при всем этом, при том, что связи, видимо, таки были, как бы обращает на себя внимание все-таки изолированность Австралии. То, с чего я начал, в том числе крайняя примитивность орудий. Про это очень много говорилось. Вот. Ну, если сопоставить, например, каменное орудие австралийских аборигенов, тут такая достаточно случайная подборка там, из разных статей там, у сайта, вот, допустим, из манга, вот. И орудия там, капитально гораздо более древние, там, с древностью там, 2 миллиона лет, там, почти 3 миллиона лет, то, в общем, сходство как бы, всеми всегда отмечалось, что орудия австралийских аборигенов очень часто как бы, вполне как бы, нижнепалеолитические. Вот. Хотя есть элементы, естественно, и более поздние, есть, скажем, шлифовка камня, есть там микролиты, но очень поздно, правда, появляются. Но как бы общий облик культуры очень-очень примитивный. Вот. И часто утверждалось, что это следствие того, что вот, изначальное заселение было, дескать, очень давно, они были очень примитивные, но как бы это выглядит странно, поскольку заселение было все-таки там, даже если взять 50 тысяч лет назад, то ну, в Европе в этот момент появляется верхний палеолит. Вот. Возникает вопрос, почему же здесь у них такая примитивная культура? Ну и, скорее всего, собственно, ответом на это служит просто как бы сама Австралия как таковая, Это фотографии тех местонахождений, где найдены основные палеоантропологические находки. И палеоэкологические реконструкции показывают, что условия, они не так уж принципиально поменялись. На самом деле, они не особо поменялись. Не то, что там за 30 тысяч лет, а там за несколько миллионов лет, как бы, в общем, в целом было примерно то же самое. Ну и люди, попав в Австралию в условиях полупустыни, большей части, ну там есть и леса, и реки, но как бы этого гораздо меньше, вот, а в условиях таких очень бедных как бы ресурсами, фауной, вообще какими-то жизненными впечатлениями и на самом деле минералами, вот, видимо, эту свою культуру капитально подрастеряли. Вот, по крайней мере, культурные достижения того же самого времени, более северные, скажем, материка там, Юго-Восточной Азии, там, Индокитая и так далее, вот, они гораздо более высокие оказываются. То есть получается, что предки, которые шли через Азию по направлению к Австралии, они имели более высокую культуру, чем их потомки, которые оказались в Австралии. Вот это можно расценивать не как примитивность австралийской культуры, а как ее, собственно, как бы упрощение, ну, можно сказать, деградацию, да, но слово деградация, оно какой-то оценочный смысл имеет. Вот, а здесь специализация, как бы приспособление. То есть, ну, для того, чтобы там охотиться на кенгуру, видимо, не надо делать какие-то там особо изощренные микролиты, там, не знаю, костяные гарпуны и так далее. Ну, потому что кенгуру, видимо, можно добыть и чоппером, как бы, можете там, я не знаю, ну, голыми руками сомневаюсь, но, по крайней мере, бумеранга и копья без наконечника, видимо, хватает. Ну, вот, и, собственно, зачем, как бы, что-то еще иметь? Тем более климат, большей частью, достаточно теплый, как бы, а ресурсов мало, и как бы земледелие не может возникнуть, потому что, опять же, нет пригодных растений для культивации, приручить животных, ну, сумчатых, до сих пор никому еще не удалось. Но вот даже в московском зоопарке, как бы, кенгуру, ну, как там вот, не доместицируется как-то никак. Но вот, соответственно, может быть, и надобности, собственно, не было. Значит, если говорить о самих австралийцах, о их антропологии, то, соответственно, антропологический такой облик, тип австралийских аборигенов, сплошь и рядом австралийских аборигенов, сплошь и рядом

0: О, там огромная, да?
1: Аборигенная как бы.
2: Популярных статей.
3: В 50-х годах, то есть она была придумана в то время. Другое дело, что далеко не сразу появились физические возможности, то есть создание аппаратуры, создание программных продуктов, которые смогут расшифровать те сигналы, которые получает устройство и так далее, но на сегодня эта вещь чрезвычайно технологична, и мало того, она футуристична, потому что, например, под каждого пациента запускается циклотрон. Не просто так, а именно циклотрон. И да, действительно, именно поэтому ПЭТы стоят в основном в тех городах, рядом с которыми, например, есть специальные города-спутники, как Димитровград в Ульяновской области, либо как Обнинск в Московской области и так далее. То есть нужны специальные, специализированные ядерные города, там, где все вот это можно установить, использовать и в достаточно больших количествах производить. Почему? Ну, потому что тот изотоп, который здесь остается, он короткоживущий. И он реально нужен под каждого пациента. Это что, мы его создали, быстренько, пока он не разложился целиком, мы его привезли, использовали, и да, все, после этого он исчез, нужно же еще считать информацию, расшифровать ее и так далее, и так далее. И, конечно же, речь идет о всяких страшных вещах, да, то есть происходит аннигиляция внутри человека, по сути, да, то есть мы говорим об использовании антиматерии, ну, конечно, античастиц, но по большому счету это можно уже сразу так вот экстраполировать, что потом прям замечательно будет, можно прям диагностировать при помощи огромных массивов, да, либо какой-то темной материи, либо что-то в этом роде. Для фантастов тут поле просто непаханное. Но пока что, да, античастицы. На этом остановимся. И происходит аннигиляция. То есть за счет чего мы можем производить детекцию в пределах позитронной эмиссионной томографии? За счет аннигиляции. Вот эти вот ужасающие процессы, которые происходят во время гибели звезды, да, вот гамма-всплеск в разные стороны, не дай бог наша планета окажется под одним из этих лучом, она немедленно будет стерилизована, но в рамках одного человека такой, в общем, катастрофы не происходит. Мы вот, и вот такую вот гигантскую энергию, да, мы ее используем абсолютно в мирных целях. И вот вся схема выглядит примерно следующим образом. То есть в циклотроне мы создаем фтор-18, то есть тот изотоп, которым мы будем пользоваться. Что интересно, да, он распадается при помощи бета-позитронного распада, да, то есть вырабатывается античастица. Позитроны – это античастица к электрону. Такой же вточь, но не с отрицательным зарядом, а с положительным. С одной стороны. С другой стороны, нам, конечно, нужно как-то доставить его в организм. И самое главное, мы должны понять, что там происходит в этом самом организме. И одно из самых удобных веществ в этом смысле – это глюкоза. Просто потому, что это универсальное топливо для нашего организма. Она есть везде. Ее потребляют все клетки. И когда клетка потребляет большое количество глюкозы, мы точно можем сказать, что она активна. Чем больше глюкозы, тем активнее клетка, активнее процесс. И вот в этом как раз и заложена основа диагностики. То есть мы отслеживаем путь молекул глюкозы. Если говорить о, например, функциональной МРТ, то мы при помощи этой тоже замечательной методики отслеживаем движение воды. Ну и сделав еще несколько допущений, мы можем сказать, что и движение крови в том числе. То есть у нас появляется в арсенале средство отслеживания кровотока, во-первых, и, во-вторых, потребление глюкозы. То есть если туда идет много крови, значит, туда идет большое количество кислорода, а если туда еще идет большое количество глюкозы, значит, там точно что-то идет активное. И мы можем выстраивать градацию активности тех или иных процессов, которые идут в нашем организме. Что мы получаем? Мы из глюкозы получаем, тут вот ошибка, кстати, на слайде, фтор-дезоксиглюкозу мы получаем, и именно это вещество для нас становится специальным маркером, который мы будем вводить в человеческий организм. Вводим, и после этого начинается достаточно интересный, да, ну, к счастью, изученный, управляемый процесс встречи античастицы с частицей. Электрон с позитроном встретились, произошла вот та самая аннигиляция, она, конечно, в рамках организма, еще раз повторюсь, не столь разрушительна, как в рамках космических. И что мы точно знаем, что, как и в случае коллапса звезды, например, да, вот этот разлет гамма-квантов, он происходит под углом 180 градусов. И мы точно знаем даже, с какой энергией. Это означает, что если мы поставим детекторы, такие кольцевые детекторы, да, то мы сможем отследить эти

два гамма-кванта и поймать их. А после этого мы отстраиваем внутрь этого кольца траекторию и выясняем, с какой точки вылетели эти самые гамма-кванты. Вот основа позитронной эмиссионной томографии. Затем, естественно, подключается специальное программное обеспечение, которое позволяет превратить все полученные сигналы в изображение. И мы видим примерно вот такую картину. Например, понятно, что в первую очередь, поскольку мозг у нас потребляет подавляющее большинство глюкозы в нашем организме и кислорода в том числе, мы в первую очередь, конечно, при помощи ПЭТ изучаем головной мозг. С одной стороны. А с другой стороны, да, мы можем, по большому счету, практически любой орган и любую часть тела посмотреть в позитронно-эмиссионном томографе. Вот так, например, будет выглядеть стопа. И то же самое. Мы здесь сможем найти точные участки воспаления. Мы понимаем, что раз этот очаг яркий здесь, значит, там потребляется массовая глюкоза. И что это, о чем это может свидетельствовать? О том, что там идет какой-то, например, воспалительный процесс. Если бы, наоборот, это был какой-то холодный очаг на фоне, наоборот, целиком активного органа, значит, можно было заподозрить, что там какая-то опухоль, которая состоит не из тех клеток, из которых в основном состоит орган. И так далее. То есть точек применения позитронной эмиссионной томографии очень много. Конечно, к сожалению, приходится расплачиваться за эту замечательную методику просто потому, что там есть вот та самая настоящая радиация, да, о которой я рассказывал на одной из лекций в Гипериуме как раз. И 14 миллизиверт на одну дозу препарата – это все-таки многовато. Если пересчитать банановый эквивалент, то это 140 тысяч бананов. Либо примерно 5600 часов полета на высоте 11 километров. То есть это действительно существенная, высокая лучевая нагрузка. Именно поэтому ПЭТ – это не такая методика, которая вот приходит человек и говорит, а сделайте мне ПЭТ всей тушки, например. Вот МРТ еще можно сделать, да, вот такое есть, если денег хватит, то можно собрать даже 3D-модель себя и потом там, не знаю, или игру написать по ее мотивам, или просто любоваться собой изнутри. Вот, это можно. Вот с ПЭТ такое не прокатит, просто потому, что это все-таки достаточно высокая лучевая нагрузка, поэтому эту вещь применяют как дифференциально-диагностическую, то есть у нас есть несколько диагнозов, нам нужно выяснить, что конкретно с человеком. Либо идет, когда уточнение диагноза, когда мы уже все попробовали, все предыдущие методы, и вот тогда мы уже переходим на самый передовой рубеж науки, да, и диагностической, в том числе, методологии, и здесь мы находим нашу замечательную ПЭТ. Что еще? ПЭТ, пожалуй, один из таких монстров в смысле размеров. Это и сам аппарат большой, как вы видели, это и циклотрон требуется, и так далее, и так далее. То есть это затратная вещь. Но у нас эпоха миниатюризации, то есть все стремительно тончает, все стремительно уменьшается в размерах. Это, конечно, относится к электронике в первую очередь, но поскольку электронику мы можем использовать для диагностики, для медицинской диагностики, это означает, что для нас все более доступными становятся сложные диагностические приборы, которые можно носить просто на себе. И не просто где-то в кармане, предположим, или на шее, или еще что-то, а просто на коже. Вот здесь представлен один из вариантов, наносимых на кожу, то есть так называемое диагностическое тату. Ну, это, конечно, такое достаточно условное название, но тем не менее, действительно, она наносится на кожу непосредственно человека при помощи специального устройства. И вот конкретно это, то, что вы видите на слайде, это ЭКГ-датчик. То есть это вещь, которая отслеживает ритм сердца, в том числе отслеживает ну, некоторые другие параметры, например, потому что здесь стоит еще сейсмодатчик, да, то есть он улавливает, можно сказать так, мощность сердечного удара. То есть не только частоту, но и с какой мощностью сердце бьется. Для чего это может пригодиться? Для отлавливания каких-нибудь эктопических ритмов, например, у человека. Да? Например, у него аритмия какая-нибудь, и ему не всегда, иногда человек привыкает к этой аритмии, и он не всегда чувствует, что у него действительно идут какие-то нарушения. Это первый момент. Второй момент, например, у него могут быть тяжелые аритмии, те, которые приводят к потере сознания.
И в этом случае, например, если мы при помощи специального программного обеспечения сопряжем вот этот датчик, ну хотя бы со смартфоном, он сможет подать сигнал тревоги либо близким и родным, либо лечащему врачу, либо скорой, ну тут же в зависимости от того, как будет выстроена цепочка. То есть это получается такой своеобразный сторож для человека. Другой вариант – это тату-глюкометр. Причем, что интересно, он может быть нескольких типов, то есть это может быть как действительно поверхностный, вот как здесь нарисовано. Опять же, наносится при помощи специального устройства на кожу вот такой вот интереснейший набор, даже, наверное, не микро, а тут, наверное, будет уже речь идти об наноэлектронике. Ну, в общем, да, это современнейшая вещь. И, например, мы можем анализировать тот пот, который появляется на поверхности кожи. Да, он, конечно, содержит очень маленькое количество веществ. Да, конечно, его диагностическая ценность сомнительна, но, как показала практика, как показали исследования, мы действительно можем отслеживать уровень глюкозы по поту. И это на сегодня просто замечательная новость для людей с сахарным диабетом и первого и второго типа, просто потому что это означает, им больше не нужно колоть палец каждые несколько часов. За них это сделает вот это устройство. В будущем, опять же, в недалеком будущем, возможно сопряжение вот примерно такого датчика с, например, инсулиновой помпой. И в этом случае человек будет полностью выключен из этого процесса, ему вообще не нужно будет помнить о том, что нужно сделать инъекцию инсулина, нужно рассчитать дозы и прочее, прочее. Все за него сделает вот и диагностическая часть, которая будет в виде татуировки электронной, и терапевтическая часть в виде инсулиновой помпы, которая введет необходимое, уже рассчитанное, да, в зависимости от конкретного уровня глюкозы, количество инсулина. Это означает, что и эффективность от такого лечения будет существенно выше, и побочных эффектов будет меньше. Какие еще есть варианты с глюкометрами? Например, вот такие. Они, конечно, монтируются в кожу, что называется, да, то есть там действительно есть игла 5-миллиметровая, и она погружается в кровеносные сосуды. Это более точная методика. Она позволяет отслеживать глюкозу в режиме онлайн в течение длительного времени, ну вот примерно на 14 дней, то есть на 2 недели такого сенсора хватает. Через 2 недели его, конечно, придется менять, но это, повторюсь, опять же, не нужно прокалывать палец каждые несколько часов. К нему есть специальное электронное устройство, которое также может быть сопряжено либо с компьютером, либо даже с мобильным телефоном. И то же самое, вот та информация, которая здесь получается, она может быть применена как диагностическая, то есть для человека, для самого он посмотрел и принял решение, либо в будущем для сопряжения с инсулиновой помпой. Конечно, не обходится без всяких преувеличений, скажем так, мягко скажем. Потому что вы наверняка видели различные чехлы для смартфонов, на которых написано там «для записи ЭКГ». Но если вы посмотрите, как он устроен, то там нужно просто приложить два пальца к определенным областям этого чехла, либо к какому-то специальному выносному устройству, и потом вам на экране нарисуют электрокардиограмму. Так вот, не нужно обольщаться, это не ваше ЭКГ, абсолютно. Это некое усредненное, скажем так, и единственное, что здесь ваше, это расстояние RR, то есть между двумя самыми высокими точками. А если перевести на человеческий язык, то пульс или частота сердечных сокращений. То есть такие устройства, они помогают отслеживать пульс. Ну, есть в этом польза? В общем-то, есть. Потому что бывают люди с приступами пароксизмальной тахикардии, например, либо, если это будет фибрилляция желудочков или предсердий, то же самое это будет отражаться на пульсе. И такая информация, да, действительно может быть полезна и самому пациенту, и его лечащему врачу. Ну, лишь бы иногда, да, к сожалению, и службам экстренной помощи, просто потому что человек может потерять сознание, ну, например, на фоне фибрилляции желудочков, из-за чего, к сожалению, происходит немаленькое количество смертей на фоне фибрилляции желудочков. Человек очень быстро теряет сознание. А Apple Watch и прочие интересные умные часы, которые якобы тоже теперь умеют снимать электрокардиограмму, нет, не умеют. Все-таки не умеют. Они действительно тоже регистрируют RR, то есть пульс, частоту сердечных сокращений. И теперь на Apple Watch появилось вот это предупреждение, что никаких сообщений по поводу
приступа стенокардии вам отсюда не поступят. Часы, конечно, умные, но не настолько, чтобы спасти вас от инфаркта. Например, появлялась в том числе вот такая вот наша отечественная разработка, называется ЭКГ-флешка, и это все-таки тоже не совсем ЭКГ, потому что там существенно сокращен, скажем так, набор возможностей.

просто для того, чтобы медицину вообще в принципе в целом. Не только исследовательскую, но и практическую, непосредственно клиническую. Что, например, удалось выяснить? Я рассказывал вам об этом моменте в лекции, опять же, в Киперионовской лекции про курение, но здесь повторюсь немножко, буквально совсем немножко, кратко. Да, у нас в дыхательных путях эпителий состоит из нескольких видов клеток, часть из них маколовидные, которые вырабатывают слизь, и ресничные, те, которые отвечают за махание, содружественное махание и выбрасывание этой слизи наружу. Зачем они нужны? Ну, мы же в основном либо стоим, либо сидим, и на нас действует сила тяжести. То есть, по большому счету, наверное, вся слизь, которая у нас производится, должна была бы падать туда вниз. Но она не падает за счет того, что есть содружественное махание ресничками и выбрасывание ее наверх. Когда табачный дым проходит через такие клетки, он метилирует некоторые гены, которые, например, отвечают в том числе и за синтез белка-регулятора, отвечающего за содружественное махание одновременно всеми клетками. Махание остается, но оно вот такое вот, да, просто там, привет, примерно так вот. То есть оно раздрозненное. Что происходит? Слизь оседает постепенно, застаивается, инфицируется, и вот она, хроническая обструктивная болезнь легких, одна из нескольких ведущих причин смерти в мире. И это было выяснено и доказано именно при помощи легкого начипа. И, кстати, еще выяснилось параллельно, что эти же компоненты, по-видимому, присутствуют в вейпах, потому что когда такой, он не дым, конечно, называется, а пар, да, вроде бы, когда вот этот вот пар пропускали через легкое начипе, то примерно та же картина наблюдалась. То есть то же самое, разрозненное махание ресничками начинается и прочее, прочее, прочее. Это мы все выяснили благодаря органам на чипе. Их много на сегодня, то есть не только легкие, легкие были одними из первых, но по большому счету мы уже можем собрать человечка, то есть того самого гомункулуса мы можем собрать. Это, конечно, будет лабораторный стол какой-то, либо лабораторный стенд. Это, его не нужно будет кормить кровью, к счастью, но нам, кстати, нужно будет придумать что-то с кровью, потому что это на сегодня узкое место, это наиболее, наверное, слабое место органов на чипе, потому что мы не можем запустить туда настоящую нормальную кровь и выяснить, как происходит настоящий транспорт. Мы имитируем это все. Но да, там, конечно, есть имитация, но, тем не менее, действительно, мы можем принести к этому самому органу некие молекулы, посмотреть, как они там внутри разбираются на какие запчасти и что конкретно из них выходит. Такие круги мы можем собирать. И в нашей стране в том числе есть вот такое устройство, оно называется гомункулюс, как бы это странно ни звучало, и как минимум в трех наших университетах такие наборы существуют. То есть мы можем собрать модель человека из органов на чипе уже сейчас. Конечно, в первую очередь это предназначено для исследования лекарств. То есть токсикология лекарств, фармакокинетика, фармакодинамика и так далее, и так далее. То есть все те вещи, которые проверялись во время доклинических исследований. Клинические исследования все еще нам придется проводить на людях. Еще раз повторю, вот эти вещи только для доклиники. На клинику нужны люди. Лечение будущего, оно, конечно, будет таким разнообразным и интересным в смысле подходов, в том числе направленным на поддержание хорошего качества жизни, высокого качества жизни, и в том числе предназначенного для реабилитации людей, у которых некоторые функции некоторых органов утрачены. На сегодня их именуют по-разному, да, либо инвалидами, либо людьми с ограниченными возможностями. Так вот, при помощи лечения будущего ограничения с их возможностей можно снять. Причем уже сейчас. Первое, это, конечно, что всех интересует, когда мы начнем печатать органы для пересадки. Пока что нет. Органы мы пока что пересаживать не умеем. Да, мы можем напечатать ухо. Это есть. Да, мы можем напечатать кожу. Это тоже есть. Да, мы можем создать с нуля, в том числе, например, влагалище, оно иногда отсутствует при очень тяжелой врожденной патологии, и уже были успешно проведены такие операции, да, когда его создали с нуля. Но это все-таки не печать. Это технология выращивания, в том числе и стволовых клеток, в том числе в биореакторах, и потом доращивания внутри организма. Мы пока что не можем напечатать ни один орган для пересадки. С чем это связано? Ну, с тем, что, как я уже сказал, орган состоит из очень разных тканей и разных клеток. То есть там не только ткани, но и некоторые группы клеток, например, есть. Возьмем тоже сердце.

Это же не только мышечный каркас, да, вот здесь показано распечатанное сердце. Да, его напечатали. Но проку от него никакого. Просто потому, что, например, здесь нет тех клеток, которые генерят сердечный ритм. Нет тех клеток, которые его проводят. Да, и так далее. То есть и сосуды, и нервы, этого всего нет. Пропечатать внутри этого органа сосуды и нервы не получается. То есть на сегодня такой технологии не существует. Их нужно как-то проращивать, а это отдельная и достаточно тяжелая тематика. Конечно, 3D-биопринтинг на сегодня – это одна из передовых линий, мультидисциплинарная вещь. То есть здесь работают все. Все, кто только могут, это и те люди, которые создают, собственно, железо, то есть сами 3D-биопринтеры. Кстати, в нашей стране они тоже создаются. Есть исследовательские группы и компании, которые этим занимаются. Есть химики, биохимики, физиологи и так далее, и так далее. То есть это, повторюсь, такой очень многодисциплинарный проект. И, конечно, ресурсоемкий, безусловно. Пока что это все, ну, невероятно дорого. 3D-биопринтеры есть самые различные, но принцип их такой же, как и у самого обычного принтера, который стоит, наверное, сегодня, ну, не, может быть, не в каждом доме, но хотя бы через дом точно. Что интересно, что может быть такая же струйная, например, печать, может быть такая же лазерная печать и так далее, и так далее. То есть все это действительно похоже на обычные принтеры, все это создавалось по образу и подобию принтеров. И даже есть такое понятие, как биочернила. То есть это то, из чего мы делаем, и то, из чего мы печатаем. И биочернила состоят из некой основы. Чаще всего это, конечно же, биополимеры, либо просто полимеры, в зависимости от задачи. И загуститель, то есть тот, который будет предотвращать расплывание вот этой всей массы по поверхности. Потому что, ну вы же понимаете, если мы возьмем просто клетки, например, в какой-нибудь слизи и на какую-нибудь поверхность нальем, то это все растечется как вот блинчик. И понятно, что никакого органа, никакого 3D-объекта не получится. Нам нужны в том числе загустители, то есть вещь, которая будет связывать между собой слои один за другим и предотвращать их распадение в разные стороны. На сегодня есть множество моделей, они все разные, но принцип примерно одинаковый. Да? То есть мы послойно, постепенно выстраиваем некий биологический объект. Один из вариантов, например, вот так выглядит напечатанное сердце. Но это условно, да, конечно, очень условно, потому что это сердечное волокно, которое обладает функцией автоматизма. Его один раз запустили, и оно пошло тикать. Это показывает возможность, в принципе, печати работающего сердца, да, того, который будет отвечать на ритм. Но все-таки задавать ему ритм должны определенные клетки, да, то есть центры, нервы, небольшие они, конечно, и нервные центры, да, те, которые регулируют ритм работы сердца. Но вот уже есть, уже сейчас есть волокна, мышечные волокна, миокардиоциты, они очень длинные, да, по сути, волокно – это практически одна клетка. Она очень длинная, многоядерная и так далее. У сердца очень интересное строение, особое. Так вот, чем может быть полезна вот эта технология, конкретно вот эта? Мы можем, например, взять биопсию у человека. Вот видите, то есть оно сокращается с очень четким интервалом. Оно держит ритм, что называется. Возвращаясь к ритмиям, да, то есть это большая проблема, да, действительно, это так и есть. Мы можем взять, например, у человека, не обязательно клетки сердца, мы можем взять даже фибробласты, потом их проспециализировать, превратить их в кардиомиоциты, вырастить, вот таким вот образом напечатать огромную кучу, и потом подобрать человеку конкретно для него подходящее антиаритмическое средство. Сейчас подбирают на живом человеке. И это не всегда хорошо, да, потому что, к сожалению, у антиаритмических средств есть масса побочных эффектов. Так вот, при помощи вот таких вот моделей сердца конкретного человека, ну это, опять повторюсь, это модель, да, то есть это просто кардиомиоцит. Мы можем посмотреть, как клетки конкретного человека будут реагировать на конкретный антиаритмик, например. Вполне себе интересный вариант. А если мы говорим о создании органов, вот здесь, кстати, фрагменты создания влагалища с нуля, что называется, да, то есть были взяты специальные клетки, потом проспециализированы, размножены,
потом помещены в биореактор, потом была проведена специальная операция женщинам и так далее. Но там увенчалось достаточно неплохим все это успехом. И даже были женщины, которые смогли после этого родить своих собственных детей естественным путем. Сейчас будет такой краткий обзор, краткий видеообзор того, что мы, в принципе, умеем печатать. Повторюсь, это не человеческие органы, для пересадки не годятся, но это все-таки достаточно интересные лабораторные успехи. Что у нас получается? Это крысиные легкие в биореакторе. Да? То есть вот они, функционирующие нормально. Это сердце мышки, которое было очищено от своих клеток, и туда были добавлены человеческие стволовые клетки, и мы вырастили такое вот человеко-мышиные клетки, сердце. Так работает клапан сердца, биоинженерный, что называется. А вот так мы можем напечатать почку. Да, это будет вот, да, именно она так, вот так она будет выглядеть, но сосуды и все остальное, к сожалению, никак. Ухо, вот это да, вот это пожалуйста, вот это мы сегодня можем, все прекрасно, никаких проблем. Это, опять же, влагалище, но оно не печатается, повторюсь, а выращивается из специальных стволовых клеток. Здесь вот это получается биоинженерная печень. Такая миниатюрная, выращенная из стволовых клеток, но она все-таки миниатюрная. Здесь что мы еще можем? Мы можем убрать старые неработающие клетки из сердца и потом перезаселить его новыми нормальными, которые вырастут из здоровых стволовых клеток. И так далее, и так далее, и так далее. Мы можем вот кожу выращивать, мы можем мышцы, даже уретру можем, и даже кровеносные сосуды отдельно. Вот как-нибудь поместить их внутрь напечатанного органа пока что не получается. Поэтому ищут различные запасные варианты. И, например, один из таких вариантов – это использование уже готовых форм. Ну, не секрет, я так думаю, для вас, что в листьях есть сосуды. Да? Это вполне нормально, по ним движется и вода, и питательные вещества. И ученые подумали, а почему бы нет? Почему бы не использовать то, что уже создано природой? Зачем нам все это проращивать, когда мы можем взять каркас? Ну, естественно, взяли лист шпината, он достаточно большой. Потом при помощи специального детергента все это очистили от клеток. И остался только, собственно, вот это, осталось только, собственно, строма. После этого вот так это выглядело. Да, то есть в самом начале был зеленый лист, а в самом конце от него осталась только исключительно вот основа, строма. И что интересно, не только на шпинате, то есть это технология, ее применимость показали в том числе для стебля петрушки, для листа полыни и даже для модифицированного корня арахиса. То есть можно выбрать потом в будущем, какое сердце вы себе хотите, с каким вкусом, например. И вот так выглядит возможное сердце, которое будет создаваться из шпината. То есть чем это хорошо? У нас уже есть сосуды. Там уже есть сосуды. Значит, если мы внутрь вот этих сосудов, которые сохранились, поместим стволовые клетки сосудов и проспециализируем их таким образом, что они вырастут в эндотелий и в мышечную оболочку, во все остальное. А в остальную часть мы заселим клетки, которые потом в будущем станут кардиомиоцитами, мы получим сердце. Это пока что еще отдаленное будущее. Я не думаю, что это прям в ближайшие лет 10 с этим справится. Но это интересное перспективное направление. То есть нам не нужно все это создавать с нуля. Мы можем взять некую основу. Причем, что интересно, мы же можем ее сделать и биоразлагаемой в том числе. То есть только на некоторое время, пока идет строительство. А потом она растворится или переварится, или еще что-то в этом роде, исчезнет из человеческого тела, и внутри него будет находиться настоящий орган, который выращен из его собственных стволовых клеток. Но вот эта проблема печати в объеме, она все еще сохраняется. Ее пытались неоднократно решать. И, например, один из вариантов выглядит следующим образом. Мы берем гидрогель и печатаем в нем. Проблема в том, что те гидрогели, которые на сегодня есть, они токсичны. То есть они не могут быть использованы для изготовления человеческих органов. Но как идея работает. И как видите, да, действительно, можно даже такой очень хитро завернутый сосуд внутри гидрогеля напечатать. И это действительно интересное, одно из интересных направлений. Второе интересное направление – это печатать в невесомости, то есть на МКС. Вот этот биопринтер российский, он летал на МКС. И
Я точно знаю, что там распечатали 12 образцов. Правда, молчат, зараза, не рассказывают. То есть публикации пока нету. Я специально отслеживаю эту тему. Самому интересно, что у них получилось. Но судя по тому, как они довольны об этом сообщали, видимо, да, действительно, кое-что удалось сделать. Будем ждать публикацию. Прямо очень интересно. То есть, да, получается так, что мы можем устранить фактор силы тяжести, например, печатая на МКС. И если мы прикинем, что даже если возить все это на орбиту и потом возвращать с нее, то это в любом случае получится быстрее и, наверное, дешевле, чем ждать в листах ожидания подходящего донора. Просто потому, что в этом случае мы можем сделать орган конкретно под конкретного человека. Ему не нужно будет специально готовиться, ему не нужно будет принимать какие-то специальные иммуносупрессанты и так далее, и так далее. То есть все вот эти проблемы совместимости, они немедленно отходят на второй план, и мы получаем реальный, настоящий, запасной человеческий орган. Это дело, я бы сказал, что ближайшего будущего. А какие еще технологии, если мы говорим о лечении, да, то есть о лекарствах? Например, вышли на рынок вот эти два, да, это, скорее всего, можно назвать, наверное, генотерапевтическими препаратами, с одной стороны, но с другой стороны, они еще не совсем полноценны, так чтобы вот мы ввели прямо внутрь человека, и они там сработали. Они работают наружу? Ну, получается, что так, да. Яскарта и Кимрая – это два на сегодня разрешенных препарата для лечения, ну, то, что неправильно называется раком крови, да, потому что, ну, нас в свое время очень сильно били на онкологии за это дело. То есть можно было сразу получить двойку. Как только сказал, например, рак крови, все, считай, что у тебя двойка, и будешь потом ходить отрабатывать. Просто потому, что ну, очень долгое время разделялись понятия рака и не рака. То есть рак – это все, что исходит из эпителия, из эпителиальной ткани. Например, рак кожи может быть, но меланома – это не рак кожи, потому что она не из эпителиальной ткани. И так далее. Вот там есть такие свои тонкости. Поэтому мы все-таки будем говорить о том, что о злокачественных опухолях крови. Например, там агрессивные неходжкинские лимфомы или Б-клеточный острый лимфобластный лейкоз. Тяжелое состояние, действительно, от которого, ну, что там греха таить, люди редко выздоравливают, к сожалению, умирают чаще. Именно поэтому это стало одним из направлений разработки для таких препаратов. И эта технология называется CAR-T. То есть, почему CAR? Потому что химерный антигенный рецептор для Т-лимфоцитов. Такая расшифровка. Получается так, что мы создаем генетически модифицированные лимфоциты. То есть ужас-ужас, да? Если так с точки зрения госпожи Ермаковой посмотреть, то прям ужас-ужас. Но на самом деле получается замечательная штука. Мы оснащаем Т-лимфоциты рецепторами, которых у них нет и, не мог, и вообще в принципе быть не могло никогда. Они искусственные. Ну как, полуискусственные. Там действительно часть настоящая. Почему они химерные? Потому что они собраны из разных запчастей. Там часть настоящая, а часть нет. Мы берем лентивирусы, извлекаем из них вредоносную оболочку, помещаем туда определенный набор генов, да, которые нам дадут на выходе этот самый белок, рецептор, и помещаем эти лентивирусы в подходящую среду. Они перемещаются внутрь Т-лимфоцитов, запускают синтез этих рецепторов, рецепторы выходят наружу, на клеточную мембрану Т-лимфоцитов, и у Т-лимфоцитов появляется суперспособность, та, которой раньше не было. Они начинают распознавать опухолевые клетки крови. Из-за чего, в принципе, развивается любое злокачественное новообразование? Это сбой работы именно той части иммунитета, которая отвечает за распознавание атипичных или раковых клеток. Т-клетки в крови не могут распознать атипичные Б-клетки. Просто потому, что у них, опять же повторюсь, у них нет таких специальных рецепторов. Это был сбой некий. И кроме того, понятно, что Б-клетки достаточно похожи на настоящие, на нормальные. И если бы Т-клетки уничтожали все, что подозрительно, да, то мы остались бы вообще без крови, без абсолютно всех остальных наших тканей, клеток, органов и так далее. Поэтому люди придумали оснащать Т-клетки вот такими специальными новыми рецепторами. И да, действительно, это показано в исследованиях, причем неоднократно. Действительно, Т-клетки начинают массово уничтожать именно вот эти неправильные, да, то есть опухолевые Б-клетки, оставляя при этом целыми нормальные функционирующие Б-клетки. А сейчас все это развивается очень бурно, то есть началось где-то в 1989 году, первые CAR появились,
И сегодня, вот можно посмотреть даже на картинке, карты третьего поколения, они еще и дополнительным рецептором оснащены для уже точного, стопроцентного распознавания, более точного позиционирования и так далее, и так далее. То есть это действительно высокотехнологичное оружие, которым оснащают лимфоциты. Как оснащают? Почему я говорил, что это не совсем да, генотерапевтическое средство? Да, вот так это выглядит примерно в реальности. То есть два Т-лимфоцита напали на вот этот атипичный Б-лимфоцит. Все это происходит вне человека. То есть мы забираем у человека кровь. Мы очищаем ее, мы оставляем только лимфоциты, нас интересующие. И вот затем, потом, да, при помощи лентивируса, то есть вирусного вектора, мы вносим вот ту генетическую информацию, которая нас интересует. После этого полученные генетически модифицированные лимфоциты нужно протестировать, да, что они должны связываться с мишенями. Мы берем несколько мишеней у человека, да, вот этих неправильных лимфоцитов, и проверяем, как все это работает. Затем мы эти соединения разрываем, то, что называется отмывка или очистка, и вот эти уже готовые боевые Т-лимфоциты, которые точно распознают клетки мишени, мы затем направляем обратно в человеческое тело. Но чаще всего не одних. Чаще всего это вместе с химиотерапией, то есть это как бы дополнительное, вспомогательное оружие, не основное. Все-таки оно срабатывает не в 100% случаев, но вместе с химиотерапией, да, действительно получается очень неплохой эффект. Это позволяет еще уменьшить дозу химиотерапии, то есть таким образом снизив риск развития побочных эффектов. Ведутся ли разработки в дальнейшем? Да, ведутся. То есть сегодня уже, по крайней мере, на мышах, вот это исследование именно на мышах, показано, что такие препараты мы уже можем вводить парентерально. Не обязательно извлекать из человека кровь, не обязательно там обучать все эти лимфоциты. Это долго, дорого, и действительно, это на сегодня были, точнее так, это были одни из самых дорогих препаратов. Там по больше миллиона долларов, в общем, курс каждого препарата стоит. И, конечно же, риски, да, то есть это во всех, вот на всех этих больших этапах, да, там возможны либо провалы, либо несрабатывания, либо потом мы ввели человеку, а ему стало плохо и так далее, и так далее. Лучше, если мы сразу вводим внутрь, это работает уже непосредственно в человеке, то есть мы это и сокращаем по времени, и это становится существенно дешевле, и управлять мы этим можем полегче. Так вот, на мышах уже получилось. То есть, как я понимаю, следующий этап – это все-таки люди. Есть и побочки, как всегда. Это пока что еще все еще работающие правила. Если у лекарства есть прямое действие, значит, у него есть и побочное действие. Побочное действие вот этих препаратов, к сожалению, цитокиновый шторм. То есть такая гипериммунная реакция, которая может привести в том числе к летальному исходу. И поэтому вот эти два препарата не выпускали на рынок, пока не было показано, что вот этот антительный препарат, тоцилизумаб, сегодня он тоже мелькает в новостях, да, как средство, которым пытаются гасить цитокиновый шторм при коронавирусной инфекции, вот он справляется с цитокиновым штормом и на приеме вот таких вот специфических, узкоспецифических препаратов. Их выпустили вместе. То есть и препараты, и средства, которые гасят их основной побочный эффект, они были выпущены одновременно. И за год применения выяснилось, что из 93 пациентов 37 вылечились полностью от злокачественного новообразования крови. У 11 наблюдалась положительная динамика. У 21 развился цитокиновый шторм, но никто не умер. Исключительно потому, что, я еще раз повторюсь, у нас было средство для того, чтобы гасить этот шторм. И сегодня эти наработки применяются как раз и при коронавирусной инфекции. Вот так получается такая своеобразная преемственность в медицинских исследованиях. Есть и российские разработки, в том числе, вот, например, отлично видно, как, ну, это понятно, что это лабораторные животные пока что, но отлично видно, как работает эта технология, да, то есть мы видим, как быстро уменьшается количество опухолевых клеток внутри лабораторного животного. Вот с правой стороны контрольные, видите, они даже не дожили до 20-х суток, то есть их целиком захватило злокачественное новообразование, и они, к сожалению, все скончались. А с левой стороны очень быстро, то есть уже к 6-м суткам почти ничего не осталось. А на 20-е сутки все подопытные животные были живы, здоровы, и никаких следов рака у них не было.
Еще один интересный генотерапевтический препарат, он связан с очень тяжелой патологией, опять же, наверняка многие про нее слышали, спинальная мышечная атрофия. Если очень коротко, то нарушается способность нейронов вырабатывать необходимые функциональные белки, то есть те, которые обеспечивают их работу, непосредственную работу. И если один из генов ломается, то это, в общем-то, еще ничего страшного, потому что он в основном вырабатывает мусор и в меньшей степени функциональные белки. В организме такое бывает, да, к сожалению. Но если ломается основной ген, который производит большинство функциональных белков, то нейрон перестает работать. Это что означает, что человек постепенно теряет способность управлять своими мышцами. И дети, которые рождаются со спинальной мышечной атрофией первого типа, они очень редко доживают до двухлетнего возраста, просто потому что постепенно, еще раз говорю, теряется способность как-то двигаться вправо-влево, да, потом в том числе и сосать материнскую грудь, в том числе и дышать, и так далее, и так далее. То есть вот все это так теряется постепенно, и наступает летальный исход. Именно поэтому в этом направлении тоже активно работали исследовательские группы. И вот этот препарат спинраза достаточно долгое время был самым дорогим лекарством в мире, потому что у него там было где-то около 1,5 миллиона за курс. И он, по сути, этот, так называемые антисмысловые олигонуклеотиды, что они делают? Да, они во время синтеза вот этого неправильного белка, да, они просто забивают рибосомы и не дают этому самому неправильному белку вырабатываться. Да, это в некоторой степени действительно исправляло ситуацию, но не решало ее целиком. Поэтому, да, и вот если говорить о стоимости этого препарата, как вы видите, это не один год лечения, это до 10 лет. И если все это сложить вместе, да, там где-то за 1,5 миллиона легко уйдет, а то и больше. Потому что в зависимости от того, сколько еще лет терапии потребуется, у всех оно текло по-разному. Но нужно же было устранить причину, то есть убрать причину. И подход генотерапевтический, он в этом и заключался, что а давайте мы исправим ген. Да, мы знаем, какой конкретно, и нам повезло в том смысле, что очень немного у нас моногенетических заболеваний, да, когда мы точно знаем, какой ген, и если мы его исправим, все будет хорошо. Вот со спинальной мышечной атрофией первого типа примерно так эта картина и выглядит. И да, действительно, в 2017 году были опубликованы результаты вот такого очень интересного исследования. Было 15 детей, у которых у 11 наступило то или иное улучшение. Причем, опять же, да, то есть то или иное, как оно выглядело, ну, об этом чуть попозже, а как работало само лекарство. Опять же, использовался вирусный вектор. То есть аденоассоциированный вирус 9-го типа, который действительно способен легко проникать в нейроны и проносить туда. То есть, опять же, повторюсь, это вектор. То есть это только вирусная оболочка, а внутри находится правильная копия гена. Он зашел внутрь, высвободил эту копию, она встала на место, и все. После этого, поскольку никаких новых сломанных генов изнутри, вернее, извне не поступает, он потом, даже если этот нейрон вздумает размножаться, то он будет копировать уже правильный ген. Мы один раз и навсегда исправляем эту проблему. И вот, например, девочка из той самой группы, у которой наступило некоторое улучшение. Значит, некоторое, как оно выглядело, что она теперь бегает. И она пережила двухлетний возраст. До этого она не двигалась практически и, в общем, была на пороге смерти, что называется, как и очень многие дети из тех самых групп. У них появилась возможность перевернуться у кого-то на живот, кто-то начал садиться, кто-то вот пошел, а кто-то начал уже даже бегать. То есть это вот то самое настоящее технологическое медицинское чудо. И чудо это стоит соответствующих денег, потому что препарат Золгенсма, который сейчас появился, он разрешен к применению, одобрен наконец-то. Курс его лечения всего-навсего 2 100 000 долларов всего-навсего. Но, еще раз повторюсь, вот уже курс не нужен. Это однократная инъекция, и она решает проблему один раз и навсегда. Понятно, что это вряд ли будет доступно отдельно физическим лицам, но это будет встраиваться в государственную систему страхования, потому что потянуть это может только государство. Что еще может быть? Какие еще поиски ведутся? Ну, например, формы. То есть, может быть, по-разному таблетки могут выглядеть. И да, действительно так. Я уже рассказывал неоднократно об этой интересной работе. Было предложено печатать специальные контейнеры. Да? То есть мы на принтере печатаем специальные контейнеры, биорастворимые, биоразлагаемые.
И у них разные характеристики. То есть что-то из них растворяется в кислой среде, что-то в щелочной, что-то быстрее, что-то медленнее и так далее. В зависимости от подбора материалов мы даже можем задать время. То есть, например, вот из этого контейнера будет высвобождаться в течение там, 1,5 часов или 2 часов или что-то в этом роде. А из этого там, 2 часа или 2,5. Мы можем заливать различные действующие вещества внутрь этих контейнеров. И получится, что все таблетки мы можем собрать в одном небольшом кубике. Человеку будет достаточно его принять один раз в день, и все, никаких проблем. Что сколько, потому что сейчас есть такая проблема. Человек может либо забыть выпить таблетку вовремя. Ну, одну нужно пить 3 раза в день, одну 4, одну вместо еды, одну после еды и так далее. То есть там есть масса всяких нюансов, и как показывают исследования, люди забывают. Чаще всего они пьют что-то одно, а остальное уж как вспомнят, так и получается. Вот такой подход, он позволяет действительно уменьшить вот эти все побочные вещи, да, и наоборот увеличить приверженность человека лечению. Ну а что там, один раз принял утром и свободен, все замечательно, а там внутри тебя все это постепенно растворяется. Кроме того, ищут и еще другие формы, то есть как они в принципе, эти лекарственные формы могут выглядеть, например, постепенно растворяемые таблетки. Изначально это капсула, но в желудке оболочка растворяется и раскрывается вот такая звездочка. Она может постепенно, да, постепенно растворяться. И внутрь дальше, по ЖКТ, она пройдет только тогда, когда растворится большинство вот этих вот рожек. И препарат оттуда высвободится целиком. Понятно, что здесь в первую очередь будут, наверное, рассматривать гормональные препараты, например, контрацептивы гормональные, не только женские, но и мужские, в том числе, поскольку они позволяют поддерживать длительное время, ну, например, можно сделать так, что вот эта звездочка будет растворяться в течение месяца. Опять же, один раз принял таблетку и до следующего месяца свободен. Опять же, интересный подход. Кроме того, например, вот так показано, как сегодня мы можем печатать таблетки. То есть мы приближаемся к такому, к миниатюрному настольному фармакологическому производству. То есть, что такие вещи могут стоять в больницах, например, и можно печатать небольшие партии таблеток конкретно под нужды определенного отделения. Либо это будет в аптеке, и мы можем, например, напечатать таблетку конкретно под человека с конкретными дозами и там добавками и прочее, прочее. То есть это все фундамент персонализированной медицины. Да, печать все еще идет медленно. Как вы видите, здесь усемеренная скорость. Но, тем не менее, вот достаточно быстро, можно сказать, что появляется лекарственная форма, которая называется таблетка. Она, конечно, такая длинная, достаточно крупная, но, тем не менее, вот это напечатано отдельно. То есть это не конвейер, не производство, а она напечатана вот в таком в единичном экземпляре. Не исключено, с учетом того, что все это достаточно быстро дешевеет, все это оборудование и расходники к нему, не исключено, что вскоре вот такие вещи можно будет делать. Ну, дома не знаю насчет дома, но, наверное, через некоторое время и дома в том числе. Там, правда, станет вопрос легальности и прочего-прочего, но главное, что технология уже появилась. Самый мой любимый раздел – это, конечно, нейроинтерфейсы и все, что с ними связано, просто потому, что это развивается гигантскими скачками, прыжками, да, и за этим просто не успеваешь следить. И первое, что, конечно, интересно, это в том числе и для военной медицины интересно, это обход повреждений спинного мозга. Это, конечно, могут быть травмы, но это, конечно же, естественно, и ранения, и прочее, прочее. То есть, да, военным медикам это тоже интересно. Есть погружные датчики, то есть мы здесь вот прекрасно видим, с правой стороны слайда он небольшой, и вот эта вот силиконовая модель головного мозга, она показывает, как именно этот датчик помещается в подопытное животное. Да, здесь, конечно же, используют приматов, тут без этого никак, ну, просто потому, что нам нужно изучать высшую нервную деятельность именно максимально приближенную к человеку. А это, извините, обезьяны. Тут без этого, ну, не получается. Да, этот массив датчиков, он называется погружным, то есть нам приходится делать дополнительные отверстия в черепе. У людей делают то же самое, то есть когда некоторые киберустройства, управляемые, что называется, силой мысли, да, туда действительно приходится иногда людям делать дополнительные отверстия в черепе, но они парализованы, у них никаких других вообще способов общения с внешним миром нет, и это один из выходов, один из вариантов. Так вот, что получается, мы создаем
обход, то есть шунт своеобразный, мы считываем информацию с головного мозга о необходимости сделать движение. Поскольку она не проходит вниз по спинному мозгу, он поврежден, видите, да, то есть вот у нас прерывание, информация не доходит. Но при этом ниже уровня повреждения и мышцы сохранны, и нервы есть. Это означает, что мы можем этот сигнал взять, мы можем его расшифровать, мы можем выделить из него конкретную команду и передать ее при помощи беспроводной связи на специальный водитель ритма, который вмонтирован ниже уровня повреждения. И получается так, что да, действительно пойдет передача на нейроны, на нервы и потом на исполняющий орган, то есть, собственно, на мышцы. И вот она, обезьяна, идет с выключенным устройством, а вот с включенным. Видите, то есть она делает нормальные движения, так как она не могла бы делать при поврежденном спинном мозге. Здесь она, как видите, делает такой большой шаг. Это связано с тем, что нет обратной связи. Когда мы ходим, мы чувствуем поверхность, да, мы чувствуем, что мы идем по каким-то конкретным неровностям, по каким-то камням или прочее, прочее, прочее. Если у нас нет обратной связи, мы на всякий случай будем делать вот такой вот большой достаточно шаг, чтобы на всякий случай переступить препятствие или что-то в этом роде. Обезьяна здесь демонстрирует именно такое поведение. Нет обратной связи. Про обратную связь я еще отдельно скажу. Сейчас уже тоже умеют ее создавать. И это следующий, как бы, это следующий этап работы. Пока что мы просто обходим место повреждения. Есть еще один подход, достаточно интересный. Когда люди долгое время находятся без движения, мышцы просто забывают. Условно, конечно, но они забывают, как правильно двигаться и так далее. И есть специальное устройство, которое поможет им в этом. Ну, понятно, что начиналось все с крыс. То есть вот эта крыса, по идее, была лишена возможности ходить, но при помощи специального устройства ей эту возможность вернули. Здесь то же самое. Человек, по идее, не должен был ходить. Он, как видите, находился в инвалидной коляске. А здесь при помощи вот такого специального, что интересно, это извлекаемое устройство. Оно на время помещается. То есть оно собирает информацию, и оно обратно его рассылает мышцам. И мышцы, опять же, условно, да, вспоминают, как нужно двигаться. Возникают нормальные соотношения и нормальные связи между нейронами и мышцами. Все это восстанавливается, доходит до нужного уровня, и человек заново приобретает возможность ходить. То есть вот такая интересная разработка в том случае, если сохранен спинной мозг. Да? То есть он был поврежден каким-то заболеванием или что-то в этом роде, человек был обездвижен, но все-таки спинной мозг остался. В этом случае мы можем использовать вот такое специальное обучающее устройство, которое поможет ему либо нарастить коллатерали, если это было неполное прерывание, да, то есть какие-то дополнительные связи. И вот смотрите, что примерно получается у людей, которые вообще не ходили и по большому счету, наверное, не должны были ходить, если бы не развитие современных технологий. Что еще возможно при помощи погружных датчиков? Ну, например, научились управлять мышкой на планшете, либо на большом экране. То есть люди парализованные, но силой мысли они могут управлять мышкой на планшете. В том числе делать правый клик, левый клик, двойной клик и так далее. То есть очень много интересных функций выполнять. В том числе общаться в чате. Причем с достаточно высокой скоростью набора. Там, когда люди потренировались, у них получилось что-то около 50-60 символов в минуту. То есть это достаточно быстрый темп. Соответственно, люди получили возможность совершать покупки в онлайн-магазинах, да, выбирать себе музыку, общаться с близкими и родными, и там, предположим, со своим врачом и так далее, и так далее. Они социализируются. То есть это способ социализации. А вот так, например, выглядит еще одно интереснейшее устройство. Да, при помощи нейроинтерфейса человек получает две дополнительные руки. Были работы по одной руке, но вот по две они появились по двум рукам они появились совсем недавно, потому что это гораздо более сложное движение. Да? Нужно различать право-лево и так далее. И вот здесь происходит взаимное обучение. И человек в виртуальной реальности пытается управлять своими новыми руками, и устройство приспосабливается к тем командам, которые идут из человеческого головного мозга. Вот эти команды записанные.
И, как видите, у пациента было погружное устройство, то есть тоже именно, которое кладется на головной мозг. Да, конечно, травматично, но в данном случае это действительно интересное решение, и, наверное, на сегодня это единственное возможное, по крайней мере, с точки зрения технологий. Далее я покажу фотографии с нейроатлона, который проходил в Самаре. Это, к сожалению, не мои, я туда все еще никак не добрался. Должен был поехать в этом году, в октябре, но не знаю, что там получится. Не исключено, что и не получится. Так что пока что буду показывать фотографии моих замечательных коллег, в том числе и по выступлениям Гипериона Анны Харужи и Алексея Поездкова. Значит, это специальное соревнование, которое проводится уже не первый год, соревнование нейроинтерфейсов. Но здесь, конечно, они не погружные, а в основном те, которые используют шапочки для снятия ЭЭГ. Конечно, да, тут специфичность сигнала сильно падает, потому что то, что мы получаем с черепа, с поверхности черепа, это достаточно шумная информация. Но кое-что делать уже получается. И да, действительно, до погружных еще далековато, но прогресс впечатляющий. Что есть? Например, вот это вот одна из дисциплин соревнований. Нужно было управлять космическим кораблем. То есть люди просто сидят перед компьютером, на них надета вот эта шапочка, и руками они ничего не трогают, исключительно силой мысли. И управляют вот этими самыми космическими кораблями в гонке. То есть это было соревнование, кто быстрее придет к финишу. Следующий вариант – это управление коляской, фигурное вождение. Здесь было представлено несколько сразу нейроинтерфейсов. Например, вот так выглядел интерфейс от Курчатовского института, и он отслеживал движение глаз. То есть по движениям глаз, там вправо, влево, вперед-назад. Вот как вперед-назад показать, не знаю. Может быть, вверх-вниз, наверное, вот так. Но вправо-влево понятно, более-менее. И было фигурное вождение. То есть они показывали, что действительно вот эта самая коляска может двигаться по сложной траектории. Еще один вариант – это другой нейроинтерфейс, представленный компанией лаборатории Neurobotics. У них вот как раз классический, то есть с использованием ЭЭГ-шапочки. То же самое справляли с заданиями, было фигурное вождение. И, наверное, самое интересное, по крайней мере для меня, вот этот режим соревнований, да, это набор текста при помощи силы мысли. Почему мне это интересно? Потому что руками устаешь набирать. Уже очень хочется, да, чтобы даже не наговаривать, а просто сидишь перед компьютером, думаешь, а тебе тут быстренько в Word все это набирается большими листами. Еще бы, чтобы сразу был литературный редактор, да, и научный. Вот тогда вообще прекрасно было. Можно было бы книжки клепать сотнями. Эх, да, ну, пока что это все только в самом начале. И технологии вот нейрочата, которые и еще одна технология компании Neuraland, они были, ну, достаточно медлительны. С одной стороны, да, потому что победитель справился, если я не ошибаюсь, ой, я боюсь сейчас ошибиться, за 7 минут 9 секунд. Вот. Набрал фразу «Привет, запятая, Самара, точка». Насколько я знаю, в прошлый раз ушло на это 20 с лишним минут. Как видите, очень-очень быстро все это прогрессирует. И еще раз повторюсь, что не исключено, что многие слушатели и зрители, может быть, даже на своей жизни, уже будут пользоваться вот именно таким набором текста. Да, есть в том числе, например, и отслеживатели глаз или трекеры, да, с нейрогарнитурами, в том числе вот эта российская разработка. Подробности можно почитать по ссылке, опять же, у Алексея и Анны. И понятно, что первое применение – это, конечно, игры, потому что многое, что разрабатывается, оно немедленно адаптируется под игры, с одной стороны, а с другой стороны, это хорошая обкатка. То есть все, что мы обкатаем в играх, мы потом сможем уже легко использовать в реальности. Что еще? Чтение мыслей. До последнего времени тоже было вроде бы невозможно, да, и так далее, но вот как оказалось, что кое-что мы все-таки считать можем. Опять же, здесь упоминается лаборатория Neurobotics и МФТИ, и они работают в одном очень интересном направлении. Они пытаются перехватить сигнал, который идет по зрительному анализатору. И потом этот сигнал передается через нейросеть, он передается в какое-то другое место, да, в какую-то другую комнату, где сидят исследователи отдельно от человека. Человек смотрит на экран, а исследователи в онлайн-режиме пытаются понять, что видит человек, то есть не видя самого человека и не зная, что на экране. Выглядит это примерно вот так.
То есть это, конечно, очень сильно продвинутая шапочка для ЕЭГ. Как видите, здесь масса датчиков, она очень сложная. И вот слева то, что видит человек, вернее, снизу то, что видит человек, а сверху то, что видит исследователи. Ну, вроде бы ерунда какая-то, да? Но если мы посмотрим на отдельном скриншоте, то местами прям очень здорово. Очень здорово. То есть водопад распознан очень неплохо. Очень неплохо распознаны лица. А вот что касается, например, головоломки, тут вообще непонятно, да, там были такие достаточно резкие движения, может быть, из-за этого размыто и непонятно, что это конкретно. И с машиной, в общем, все плохо, и с скутером, кажется, с гидроскутером тоже все достаточно плохо. Но, тем не менее, смотрите, лица и некоторые пейзажи распознаются просто изумительно. Это означает, что технология, да, она только-только в самом начале, но она может развиться и... С одной стороны, это может быть своеобразная помощь для людей, которые...

0: Мы сможем о пациенте, который мы получили при помощи современных методов диагностики, загрузить в эти самые очки, и мы получим модель, да, настоящего пациента, живого пациента, конкретно этого пациента, как у него расположены сосуды, как у него идут нервы и прочее, прочее. То есть мы все это сможем выяснить для того, чтобы выбрать наименее травматичный способ вмешательства и так далее, и так далее. То есть, опять же, перспективы открываются самые радужные. И все это на нашей с вами памяти, да, то есть это все происходит вот буквально, мне особенно интересно смотреть, да, ну и людям, у которых жизненный опыт гораздо больше, чем у меня, там лет на 20, например, на 30, это, наверное, смотрится вообще как фантастический фильм. Но я сейчас это тоже смотрю именно как фантастику. Впечатления незабываемые. И эту лекцию читаю, конечно, уже не первый раз, но каждый раз, да, вот комок подкатывает к горлу, когда смотришь, когда человек, который долгое время находился в горизонтальном положении, передвигается, да, и либо вот как человек, который долгое время даже не мог просто взять стакан, он его свободно берет и пьет. То есть это совершенно другой уровень, да, это следующая ступень развития медицины. То есть мы не только начинаем бороться с этими болезнями, гася, ну, такую наиболее, наверное, яркую какую-то симптоматику, но и мы можем обеспечить таким людям и долгожительство, сравнимое с теми людьми, у которых нет такой патологии, и приемлемое качество жизни, приемлемый уровень самообслуживания, их социализацию и их возврат, например, к трудовой деятельности, если кто-то хочет, и так далее, и так далее. То есть к творчеству, еще к чему-нибудь, чему угодно. В общем, возможности безграничны. Спасибо за внимание и переходим к вопросам.
1: Спасибо большое за замечательную лекцию, Алексей. За то время, пока вы рассказывали, накопилось достаточно много вопросов от наших зрителей. И вот я начну со своего вопроса, который я успел записать. Скажите, а вот существуют ли тату-датчики давления?
0: Нет, пока нет. Пока нет. Дело в том, что измерение давления, оно основано на физических явлениях, да, то есть на звуке, это если мы говорим о тонах Короткова, например, да, либо это отслеживание, скажем так, биения стенки сосуда, но это менее точный метод. Пока что в миниатюре их воссоздать такие датчики не удалось. Приходится использовать все еще вот это нагнетание, да, нагнетание воздуха в манжету, просто для потому, что вот эти феномены, они возникают в строго определенных условиях. То есть нет такого, что мы просто приложили и сразу сказали, давление такое-то. Мы так можем считать только пульс, только ритм сердца, но, к сожалению, не остальные характеристики сердечно-сосудистые.
1: И какие-то данные пота человеческого, да?
0: Да, тоже можно. Это если не погружные датчики, а если погружные датчики, то и большинство показателей крови.
1: Хорошо, тогда у меня просьба такая, закройте вашу презентацию, чтобы вас было видно на большом экране.
0: А давайте.
1: Да. И продолжаем вопросы от зрителей. На ваш взгляд, насколько информативна изотопная диагностика?
0: Это имеется в виду радиоизотопная диагностика, да, например, для заболеваний щитовидной железы и так далее, с использованием различных либо рентген-контрастов, да, либо потом подсчета активных изотопов при помощи какого-нибудь сцинтиграфии или что-то в этом роде. Ну, в общем, да, это достаточно эффективная вещь. Понятно, что это будет зависеть от того, насколько правильно подобран радиофармпрепарат, насколько он правильно введен, насколько человек соблюдал рекомендации и так далее, и так далее. То есть, например, та же щитовидная железа, она должна будет захватывать этот препарат, и понятно, что это может происходить только при определенных условиях. Но на сегодня, в общем-то, это, да, действительно очень информативный метод по той же, например, щитовидной железе, потому что ее исследовать вообще очень сложно. Да, мы можем при помощи ультразвука что-то посмотреть, но вот, скажем, какие-то другие методы исследования в силу особенностей ее строения, в общем-то, не особо доступны, не особо информативны. Радиоизотопная диагностика для щитовидной железы на сегодня один из золотых стандартов, скажем так, в диагностике именно заболеваний в этом направлении.
1: Следующий вопрос. А сколько должно быть каналов в правильном?

0: ЭКГ.
1: А, это, конечно, хорошо, да? Хороший вопрос. Ну, минимум три. То есть минимум три – это основное отведение, что называется, первое, второе, третье. Оно даст, наличие вот этих трех отведений, оно даст основную картину. То есть инфаркт, да, мы его, скорее всего, увидим. Единственная будет проблема с локализацией, да? То есть для чего нужны вот эти 12 отведений, их, в принципе, 12, да? Для того, чтобы построить 3D-модель. У нас сердце 3D. И вот эти 12 отведений, они сделаны так, чтобы мы могли сделать 3D-модель электрической активности сердца. Если у нас есть 12 отведений, мы сможем сказать, где конкретно инфаркт. По трем отведениям, только если нам очень повезет, да, и он будет в пределах, скажем так, чувствительности и расположения вот именно трех наших основных отведений, мы сможем его локализовать. Но, скорее всего, более точная диагностика будет именно по 12. Поэтому минимум 3 и желательно 12, так как делается в холтеровском мониторировании.
0: Следующий вопрос от зрителей скорее направлен ко мне, как к техническому работнику этой трансляции. Почему два канала YouTube у нас задействовано? Просто чтобы больше людей посмотрело. А следующий вопрос к Алексею. Сможет ли костный мозг на чипе поправить иммунитет и, например, избавиться от аутоиммунных заболеваний?
1: Смотрите, это все-таки исследовательская вещь, да, то есть не лечебная. Исследования, то есть это вещь для доклинических исследований. Поэтому модель костного мозга, это, конечно, будет интересная вещь, и, да, действительно, некоторые вещи мы сможем узнать, но с иммунной системой вообще проблема. Не очень понятно, как создать минимальную ее функциональную единицу. То есть мы можем, например, собрать перьевую бляшку, да, та, которая есть у нас в желудочно-кишечном тракте. Можно попробовать собрать что-то вроде миндалины, не знаю, или что-то в этом роде, но все равно это не будет системой, да, в таком понятии, как она реально работает в организме. Это же и врожденный иммунитет, и приобретенный, это и масса самых различных клеток и всего остального. Поэтому с иммунитетом разбираться все-таки, наверное, долгое время придется либо в лабораторных животных, либо в лабораторных людях. Вот. Тут только два варианта. На чипах мы сможем посмотреть только, например, как на костный мозг действуют те или иные препараты. Вот сейчас мы это сможем посмотреть. Но как действует иммунная система еще и применительно к такой локации, как костный мозг, скорее всего, нет.
0: Следующий вопрос. Вот эта методика с созданием усиленных супертелефоцитов, она уже где-то применяется?
1: Да. Как я уже сказал, за прошлый год, вот я приводил цифры, почти 100 человек было пролечено с ее помощью. То есть это реальная уже клиническая методика. Она разрешена для применения.
0: Следующий вопрос. Мозговая ткань на чипе создается ли?
1: Да, есть такое. Есть синаптическая связь на чипе, как минимум. То есть мы можем посмотреть, как она работает, как функционирует, что за нее отвечает. Понятно, что уже, да, мелькали такие новости, что создан мозг на чипе, но это немножечко не то. Он мыслительный процесс все-таки не может моделировать. Мы моделируем исключительно те биохимические вещи, которые происходят в нашей нервной ткани.
0: Следующий вопрос. Про растворимые таблетки, которые будут растворяться месяц. Вот, видимо, человек не очень хорошо заметил или не отсек. Вопрос, как они будут удерживаться столь долго в организме?
1: А было хорошо видно на картинке, да, то есть это такая распорка. Это такая вот распорка, и просто механически она не способна пройти через выходное отверстие желудка в 12-перстную кишку. Только в том случае, если отвалятся все вот эти вот рожки, она сможет пройти дальше по желудочно-кишечному тракту.
0: Понятно. К теме погружных датчиков при нарушении работы спинного мозга. Можно ли с этой помощью помочь при ДЦП?
1: Это, конечно, интересная проблема. Я читал, что были такие попытки, но, скорее всего, они будут не в первых рядах исследований. То есть сейчас все это сосредоточено именно на прерываниях головного мозга, да, то есть на травмах, когда невозможно было движение. При ДЦП все-таки сохраняется возможность движения, она ограничена, она другая, да, и так далее. Я думаю, что, скорее всего, в этом направлении будет примерно такая работа, как с болезнью Паркинсона. Вот то устройство, которое я показывал, да, в одном из последних роликов для стимуляции головного мозга, не исключено, что вот, скорее всего, будет использован такой подход, то есть чтобы для того, мы будем исправлять, да, ту неправильную активность, которая есть у таких пациентов. Ведь на физическом уровне там целый спинной мозг, там целый головной мозг и так далее. То есть это есть. И, к сожалению, пока что не приходилось видеть работ, именно связанных с ДЦП и с различными неврологическими устройствами. Я не знаю, почему так, но вот пока так ситуация выглядит таким образом.
0: Есть ли какие-нибудь новости насчет прогресса в теме анабиоза?
1: О, это очень интересный вопрос. Да, действительно, кое-что мелькало в прошлом году, да, о том, что якобы американские ученые там кого-то куда-то ввели. Проблема в том, что мы можем теоретически ввести в анабиоз, вывести из него пока что нереально. Ну, вот такая есть проблема. Да, либо мы выводим лабораторных животных из некого подобия анабиоза. То есть это немножечко другая ситуация, немножечко другое состояние. Получается, как бы мы умеем входить, умеем выходить, но эти вещи между собой не пересекаются пока никак. Это большая проблема, как вывести человека оттуда. То есть мы можем сейчас ввести. Да, это мы можем. И зачастую говорят так, что ну, а потом разберутся в будущем. С одной стороны, ну, вроде бы да. С другой стороны, если мы сейчас изначально какие-то повреждения нанесем такой методикой, то это даже в далеком будущем, может быть, не смогут исправить. Да? То есть это изначально будет некий уже сломанный организм, и восстановить его смогут только сломанным, например.
0: Очень смешной вопрос. Почему радиация измеряется в бананах?
1: Это действительно смешной вопрос. Это к вопросу о различных шуточных единицах. Они такие есть. Например, существует такая единица 1 саган. И вот мне всегда интересно спрашивать людей, к чему она равна, да? Потому что сразу выясняется, читали или не читали. У Карла Сагана есть такая книга, она называется «Миллиарды и миллиарды». Можно посчитать. То есть, что такое миллиарды? Это минимум 2. И следующие миллиарды, то есть тоже 2. Поэтому 1 саган равен 4. Все очень просто. А банановый эквивалент – это то количество ионизирующего излучения, по сути так, которое мы получаем от калия-40. Калий-40 – это универсальный изотоп, который есть практически во всех живых организмах. В банане он тоже есть. И его используют в том числе для того, чтобы объяснять человеку различные дозы. Да, вот те, которые он получает в ходе его жизни. Ну, например, если у вас дома завелся человек, и вы регулярно с ним сожительствуете в течение года, он спит в вашей кровати, ест вашу еду и прочие вещи делает, то это примерно полбанана в год. Это вот такая вот очень достаточно показательная единица. В бананах можно посчитать все. Наглядно, ясно и понятно.
0: Следующий вопрос. На наш рынок вышел подкожный ЭКГ-датчик. Работает 6 месяцев. Известно ли вам что-нибудь о нем?
1: Нет, пока нет. Спасибо, что сказали. Я поищу для следующей лекции, либо для итогов года. Я обязательно эту тему возьму, если она действительно стоит того, если это действительно ЭКГ.
0: Спрашивают даже такой вопрос. Если нет медицинского образования, что можно почитать, чтобы база была для понимания медицины?
1: О, как интересно. Зависит от того, что вы конкретно хотите понимать, потому что, ну, всю медицину невозможно понимать. Я ее, например, не понимаю до сих пор всю, несмотря на то, что у меня есть медицинское образование и масса специализаций, которые я успел получить в армии. И то есть области, которые для меня, в общем-то, терра инкогнито абсолютная. Невозможно знать все. Да, конечно, то есть некоторые общие понятия можно получить. Ну, например, те, которые для вас практически ценны, например, по лекарствам, условно говоря, да, что вы бы хотели узнать, например, как они создаются, как проводятся исследования, на какие исследования реагировать, на какие нет, и так далее, и так далее. Тогда это книга Петра Талантова 005, например, про доказательную медицину. Там и в историческом плане все хорошо раскрыто, как оно все вообще возникало, и объяснено, как вообще все это работает. Если вас интересуют какие-то практические вещи, да, то есть что делать при той или иной болезни и так далее, ну, тут я могу посоветовать книгу Ольги Кашубиной «Как бы болел врач». Тоже замечательная книга, и она вот именно таким простым языком объясняет, как врач видел бы себя в роли пациента и какие бы вещи он делал. Вот проще некуда. Действительно, все нормально с точки зрения науки, с точки зрения медицины, но язык максимально простой и понятный. Если вас интересует, например, что-то по вопросам питания, ну, это Елена Мотова «Мой лучший друг желудок». Прекрасная книга, и опять же, масса всего и по физиологии пищеварения, и по витаминам, и по биодобавкам, и по худению, самое главное, да, по голоданию, по диетам, по прочему-прочему, и опять же, все на очень солидной научной базе. То есть сегодня есть масса самых различных научно-популярных книжек. Если кому-то интересно, стукнитесь в личку в любой соцсети. Я вам прям кину список, который ведет Даша Саркисян, замечательный научный медицинский журналист, да, и она коллекционирует, причем очень достаточно так давно, качественную медицинскую литературу, которая выходит на русском языке. Там уже несколько десятков наименований, то есть обчитаться. Стукнитесь, я вам кину ссылку.
0: Ну и последний, наверное, вопрос на сегодня, потому что за вопросы можно задавать бесконечно.
1: Конечно.
0: А вопрос достаточно интересный. Вот знаменитая книга Беляева «Голова профессора Доуэля».
1: Да.
0: Насколько мы приблизились вот к тому, что описано в этой книге?
1: Технически почти вплотную. То есть, если мы будем говорить об уровне развития микрохирургии, то мы все это сделать можем. Вопросы исключительно сейчас в основном лежат в плане этики и всего остального. Я сомневаюсь, что какой-либо этический комитет разрешит провести такой опыт. Да, там ходили разговоры о пересадке головы, да, но это был исключительно пиар, как вы понимаете, потому что это все холостой выстрел, да, ничего не произошло на самом деле. Просто товарищи так попиарились немножечко. Может быть, некоторое количество финансирования на этом получили и прочее, прочее, но какая-то полнейшая тишина. Хотя обещали, что вот прям уже все, уже сейчас сделаем и так далее, и так далее. Но, повторюсь, с технической стороны почти не осталось подводных камней, да? То есть технически мы все это сделать можем. Вопросы этические, они как бы сейчас стоят на первом месте именно в этом направлении.
0: Что же, аплодисменты, Алексей. Большое вам спасибо. Это была прекрасная лекция.
1: Спасибо зрителям.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Виталий, я знаю, что у тебя вышла только что книга.
2: Да-да.
1: Похвастайся.
2: Да.
1: Где ее можно добыть?
2: Книга «Люди на Луне. Главные ответы», посвященная теме и посещения людьми Луны и связанных с этим обстоятельств. Я отвечаю как раз на вопросы, которые наиболее популярны в контексте этой темы, которые наиболее широко распространены в интернете, задаются очень часто. Я на них отвечаю. Ну, точнее, я нашел ответы и выдаю те результаты, которые дала наука.
1: Ну, я еще вот не держал в руках твою книгу, надеюсь, в ближайшее время она как-нибудь до меня доберется, и я с удовольствием почитаю, потому что вопросы про людей на Луне просто задают мне, несмотря на то, что я в этом вообще разбираться как бы не должен.
3: Виталий Егоров, научный журналист, автор видеоканала «Открытый космос. Зеленого кота», автор книги «Люди на Луне. Главные ответы».

0: А я тебя хочу спросить о том, в чем я чуть-чуть разбираюсь. Вот только что как раз я упоминал про влияние различных космических историй на эволюцию человека. А вот предполагают, что магнитное поле Земли, ну, там, с интервалом какие-то там тысячи или там десятки, сотни тысяч лет, меняет полярность, и вот в эти моменты магнитное поле, как бы, оно слабеет, и космическая радиация беспрепятственно устремляется, значит, к Земле. И есть такая гипотеза, что это могло как-то простимулировать и эволюцию человека. То есть вот как раз где-то вот 2 миллиона лет назад это произошло, и после этого у наших предков начал резко расти мозг, потому что вот это прям такой мутагенный фактор, который подстегнул антропогенез. Что ты про это думаешь?
1: Ну, во-первых, в формулировке данной уже есть недостоверная информация по поводу того, что если магнитное поле исчезло, то у нас нет никакой защиты. У нас есть атмосфера, и она остается, и она еще долго у нас сохранится. Поэтому я как раз буду про это говорить. Главная защита Земли, главная землян от космической радиации – это именно атмосфера. Магнитное поле, ну, оказывает некоторое влияние, но это более актуально для космонавтов, которые летают на низкой околоземной орбите. Для них это важно. Нам же есть у нас магнитное поле, нет у нас магнитного поля. Пока у нас есть та атмосфера, которая есть, мы можем вообще не переживать за это, на этот счет. Ну и насчет эволюции. Обычно считается, что космическая радиация все уничтожать должна, а не наоборот стимулировать эволюцию. Поэтому здесь, что бы там ни происходило с магнитным полем, насколько я знаю, по крайней мере, вот эта переполюсовка, изменение магнитного поля Земли с севера на юг и обратно, именно магнитного, подчеркну, а то тут у людей тоже есть трактовки этого термина своеобразные, никак не сказывается, по крайней мере, на исчезновении видов, ну и, насколько я знаю, на приумножении их количества тоже не сказывается. Ну и в конце концов, магнитное поле Земли практически не защищает наши полюса, не только там во время переполюсовок, а вообще, вот сейчас, например. Но я не слышал о каком-то особом эволюционном достижении тех же самых пингвинов, хотя происхождение пингвинопитека может быть связано именно с этим процессом. Да, ну, мы пойдем по теме космической радиации и по тем мифам, которые с этим связаны. Я постарался проанализировать те источники, которые у нас есть, которые касаются прежде всего измерений различных потоков радиации в космическом пространстве, тому, как они воздействуют на другие космические тела, и Международную космическую станцию, и космонавтов внутри этой станции, поверхности Луны, Марса и более удаленного пространства. И теперь хочу сделать вот такую краткую выжимку того, что на сегодня есть в распространенном сознании касательно космической радиации и тех фактов, о которых мы уже знаем благодаря прямым измерениям в космосе, взаимодействию потоков космической радиации с космическими кораблями, с телами космонавтов, с поверхностями других тел и с нами в том числе. И сейчас мы об этом и поговорим. Во-первых, радиацию очень сложно показать, потому что мы ее не видим, мы не имеем органов, способных, позволяющих нам их как-то определить. И первый или один из первых инструментов для изучения радиации вообще стала так называемая пузырьковая камера. Ну и вот такие движения различных заряженных частиц, которые наблюдаются в данной пузырьковой камере, по сути, это происходит везде, в наших телах, в окружающем воздухе, в практически любых предметах, окружающих нас. И это нормальное состояние. Разница только в интенсивности потоков этих заряженных частиц, ну и фотоны высокой энергии, рентгеновских, гамма. Когда мы говорим про радиацию в космосе, здесь гораздо актуальнее вопрос именно потоков заряженных частиц, то есть протонов, электронов, альфа-частиц, тяжелых заряженных, это, то есть ядер атомов более тяжелых элементов, ну, других там частиц деления. И все это представляет определенную угрозу в зависимости от плотности потока, от того, насколько это воздействие оказывается на человеческий организм. Если просто так заинтересоваться этой темой, пойти там, например, даже в Википедию или в какие-то другие источники, можно просто утонуть в бесконечном или в почти бесконечном разнообразии различных единиц. Сложно согласовать одно с другим. Конечно, есть конвертеры, которые вам помогают в этом, но все равно понять какие-либо содержательные тексты по одной теме или другой теме очень сложно. для того, для упрощения и, в общем, для наиболее лучшего понимания того, о чем я буду говорить, я постараюсь ограничиться двумя единицами: грей и зиверт. Грей – это единица, которая показывает количество энергии, которое передается вот этими частицами летящими на облучаемый объект. Зиверт – это количество по сути, измерения единица, измерения биологического эффекта. То есть не каждая частица имеет, даже если она имеет равную энергию, имеет одинаковый биологический эффект. Какая-то может сделать не так плохо, какая-то может сделать гораздо хуже, там, и разница вот эта может там достигать 20 раз или даже более. Так что если мы говорим о каком-то воздействии в греях, надо всегда понимать, что это воздействие для разных типов потоков космического излучения может отличаться, и воздействие на организм будет иным, несмотря на то, что там дозиметр покажет примерно одну и ту же единицу. Но мы пойдем. Первый миф, очень распространенный, то, что главным источником космической радиации и главной опасностью в космосе выступает Солнце. Про это и космонавты даже часто говорят, и часто в других и лекциях, и статьях можно встретить это упоминание. Но Солнце далеко не единственный источник космической радиации, и в данном случае воздействие на организм человека, если мы летим там даже на околоземной орбите или в межпланетном пространстве, или высадились на поверхность Марса, например, или Луны, Солнце в данном случае не представляет наивысшей степени угрозы, и не Солнце является главным фактором облучения астронавтов, космонавтов в космическом полете. Главный фактор – это галактическое излучение. Это потоки заряженных частиц, которые прилетают извне Солнечной системы и, возможно, даже извне галактики. То есть они имеют внегалактическое или внесолнечное происхождение. Они летят практически со всех сторон на нашу Солнечную систему. А Солнце, тоже являясь термоядерным реактором, тоже являясь источником радиации и заряженных частиц, оно испускает их в противоположную сторону, и мы знаем источник этого. Но большая часть заряженных частиц, которые спускаются Солнцем, они имеют малую энергию и достаточно эффективно закрываются, если на низкой околоземной орбите, и магнитным полем Земли, и корпусом космического корабля. Если в межпланетном пространстве, то главная защита наша от солнечных заряженных частиц – это как раз наш корабль или скафандр, если мы выходим в открытый космос. И еще один фактор облучения организмов в космосе – это вторичное излучение. Результат воздействия галактических заряженных частиц, солнечных заряженных частиц с атмосферами других планет, поверхностью других космических тел, у которых нет атмосферы или она слишком тонкая, или корпусом космического корабля. Вот в сумме, если мы говорим, там, считаем дозу облучения космонавта на низкой околоземной орбите или в межпланетном пространстве, результатом его облучения именно организма является сумма этих факторов. То есть Солнце не единственное и самое главное, даже не страшное, не самое страшное, по крайней мере, не самое опасное, но об этом мы еще поговорим. В данном случае в качестве иллюстрации того, насколько в некоторых, как минимум, диапазонах Солнце представляет угрозу, можно посмотреть небо, обзор неба в гамма-диапазоне. Обычно считается, что гамма-излучение – это самое страшное, что нас ждет в космосе, но не совсем так. Гамма-источники в космосе достаточно слабы, они легко экранируются там, корпусом космического корабля. И если мы посмотрим вот на эту иллюстрацию, мы не увидим Солнца, хотя оно там есть. Там можно увидеть такой бледный-бледный огонек, едва-едва заметно перемещающийся такой в виде восьмерки по этому, из-за проекции, по этому, проекции этого неба, видимого в гамма-диапазоне. И лишь в один момент мы видим вспышку вот в нижней части экрана, когда на Солнце произошла солнечная вспышка, связанная с, в том числе, выбросом гамма-излучения, и это еще более-менее видно. А так, вот эти точки яркие за пределами плоскости нашей галактики – это источники, находящиеся за миллиарды световых лет от Земли, квазары, и они выделяют больше гамма-излучения, которое до нас долетает, даже чем Солнце, которое, казалось бы, находится близко, и там происходят термоядерные реакции. Но все это глубоко в Солнце, а наружу Солнце уже вылетает более-менее энергичные потоки света. Ну, мы пойдем дальше. Одно из тоже популярных тем и связанных с темой полета на Луну или там тот же Марс или околоземной космонавтики – это радиационные пояса. Что такое радиационный пояс? Пояс этот или пояса эти формируются земным магнитным полем, которое захватывает заряженные частицы и собирает их в два таких тора или бублика, форма бублика вокруг Земли. Внутренний тор, внутренний радиационный пояс, там собраны в основном протоны, положительно заряженные частицы. Внешний радиационный пояс – это электроны, отрицательно заряженные частицы, которые обращаются вокруг Земли, но там достаточно сложная траектория у них. И наиболее опасен для человека в космосе, для оборудования космического, именно нижний протонный пояс, за счет того, что протоны имеют гораздо более высокую массу и способны проникать более глубоко в корпус космического корабля, добираться до тел космонавтов и астронавтов и наносить им, их организмам уже определенное радиационное поражение и представлять угрозу. И иногда можно встретить такую, да, такую информацию или представление, что эти радиационные пояса, плотность частиц и степень радиационной угрозы для экипажей космических кораблей там настолько высока, что туда вообще нельзя перемещаться, пересекать их, и Луна нам недоступна, например. Ну, мы здесь можем посмотреть просто результат прямого измерения. Космический корабль «Орион» в испытательном полете без людей поднялся над нижним радиационным поясом, дважды его пересек, и его детекторы, дозиметры, которые располагались внутри космического корабля, показали вот такое превышение потока заряженных частиц, которые, в общем-то, называемые в быту радиацией. И видно, что да, действительно, пересечение радиационного пояса, что в одну сторону, что в другую, достаточно заметный процесс, и он намного выше, позволяет привести к облучению гораздо интенсивнее, чем это было на низкой околоземной орбите, или даже вот между этими двумя пиками мы видим состояние радиационного фона выше нижнего радиационного пояса, то есть в верхнем. И здесь мы видим, что тоже есть превышение незначительное, но суммарно полет туда и обратно обеспечил, вот здесь указана единица, 17 миллигрей. И для сравнения, это примерно объем облучения, дозы, которую получает космонавт на Международной космической станции в обычном своем полете в течение 2 месяцев. То есть один раз пролететь через радиационный пояс, это как 2 месяца провести на низкой околоземной орбите. Воздействие серьезное, но все-таки не критичное. Средний полет, средняя экспедиция на МКС длится 6 месяцев, и наши космонавты вполне успешно справляются с этим, летают по нескольку раз. Так что возможность пересечения радиационного пояса, тем более если мы пролетаем достаточно быстро его в одну сторону, потом в другую, если мы возвращаемся с той же Луны, серьезное воздействие оказывает, но далеко не смертельное, и летать можно. И здесь возник, или можно вспомнить, следующий миф о том, что НАСА, американское космическое агентство, не пользуется доверием для всех людей, интересующихся космосом и темой космической радиации в том числе. Есть представление, что НАСА заинтересована в введении в заблуждение, потому что, ну вот там, не летали на Луну 50 лет назад, и чтобы убедить в этом то, что это там летали, но что это можно, но мы просто сейчас не летаем, есть представление, что НАСА врет. НАСА врет касательно космической радиации, и здесь вопрос в том, можем ли мы доверять данным НАСА в исследованиях космической радиации и условий космического пространства. Мы можем проверить, мы можем сравнить данные американского космического агентства с результатами измерений, которые проводили в советское время, которые проводили европейцы, которые проводили россияне, российские ученые, там, всего несколько лет назад. И мы видим, вот здесь я такую собрал таблицу, и в этой таблице мы можем посмотреть среднюю дозу, накапливаемую или получаемую дозиметрами в межпланетном перелете. И мы видим, что в целом, ну, там есть некоторые колебания, связанные с солнечной активностью, связанные с количеством пролетов пересечения радиационного пояса, которые были за время этих измерений. и видим, что в целом порядок, в общем-то, близкий. Ну, там есть, опять-таки, некоторые расхождения, но в целом серьезные разницы. Даже если у нас там экспедиция длится 6 дней или экспедиция длится 10 лет, как вот в случае с программой «Розетта», мы видим, что результаты практически одни и те же. И, ну, там, в 2-3 раза есть отличия, но на порядок, вот там только в одном месте на зондах это было показано, в остальном разница меньше, и данные, которые показывают американские дозиметры, практически никак не противоречат тому, что показывают дозиметры других стран и других научных групп. И перепроверять это можно сколько угодно, можно найти китайские, японские, какие угодно измерения других стран, можно в конце концов дождаться новых участников космических перелетов, и можно ожидать, что там результаты будут те же самые, потому что наблюдение за космическим пространством ведется даже больше полувека, и каких-то заметных отличий не наблюдается за все это время. Пойдем дальше. Про свинец. Свинец считается надежной защитой, надежным материалом, защищающим от радиации на Земле. И считается, что космические корабли нужно делать свинцовыми, или скафандры нужно делать свинцовыми. Вот здесь картинка, анимация полета снаряда бронебойного, который, в общем-то, конечно, далек от того, что покажет частица. Он не похож на тяжелую заряженную частицу, но механизм воздействия вот примерно такой. То есть мы видим плотную преграду перед достаточно плотным ядром, в данном случае снарядом. При встрече с преградой он разрушается, разрушает материал этой преграды, и мы видим широчайший фронт воздействия после этой защиты, которая, казалось бы, должна защищать, но не держит всю энергию там, снаряда или частицы, если мы говорим о радиации. И мы получаем колоссальный поток вторичной радиации, который воздействует уже за то, что находится или надеется спрятаться за этой свинцовой защитой. И было бы лучше, если бы такого распада не было, если бы была маленькая дырочка, в которую влетел снаряд и полетел дальше, и все, что за этой стеной, не пострадало бы или пострадало гораздо меньше. С заряженной частицей практически то же самое. Вот здесь мы можем увидеть, как раз благодаря камере Вильсона, пузырьковой камере, мы можем увидеть то же самое. Вот в верхней части происходит столкновение и распад одной частицы на несколько, и мы видим трек, ну, напоминающий то, что мы видели в картинке, в анимации со снарядом. То есть мы видим, что энергия частицы переходит, и распадающийся поток уже способен нанести больше просто по площади воздействия на организм в том числе. И вот энергия частицы очень важна в том плане, если мы пропускаем частицу через корпус космического корабля, через тело космонавта, даже если она прошивает это тело, наносит определенное поражение атомам тела нашего космонавта, но не успевает передать всю энергию и пролетает дальше, то степень воздействия на организм, в конце концов, будет меньше, чем если бы эта частица ударилась о свинцовую защиту и всю свою энергию спроецировала на тело космонавта, и его бы облучение было выше, чем в случае, когда мы не защищаемся от нее. Поэтому космические корабли делают из алюминия, из пластика, из других легких материалов. Само тело человека тоже, в общем, из достаточно легких элементов состоит. И в данном случае это лучший способ защиты от космической радиации, именно от тяжелых заряженных частиц. Менее тяжелые заряженные частицы все-таки экранируются и алюминием борта нашего космического корабля, и даже с телом самого космонавта, то есть до органов, добирается гораздо меньше частиц с меньшей энергией и наносит гораздо меньшую степень поражения, чем там, то, что прилетело на кожу, например. Это тоже фактор, который учитывается при расчете суммарной дозы, полученной нашим космонавтом. И еще идем дальше про магнитное поле. Магнитное поле действительно такую представляет собой заметный защитный экран от солнечного ветра, от солнечных вспышек, от потоков заряженных частиц, которые извергаются с Солнца, летят по всей Солнечной системе и сталкиваются с нашей атмосферой и с нашим магнитным полем. И если мы вот посмотрим такую анимацию или такое моделирование воздействия солнечной вспышки, потока солнечного ветра на земную магнитосферу, действительно кажется, что магнитное поле прям такой нерушимой защитой встает на пути этих заряженных частиц и спасает нас от страшного Солнца. Но если посмотреть внимательнее за всеми этими процессами, нужно учесть, что часть этих заряженных частиц, магнитное поле, захватывает, а некоторые не захватывает, просто искривляет траекторию так, что эти частицы летят и прилетают к нам в полюса, то есть воздействуют все равно на Землю, на атмосферу Земли, и так или иначе полной защиты идеальной стены не получается, и мы все равно получаем то же самое воздействие, сконцентрированное, просто не распределенное по всей Земле, но сконцентрированное у наших полюсов. И нельзя сказать, что это полная защита, все-таки это отклонение, да, стопроцентной защиты там явно нет. И другой пример, другая иллюстрация, которая это показывает, это измерение потоков заряженных частиц на низкой околоземной орбите. Мы здесь видим такие две характерные полосы, ну, в данном случае из-за проекции Меркатора, если мы соберем это, обернем вокруг шарообразной Земли, мы получим два кольца у каждого полюса. Именно в эти места прилетают заряженные частицы, которые собраны нашим магнитным полем, отклонены от их изначальной траектории там, от Солнца, и направлены в Землю, в данном случае у полюсов. И вот такое большое пятно – это тоже результат воздействия нашего магнитного поля, точнее нижнего протонного пояса радиационного, который собран нашим магнитным полем. Это место, где нижний протонный пояс наиболее близко подходит к Земле. Это воздействие ощущают и спутники, это воздействие ощущают и космонавты, и космический аппарат, летающий на низкой околоземной орбите. Это так называемая южная магнитная аномалия, или там бразильская магнитная аномалия. На самом деле это не аномалия, это нормальное положение вот этой части радиационного пояса, которое появилось в результате небольшого наклона, несимметричного расположения относительно земной оси вращения, оси магнитной оси и магнитных полюсов. И в данном случае это нормально для нашего магнитного поля, но ненормально для наших космонавтов, которые находятся под постоянным или практически частом воздействии вот этой южной магнитной аномалии на свое тело, на те частицы, которые заряженные частицы, которые прилетают в них благодаря нашему магнитному полю. Но если мы будем говорить о Земле,

То есть вот представьте, нас от космической радиации защищает бассейн глубиной 10 метров, мы на его дне находимся, и можно не переживать, что там происходит. Ну, там, в определенной степени, конечно, но для наших организмов в нормальном состоянии, даже с учетом достаточно высоких, высокоинтенсивных солнечных вспышек, для нашего организма нет никакой разницы. Например, как я уже сказал, у полярных регионов воздействие солнечных заряженных частиц гораздо выше, чем у жителей там, экваториальных регионов, если не возле Бразилии, например. И никакой разницы на суммарную дозу, накопленную жителя Мурманска, например, или Москвы, или Сочи, космическая именно радиация не покажет. То есть можно жить где угодно, хоть на полюсе, хоть на экваторе, но не опасаться, что космическая радиация каким-то заметным образом повлияет, и разница между этими регионами будет. Так что в данном случае не стоит переживать при нахождении на поверхности Земли, а вот летчикам, кто много проводит на высоте 10 километров, для них уже это важно, потому что 10 километров это наиболее плотная часть нашей атмосферы, и на них уже разница ощущается, и у них есть специальные нормативы на этот счет, ограничения по длительности полетов у полюсов, ну и в целом самолеты стараются туда не забираться. Про солнечные вспышки тоже поговорим, вот здесь предыдущий лектор об этом говорил, и я тоже скажу. Но в данном случае мы поговорим про ужасы солнечных вспышек для межпланетных перелетов. У космического корабля, летящего там, к Луне, к Марсу или куда-нибудь дальше, нету магнитного поля, подобного как у Земли. И казалось бы, от солнечных вспышек его ничего не защищает. Это совершенно правильно, но степень воздействия солнечных вспышек, даже достаточно сильных, в сравнении со степенью воздействия галактической радиации, который имеет более высокий проникающий эффект, все-таки заметно, и можно посмотреть просто результаты измерений. Например, на окололунной орбите летает космический аппарат ЛРО, который ведет измерения и вел измерения на протяжении 5,5 лет, и за это время от солнечных вспышек он получил примерно 14% от суммарно накопленной дозы. Причем это произошло всего за 2 заметные вспышки. То есть, если мы говорим о более кратковременном полете, там, до Луны для экипажей пилотируемых, то здесь главное не попасть вот за эти 5 лет в эту сильную вспышку. Вероятность просто очень мала. Другой пример уже 10-летних измерений, которые провела Розетта. И он еще более важен. У Розетты было 2 дозиметра, которые один стоял на освещенной Солнцем стороне космического корабля, то есть подсолнечного, так сказать. Второй находился с обратной стороны. И вот между ними разница составила примерно 23% общей накопленной дозы. И эти 23% было получено в ходе 2 солнечных вспышек. Причем одна и вторая солнечная вспышка добавили, они и сами отличались друг от друга, и добавили облучение одному дозиметру, который стоял на солнечной стороне. Тело же космического аппарата практически полностью защитило второй дозиметр, который находился с обратной стороны. То есть, если мы летим на Марс и знаем, что на Солнце произошла мощная вспышка, хоть и она происходит раз в 10 лет или раз в 5 лет, мы просто разворачиваем к этой вспышке космический корабль той стороной, которую не жалко, двигателем, баками и так далее. И люди уже практически не ощущают воздействия этой даже колоссальной по своей мощности солнечной вспышки. И еще один фактор. Он, кстати, намного важнее для межпланетных перелетов, в том числе на Марс, так называемая солнечная модуляция или солнечная модуляция галактического излучения. Вот здесь два графика, две такие кривые. Верхняя – это показатель степени облучения космического дозиметра, находящегося в межпланетном пространстве. По большей части это модельные измерения, но в конце видно, что они совпадают с прямыми измерениями дозиметров. Нижнее – это количество солнечных пятен на поверхности Солнца. Количество солнечных пятен определяет интенсивность солнечного цикла. Чем больше солнечных пятен, тем больше солнечных вспышек, тем выше солнечная активность. При этом, если мы посмотрим, в это же время, когда много солнечных пятен, высокая солнечная активность, низкая доза облучения. Как такое возможно? Именно потому, что от солнечной радиации можно защищаться космическим кораблем, и именно солнечные заряженные частицы, летящие во все стороны, позволяют нам защищаться от

0: галактического излучения. Это так называемая гелиосфера. Как я уже сказал, наша главная защита землян на поверхности Земли – земная атмосфера. Но наша Земля, Марс, другие планеты, известные, по крайней мере, Солнечной системы, находятся внутри верхних слоев солнечной атмосферы. И она точно так же определенную долю галактического излучения экранирует и позволяет снизить интенсивность того облучения от галактических заряженных частиц, которые есть в нашем межпланетном пространстве. И, соответственно, чем плотнее эта атмосфера, чем больше и интенсивнее она наполняется солнечными вспышками, тем наша защита возрастает. Про Марс здесь тоже надо сказать. Считается, что на Марсе очень высокая радиация, значит, нужно непременно супертяжелые скафандры использовать для того, чтобы там пребывать. А если мы прилетели, нужно непременно закопаться куда-нибудь поглубже, потому что кошмар, солнечная радиация или просто радиация галактическая. Все это отчасти правильно, там действительно радиационный фон выше, чем на Земле, но ниже, чем в межпланетном пространстве. Почему? Во-первых, на Марсе есть своя хоть небольшая атмосфера, и во-вторых, половину полусферы нам закрывает сам Марс, поэтому там однозначно уровень облучения будет ниже, чем в межпланетном перелете, когда мы летим с Земли на Марс. И вот прямое измерение, космический аппарат, марсоход Curiosity, летел до Марса, вел измерения, находясь внутри защитного кожуха, который необходим был для успешной посадки. Сел, выбрался из этого кожуха и продолжил измерение. И мы видим два совершенно заметно отличающихся уровня в полете внутри кожуха и на Марсе, уже по сути на улице Марса. Но насколько велик этот показатель на улице Марса? Другое сравнение. График измерения радиации внутри Международной космической станции, в данном случае желтый, и на поверхности Марса, синий. И мы видим, что в Греях, по крайней мере, энергия радиации на поверхности Марса, на улице Марса, ниже, чем энергия заряженных частиц, радиационных частиц, которые мы видим внутри Международной космической станции. И если мы будем говорить о путешествии по Марсу, там наши экипажи будут в космических кораблях, они будут в скафандрах, и явно они будут защищены выше, чем наши космонавты, которые могут там спокойно в трениках или в шортах или в футболочках работать в нормальном режиме. Поэтому никакой необходимости защищаться серьезно на поверхности Марса, по крайней мере в кратковременных экспедициях, там длительностью несколько месяцев, нет. Ну и последнее, да, по поводу самого перелета до Марса, это тоже важный вопрос, часто можно различные суждения на этот счет встретить. И что же здесь надо сказать? Можно в контексте всех этих споров, можно встретить вот такую картинку, иллюстрацию и утверждение. После полета на Марс все умрут. И это не миф, и не миф то, что даже если вы не слетаете на Марс, и все, кто не полетят на Марс, они тоже умрут. Это, в общем, такое свойство нашего человеческого организма, он не вечен, и полет на Марс на это никак не влияет. И, в общем-то, слетать на Марс и умереть, наверное, поинтереснее будет, чем не слетать на Марс и умереть. Хотя нас всех это, в общем, большинство из нас все-таки ждет. Но что про эту картинку? Если мы на нее посмотрим и внимательно посмотрим на единицы, которые там указаны, и на их число, то, что мы увидим, что условия на низкой околоземной орбите, где люди находятся месяцами и даже больше года летают, не сильно отличаются от поверхности Луны или межпланетного пространства. И здесь мы видим, что вопрос не в том, насколько страшно в межпланетном пространстве, а в том, насколько долго мы там находимся и насколько длительность нашего полета влияет на суммарно накопленную дозу. Ну и вот такой в контексте... Это не моя картинка, на самом деле, просто я ее взял как пример того, о чем говорят. Внизу там написано: вернувшись с Марса от рака, погибнет каждый десятый мужчина и каждая шестая женщина. Знаете, я посмотрел статистику смертности от онкологии в России, там 16%. То есть, а каждый десятый — это 10%. То есть, согласно этой картинке, слетать на Марс и вернуться в Россию, и смертность от рака вам грозит меньше, чем если вы просто останетесь в России. Это не повод для эмиграции, это просто факт наблюдения, о котором стоит учитывать. А, в общем-то, проблемы с радиацией в России не так все плохо, как в некоторых других странах. Ну и финальный такой, моя попытка визуализации того, тех количества облучения, которое у нас есть или будет для различных мест, где мы там побываем, на Земле, в космосе или на Марсе. И что мы здесь увидим? Мы увидим, что обычный полет на низкую околоземную орбиту для экипажа МКС дает примерно столько же, сколько получили в среднем ликвидаторы Чернобыльской аварии. Полет на Марс даст облучение меньше, чем предельно допустимый объем радиации, объем облучения для космонавтов, которые в нормальном режиме летают на Международную космическую станцию. И смертельные показатели, они будут гораздо выше, и они здесь указаны в том количестве, которое получается сразу, единомоментно, а не растянутое на несколько лет, которые потребуются для полета на Марс. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Но еще рано, так сказать, благодарить зрителей за внимание, потому что сейчас к нам присоединится въедливый оппонент.
0: Продолжается.
1: Да, Владимир Сурдин.
0: Конечно.
1: Владимир, вам привет, слово.
2: Виталий. Так, видно, слышно?
0: Приветствую.
1: Да.
2: Мой комментарий. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Виталия за прекрасный рассказ. Тут критиковать-то особенно нечего, надо просто добавить кое-что. И сразу свое впечатление о новой книге Виталия скажу. Очень рекомендую ее почитать, купить и почитать, потому что я уже с ней знаком и знаю, что эта книга полна полезных фактов. Хорошо отобранных фактов, действительно ответы на те вопросы, которые люди постоянно задают в связи с космосом и не всегда получают на них квалифицированный ответ. Вот тут... Тут все, что надо, собрано. И эта книжка полезная. А по поводу радиации в космосе. Ну да, особенно бояться ничего не надо. Смельчаки всегда находятся, и на Эверест идут, погибая, и в море ныряют. В общем, погибнуть можно где угодно. Космос не намного опаснее других. Просто гибель человека или серьезная болезнь космонавта, она всегда на виду. Она всегда окажется фактором, который каким-то образом может затормозить развитие космонавтики, каким-то образом может внимание привлечь к опасностям, которые грозят космонавтам. И, конечно, этого пытаются избежать, и именно поэтому немножко усугубляют те опасности, которые реально грозят космонавтам, но все-таки они грозят. И вот чего Виталий не сказал, а я хочу немножко обратить на это внимание. Мы говорим о накопленной дозе. Накопленная доза может постепенно накапливаться в виде ровного фона в организме. И в нашем организме есть достаточно мощные системы, которые умеют с радиацией бороться. Но она ведь не только в виде радиации нас может поразить. И токсические разные вещества. В частности, радиоактивность производит большое количество свободных радикалов в организме. Есть системы, которые с ними борются. Потому что свободный радикал – это очень активная частица, которая стимулирует химические реакции, далеко не всегда полезные для нас. Но если их очень много, то организм, ну это как вот заражение вирусами. С одним вирусом наши белые там кровяные тельца, наш организм справится, а с миллиардами, которые одновременно пришли в наш организм, уже не справится, и могут быть от них проблемы. Точно так же и с радиацией. Космос неравномерно нас снабжает радиацией. Только что мы говорили о Карингтоновской вспышке, которая в 19 веке вырубила примитивный телеграф, который в то время был. И вот такая вспышка, она, конечно, даст ударную дозу радиации. Слава богу, таких не было. Середины 19 века не было, но в конце 50-х были похожие вспышки. И после 57-го года, по-моему, таких мощных не встречалось. И наши спутники как не очень сильно страдают, и космонавты тоже не очень. Но мы ожидаем такие же вспышки. Причем наиболее мощные вспышки на Солнце, как правило, не зависят от уровня солнечной активности. Количество вспышек, да, мы можем угадать какие-то годы, когда солнечная активность будет умеренной, и запустить космонавтов. Но именно в эти годы происходят редкие, но наиболее мощные солнечные вспышки. И как раз они могут оказаться фатальными для людей, летящих там, к Марсу. Второе замечание. Невесомость и радиация. Обычно мы говорим об этих вещах отдельно. Ну, там, невесомость когда-то выключала космонавта в течение недели, когда он был привязан к креслу. Сегодня космонавты научились год бороться с невесомостью, постоянной зарядкой и так далее. Отдельно говорим это о радиации. Но исследования показывают, что эти два фактора усиливают друг друга. Дело в том, что организм человека ослабленный, ну, не ослабленный, а как-то немножко расслабленный невесомостью, когда системы там, кровообращения, например, начинают работать менее эффективно, им просто не нужно гонять кровь от ног к голове, они, так сказать, гравитации не ощущают и могут работать на более низких оборотах, они в то же время делают систему кровообращения, вообще человеческий организм, более подверженным радиации. Он слабее противостоит радиационному облучению. И вот совместное взаимно усиливающее действие того и другого, оно, конечно, печально сказывается на людях. Мощными радиационными потоками пока исследовали животных на Земле. Были многочисленные эксперименты, особенно перед запусками космонавтов к Луне, когда облучали животных на Земле, собак в основном, морских свинок, там более-менее похожих по биологии на человека, но тогда не было невесомости. И позже, когда люди уже стали длительное время проводить на орбите, поняли, что эти два фактора нельзя по отдельности исследовать. Невесомость и радиация взаимно усиливают друг друга. Относительно Марса. Давайте вспомним, как космонавт, проведший 6 месяцев, а иногда бывает и 12 месяцев на МКС, в каком состоянии он прилетает на Землю. Помните, как их выносят из капсулы, посадочной капсулы космического аппарата на руках? У них ослаблены кости, у них ослаблен иммунитет, то есть невесомость дает о себе знать полным сильным ослаблением организма. А теперь представим себе человека, который 8-9 месяцев путешествовал на Марс и ослабленный, прибывает туда, и его некому вынимать из капсулы, ему надо выйти самому и, одев тяжелый космический скафандр, а условия на Марсе не позволяют работать в трениках, там скафандр будет пустотный, такой же, каких работали на Луне, то есть порядка 100 килограмм веса. Но на Луне сила тяжести в 6 раз ниже, чем на Земле, а на Марсе в 2,5. И скафандр на Марсе будет весить значительно больше, чем на Земле. Ну, примерно как 40-килограммовый рюкзак, который с трудом может нести хорошо тренированный человек тут, без всяких проблем с невесомостью. И это тоже будет серьезно. Да, год на Марсе можно прожить, и этот год даст вам примерно такую же дозу радиации, как космонавту, проведшему этот год на МКС. Но больше года не рекомендую. На Марсе есть возможность укрыться. Там есть достаточно обширные пещеры. Кстати, они есть и на Луне, их можно будет использовать. Ну, наверное, в конце концов, можно будет построить какие-то укрытия и наземные. Но это проблема будет нас всегда преследовать, и ее надо, к ней надо относиться серьезно. Ну, а если речь зайдет о более далеких полетах, а они, конечно, очень желательны, нас чрезвычайно привлекают спутники Сатурна, спутники Юпитера, где возможна жизнь. Напомню, что там магнитосфера суровая, там радиационные пояса не в пример нашим, намного более мощные, и расчеты, ну, уже измерен фон рядом с этими спутниками, Ио, Европа, наиболее интересные, не позволяет человеку даже сутки находиться на их поверхности. Доза будет абсолютно смертельная, больше 1000 рентген. В общем, это будет жалко. И с этим, видимо, придется смириться, дальше полетят роботы. Но Марс смельчакам будет доступен с радиацией, наверное, кстати, медикаментозными средствами, довольно уверенно можно в 2-3 раза снизить реакцию организма на это дело. Постепенно и врачи, и физиотерапевты научатся бороться с радиацией, научат этому космонавту бороться с радиацией, и на Марс мы полетим. Но надо быть настороже. Спасибо.
1: Вы ведь прослушали внимательно оба доклада. Вот на ваш взгляд, чего не хватило? Какой бы нам еще доклад вот на аналогичную тему, допустим, на 13-м форуме осенью провести?
2: Мне кажется, не хватает доклада о технике. Мы говорим о космических факторах, влияющих на человека. Но сегодня в основном космос роботы изучают, а не люди. Люди в космосе сегодня работают как морские свинки, которых мы изучаем. Мы изучаем влияние космоса на человека. А сам человек, как исследователь, давно уже никакой роли в космосе не играет. Так вот, надо было бы рассказать о космических роботах, о том, какие перспективы у создателей автоматических аппаратов. Сегодня очень много новых, сегодня очень много планов полетов. Вы знаете, что будет, например... Ну ладно, не буду о них рассказывать. Это расскажет тот, кто подготовит доклад. И вот это гораздо более интересно, мне кажется, чем влияние на человека. Еще есть одно направление. Космические катастрофы рано или поздно Земле грозят. И как нам уберечь то, что мы создали, результаты интеллектуальной и биологической эволюции человека, уберечь от этих катастроф? Вот как бы можно было организовать форпосты на Луне, на Марсе, там, где можно безопасно скрыть самое ценное, что создала эволюция, генетический материал, ну, коды генетические, интеллектуальный материал, содержание интернета, там, например, библиотеки Конгресса, Ленинской библиотеки и так далее. Вот это очень интересное направление, и многие занимаются, и никогда таких серьезных обзоров я не слышал. Тут нет никакого мифа. Миф скорее о том, что Земля в безопасности. Она всегда в опасности. Рано или поздно ей грозит опасность. И придет довольно серьезная катастрофа когда-нибудь. И наша задача уже заранее обеспечить сохранность того, что создала эволюция земная, и того, что создал интеллект человека на Земле. Вот мне это кажется очень актуальным. Было бы обеспечить безопасность нашего продукта интеллектуального, нашего продукта генетического. Мы такое существо, ну, мы, я имею в виду биосферу Земли, создали такое замечательное разумное существо Homo sapiens. Надо же как-то хотя бы ДНК этого вида сохранить для будущих исследователей. Может быть, это будут не внеземные исследователи, может, они найдут только остатки того, что мы сохраним для них. Пусть это все равно будет полезно для Вселенной в целом. Вот так я думаю.
1: Да, спасибо большое. И мы подумаем, как это, в какой форме устроить такой доклад на осеннем форуме, может быть, даже в вашем исполнении. Вот. А сейчас мы вернемся в московскую студию, где Виталий Егоров.
0: Во-первых, я хочу поблагодарить Владимира за работу, за помощь, которую оказал с моей книгой. И он так скромно упомянул, что он видел этот текст. Он действительно очень много помог, и его замечания были очень содержательны. В данном случае часть работы, вклада его тоже есть в этой книге. По его тезисам. Во-первых, конечно, супермощные солнечные вспышки, которые происходят раз там, в 100 лет или раз даже в 10 лет, они представляют серьезную опасность для организма, именно, как вы сказали, именно той интенсивностью, кратковременной интенсивностью, которую они оказывают на организм. Но в данном случае нам помогает результат, который как раз получила Розетта, о котором я упоминал. Мы можем прятаться от солнечных вспышек. Мы знаем, откуда летит источник заряженных частиц. В процессе этой вспышки наши детекторы на космическом корабле просто могут показать, откуда точно идет этот поток. Мы можем этот поток предсказывать за несколько минут до того, как он действительно придет на космический корабль. За это время можно просто попытаться развернуть корабль наименее подверженной частью космического корабля, там, как я уже говорил, двигательным отсеком, баками. Мы можем спроектировать корабль так, именно на этот случай. И в данном случае мы найдем способ, как спрятаться от достаточно кратковременного такой вспышки. Так что в данном случае, во-первых, на нас работает статистика, по крайней мере, длительность полетов гораздо меньше, чем вероятность возникновения такой вспышки. В остальном мы можем предвидеть это и защищаться. По поводу Марса и невесомости, если мы говорим про человека, который прилетел с орбиты, в целом воздействие невесомости привело к тому, что у него мышечная система деградировала, ему действительно будет сложно работать в космическом скафандре. Но здесь вопрос уже отрабатывается, по сути, наши ученые, даже российские ученые этим занимаются. В Институте медико-биологических проблем проводится такой эксперимент, созвездие называется, он уже неоднократно проводился, когда космонавт, только что прилетевший с низкой околоземной орбиты, его, да, выносят на руках из космического корабля, погружают в вертолет, из вертолета он уже своими ногами переходит в самолет, возвращается в центр подготовки космонавтов в Подмосковье, и там на него надевают, конечно же, космический скафандр, тяжелый, вполне такой же, какой, наверное, будет на Марсе. Подвешивают, компенсируя силу притяжения Земли так, чтобы приблизить к воздействию силы притяжения Марса, и выпускают на поверхность, то есть он имитирует выход из космического корабля, работу с марсоходом, дистанционное управление марсоходом, который находится где-то, ну, там, виртуальный марсоход, который перемещается по поверхности Марса условной, но в целом и работать с техникой, и готовиться к выходу, и совершать этот выход человек, проведший полгода в невесомости, конечно, с физкультурой, все как полагается, но вполне способен спустя сутки после посадки. Я думаю, первый выход на поверхность Марса произойдет больше, чем через сутки, потому что надо и подготовиться, и систему перепроверить, быть полностью уверенным, что корабль улетит на Землю. Этим космонавты займутся в первую очередь, и только потом они задумаются о прогулке. Так что здесь тоже, в принципе, вопрос решаем, и возможности человека и космонавта, в данном случае, или астронавта, они позволяют это делать. Ну и насчет взаимодействия космической радиации на организм в невесомости, за нашими космонавтами тоже внимательно следят, за их состоянием и воздействием как невесомости и радиации, и их суммарном воздействии. Вот мы там в начале лекции говорили про Грей и Зиверты. Разница между ними в коэффициенте качества, то есть в том коэффициенте, который негативном коэффициенте, который влияет на организм. То есть, если там один тип радиации, коэффициент качества 1, если другой тип радиации, более пагубно влияющий на наш организм, то там коэффициент качества 5 и больше. И эта поправка как раз позволяет скорректировать и определить вот ту степень биологического отрицательного воздействия на человеческий организм с учетом именно космического положения там, космонавта или, в принципе, исследуемого организма.
1: Спасибо, Виталий. Сейчас несколько вопросов от наших зрителей. Значит, Александр Сергеевич Короткий спрашивает. Слышал, что наша ДНК состоит из элементов, наиболее устойчивых к солнечной радиации. Так что же нам еще мешает стать настоящими космическими странниками?
0: Хороший вопрос. По поводу элементов. Здесь, наверное, имеет смысл говорить не про воздействие солнечной радиации, про которую мы уже говорили, от нее можно спрятаться в космическом корабле, и космический корабль достаточно эффективно защищает нас от этого. Я думаю, здесь речь идет о вторичной радиации, прежде всего о нейтронном излучении. Именно легкие элементы, из которых в том числе состоит наше тело, наиболее эффективно позволяют снизить негативный эффект и просто поглотить энергию потоков вторичных нейтронов, вторичного излучения. В данном случае здесь это действительно так, и это помогает нам летать. Что же касается того, что нам мешает летать? Ну, во-первых, будем честны, нам мешает летать то, что у нас нет достойных целей для таких достаточно рискованных полетов. Даже несмотря там, на радиацию и невесомость, в космосе хватает рисков и без этого. И второй момент, нам мешает экономика. Законы физики до Марса нам летать точно не мешают, а вот законы экономики мешают. Можно найти, конечно, на Земле деньги для финансирования марсианского полета, но всегда найдутся конкуренты, найдутся другие применения для этих денег, и нам придется доказывать, почему именно вот этот полет, эти расходы для нас будут актуальнее всех других направлении, куда мы можем потратить эти деньги. И в конечном счете, пока полет человека на Марс или куда-то подальше проигрывает в этих вечных спорах там, с Министерством финансов или даже в Академии наук. Понятно, что на деньги, которые можно запустить одного человека на Марс, мы бы могли провести десятки и, наверное, тысячи различных научных экспериментов, не взлетая с Земли. И выбирать придется между тем, провести эти эксперименты или просто доставить человека на Марс, чтобы для чего. Марсиан там нет, устанавливать прямой контакт между цивилизациями нам не надо. И все равно вот на сегодня экономика и отсутствие заметных целей, ну кроме развлечения. Туризм, конечно, здесь да, наверное, будет иметь определенный экономический смысл, но не сейчас, потому что это будет пока слишком дорогой билет.
1: Спасибо. Денис из Москвы спрашивает, можно ли попробовать защитить космический корабль от космического же излучения посредством сильных электромагнитных полей? Допустим, на борту есть ядерный реактор.
0: Часто про генерацию собственного магнитного поля вокруг космического корабля говорят, но реально, если у нас есть суперсильные магниты и ядерный реактор способный, пусть даже мы проигнорируем весь радиационный эффект, который будет идти от самого реактора, то ту массу, которую дадут эти супермагниты, суперконденсаторы и этот реактор, если мы эту массу просто обернем вокруг космического корабля, они защиту нам дадут гораздо большую, по крайней мере, от солнечной радиации, гораздо большую, чем нам даст магнитное поле, которое будет сформировано вокруг этого космического корабля. Поэтому реально на сегодня, вот по крайней мере для полета на Марс, нам не нужен ядерный реактор и супермагниты для того, чтобы защищать магнитным полем. Там нам хватит 10 сантиметров воды в переборке космического стены космического корабля, и что-то сложнее не придется придумывать. Если мы захотим лететь к другим звездам, вот тогда все будет гораздо сложнее. А перелеты внутри магнитосферы, точнее внутри гелиосферы, по степени облучения практически, я был удивлен даже этому, но по данным Voyager, степень воздействия заряженных частиц внутри гелиосферы практически не меняется, что мы летим до Марса или летим до Плутона. Разница только в длительности этого полета и вот суммарно накопленной дозе. Здесь, конечно, пока дальше Марса на кораблях современного типа мы не сможем улететь, потому что просто длительность полета до того же Юпитера гораздо возрастет, и сам юпитерианский радиационный пояс для нас будет вызывать не самую большую проблему, сколько перелет туда-обратно, и длительность его будет намного больше, чем полета до Марса. И здесь, наверное, об этом, в контексте таких полетов, об этом можно думать, но это дело не близкое, не сегодняшнее. Тут до Марса бы долететь, а уж про Юпитер это проблема не наша, а инженеров там 2050 года. Будем надеяться, хотя бы в то время зададутся такой целью.
1: Спасибо. Тимур из Казахстана спрашивает, почему затухло магнитное поле Марса и грозит ли подобная участь нашей планете? И если это случится, как долго атмосфера нас будет защищать до того, как солнечный ветер сдует ее, если вообще сдует?
0: Про причины исчезновения магнитного поля Марса. Тут есть вопрос дискуссионный, но, как правило, он считается связан с затуханием или остыванием просто ядра Марса за счет того, что планета сама по себе имеет меньшую массу, в недрах планеты меньше радиоактивных элементов, которые способствуют нагреву этих недр и плавлению ядра, именно токи в этом металлическом ядре создают магнитное поле. В данном случае, если мы говорим про Землю, пока у нас хватает источников тепла, у нас есть для земных недр не только само вот эти радиоактивные элементы, деление радиоактивных элементов в недрах, это не единственный источник тепла наших недр, у нас есть еще Луна, это отдельная тема, она тоже вносит свой вклад и помогает нам сохранить и тепло недр Земли, и, соответственно, магнитное поле. Второй фактор, который нам помогает сохранить нашу атмосферу, это вулканизм. Вулканическая деятельность регулярно пополняет нашу атмосферу, и Земля теряет атмосферу, и теряет ее в три раза интенсивнее, чем это делает современный Марс. И магнитное поле здесь, может быть, выступает одним из факторов, за счет которой, как я уже говорил, она собирает дополнительные заряженные частицы, причем она это делает в гораздо большей площади, чем площадь видимого диска, вот проекция этого диска на поток солнечного ветра. И все это направляется, или часть этого, этих заряженных частиц направляется в нашу атмосферу. Это эти заряженные частицы воздействуют на атомы нашей атмосферы, в том числе какие-то из них улетают в открытый космос. Так что здесь нельзя сказать, что магнитное поле защищает нашу атмосферу от истечения. Но другой пример: на Венере нет вообще магнитного поля, и при этом атмосфера гораздо более плотная, и солнечный ветер на нее воздействует гораздо интенсивнее, а магнитная, точнее, а сама атмосфера Венеры намного плотнее земной. Так что пока у нас есть Луна, пока у нас есть вулканы, за улетучивание нашей атмосферы можно не переживать, и стоит сейчас, в настоящее время и в настоящие века, тысячелетия и даже миллионы лет больше заботиться о чистоте и качестве нашей атмосферы, чем о том, что она когда-нибудь исчезнет.
1: Спасибо, Виталий. Сейчас тебе предстоит выбрать лучший вопрос. Их было три. Про ДНК и радиацию, про защиту космического корабля с помощью электромагнитных полей и про затухшее магнитное поле Марса. Вот какой из них ты считаешь самым лучшим?
0: Ну, наиболее такой глубокий с точки зрения физики взаимодействия там организма и тела с радиацией, все-таки вопрос про наше ДНК и про состав нашего организма, позволяющего защищаться от радиации, он интересен, но, наверное, давайте все-таки вручим тому, кто задал вопрос про Марс. А со Стасом, который задал вопрос про ДНК, я с ним лично знаком, я компенсирую ему это вручением своей книги. Не получение подарка, хотя вопрос, конечно, его был интересный.
1: Ага, значит, тогда приз получает Тимур из Казахстана. Тимур, напишите Георгию Соколову по контактам, которые появятся в чате, и вы получите книгу от нашего спонсора раунда издательства «Питер» Нил Деграсс Тайсон «Большое космическое путешествие», а также Powerbank от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Виталий получает тоже подарки от оргкомитета нашего форума. И, кроме того, сейчас, наверное, мы увидим... Да, замечательный скетч. О, супер. Да. Замечательный скетч от нашей художницы Юлии Родиной. Я знаю, что Виталий их любит. Их уже было несколько по мотивам его выступления, класс, да, на нашем форуме. Суперский, с зеленым котом, все как надо.
3: Собственно, наличие плацебо-эффекта явно нам говорит: ага, психика как-то может влиять на наше самочувствие. Пусть даже и неосознанно. Но, конечно, всем уже надоела эта мантра, мол, все болезни от нервов. Действительно ли психические процессы могут влиять на наше физическое состояние и на все функции системы организма? Давайте разбираться.

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, я Иван Затевахин. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю.
1: Привет, друзья, я Игорь Затевахин, и вопросы тут я буду задавать, ведь я на вашей стороне. И у меня есть вопрос. Я тут прочел, что мухи могут обучаться. Это правда? Ну, то есть для обучения мозгов вообще не нужно? Они же насекомые.
0: Ну, как говорится, за всех не знаю, и каков контекст твоего вопроса тоже, хотя у насекомых отмечена способность учиться. А вот муравьи, например, в их семье происходит также регулярное обучение более старыми особями молодых муравьев. Куда идти, где колонии тлей, где искать корм. Но ты, видимо, про мух дрозофил или дрозофил, как говорят профессионалы, лучших друзей генетиков, говорил. Эти мушки совсем недолго живут, несколько недель. Они очень быстро взрослеют и плодятся в возрасте 3 дней всего. Еще у них разноцветные глаза, и сами они разного цвета, поэтому генетики любили их скрещивать между собой, чтобы изучать законы наследственности. У нас был в школе, кстати говоря, такой практикум. Но тут мелькнуло сообщение, что дрозофилы способны учиться друг у друга и хранить культурные традиции. Но сначала пару слов про обучение вообще. На сегодняшний момент абсолютно очевидно, что даже врожденные программы поведения, которые раньше называли инстинктами, они требуют для полноценной реализации предварительного обучения. Ну вот если говорить сухим научным языком, то обучение — это важнейший метод адаптации, то есть приспособление животных к воздействию факторов внешней среды. То есть изменить поведение проще, чем перестроить анатомию, грубо говоря, своего организма. Разные виды, они обладают разными способностями к обучению. Тут нужно сразу заметить, что эффективнее всего животные учатся в детстве. И это дело имеет, увы, вполне материальную причину. Дело в том, что и люди, и животные к старости снижают способность учиться чему-то новому из-за ослабления цепочек нейронов в так называемом полосатом теле мозга. Вот это полосатое тело мозга, оно отвечает за мотивацию при поиске решений новых проблем. А это, собственно говоря, и есть способность обучаться. Хотя хуже это не значит, что совсем. То есть это очень важное замечание. Оно касается прежде всего владельцев пожилых собак. Они, может быть, и хуже учатся, но они учатся. Их можно и нужно занимать обучающими играми. И это при прочих равных продлит им жизнь и сделает ее наиболее полноценной. Ну и, кроме того, сохранит их интеллект.
1: Может, вопрос выглядит дурацким, но что это и зачем оно нужно? Ну, вот котики, они как бы родились и уже прыгают за мячиком. Ну, то есть, вроде как уже все умеют.
0: Охо-хо! Ну, во-первых, котики не просто так гоняются за мячиком. Дело в том, что они в процессе погони шлифуют эти элементы поведения врожденные. Они учатся преследовать добычу, ее хватать. Они тем самым они оттачивают навыки охоты. А вообще, несмотря на то, что вроде бы кошкам не надо ничему учиться, они многое умеют от рождения, даже никогда не обучавшиеся ловить мышей кошки могут при необходимости и вроде бы на первый взгляд без предварительного обучения такие их ловить. И вот несмотря на это, если наблюдать за дикими кошачьими, то они почему-то довольно много времени тратит на обучение своих детенышей. То есть это обучение как бы на всякий случай, как бы впрок, но оно совершенно не случайно. Потому что были исследования, которые показывали, что хищник предпочитает ту добычу, на которую охотятся его старшие члены семьи. Существуют определенные чувствительные периоды в процессе развития животного, когда оно учится выполнять ту или иную врожденную программу и обогащать его какими-то своими элементами, личными элементами. Такие периоды по старинке они называются импринтинговыми окнами. О, позволю себе лирическое отступление.
1: Вот оно, лирическое отступление.
0: Так вот, знаменитый кинематографист, снимавший дикую природу, Джон Варти, поставил такой эксперимент. Он выпустил в африканскую саванну 2 молодых тигров. Вот не спрашивайте, зачем. Эксперимент. Ему реально пришлось учить их охотиться на африканскую добычу. Но вроде тигры понимали, что и как нужно делать. То есть у них добыча вызывала интерес, вот жертву, которую они должны были убить. Но для того, чтобы их научить, кинематографисту сначала пришлось привязывать убиенных антилоп к движущемуся джипу, потом живых к дереву, и пока тигры, там были молодой самец и самка, не научились преследовать, и не просто преследовать, умерщвлять свою добычу, не просто ее ловить и убивать. Этому искусству тоже хищники учатся. Конечно, сейчас защитники природы оторвали бы ему голову за подобные эксперименты, и, может быть, они были бы вполне правы, но факт остается фактом. Вот и ответ, зачем нужно обучение старшими младших. И это обучение называется социальным обучением или обучением подражанием. Дело в том, что необученный тигр в арте учился, так сказать, методом проб и ошибок, то есть он набивал себе условные синяки и шишки сам. Куда быстрее и безопаснее использовать обучение методом подражания, по-другому называемому, повторю это, социальным обучением, то есть наблюдая за поведением опытных коллег. И безопаснее перенимать именно у них нужные навыки, которые они уже отточили и проверили. Именно поэтому у многих молодых хищников так развито это обучение подражания. Но все-таки вернемся к домашним котикам. Кстати сказать, вот осколком такого поведения, когда мать-кошка учит котят ловить добычу, является, как мы помним, привычка некоторых домашних питомцев таскать своим хозяевам трупики мышей. Или иногда даже птичек. В идеальной дикой ситуации кошка сначала носит котятам мертвых мышат, а потом она приносит им слегка поддушенных мышат, чтобы игрой в кошки-мышки вот котята отточили свои охотничьи навыки. И наши домашние кошки, к слову, куда чаще напоминают нам о своей хищнической сути, чем собаки. Они более дикие существа.
1: Ну и что? Игра — это наиболее эффективный метод обучения?
0: Безусловно, что один из самых эффективных. Одна из функций игры, это как раз обучение. Причем смысл игры, он состоит в том, что она, как говорят тренеры, подкрепляется самой игрой. То есть, если, например, ты обучаешь животное с помощью лакомства, то ты подкрепляешь его правильное поведение лакомством. Ты беззастенчиво используешь желание собаки поесть, ее пищедобывательное поведение. Волк нашел жертву, выследил ее, догнал, убил, съел, поработал. В дрессировке ты, наоборот, изменяешь пищедобывательное поведение собаки. Для того, чтобы получить кусочек, она тоже должна поработать. Ну, то есть сделать то, что ты от нее просишь. А если ты превратил обучение в игру, то правильно организовав его, ты подкрепляешь правильный навык не кусочком лакомства, а игрой. Игру подкрепляешь игрой.
1: Как это так?
0: Например, известная собачникам методика подкрепления мячиком. Собакой непрерывно играют мячиком, бросают, отдают, снова бросают. Так что собака ни с чем другим по существу играть уже не хочет. И тогда, если ты терпелив, ты можешь в процессе игры, не сразу отдавая мячик, вынудить собаку выполнять любые необходимые тебе требования, любые необходимые команды. Чуть-чуть задержал мячик в руке, подождал, может быть, показал, выполнила команду сидеть собака, даешь ей поиграть с мячиком. Но это все частности. На самом деле, это очень многогранный вопрос. И к нему можно подходить с самых разных сторон. Начали-то мы с мух, и обучение, о котором идет речь, мух-дрозофил, оно тоже называется обучением методом подражания или социальным обучением. Это тот же самый тип обучения, у него работает похожий механизм, тот же механизм, который мы наблюдаем, когда котята, наблюдая за старшими, учатся правильно ловить добычу. Когда щенки, наблюдая за старшими, волчата, наблюдая за старшими, учатся правильно ловить добычу. В эксперименте самки мушек дрозофил выбирали того самца, которого до них предпочитали их подруги. Например, зеленого самца, а не розового. Бесстыжие ученые позволяли молодым всего-то 3 дней от роду мушкам подглядывать, причем не только за ровесницами, но и за опытными 11-дневными мухами. При этом оказалось, что опыт выбора симпатичных с точки зрения мух самцов как-то передавался следующим поколениям мух – дрозофил.
1: И как объяснить такое поведение дрозофил? Они что, реально способны соображать и обучаться?
0: А это, мой друг, факт. Они способны обучаться. Чем, каким местом они это делают, мы пока не знаем. Но факт состоит в том, что совсем недавно мы и птиц считали безмозглыми рептилиями в перьях, которым нечем думать.
1: Ага, А сейчас мы их считаем летающими динозаврами в перьях.
0: Ну верно, так оно и есть, мы же говорили об этом. Но мы-то считали их безмозглыми и не понимали, как они способны орудовать разными орудиями труда. Мы считали, что в такой маленькой голове не способен поместиться мозг, достаточный для обработки необходимого количества информации и для оперирования ей. Однако вспомним гения Жаку Алекса. Мы же про него рассказывали. Он понимал, что такое ноль. Он умел осмысленно говорить. Или вспомним новокаледонских ворон, которые собирали орудия труда для выковыривания личинок. Ну, даже вот классический пример есть синички. Казалось бы, совсем уж маленькие птички с маленькой головой. Они в Англии научились открывать крышечки бутылок с молоком. Просто оказалось, что мозг птиц, как ты справедливо заметил, оперенных динозавров, устроен иначе, чем наш. Мы, грубо говоря, думаем новой корой, а наша кора, чтобы поместиться в черепе, она как бы смята, чтобы ее поверхность была больше. В один объем проще запихнуть больше смятой бумаги, да, чем прессованной. Так вот, чтобы поверхность ее была больше, кора как бы сминается, как лист бумаги, поэтому у нас много извилин. А у птиц, как известно, нет возможности носить большой головной мозг. С большой головой не полетаешь. Поэтому они усовершенствовали доставшийся им в наследство рептильный мозг. У них кора не смята, как у нас, а упакована плотными дольками и очень плотно нашпигована нейронами, куда плотнее, чем у млекопитающих в среднем. Это я к тому, что, может быть, нейрофизиологи, изучающие насекомых, они еще преподнесут нам сюрприз, и окажется, что у беспозвоночных есть некоторый крохотный, емкий микрочипик, который позволяет им решать непростые задачки.
1: А мухи-то тут при чем? Им зачем у других мух учиться выбирать самцов?
0: Ну как зачем? Это же очевидно. Что касается выбора самцов, то теоретически, независимо от вида рода и даже класса животных, самкам выгодно выбирать тех самцов, которые демонстрируют свое здоровье, а следовательно, они способны передать свои здоровые гены потомкам. То есть выгодно демонстрировать свое здоровье. Как показать, что ты молод, крут и здоров? Ну, птицы, например, показывают ярким оперением или громкой песней. Причем, если песня отличается как-то от всех прочих, то это вообще здорово. Например, вот причудливое пение птиц. Оно как раз из этой серии. Между прочим, вполне возможно, что сложнейшая звуковая сигнализация белух, которых называют морскими канарейками, она как раз из этой серии. Дело в том, что на полях размножения, то есть в тех местах, где белухи размножаются, они голосят так, что их слышно в воздухе. Поскольку все белухи белые, возможно, для того, чтобы как-то выделить какого-то особого самца, ему нужно громче петь, чтобы самки обратили на него внимание. Могучие рога оленей, они из этой же серии. Чем ветвистее, чем они больше, тем их носитель с точки зрения самки более силен. И тем лучше потомство он оставит, более здоровое, более плодовитое. Значит, она оставит больше своих генов. Это ей выгодно. И механизм этого явления таков. И он состоит в следующем. Здесь внимательно. Понятно, что целью любого организма является размножение. Чем больше потомков оставит тот или иной индивидуум, тем он успешней. Тем больше генов он оставит своих. Так вот, представим, что самец с каким-то признаком производит на самок прекрасное впечатление. Он становится модным парнем. К нему приковано внимание самок. В экспериментах с дрозофилами, кстати, ученые просто, волонтаристски, сделали модными определенный цвет самца. Они показывали другим самкам спаривание с самцами зеленого цвета, как мы помним. Легоп, этот парень, вдруг стал модным. Зеленый цвет стал модным. Но в природе, конечно, может быть по-другому. И, то есть в природе, если какой-то мужской признак стал модным, почему-то привлекающим самок, то самцы, которые его имеют, они больше спариваются и оставляют больше потомства.
1: А ты не находишь, что именно в этом лежат истоки нашей моды?
0: И авторского дизайна ретроавтомобилей. Крутые тачки всегда производили неизгладимое впечатление на девушек. Или ты с этим не согласен? Конечно, я нахожу, и я думаю, что биологические основы моды среди людей надо искать в этом. И не один я это думаю, поверь мне. Но подробнее об этом давай чуть позже. А еще я думаю, что привычка следовать моде может как раз быть наследственной. Но об этом чуть позже. Давай сейчас вернемся к животным. Наследственный признак закрепляется на генетическом уровне, поэтому он и наследственный. Выбирать самцов модной внешности с ветвистыми рогами, если это олени, или ярким хвостом, если райская птица, становится выгодным для самок. У нее потенциально родится больше модных сыновей, которые станут модными среди самок. Понятно? То есть следовать моде для самки становится выгодным. Ей выгодно выбирать модных парниш. Внуков будет много. Соответственно, склонность к выбору остро модных самцов будет закреплена в генофонде. Модных признаков будет больше. Поэтому в этой ситуации будет наследоваться и склонность следовать моде, то есть склонность следить за выбором.

0: несколько поколений. И несколько поколений выбирали самцов с модной окраской. То есть несколько поколений мушек наблюдало за тем, что делают старшие. Более того, не только выбирали сразу после увиденного, но о чем мы не говорили, и это очень важно. После однократного сеанса подглядывания они помнили, кого нужно выбирать, и только потом делали это самостоятельно. Не сразу.
1: То есть они все это время вожделели одного модного парня. Но что будет, когда он умрет? Все? Жизнь закончилась?
0: Вот это нет. Потеря одного бойца не играет роли. Важно, что они выбирают не одного и того же парня, а любого парня, но с модным признаком. То есть в том случае это был зеленый парень. А важно, это очень важно. И в этом смысл моды и традиции. Парни могут быть разные, но обязательно модные. Как и девушки, видимо, там, где парни выбирают девчат.
1: А где это такое бывает?
0: Ну, это бывает у нас, у людей, у шимпанзе, у обыкновенных. У них как получится, потому что самец там может быть грубым, и он хамством может решить в свою пользу, а может и подхалимажем. Он может обаять самку. У бонобо, у так называемых карликовых шимпанзе, которые совсем не карликовые, это скорее всего, там самки главнее. А самцы могут выбирать девушек поопытней, чтобы свой статус поднять. Это однозначно бывает у павианов. Там самцы молодые приходят в чужую группу, и чтобы укорениться в этой группе, поднять свой авторитет, они первым делом ищут благосклонность самок. И чем выше по статусу самка, тем для самца лучше. А как он может снискать ее благосклонность? Известно как. В общем, как ни крути, у приматов модно стоять в иерархии повыше.
1: Получается, что чем больше живет муха, ну или, скажем, олень, тем больше традиций она может передать следующему поколению, ну как бы накопить их. Но олень, ладно, а мухи-то, они живут совсем чуть-чуть.
0: Они живут мало, но энергично. Просто у них время течет значительно быстрее, они уже в 3 дня взрослые вполне. Тут важно не как долго живет организм, а важно, чтобы старшие могли и успели передать навык потомкам. Вот и все.
1: Вот некоторые учатся, а культурных традиций как не было, так и не будет.
0: Но тут мы еще один аспект обозначили, или вернее, не обозначили. Для того, чтобы подхваченный культурный навык стал культурной традицией, очень важны 2 вещи. Первое. Не надо копировать учителя во всех частностях. Скажем, вот у некоторых групп шимпанзе есть такая культурная традиция – колоть орехи камнями. 2 одинаковых камня – найти нереально. Повторить действия опытного шимпанзе нереально. Ну вот в выборе камней, например, главное, чтобы один был плоским, на нем удобно лежал орех, а другой был удобным, чтобы им удобнее было колотить рукой, достаточно неприспособленной для манипуляций. То есть совершенно не обязательно, а главное, вредно копировать некий навык в деталях. Это первое. Второе, с другой стороны, чтобы поведение стало сначала модным, а потом и традицией, очень важно, чтобы она охватила значительное количество животных в группе. То есть навык раскалывания орехов камнями должен быть у многих шимпанзе. Много зеленых самцов должно нравиться самкам, чтобы они стали модными. Вот вернемся теперь к моде. Когда ты обладатель какого-то модного навыка или признака, то это очень выгодно умельцу или носителю признака. Он оставит больше потомков. Исследование моды тоже становится само по себе выгодным. Опять-таки, если ты следуешь этой самой моде, если ты за ней следишь, то ты оставляешь больше потомков. Такие вот неутешительные выводы. Вот и получается, что умение обучаться методам подражания и желание следовать за большинством может стать врожденным. Ну что, любознательные, у меня все. Становитесь модными, пока. Пишите нам. И будете модными.
1: Давайте подведем итог. Получается, что даже мухи могут учиться. И при этом они еще и спариваются успешно. Возьми это на заметку. А еще жмакни лайк. Сделай репост, подпишись, подружке покажи, и увидимся в следующей передаче.
2: Есть у вас мозг? Или же совсем нет? Учиться вам будет отнюдь не во вред. Быть модным, богатым, иметь много сил. Ведь учатся даже самки мух дрозофил. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите и учитесь. Увидимся в следующих выпусках.

0: Нет на земле более безобидного места, чем гробница. Говард Картер, английский археолог и египтолог.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Мумия», и у нас в гостях научный журналист и редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Добрый день, Александр.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что пришли.
0: В 2017 году в широкий прокат вышел приключенческий боевик режиссера Алекса Курцмана «Мумия». Картина является частью «Темной вселенной», попыткой создать современную кинематографическую вселенную, основанную на классических сериях «Монстров Universal». Краткий сюжет фильма таков. Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона. Но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
1: Фильм именно с Томом Крузом. И начиная, наверное, с первой сцены, когда при бурении был обнаружен саркофаг.
2: Там прям целая гробница огромная.
1: Гробница, да. Скажите, пожалуйста, насколько вообще возможно в реальности при таких условиях и были ли обнаружены такие гробницы в реальной жизни?
2: Ну, там, конечно, не очень понятно, на какой глубине это все происходит, потому что обычно мы представляем себе, что если это стройка метро, а там по сюжету это какую-то подземную дорогу строят в Лондоне, то это все-таки на такой глубине, где уже никаких археологических памятников не ждешь. Но, в принципе, такая ситуация вполне реальная. Более того, вот в 2015 году в Лондоне строили метро и нашли огромное кладбище 16-17 веков, там, по-моему, порядка 3000 скелетов. То есть, возможно, кстати говоря, авторы фильма этим вдохновились, как-то это использовали. То есть, ситуация вполне реальная, и, ну, надо сказать, что это не единственный пример. Я знаю, что даже в Москве, когда строили еще первое метро в 30-е годы, тоже при этом работали археологи, ну и вообще, в общем, в цивилизованных странах, когда такая стройка, тем более там в историческом центре, идет, обязательно перед этим археологи проводят какие-то раскопки, исследования, чтобы, ну, не повредить некие там исторические ценности, если они там будут, а чаще всего они там есть. Вот, поэтому ситуация вполне правдоподобная.
1: Ну и смотрите, я правильно понимаю, что вообще, в принципе, перед любым крупным строительством выделяется определенный бюджет на то, чтобы археологи проработали именно этот район, если он не был проработан, правильно?
2: Да.
1: И только ты получаешь потом разрешение на то, чтобы проводить там стройку.
2: Ну, вот в разных странах это по-разному реализуется, но в принципе, да, и в том числе в России считается, что если там какая-то большая стройка, перед этим обязательно археологи должны проверить. Но тем не менее, мы регулярно читаем новости про то, что там что-то строили и внезапно нашли. То есть, условно говоря, в Таллине строили, не условно говоря, а реальный пример, в Таллине, в центре строили какой-то бизнес-центр, а нашли деревянный корабль 14 века. То есть в центре города, когда-то это была река, потом ее засыпали, но корабль там остался. Ну или там более какие-то мелкие открытия, то есть там кто-то в селе строил амбар и нашел там средневековую булаву какую-нибудь. То есть, в принципе, археологические находки при строительстве – это обычное дело. Да, или перед стройкой обычно проводят разведку, или если вдруг такое произошло в процессе строительства, ну, по идее, приглашают археологов, стройку задерживают, чтобы археологи изучили, что это все там, что могли, извлекли, описали как надо. В идеале там это еще музифицируется, то есть там как такой какой-нибудь современный дом на первом этаже, стеклянный пол, там под ним можно посмотреть, что там когда-то было. Ну, чаще, конечно, так не делают, это дорого, сложно, но как-то пытаются это спасти, то, что там нашли. Так что, в принципе, вполне правдоподобная ситуация, но за исключением того, что там прям такая, конечно, огромная какая-то гробница этих тамплиеров, ну, почему бы и нет.
1: Это я сразу вспоминаю, когда я в детстве наслушалась, начиталась про археологические раскопки, это потом вышло из нас. Я на даче, когда картошку копала, я надеялась там тоже какой-нибудь клад нарыть.
2: Ну, такое бывает.
1: Такое бывает, да, но мне не попадалось. Мы решили с вами обсудить фильм именно 17-го года с Томом Крузом. И мне хотелось бы ваше мнение узнать по поводу этого фильма. Потому что, мне кажется, вообще этот фильм один из ярких примеров того, как тенденция кинокомпаний, ставки всего фильма, вообще успеха фильма на одного актера ушла, грубо говоря, потому что это было очень популярно в 90-х, и тот же самый Том Круз, да, в 90-х очень многие крупные проекты именно ставились на его имя и на многих других известных актеров, у которых были безумные гонорары. И также сейчас компания Universal, которая хотела переснять фильмы, хорроры, которые были у них в коллекции, переснять, сделать более современными, да, «Мумия», «Дракула» и многие другие, но у них не получилось. Фильм получился не очень удачным, не только на мой взгляд, и на взгляд многих критиков, много кто о нем плохо отзывался. Как на ваш взгляд, как вы считаете, почему самая главная ошибка этого фильма? Не считая того, что даже, мне кажется, кастинг прошел не очень хорошо, не очень удачно.
2: Ну, я насколько понимаю, то есть, во-первых, он не столько... Он был очень-очень дорогим, то есть у него сборы-то неплохие, но там еще были большие очень расходы на его съемку, они настолько пафосно там все это делали, вплоть до того, что там вот эта авария самолета, это на настоящем падающем самолете снимали, и там какие-то супер-пупер спецэффекты, и, естественно, там гонорары звездам всяким, типа Тома Круза. Мне сложно сказать. То есть мне самому фильм не очень понравился, но это как бы мое частное мнение, я как бы себя не отношу к такому мейнстриму в данном случае, потому что, на мой взгляд, в этом фильме пропагандируются некие идеи такие деструктивные в плане вот отношения к древностям. Мы вообще знаем не так много фильмов, которые касаются археологии, еще меньше фильмов, где вот археология показана в каком-то таком конструктивном ключе. Есть претензии, например, там, к фильмам про Индиану Джонса, у нас даже на форуме выступал археолог Василий Новиков, вот, на тему того, что Индиана Джонс вообще, ну, не образец археолога, то, как он относится к памятникам, как он их разрушает активно, но он, по крайней мере, он эти ценности, у него там фраза знаменитая, «Эти вещи – место в музее». Он все-таки для науки работает. Здесь нам показан грабитель. Причем грабитель, который, пользуясь вообще военными какими-то операциями в Ираке, значит, под прикрытием, значит, то, что он там военный разведчик, занимается тем, что грабит археологические памятники, причем у него есть оправдание, что их же все равно разрушат вот эти исламисты, так пусть я лучше их там продам на черном рынке. Причем даже он тупо ищет золото, он не то что ищет древности, он даже не понимает, что некий древний артефакт может стоить больше, чем материал, из которого он сделан. Его интересует золотишко. И всячески в течение всего фильма показано, насколько это вообще днище такое, этот ник, который он изображает. То есть, когда они находят огромную гробницу, я не знаю, мы еще к этому перейдем отдельно, он стоит на краю этой гробницы, тут приходит дама-археолог, ну, с которой у него там уже какая-то интрижка была, он у него украл карту, и тут она говорит: «Это египетская гробница». И он такой: «Да! Правда, что ли?» То есть, только тут до него доходит, и дальше она говорит: «А ведь только содержимое гробницы Тутанхамона оценивается там в 650 миллионов фунтов стерлингов». И он такой: «О, да что, неужели? А?» Тут он типа впервые услышал про гробницу Тутанхамона. И дальше там такое постоянно. То есть вот на этом саркофаге есть какие-то буковки. Она его поправляет. Иероглифы. «Да достал ты со своими этими археологическими штучками». То есть нам показано вообще просто такое, не
1: портрет,
2: знаю, дно.
1: Портрет пробытного человека, я бы
2: дно
1: сказала.
2: Дно такое. То есть просто такой охотник за золотом. Ну, в общем, даже в 19 веке уже люди понимали, те, которые это еще там охотились за антиквариатом, они понимали ценность вещей. Здесь перед нами просто, ну вот, на мой взгляд, худшее, что можно показать вот в этом плане, это вот герой господина Тома Круза.
1: А вот смотрите, глядя на него, нельзя ли сказать, что все-таки больше ценность, мне кажется, к археологическим раскопкам вообще и к тому, что там найдено. А больше ценность была и больше интерес появился, наверное, в 20 веке. И все равно, насколько я знаю, в 19-м, да, в том же самом, было очень много людей, которые не понимали ценности, и не только в 19 веке. И вот если копнуть дальше даже в Египте, да, историю, как ту же самую облицовку, например, пирамиды Хеопса. Ее же тоже сняли для личных нужд, для того, чтобы там строить какое-то здание, я насколько помню.
2: Ну, конечно. Многие люди, естественно, до сих пор не понимают. То есть,
1: когда археологи... мне кажется, все равно как-то больше понимают.
2: Ну, вот кино нам должно давать или какой-то более все-таки высокий образец, или вот такие вот совершенно низменные вещи. И вот здесь мы видим низменные вещи. То есть это отношение, ну, я не буду говорить там «жлобья», ну вот, когда археологи работают, типичная ситуация, сейчас в России, там подходит кто-нибудь и говорит: «Чё вы, золотишко ищете? Нет, типа, мы каменный век, тут золота нет, тут камни». Да ладно врать вообще. Кому нужны
1: это
2: храмы?
1: Люди на раскопках так подходят?
2: Да, тоже. Это сплошь и рядом. Это самая такая, самый частый вопрос. Ну а что, а золотишко-то вы по любасу припрячете, там, если найдете. И вот нам показывают именно ну, вот такой ну, народный
1: портрет
2: такой взгляд.
1: Портрет обывателя.
2: Да, народный взгляд на археологию. То есть вот даже говорю, не из 19 века, из 18-го, из 17-го. Такой просто охотник за золотом. И дальше, когда они спускаются в эту гробницу, в чем там идиотизм полный, то есть их посылает командир, который знает, что они грабители, он их все равно посылает туда, в эту гробницу. Первое, что они начинают делать, это хватать все, что плохо лежит, и пихать в мешки. Там, за спиной у этой простодушной дамы-археолога, которая, значит, гробница, в Месопотамии. Значит, они там, какая там гробница, давай все, что там на этих скелетах, собирай.
1: Я поняла, то есть они, помимо того, что показывают портрет человека, который плохо относится, не ценит сокровища, еще и пытаются его облагородить, правильно?
2: Ну, показать то есть благородный разбойник, в принципе, такой благородный вор, такой трикстер, такой, знаете, вот он как бы нарушает нормы, но он при этом прикольный, успешен там с женщинами, в принципе, как она потом ему говорит, это... Дженнифер, в глубине души ты добрый. И он такой, ну да, я добрый, потом меня спасает. Но у меня просто профдеформация. Ну не могу я спокойно смотреть, когда нам показывают вот такого положительного героя.
1: Нет, ну там самый смешной момент был, когда она говорит, ты добрый, ты спас мне жизнь, да, дал да, да. мне один-единственный парашют. Что он ей отвечает? Я думал, что есть еще один.
2: Ну да, ну это понятно, что они вот по сюжету как раз в фильме такой плохой, хороший парень, вот он. И, ну, с точки зрения драматургии, я понимаю, что это, ну, должно, по идее, по задумке привлекать внимание зрителей. То есть такие вот положительные совсем не нравятся. Он должен быть такой вот, какой-то вот с темной стороной, но и со светлой тоже. Но еще раз, у меня профдеформация. Поэтому, как бы, я вот обращаю на вещи внимание, ну, на которые, наверное, критики обычно не обратили бы. Вот то, как он себя ведет в отношении археологических памятников.
1: Почему мне именно, как зрителю, не понравился этот фильм вообще? Я постоянно отвлекалась. Я понимаю, что главный акцент был сделан на спецэффекты, но сценарий очень слабый. Сценарий, я бы сказала, практически там его нет вообще никакого. И если копать назад к первоисточнику, да, фильм «Мумия» 32-го года, а потом взять, ну, основные такие, фильм 32-го года повлиял на последующие фильмы «Мумии» 40-х, 50-х, и «Мумия» 99-го года тоже повлияла на последующие франшизы «Мумий». И сейчас вот окончательная точка, я думаю, после которого развитие фильма «Мумии» уже не будет, поскольку он провалился в прокате 17-го года.
2: Я думаю, пройдет сколько-то лет, и они снова снимут какую-то «Мумию» очередную.
1: Не кажется ли вам, что вот именно последний фильм, он еще провальный за счет того, что там настолько притянули все ситуации за уши, хотя в фильме 99-го года очень много там персонажей, которые даже не жили там в один период, и там много всяких нюансов различных, но вот сейчас мы говорим именно про фильм 17-го года. Допустим, сам у меня был большой вопрос, ну хотя бы вот эта вот ситуация с тем, что они находятся в Ираке и находят древнеегипетские гробницы. С учетом того, что все, наверное, знают, что на территории Ирака раньше была Месопотамия, а откуда там вообще могли появиться древнеегипетские гробницы?
2: Какие? Нет, ну по сюжету, нет, понятно, откуда.
1: Нет, по сюжету, а вообще в реальной жизни, возможно ли, и были ли такие находки какие-то, которые хоть какое-то отношение имели к Египту?
2: Нет, у Египта были, естественно, связи с окружающим миром,
1: понимаю,
2: и с Ближним Востоком.
1: Но это захоронение гробниц.
2: Но гробниц, конечно, не находили. Но тут же у нас ситуация уникальная, то есть по сюжету они ее специально захоранивают вдали от Египта. Вообще это очень плохо с точки зрения древних египтян. То есть они старались, даже если древний египтянин умирал за пределами Египта, его все равно старались привести и похоронить на своей земле. То есть, ну, естественно, никаких гробниц царей египетских за пределами Древнего Египта неизвестно. И даже если обычный человек умирал, то все равно его старались вернуть обратно. Известны такие находки. Вот, ну, судя по всему, например, там каких-то походы были там, на Синай, за там, экспедиции за медью, там еще за чем-то. И потом, вот, если там кто-то умирал, его все равно привозили с собой обратно, чтобы вот на родной египетской земле похоронить. Вот, то есть здесь можно только предположить, что это была очень сильно согрешившая вот эта Аманет, что они решили ее вот так наказать, что похоронили ее вдали от Египта. Ну, то есть теоретически мы можем такое представить, хотя в реальности, конечно, таких находок нету. Вот. Другое дело, что зачем строить такую огромную, то есть, такую гробницу, с какой-то огромной головой какой-то статуи, значит, со всем вот этим, если их задача просто ее спрятать. Но здесь мы понимаем, что решалась задача просто зрелищности. То есть красиво надо показать, кому интересно просто яма в песке.
1: А вот смотрите, а даже с точки зрения, если бы это было в Египте, да, с точки зрения гробницы, с точки зрения архитектурного строительства, то, как там все это обустроено, это же такого быть не могло.
2: Ну, конечно,
1: допустим,
2: это не похоже.
1: Допустим, шакалы, которые стоят якобы охраняют с головой Анубиса, насколько
2: там
1: я помню.
2: Там Анубисы такие, шесть Анубисов.
1: Шесть статуй. А потом эта странная голова, расскажите, были же какие-то все-таки принципы построения гробниц общие?
2: Ну, конечно.
1: Ну, они, и понятно, которые вообще, да, по-моему, никакой общей связи не имеют к тому, что показано в фильме. Хотя
2: нет,
1: бы малейшее.
2: Да, но здесь мы понимаем, что им нужно было просто красиво. И им хотелось придумать что-нибудь эдакое. Вот они показывают бассейн с ртутью, в котором плавает саркофаг. Конечно, никаких бассейнов с ртутью в Древнем Египте мы не знали. В Древнем Египте вообще ртуть как металл не использовалась там до довольно поздних времен. Вот. Можно предположить, вот я даже консультировался специально с египтологом, с Максимом Лебедевым, он вспомнил только, что вот Цин Ши Хуанди, китайский император, вот согласно одному древнему тексту, у него в гробнице были реки и моря ртути. То есть, может, они вот как-то, ну, в реальности, конечно, это не подтвердилось, но вот такие тексты были. Возможно, они вот как-то, это навеяло им идею вот этого бассейна с ртутью, в котором плавает саркофаг. Но там, конечно, все довольно абсурдно, потому что если, как там звучит, да, во-первых, вот эта вот Дженнифер, спустившись туда, говорит, я не вижу никаких каноп, то есть сосудов для органов, я не вижу там даров вот этих каких-то погребальных, я не вижу ушептий вот этих ритуальных фигурок. Это необычная гробница. Возникает вопрос, а почему она уверена, что эту гробницу никто не ограбил? То есть вот они не успели спуститься туда, она сразу ставит диагноз. Опять же, конечно, это нужно для кинематографичности. Вот, но понятно, что если они хотели, чтобы эта погребенная никогда оттуда не вылезла, они выбрали очень неоптимальный способ. То есть какие-то цепи, стоит там перестрелить одну цепь. У древних египтян, кстати, цепей не было вообще, в принципе. Таких вот. Маленькие только были, ювелирные. Вот он перестреливает эту цепь выстрелом, и сразу включается какой-то подъемный механизм, там груз опускается, и саркофаг поднимается. То есть если они хотели, чтобы она никогда оттуда не вылезла, как-то странно они это реализовали. То есть ее очень легко вытащить оттуда. Потому что когда в Древнем Египте хотели, чтобы саркофаг был очень хорошо спрятан, но, конечно, не потому, что мумия вылезет, а чтобы его не ограбили, они делали шахтную гробницу, которую просто засыпали песком. Гораздо более рационально. То есть, представьте, шахту, там, 15 или там, 30 метров, она засыпана песком, рядом еще выкопана вторая шахта, они соединяются так, что если ты захочешь, ты начинаешь выкапывать песочек, а новый песочек, вот он,
1: набирается.
2: Ну, грабители все равно добирались до этих саркофагов, но это гораздо более логично и менее затратно, чем то, что нам показали. Но еще раз, мы не забываем, что это аттракцион. И поэтому им надо было красиво. И вот они сделали красиво. Вот, ну, ущерб логике. Я не думаю, что причиной, скажем, неуспешности, что ли, этого фильма было то, что они там какие-то несуразности показали. Зрители прощают, по-моему, огромное количество несуразностей в кино. Но если они верят, действительно, общей идее, если они сопереживают героям. Вот мне тут сложно сопереживать.
1: Ну, согласитесь, когда, допустим, у фильма, даже у фантастики, есть какое-то некое научное обоснование, намного интереснее смотреть. Тот же самый «Интерстеллар», хотя он к мумии, конечно, не относится, но все-таки... Вот всегда в пример ставлю «Интерстеллар», потому что это все равно некая научная фантастика, но все-таки у нее есть некий научный базис обоснованный, на котором...
2: Я думаю, что большинству зрителей пофиг вообще глубоко на научный базис. Я могу ошибаться, конечно. Но это же совершенно разный жанр, «Интерстеллар» и вот «Мумия». «Мумия» — это аттракцион. Мы можем взять любую из мумий предыдущих и тоже там, в общем, с научным базисом все не очень.
1: Ну, в самом первом, мне кажется, там все-таки что-то есть поинтереснее.
2: Ну, там, кстати, вот в фильме 17-го года от первого фильма остался, по сути, эпиграф, вот это типа молитва о воскрешении, да, что жизнь — это только начало, мы живем сейчас и будем жить потом, и мы вернемся во многих формах.
1: Нет, так смерть вот, там, по-моему, только
2: да,
1: начало.
2: Да, смерть, конечно, да, смерть только начало, мы живем сейчас, мы будем жить потом, во многих формах мы вернемся. Так это, конечно, вымышленный, выдуманный текст, там, из вымышленного свитка то-то, который был придуман специально сценаристом первой «Мумии», потому что, конечно, никакой идеи о воскрешении у древних египтян не было. Это каким-то буддизмом вообще попахивает, а вовсе не религией Древнего Египта. Никто там возвращаться никуда не собирался. То есть ты будешь жить в том загробном мире.
1: Ну и главное же, часто еще акцент делается на книгу мертвых, благодаря которой там есть заговоры, благодаря которым можно воскресить человека. Но это некий руководитель для того...
2: Это не для воскрешения.
1: Я понимаю, это руководитель для того, как себя вести в загробном мире, да, и какие провести ритуалы для того, чтобы душа попала свободно, спокойно в загробный мир.
2: И чтобы мы там жили вечно потом, и хорошо. Но они вернулись сюда, тем более в виде мумии. Там. Это из 19 века уже темы. Как, вот там Франкенштейн, там вот это все. По-моему, в 1827 году вышла книжка, где впервые описано вот это воскрешение мумии, оживление мумии с помощью электричества. Причем там оживляют мумию Хеопса. Это уже такая готическая тема вот из такой вот литературы 19 века. Естественно, в Древнем Египте никто мумию оживлять не собирался. В общем, в этом речи не шло никакой.
1: Вот вы говорите, что в фильме 17-го года остался только пролог. Но мне кажется, все-таки основная суть примерно одна и та же.
2: Ну да,
1: в наказание, там оживает мумия. Наказание фараона некого, в нашем случае женщину фараона, да?
2: И там кадр один остается, вот эти глаза, когда ее крышкой закрывают, такие...
1: Да, везде хоронят живьем, якобы в наказание. В этом фильме, по-моему, нет, в фильме 99-го года, там, значит, его лишают имени, и там, когда, значит, читают... надписи на саркофаге, потому что здесь захоронен тот, чего имени там не существует, как-то так, да, и считалось главным наказанием.
2: А вот если, это, кстати, похоже на...
1: Ну... Я понимаю, а есть ли реальные случаи и такие находки, где действительно закапывали людей там заживо, либо в наказании какое-то было за их прегрешение при жизни?
2: Вот как раз, ну, во-первых, в Древнем Египте, конечно, много внимания уделялось тому, что о человеке будет какая-то память, что это будут его какие-то изображения, его тело сохранится, его имена будут начертаны там, как минимум, в его гробнице еще где-то. И вот наказание забвением часто заключалось в том, что вот память о человеке пытались стереть, то есть его имена, ну, если это царь, например, значит, и потом его, так сказать, преемники, или те, кто после него приходит к власти, по каким-то причинам его не любят. И память о нем хотят стереть. И вот имена его сбивались, его статуи разрушались, надписи, значит, удалялись. Это вот такое наказание забвением. Вот. А, ну, там есть примеры там, той же самой царицы Хатшепсут и ее преемник, так сказать, Тутмос III, по крайней мере, там, по одной из версий, он целенаправленно уничтожал всякие упоминания вот этой негодной царицы. Вот. Если говорить про захоронение живьем в качестве наказания, как минимум один такой случай известен. Возможно, это был как раз сюжет, который, может быть, навеял сюжет и самой первой мумии. Но здесь нужно просто вспомнить историю с убийством Рамсеса III. Царь Рамсес III стал жертвой заговора. Одна из его жен, Тия, хотела возвести на трон своего сына. У Рамсеса III был вообще наследник, Рамсес, который стал потом Рамсесом IV. Вот. А у нее был сынок, имя которого мы не знаем как раз, вот, потому что его имя удалили, и его в текстах потом называют Пентаур, то есть это тот, кого называли другим именем. Его имя намеренно удалили. Короче говоря, удалось убить Рамсеса III, но заговор в итоге этот закончился поражением вот этих заговорщиков. Их схватили, их судили, их казнили. И, что произошло с этим царевичем Пентаур, там, в общем, не очень понятно из текстов, то есть, возможно, там интерпретируется так, что его заставили покончить с собой. Но потом, в одной из гробниц, в Фивах, нашли мумию молодого человека, в деревянном простом гробу, и мумия, в общем, со следами насильственной смерти. То есть у этого парня были руки связаны за спиной. Можно, кстати, найти довольно жуткое фото. То есть он такой с открытым ртом, и там у него шея была перевязана. В общем, весь он такой какой-то, возможно, он сопротивлялся, его убивали, и он был завернут в козью шкуру, и он не был нормально мумифицирован. То есть у него внутренние органы остались внутри при, мумификации по правилам, органы удалялись. То есть, судя по всему, его похоронили заживо вот в таком виде. И это, наверное, было ему наказание, чтобы он вообще нормально вот в загробную жизнь не отправился. А чтобы он страдал, или, может быть, он там, короче говоря, был проклят.
1: И он прям засушился с открытым ртом.
2: Да, ну, возможно, конечно, что ты уже там результат его мумификации, там, ну, мумификация была не по правилам, но он там как-то мумифицировался, там довольно жутко это выглядит, можно найти фото. Так вот, и потом еще провели, и вот тогда уже предположили, что это и есть царевич Пентаур, которого вот за вот этот жуткий заговор, за то, что он претендовал на то, на что претендовать не мог, на трон, его вот так наказали, похоронив живьем и стерев всякую память о нем. То есть и его в текстах называют не своим именем, и других заговорщиков им специально переделали имена, называют их какими-то там погаными именами, чтобы их настоящие имена из истории исчезли. Вот эта история, да, и потом еще провели генетическую экспертизу, то есть есть мумия Рамсеса III, и этот, вот этот царевич, да, действительно близкий родственник, вероятно, сын. Вот реальный пример, возможно, посluживший как бы прототипом для сюжета фильма «Мумия». То есть действительно такое было. Но его похоронили, конечно, не за пределами Египта, а, в общем, в Фиванском некрополе, где и всех там важных хоронили. Но вот и как раз здесь мы видим то самое. То есть его похоронили, возможно, заживо, и память о нем постарались стереть.
1: Конструктивная деконструкция с Александром Соколовым.
0: Несколько фактов о фильме. Фильм Алекса Курцмана вышел спустя 85 лет после выхода оригинальной «Мумии» Карла Фройнда. Слоган фильма «Добро пожаловать в новый мир богов и монстров» является цитатой из фильма «Невеста Франкенштейна» 1935 года, который также был снят Universal. В начальном варианте сценария предполагалось, что действие будет разворачиваться в Ираке, где с мумиями под предводительством Ашурбанипала будут сражаться морские котики. В сентябре 2012 года режиссером фильма был назначен Лен Уайзман, однако он покинул проект еще до начала съемок. Уайзмана сменил Андрес Мускетти, но и он впоследствии ушел из-за творческих разногласий со студией. Фильм получил негативные отзывы кинокритиков, ругавших бессвязное повествование и сюжетные элементы при создании темной вселенной.
1: Давайте поговорим про мумификацию и вообще, как она менялась ли на протяжении истории периода развития Древнего Египта, Древнего Царства. Потому что, наверное, мне и всем известен такой шаблон, то, что хоронят через где-то 60-70 дней, вытаскивают все органы, кладут их в канопы, потом, значит, либо заливают, либо кладут какие-то мешочки с раствором и с травами, по-моему, для того, чтобы сушилось изнутри тела.
2: Это то, что Геродот описал. Вот Геродот описал процесс мумификации, каким он его застал, когда приехал в Древний Египет. Но это, в общем, уже такой был поздний этап истории Древнего Египта. Вот. И разумеется, что вот эта процедура, она менялась очень сильно, возникла она не сразу. То есть вот это искусство бальзамирования, которое достигло там высшего своего уровня где-то вот в Новом Царстве, она до этого прошла длинную эволюцию. То есть известно еще до династические погребения, когда, видимо, уже начали в Древнем Египте экспериментировать. То есть предполагают, что изначально на мысль о мумификации навело то, что когда людей хоронили просто в сухом песке, они там могли мумифицироваться естественным образом. То есть вот сухой такой песок вот в египетской пустыне, и тело просто не разлагалось, а высыхало. И, возможно, вот глядя на это, вот те люди начали думать о том, что вот можно как-то тело сохранять. А для того, чтобы, опять же, для того, чтобы жить после смерти в том мире потустороннем, важно, чтобы тело сохранялось. И вот они начали бинтовать тело, обмазывать его какой-то смолой, пытаться его как-то высушивать, использовать какие-то поглотители влаги, засыпать его чем-нибудь там, вот солью какой-нибудь. Экспериментировали. Вот потом уже научились, вот сообразили, что хорошо бы внутренние органы вынимать, их бальзамировать отдельно, в таком случае, а тело там наполнять чем-нибудь, такими мешочками с натроном, с такой вот, это называется, как это, стиральная сода это еще называют, натрон это такой природный минерал. О том, как происходила мумификация, мы во многом знаем благодаря текстам античных авторов и, собственно, папирусам древнеегипетским. Они все поздние. То есть они написаны уже где-то там в греко-римский период. Это конец уже истории Древнего Египта. Поэтому о том, что, как это делалось раньше, египтологи могут только предполагать, ну, вот, изучая, собственно, сами мумии, изучая иногда находки каких-то тайников бальзамировщиков, их изредка находили, где лежали там приспособления, инструменты для бальзамирования. Вот в 2023 году вышла такая публикация о том, что нашли бальзамировочную мастерскую. В Саккаре, недалеко от Каира, нашли прямо вот настоящую такую мастерскую, где происходила мумификация. И там нашли тайник с многочисленными сосудами, в которых находились вот всевозможные снадобья, использовавшиеся для этого процесса, причем подписанные. И вот это очень круто, потому что в самих сосудах есть остатки содержимого, которые можно изучать, а на сосудах есть надписи, можно соотнести одно с другим. И это, конечно, очень многое дает в понимании того, как это происходило. Но еще раз, процесс этот, видимо, менялся, причем он в разные эпохи, и, может быть, в разных частях Египта по-разному слегка это делалось. Я знаю, что в 20 веке производились многочисленные эксперименты по мумификации. То есть египтологи, не удовлетворяясь изучением древних мумий, не удовлетворяясь изучением текстов, пытались проводить свои опыты.
1: Ловили людей на улице и мумифицировали.
2: Ну, почти. То есть, конечно, в основном не на людях это было, а на животных. То есть там каких-нибудь крыс, овец, собачек, цыплят мумифицировали. Или, например, какие-то ампутированные пальцы человеческие мумифицировали. В конце 20 века такой по-хорошему сумасшедший египтолог Боб Брайер, он решил провести опыт по мумификации человека. И он реально раздобыл тело. Ну, есть тела, которые там кто-то завещал науке. Вот они раздобыли с коллегами тело мужчины пожилого, который завещал себя науке, и они его мумифицировали по всем правилам. Эта мумия до сих пор там в одном музее лежит. Вот они там все проделали. При этом они, конечно, столкнулись с рядом трудностей. Например, никто не знал, как мозг удалять.
1: То есть Геродот... Говорят, что удаляли через нос.
2: Через нос. Но как через нос? То есть Геродот написал, что туда засовывали какой-то длинный инструмент, а потом вот так вытаскивали, и каждый раз по чуть-чуть мозг извлекался. Так вот, в опытах Брайер сначала провел опыты на отдельной человеческой голове. И мозг не вытаскивается. То есть он туда сует проволоку через нос в мозговую полость, вытаскивает, а на ней ничего не пристает к ней. Не так, как описал Геродот. В итоге, значит, он придумал взбивать мозг как смузи. То есть он сделал такую инструмент такой, как некая вешалка такая. Она вводилась в нос, дальше ее вот так вот крутили, пока мозг не превращался в однородную такую субстанцию. А потом голову наклоняли, и мозг, значит, через нос сам вытекал. Да. Вот они так это сделали. Дальше там отдельная интересная история, как они там извлекали внутренние органы. Тоже вот представьте себе, надрез на теле небольшой. То есть он там сколько-то там, 6 сантиметров. И дальше вот нужно засунуть туда руку, пролезает только одна рука. И на ощупь там, значит, находить внутренние органы и как-то их вытаскивать. Вот тут вот как раз эти экспериментаторы поняли, что древние бальзамировщики, они были, конечно, крутыми. Ну, у них был большой опыт, там, тысячелетний опыт. Но вот как вот вслепую проводить фактически хирургическую операцию, вот он там дальше по частям последовательно эти органы вытаскивал. А печень не пролезает, например, она большая. Вот они ее там в итоге там, тоже с разными ухищрениями они ее вытаскивали. Вот. Потом они все это тело засыпали огромным количеством натрона. Причем Брайер был настолько убежденный сторонник, что надо все делать аутентично, что он специально ездил в Египет. Там на берегу озера в Вади Натрун он собирал местный натрон мешками, собрал его там типа 300 килограммов, пошел еще на местный рынок, купил там всякие там мирру и другие вот всякие благовония, вот эти ароматические составы. Купил пальмовое вино из Нигерии. Потом ему сделали специально медные инструменты. Ему сделали обсидиановый нож для первого разреза. Ему сделали вот эти всякие сосуды. Стол бальзамировочный специально плотник ему делал вручную. Вот такой же точно, как нашли в тайнике там, в одной гробнице в Фивах. Причем тоже возникал вопрос, почему этот стол такой широкий? Он там 1,80 м в ширину. Зачем он такой? Ведь тело небольшое. А затем, что его надо с горкой засыпать этим натроном, но для этого нужна большая площадь. Вот. Короче говоря, ну, в итоге у них получилось. То есть это было в 1994 году, И вроде эта мумия до сих пор лежит и не разлагается. Ну, конечно, по-хорошему надо еще пару тысяч лет подождать, и тогда убедиться, что они все сделали правильно. И вот это пример того, как ученые изучают мумификацию. Вот, я забыл еще сказать, кстати говоря, говоря про тексты, вот еще какая интересная деталь. В древних папирусах, в тех, которые касаются мумификации людей, вообще ничего не говорится про манипуляции с телом. Про вот эти хирургические операции мы знаем только что-то от Геродота, что-то знаем там еще от неких античных авторов, а в папирусах египетских об этом ничего нет, потому что, судя по всему, это было некой табуированной темой, ну вот, ну, с манипуляцией с телом, это, в общем, про это писать нельзя. Ну,
1: и, возможно, так же, это как был... и специалисты по мумификации, поэтому были не, как это сказать, до них нельзя было дотрагиваться, правильно?
2: Ну, там вот Диодор Сицилийский, который уже в первом веке нашей эры в Египет приезжал, он пишет, что когда вот этот бальзамировщик делал надрез, он тут же убегал, а другие гнались за ним и кидали в него камнями. То есть это такой ритуал. То есть он, это вообще, ну, осквернение тела. Вот, поэтому вот этот был некий табуированный такой вот род деятельности. Ну и к тому же коммерческая тайна. То есть вот эти бальзамировщики, они же хранили свои секреты.
1: Но... То есть настолько, что даже не писали...
2: Не писали. А зачем? Они друг другу это пересказывали. Это был семейный бизнес. Вот, они друг другу это все рассказывали. Но помимо людей мумифицировали животных. И вот про животных уже можно было писать. И у египтологов есть настоящий папирус, описывающий мумификацию священного быка, Аписа. Вот священный бык, его тоже, ну как и огромное количество животных в Древнем Египте мумифицировали. Кошек, обезьян, птиц, там каких-то ибисов миллионами, буквально миллионами. Кому попало? Вот недавно тут ящериц нашли мумифицированных и священного быка. Вот священный бык, это было вообще воплощение живое бога, Апис Осирис. Вот он умирал, его мумифицировали. И в папирусе тоже подробно описывается, и про него как раз описаны хирургические операции. Так что вот значительная часть того, что египтологи знают про мумификацию, вот про эти манипуляции с телом, они знают по описанию мумификации быка, по поводу того, как это менялось в течение истории Древнего Египта. То есть долгое время мумификация это было дело элиты, то есть царь и его там какие-то приближенные, как минимум какие-то высокопоставленные жрецы, чиновники. К концу истории Древнего Египта это уже становится массовым, то есть мумифицируют уже всех подряд. И это приводит к тому, что, конечно, этот жанр несколько деградировал. То, что там, ну, представьте, что есть там очередь буквально, вот есть эти бальзамировщики, и к ним очередь из покойников. И дальше уже начинается халтура. То есть вот отдельная такая тема – это псевдомумии. Когда мы находим мумию, там египтологи берут там какую-нибудь мумию, а внутри, как попало, там напихали кости. То есть, допустим, мумия мужчины, в ней 3 бедренных кости. Как они туда попали? Или там мумия женщины, а у нее на самом деле рук нет, а руки ей засунули в живот. Они отвалились. А вместо рук у них там как бы руки промоделированы палочками и тряпочками. То есть, ну и вот по каким причинам это делали? По разным причинам. Но возможно, что вот просто тело уже там разваливается, потому что вот очередь, оно там уже сколько-то дней пролежало. Кто будет проверять? Рентгена-то не было. И, значит, этим заказчику отдает вот этот сверток.
1: А он что-то... просто замотанный, никто
2: да,
1: не
2: видит. Да, там что-то они там напихали. Вот. А я же не говорю про мумии животных, когда там очень часто внутри этой мумии вообще ничего нет. Или там мумия крокодила, а в ней 3 крокодилих черепа. Или мумия птицы какой-то, а в нее просто перьев птичьих напихали и тоже каких-нибудь палок, там, тряпок. Ну вот, ну, как бы, что-то от птицы там есть, значит, ну вот, как бы мумия. Вот, и такого, на самом деле, очень много находят. Я отдельно можно говорить и про поддельные мумии, которые уже потом делали. Но вот в конце истории Древнего Египта это уже вот было такое массовое производство этих мумий.
1: Главную героиню зовут Аманет.
2: Mm-hmm. Да, или там Ахманет в оригинале, там у нас перевели как Аманет.
1: Как вы думаете, откуда вообще могут расти ноги в этой истории? Потому что она хотела, чтобы божество переселилось в тело человека, и она для этого выбирает Тома Круза с помощью некого там священного ножа с определенной рукояткой, с камнем. Без этого камня он не работает. Есть ли какие-то вообще из истории ситуации, события, прообразы того, что показано в фильме?
2: Ну, начать с того, что когда она жила, это не очень понятно, потому что из фильма мы получаем множество, как говорится, взаимоисключающих параграфов. То есть, с одной стороны, мы слышим, что этому саркофагу 5000 лет. С другой стороны, нам говорят, это новое царство. Когда они уже летят в самолете, она осматривает саркофаг и говорит, этот саркофаг явно относится к новому царству. Потом она снова повторяет, что ему 5000 лет.
1: Хороший
2: археолог. Ну, то есть, как бы разница в 1500 лет примерно. Вот. Ну, в этом параллельном мире это так. Потом, значит, она говорит, да, еще в начале, когда показывают гробницу вот этих крестоносцев, и там один из героев подходит к стене и видит надпись иероглифами. И там огромный такой картуш царя Униса. Зачем он там? Царь Унис – это пятая династия, древнее царство. Он там потом не всплывает ни разу, никогда и нигде. Но, видимо, они просто его туда влепили, потому что он красивый. Какая-то надпись должна быть. То есть вот этот картуш царя Униса. Потом, значит, это вот египтолог, девушка, как ее там зовут, Дженнифер, она говорит, здесь написано, что у царя Мернептаха жена умерла при родах. И дальше, значит, то есть вот, а мы перед этим видим историю, что вот эта Аманет была дочерью царя, она хотела наследовать трон, и царь ее видел наследницей, но тут у него родился сын, она поняла, что она не будет наследницей, вот тут она там проворачивает какую-то магическую сделку с Сетом, чтобы убить папу, убить жену папы, убить наследника и стать царицей. Значит, мы знаем, что царь Мернептах, это на минуточку сын Рамсеса II, вот, ну, это новое царство, это вполне определенная эпоха. Мы про него многое знаем. Мы знаем, что он царствовал, что он взошел на трон, когда умер папа Рамсес II, который очень долго жил. Мернептаху уже было 60 лет. В фильме мы видим такого довольно моложавого дядьку этого царя. Вот, то есть он взошел на трон, когда ему было 60 лет, жена его была старше еще. Вот, хотя, конечно, у него могли быть другие жены, в общем, в Древнем Египте с этим было все в порядке, но мы знаем, что у него было два сына, и наследником стал Сети II. Про дочь, конечно, ну, понятно, что историю про дочь стерли, но вообще все это как-то не бьется вот с этим сюжетом, который мы видим в фильме. Ну да ладно! То есть там 5000 лет назад в параллельной вселенной был Мернептах, у которого, значит, жена умерла при родах. Мог ли царь в Древнем Египте видеть свою дочь наследницей престола? Судя по всему, нет. Я специально консультировался с египтологами на этот счет. То есть в истории Египта, конечно, бывало, когда женщина становилась царицей. Да, наиболее там одиозные примеры – это царица Хатшепсут, которую мы уже вспоминали, или какая-нибудь Клеопатра, есть и другие примеры. То есть такие примеры были неоднократно. Но она не могла претендовать на трон. То есть папа мог видеть наследником только сына. Царем мог стать только сын. И царица восходила на трон только в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, как это было с Хатшепсут. Когда ее муж умер, а наследник еще малолетний, и она становится регеншей при наследнике, и тут она, в общем, узурпирует власть. При этом ей, конечно, нужно придумать дальше какое-то пропагандистское обоснование, почему она имела на это право. То есть вот дальше уже выдумывается, что папа ее видел в качестве наследницы, хотя он не мог, конечно, ее видеть в качестве наследницы, и что она сама божественная дочь Амона-Ра, значит, и так далее, и так далее. Короче говоря, ну вот эта ситуация, когда царь видит наследницы престола дочку, в общем, для Древнего Египта очень неправдоподобная. Так, во-вторых, она заключает сделку, чуть ли не продает душу ужасному богу зла Сету. Для того, чтобы, значит, он ей там дает кинжал, она должна убить своего возлюбленного, чтобы в нем воплотился Сет. Значит, в Древнем Египте, вот в религии Древнего Египта, по крайней мере, там, в классической религии, бог не мог воплотиться в человеческом теле. То есть единственное исключение – это царь, фараон, который был просто, он не воплощение, он сам был живой бог, Хор на земле. Вот, бог в тело человеческое войти не мог. Он мог входить в статуи, например, там, во время там, каких-то ритуалов, и потом обратно отправляться в свой, значит, божественный мир. Он мог себя проявлять как-то в каких-то явлениях природы, ну там вот тот же Сет за какую-нибудь песчаную бурю. Вот в фильме показана песчаная буря, да, Сет там рулил песчаными бурями в том числе. Вот. Но воплотиться в теле человека бог, конечно же, не мог. Дальше, сама идея вот этого бога зла, и она ему, значит, продает душу, мы здесь видим скорее какой-то христианский такой, ну, средневековый сюжет, как вот ведьма продала душу дьяволу. С богом можно было договариваться с любым, то есть жертву ему там какую-то приносить. вот, чтобы он что-то хорошее для тебя сделал. Но вот не так, как это тут показано. И тут показано вот именно противопоставление, что вот такой сет, это такое абсолютное зло. Там прямо сатана, там сравнение звучит, когда вот этот Джекил там говорит, это сатана, это абсолютное зло, мы должны его убить. Это тоже, ну, такая поздняя тема, возможно, тоже христианская. То есть религиоведы, может, лучше, чем я, скажут. Но вот что вот есть злой бог, а есть хороший бог. Сет был вообще, извините, весьма уважаемый бог в Новом Царстве. Обращаю внимание, что сына Мирнептаха звали Сети. Это вообще последователь Сета. Ну вот можно себе представить, чтобы какой-то христианский, например, там, король, царь своего наследника назовет Люцифер. Сету поклонялись, его уважали, чтили, были жрецы Сета, храмы Сета. То есть вот это вот Сет как такое вот зло, ну да, он убил Осириса, да, ну бывает. Но вообще все боги, они составляют некое единое единство. И любой бог, он хороший или плохой, настолько, насколько ты с ним договоришься, с ним можно договориться. А вот как бы вот такое противопоставление добра и вот такого абсолютного зла, и что Сет это вот такой прям дьявол, с которому там продают душу, чтобы что-то плохое сделать. Ну, это, в общем, идеи такие же очень позднего древнего Египта. Вот. В Новом Царстве, конечно, это совершенно как что-то такое нереалистичное. Вот эта сделка. Тем более идея о том, что он воплотится в человеке. Зачем? Тоже, ну, выдумка. Выдумка, красивая выдумка. Ну, то есть им нужен был какой-то, какая-то реликвия, вот что это прям квест, что вот камень в одном месте, кинжал в другом, надо их найти, надо их совместить. Но это вот такой, ну, тоже приключенческий квест для киношки. Если еще продолжать разговор о том, какие могли быть предпосылки, там, прототипы вообще всего этого происходящего, то понятно, что там в конце 19-го, в начале 20 века была некая мифология, связанная с какими-то там находками из Древнего Египта, и всякие там городские легенды, порождаемые этими находками. Наиболее известные из них — это проклятие Тутанхамона, или там проклятие гробницы Тутанхамона, но этому предшествовала история достаточно забавная, но она в том числе интересна, потому что она связана с египетской женщиной. То есть вот в 19 веке нашли зловещий саркофаг жрицы Амона-Ра, который потом привезли в Лондон, он хранился в Британском музее, но, короче говоря, с этим саркофагом связано всякое проклятие всякие, то есть те, кто его привезли, они там двое умерли, третий лишился то ли руки, то ли ноги, просто потрогав этот саркофаг. Фотограф, который его фотографировал, тоже помер. У кого-то еще там умерла мама. Третий там проигрался в казино. И, в общем, целый поток вообще всяких несчастий.
1: А четвертый просто споткнулся. Да. Это же виновата была жрица.
2: Да, всегда виновата была эта самая жрица. На самом деле там даже не саркофаг, а крышка от этого, от саркофага, вот, с изображением женщины, которая вот так вот довольно в странном положении руки, но и, как писали, у нее очень такие недобрые глаза у этой мумии. Вот злые глаза, и, видимо, этих глаз было достаточно, чтобы это все обросло вот такими вот мистическими историями. Причем, ну вот, больше всего масла в огонь тут подлило то, что один из авторов этих мистических историй умудрился поплыть на Титанике и утонул вместе с Титаником. И вот после того, как он утонул вместе с Титаником, уже родилась история про то, что он вместе с этим саркофагом вместе поплыл. И, конечно, вот эта крышка саркофага лежала в трюме Титаника, и поэтому Титаник затонул.
1: Вот, а крышка правда была на
2: полу? Ну, говорят, что она никуда не выезжала из Британского музея, но ученые это скрывают, как известно. То есть с 19 века она в Британском музее безвылазна, но при этом она каталась на Титанике. Мало того, когда Титаник тонул, ее все-таки спасли из Титаника. На лодке привезли в Америку, потом погрузили на другой корабль. Он поплыл обратно в Лондон, тоже затонул. Но крышка, тем не менее, как-то вернулась в Британский музей. И там лежит. Вот. Ну и потом уже просто, когда появилась история с проклятием гробницы Тутанхамона, то про вот эту жрицу Амон-Ра, про нее понемножку забыли. Но, возможно, она повлияла на, в том числе, на сюжет оригинальной мумии и на все прочие мумии.
1: Именно проклятие Тутанхамона и вообще находка этой гробницы повлияло на вообще создание, написание сценария к фильму «Мумия».
2: Ну, безусловно, к оригинальному. То есть 32-го года фильм, он по горячим следам был вот на волне вот этого шума по поводу гробницы Тутанхамона. И, конечно, явно это связано.
1: Хорошо, а что вы можете сказать про эти проклятия? Потому что действительно многие гробницы, которые вскрывают, либо саркофаги, там очень много надписей из серии о том, что если ты потревожишь там душу усопшего, тело усопшего, либо просто там посетишь эту гробницу, вскроешь, тебя обязательно там достигнет проклятие, ты там будешь мучиться, умирать в вечных муках, страдать и так далее. Как вы считаете, все-таки?
2: Ну что, я сам в таких гробницах бывал, вот где написано эти проклятия.
1: А может, вы тоже прокляты
2: вот,
1: уже?
2: Пока
1: а
2: меня еще скорпион не укусил. Там было написано, что и тот, кто посетит эту гробницу, того, да, ужалит скорпион, и там сожрет крокодил, и бегемот там его затопчет. И, в общем, такой список был тех бед, которые случатся с тем, кто вообще нарушит покой этой гробницы. Ну да, вот все, кто связаны с открытием гробницы Тутанхамона, они все умерли. Так что проклятие сбылось, можно сказать. Нет, они умерли, но многие умерли своей смертью и через много лет после открытия гробниц. Просто время прошло, и они умерли. Вот. Но понятно, что людям нравятся страшные истории в том числе. Вот сам жанр ужасов, жанр фильмов ужасов, который вот пережил такой вот в том числе расцвет в середине 20 века, вот эти классические монстры у них, Universal там и прочее, это как раз эксплуатация человеческих страхов. И вот такая история о таинственном каком-то древнем погребении, которое, значит, кто там нарушит, тому потом будет плохо. Но это вообще классическая страшилка, наверное, там из глубокой древности. Кстати говоря, боязнь того, что там покойник как-то будет мстить, возможно, и в Древнем Египте, по крайней мере, там, на ранних этапах истории Древнего Египта тоже имело место, потому что находят такие вот нетипичные погребения. Кстати, вот египтолог Максим Лебедев, который сам копает в Египте, он рассказывал, что и они находили такие погребения. Но уже в Древнем Царстве они редко встречаются. В додинастический период они встречаются нередко. Когда, например, берут голову и перекладывают у скелета голову перекладывают в ноги. Или руки и ноги меняют.

большую длину волны, на те же самые туманности, которые мы наблюдали на предыдущих слайдах. Точно так же мы направим наш радиотелескоп, посмотрим внутрь угольного мешка и замечаем, наоборот, даже очень сильный сигнал именно из центра. Вот это да. Вы в красном диапазоне, и то такого не было. Выясняется, что в самом центре угольного мешка уплотнение, и это уплотнение замечательно светит, соответственно, в радиодиапазоне, потому что все холодное, но плотное, соответственно, будет себя прекрасно проявлять в радиодиапазоне, просто за счет своего тепла. А теперь мы, наконец, посмотрим, а что еще может работать в радиодиапазоне. И оказывается, огромное количество механизмов. Ну, мы их все будем постепенно перечислять. Я просто сейчас перечислю по порядку. Тепловое излучение, само собой. Так называемое тормозное излучение, когда электрон тормозится, пролетая мимо иона. Естественно, атомное и молекулярное излучение. И причем там есть совершенно странные механизмы, так называемые мазеры, например. Излучение это совершенно удивительное, интересное. И, наконец, самый главный царь радиоастрономической площадки, это синхротронное излучение. За счет него как раз почти все и светится на радионебе. А синхротронное излучение появляется там, где есть мощные магнитные поля. Соответственно, вот просто просмотрел, что здесь есть у нас в списке, получается, что если что-то рождается, если что-то умирает, если что-то взрывается, если что-то превращается, меняется, то это обязательно проявляет себя в радиодиапазоне. То есть радиодиапазон нам показывает кунсткамеру Вселенной. А в оптике, ну, все самое банальное и обычное. Солнце светит 5 миллиардов лет и будет еще светить точно так же, почти не меняясь в своем потоке. А в радиодиапазоне вот сегодня Солнце спокойное, а завтра на нем вспышка. Она раз в 1000 раз ярче. Не дай бог, если бы у вас были радиоглаза. Всю сетчатку бы выжгли. Так что радиодиапазон отвечает за все самое интересное. Ну вот тут не нужно все читать, просто скажу, что перечислю, что видно в радиодиапазоне. В радиодиапазоне видны протозвезды, молекулярные облака, радиопульсары. Виден даже межгалактический газ, как это ни странно. Межгалактический газ, он нагревается до десятков миллионов градусов. Соответственно, он должен быть виден в рентгеновском диапазоне. Но есть такой очень тонкий эффект, так называемый эффект обратного Комптона. И радио и рентген начинают друг с другом дружить. Когда фотоны рассеиваются на электронах, которые летают в этом горячем газе, соответственно, часть квантов превращается в радиокванты. И как это ни странно, рентгеновские изображения очень часто перекликаются с радиоизображением. Ну, мы видели, Млечный путь в рентген и радио довольно похож. Ну и, соответственно, кроме этого у нас остатки сверхновых звезд, активные ядра галактик, читай, черные дыры, ну и так далее, так далее, так далее. То есть все самое интригующее именно в радио. Но начнем мы, наверное, все-таки с самого банального, но от этого не менее интересного. Мы знаем, ну поскольку, во всяком случае, эта аудитория знает, что давным-давно наша Вселенная родилась, взорвалась и расширялась. Причем расширялась, она расширяется сейчас. Но вначале она была очень плотная и горячая. Настолько плотная и настолько горячая, что вещество и свет перемешались друг с другом, и фотоны стояли зажатые атомами и молекулами и не могли шаг уступить в сторону, не могли пролететь сквозь это вещество. И только тогда, когда Вселенная немножечко остыла, ну, немножечко до 2-3 тысяч градусов, в этот момент электроны попадали на ионы, атомы воссоединились, и вот когда у нас уже вещество состоит из атомов и молекул, оно становится прозрачным. И Вселенная, момент, этот счастливый момент, стала прозрачной. И вот этот, мы видим вот этот свет первородной Вселенной. Вселенная когда-то была горячая и огненная. И вот этот огненный вал, который от нас катится все дальше и дальше, за счет доплеровского смещения, он уже остыл, мы видим в виде радиоряби, температуры примерно 3 градуса по Кельвину. Причем, если присмотреться, это радиоряб, в принципе, составляет какие-то фигуры. На эту тему астрофизики много рассуждают, но так или иначе, это очень интересная и важная часть науки. И это самое главное свидетельство того, что Вселенная когда-то действительно была горячая и взорвалась. Правда, чтобы получить вот эту замечательную картинку, которая была на предыдущем слайде, нам придется очень сильно побороться. Об этом не говорят на лекциях, об этом не говорят даже на конференциях. Иногда в кулуарах можно услышать, что оказывается,

что все не так гладко и хорошо. Оказывается, когда мы снимаем эти самые миллиметровые радиоволны, за рубежом их иногда называют микроволны, то мы получаем здесь и Млечный Путь, который мы видели, и замечательные молекулярные облака, и пыль, и все что угодно. И мы должны это удалить. И только тогда мы получим вот эту самую чистенькую карту с рябью. На самом деле удаление – это очень нетривиальная задача, и на эту тему в кулуарах очень сильно ругаются до сих пор теоретики. И поэтому всякие вещи типа осей зла, каких-то сверхбольших флуктуаций, вселенная в виде шестигранника, я просто перечисляю заголовки, которые проскочили за последние 10 лет. Это все артефакты обработки. Это плохо удаленные Млечный Путь и прочие большие флуктуации. Это действительно очень тяжелая задача. Ну и поэтому астрофизики учились годами. Сначала получили вот такие малые флуктуации, то есть малые в том смысле, что большого размера. Потом опускались все ниже и ниже, и, в общем-то, в конце концов получили ту самую картину большого взрыва, которую мы любим рисовать во всех учебниках. Вот такую забавную картиночку я нашел в одной англоязычной презентации. Астрономы действительно имеют машину времени, действительно могут заглянуть в край Вселенной, как он выглядит. И выглядит он вот именно так, как я показал, радиодиапазон. И здесь такая рябь на фоне такой огненном первородной Вселенной, мы замечаем флуктуации. Вот эти флуктуации и составляют нашу рябь на небе. Ну и, соответственно, чем тоньше, чем кропотливее мы исследуем эту рябь, тем больше очень больших выводов мы можем сделать. Ну, например, процентное содержание темного вещества, темной энергии, существует четвертый сорт нейтрино или нет, и так далее. Соответственно, вот, пожалуйста, 21 марта 2013 года. Уточнили постоянную Хаббла, увеличили возраст Вселенной с каких-то там несчастных 13,7 миллиардов лет аж до целых 13,8 миллиардов лет. То есть два года назад Вселенная постарела сразу на 100 миллионов лет. Что дальше? Дальше мы от теплового излучения, охлаждающейся нашей Вселенной, расширяясь, мы перейдем к обычному тепловому излучению. Дело в том, что та самая картинка, где я вам показывал, что электрон скачет с уровня на уровень, ведь уровни, они могут продолжаться чуть ли не до бесконечности. Существуют номера орбит номер 100, номер 1000, ну, про 10 тысяч я не знаю, но тысячные номера орбит точно засекли. И когда электрон вращается примерно на тысячной орбите, размер атома становится 1 сантиметр. В школе учат, что атом размер имеет 10⁻⁸ сантиметра. Неправда. Иногда 1 сантиметр. Правда, в руках его подержать нельзя, потому что он тут же лопнет, как мыльный пузырь. Миллионы раз, естественно, более слабый, чем мыльный пузырь. Но, тем не менее, если атом расположен в какой-то разреженной туманности, очень холодной, соответственно, мы видим все эти красивые картинки. И впервые, кстати, предсказали, это называется радиорекомбинационное излучение, думали, что вообще оно не может существовать, но в конце 60-х годов Кардашов, Сороченко с нашей обсерватории как раз это все предсказали, открыли, мы этим очень гордимся. Идем дальше. Следующий механизм – тормозное излучение. Летит-летит свободный электрон и встречается со свободным ионом. «Куда пошел?» – говорит ион. «Дерг его!» У него раз квант-фотон вываливается из кармана и полетел дальше. А фотон, квант, светит в радиодиапазоне. Соответственно, мы получаем радиокванты. Причем эти радиокванты в основном генерируются там, где у нас есть ионы. А ионы где у нас есть? Там, где большая температура. Так называемый ионизированный водород. Там, где только что загорелись молодые звезды, они еще скрыты коконом из облаков, но в радиодиапазоне уже светится, и мы видим в виде горячих пятнышек по телу всей галактики. Ну, это какая-то другая галактика. Точно так же мы можем отнаблюдать, допустим, планетарной туманности. Там тоже много ионизированного газа, и это тоже светится в радиодиапазоне. Ну, или совсем-совсем банально. Мы смотрим на Солнце, там произошла вспышка, несутся облака плазмы. Раз плазма, это, извините, свободные ионы и свободные электроны, они встречаются друг с другом
пролетает мимо друг друга и, соответственно, друг у друга ворует фотоны или, наоборот, выбрасывает их из кармана. То, о чем я сказал. Существует еще более странный механизм. Вы все о нем знаете, многократно слышали. Мы знаем, что у нас есть атомы нейтрального, так называемого, водорода. Ну, действительно, когда у нас есть ион водорода, он соединяется с электроном. Еще молекулы не образовались, еще не H2, а просто H. Один одиночный атом водорода летает, и у него есть протон и есть электрон. Электрон раз в 11 миллионов лет магнитную ось своего вращения, ну, условно говоря, меняет в противоположную сторону, внезапно, рывком. Это очень редко, раз в 11 миллионов лет для каждого атома. Но зато водорода очень много, и мы, смотря на нашу галактику, можем заметить, вот там водорода побольше, это оттуда пришло радиоизлучение побольше, а там поменьше, и составить карту нашей галактики. Это любимое развлечение радиоастрономов. Они смотрят на галактику в длине нейтрального водорода на длине волны 21 сантиметр и составляют карты. Все более и более подробные, все более и более сложные. Вдобавок, поскольку часть галактики вращается на нас, часть от нас, получаются очень сложные спектрограммы. Но, в частности, смотрим какую-то точку неба и замечаем, что, вот по идее, идеальный пик должен быть в виде такого горбика. Это наша линия водорода. На самом деле, поскольку часть вещества движется от нас, часть на нас, у нас получается, что часть вещества движется на нас плюс 100 км в секунду, часть от нас – минус 100 км в секунду, и мы пронзаем взглядом несколько спиральных ветвей. Одна движется на нас, другая от нас, и получается 4 больших горба. Если мы посмотрим внимательно в разные стороны, проанализируем все, в конце концов мы можем попытаться нарисовать, помимо вот этой карты, вот тут есть некие сгущения. Здесь погуще, здесь погуще, здесь погуще. Вот, видимо, мы видим в разрезе спиральные рукава. К сожалению, мы не можем взглянуть на галактику сверху, поэтому приходится быть вот такими Шерлоками Холмсами. Так вот, если мы посмотрим на нашу галактику в одной единственной спектральной длине волны, то есть не будем смотреть на эти горбы вправо-влево по километрам в секунду, на одной единственной строго частоте, мы заметим вот такие странные интересные разводы. Вот это здесь Млечный Путь, здесь такие сложные волокна, это явно волокна молекулярных облаков. Потом посмотрим еще одну карту, изменим скорости, пробежимся, потом составим все вместе, подкрасим их цветами. Те, которые облака летят на нас, мы, естественно, покрасим фиолетовые, те, что от нас, красные. И получится вот такая замечательная картиночка. Вот это многоцветие в километрах в секунду рисуется на самом деле. Вот это белый цвет. Это означает, что в этой плоскости галактики почти все уравновешено с нами в скоростях. Что-то летит на нас красный цвет, от нас красный цвет, что-то к нам синий цвет, и получаются очень сложные такие вещи. Вот, кстати, опять мы замечаем тот самый северный полярный шпур, который я назвал, то самое расширяющееся до сих пор оболочка. Мы ее видим. Вот, то есть радиоастрономы могут играть, ну, я не знаю, как это назвать, фотошопом, что ли? Играть вот этими скоростями, составлять вот такие цветные картиночки. То есть это тоже как инструмент исследования Вселенной. Ну, обычно все-таки рисуют более простые картинки. Вот как радиоастрономы посмотрели свои карты, составили рукава. Рукава на самом деле определены до сих пор плохо, если честно. Но поскольку они всюду в статьях упоминаются, они рисуются активно, ну все уже к ним привыкли. На самом деле они недостаточно хорошо прорисованы. Вот рисуют, да, облако Ориона, то есть рукав Ориона, рукав Стрельца. Вот мы лежим между рукавами Персея и рукавами Ориона, Центавра. Вот он, Орион рядом, рукав. На самом деле эти картинки чуть-чуть привлечения. То есть настолько хорошо мы не знаем. Вот другие галактики мы можем посмотреть со стороны и, например, заметить очень интересную особенность. Вот оптическое изображение галактики. А вот в радио, в линии нейтрального водорода. И мы замечаем, что вот он, центр нашего изображения, точь-в-точь совпадает с той галактикой, которую мы видим в оптике. Но линии-то, спирали продолжаются дальше, в несколько раз больше. Это означает, что огромные массивы газа
продолжается и дальше там, где уже образовались звезды. То есть, вообще говоря, здесь, в конце концов, тоже будут образовываться звезды, галактика будет постепенно звездное свое население расширять, но это все будет происходить просто гораздо медленнее. Идем дальше. Теперь разберем излучение в молекулярных линиях. Мы помним, что вещество состоит из атомов. Но на самом деле свойства вещества... Вот возьмем кусочек сахара, лизнем – сладкий. Раздробим его, лизнем хотя бы пылинку, все равно сладкое. Вот самый минимальный объем вещества, который сохранит свойства химические, это будет молекула. Так вот, молекула – это и есть минимальный кусочек, который сохраняет все свойства нашего основного вещества. Итак, молекулы состоят из атомов. Соответственно, атомы ведь могут друг с другом то ближе, то дальше становиться. Соответственно, это движение колебательное. А молекулы могут вращаться. Наконец, внутри молекул тоже существуют электроны, которые по очень сложным, запутанным траекториям на самом деле летают между атомами. И они могут слегка дальше от центра становиться, слегка ближе. И тоже при этом излучаются кванты света. Соответственно, можно колебать молекулы быстрее, медленнее. И это опять квантованные энергии. Это опять перескакивание с одного уровня на другой энергии. И поэтому эти все уровни энергии и испускание квантов света, они необычайно запутанные в молекулах. Вот такие сложные лесенки рисуют. Можно ходить по вращательным уровням, перескакивать с одного уровня на другой, по колебательным, по электронным уровням, по вращательным уровням. В общем, все довольно сложно. Но что интересно, вот говорят, жизнь – это такая редкая штука во Вселенной. Как нас мало, до сих пор открыли жизнь только у нас. А я вам скажу, нет. Вы еще послушайте Дмитрия Зикфридовича Вибе, он вам тоже расскажет, если уже не рассказывал. Органических молекул во Вселенной огромное множество. Нет ничего более простого и наиболее часто встречающегося во Вселенной, чем органические молекулы. То есть соединение углерода с водородом и всеми другими полезными веществами для нас. Соответственно, можно найти и сахар, и алкоголь. Обязательно раз в месяц появляется очередная статейка, что астрономы открыли облако со спиртом. Я таких вот статей, наверное, за всю свою биографию прочел, наверное, штук 100. Ну, естественно, спирт везде, потому что это довольно распространен органическая молекула. А что в этом такого? Есть даже антифриз. Ну, в общем, понятно, что органических молекул много. То есть вся Вселенная пропахла органика. И так вот, все эти молекулы, но не все, а очень многие излучают в радиодиапазоне. Вот это для нас важно. За счет чего они излучают? Оказывается, за счет самых слабых перескакиваний молекул по энергиям. Такие слабые испускания слабых квантов переходят с одного уровня на другой только у вращательных состояний. Если мы начинаем молекулу разжимать и сжимать как гармошку, то это мы уйдем в красный диапазон и, возможно, даже в оптику. Если мы начнем электроны с уровня на уровне заставлять скакать, это тоже оптика. И только совсем уж слабенькие изменения состояния, чуть быстрее вращаемся, чуть помедленнее. Соответственно, квант света излучили в радиодиапазоне или, наоборот, поглотили. Это далекий инфракрасный диапазон, либо радио. Поскольку, еще раз, молекулы – очень сложные системы, они скачут между огромным количеством уровней вращательных, колебательных и так далее, мы в радиодиапазоне получим целый частокол линий. Вот сравните, допустим, с каким-нибудь несчастным оптическим спектром. Там еще жалуются, ой, как много линий, как трудно разбираться. Так вот, кстати, чем более красная звезда, тем больше в ней линий. Естественно, когда мы уходим в радио, там совсем-совсем много линий. Что дают нам эти самые спектральные линии в радиодиапазоне? Ну, во-первых, мы можем собирать информацию о химическом составе, мы можем собирать информацию о том, где газа больше, где меньше, можем оценить свойства наших молекулярных облаков, где сосредоточено радиоизлучение и так далее, так далее, так далее. Ну, а также о пространственной структуре нашей галактики. В общем, все это
виде хорошего, приятного бонуса при изучении спектральных линий в радиодиапазоне. Вот, например, мы не только при помощи нейтрального водорода можем составлять карту нашей радиогалактики, а, например, при помощи излучения линии от молекулы угарного газа, СО. Вот такой, казалось бы, очень неприятный газ. Его очень много, это довольно распространенная молекула. Считается, что вторая по распространенности после молекулы молекулярного водорода. Соответственно, она очень хорошо излучает на длине волны 2,6 мм, и мы можем составлять вот такие карты. Более того, мы можем заметить, ну вот смотрите, ведь у нас же есть еще и изотопы углерода. Они излучают немножко на других длинных волн. И мы, соответственно, составим свои карты. А потом возьмем другую молекулу и составим там еще одну карту. И так далее, так далее, так далее. Это все можно продолжать до бесконечности. Таким образом, мы очень хорошие карты составляем для молекулярных облаков. Вот, вот эту карту я выдернул буквально из сегодняшней статьи. Ну, не сегодняшней, а примерно недельной давности. Вы знаете, у нас есть такой замечательный товарищ, как Сергей Борисович Попов, который составляет еженедельные, ежемесячные обзоры астрономических статей. Одна из статей мне понравилась, я как раз зацепился новая карта молекулярных облаков, я выдернул прямо из нее и вот демонстрирую. Вот, итак, в молекулярных линиях мы можем составить карту галактики. Либо мы выделим какой-нибудь источник, молекулярное облако, и посмотрим его повнимательнее. Посмотрим, допустим, в красном диапазоне, в оптике, и посмотрим в линии излучения молекулы СО. И замечаем, что молекула СО у нас обычно очень хорошо проявляется там, где молекулярного газа мало, ничем другим мы уже зацепить не можем, а в радиодиапазоне мы прекрасно все видим. То есть очень хорошие, замечательные вещи. Или, например, если мы хотим, наоборот, посмотреть на какое-то плотное молекулярное облако, вдобавок нагретое, вот тут нам поможет молекула окисла кремния. Силициум О, она начинает излучать тоже при десятках гигагерц, я сейчас сходу, по-моему, 43 гигагерца, если я правильно помню. Так вот, она излучает только в том и только в том случае, когда температура молекулярного облака примерно 900 градусов Кельвин и достаточно плотная. Такие вещи происходят только вблизи протозвезд, причем которые горячие, и вблизи самого центра. И вот мы видим такие две замечательные струи в молекулярной линии силициум О, и это тоже еще одна хорошая, красивая картиночка. Ну, наконец, недавно у нас вступил радиотелескоп Альма, именно он был на заглавном слайде всей лекции. И он сейчас штампует замечательные картинки, потому что он работает в диапазоне миллиметровом и субмиллиметровом. Соответственно, все молекулы наши. И молекулы самые сложные. Я тут зацепился за название молекулы. Изомерный пропилцианид или просто нормальный пропилцианид. Ну, так забавно тоже почитать название. Я не химик, поэтому меня почему-то такие названия забавляют. Ну, так или иначе, засекли излучение этих молекул в центре нашей галактики. Вернее, центр нашей галактики вот он. А сбоку очень хорошее, сильное молекулярное облако СГРБ-2. И там, в том числе, найден плотный керн, то есть уплотнение внутри этого молекулярного облака, которое трассирует именно такие сложные молекулы. То есть, перебирая разные молекулы, мы можем посмотреть, допустим, края облака, или центр, или где горячо, или где большая скорость. То есть, это очень удобный, гибкий, пластичный инструмент. И мы переходим уже совсем интересному механизму – мазерное. Мазерное излучение – это микроволновое индуцированное излучение в молекулярных облаках. Ну, по определению. А смысл такой. Если мы имеем набор атомов или молекул, в данном случае молекул на самом деле, в котором электроны подпрыгнули вверх на какой-то уровень, но вниз им спуститься что-то мешает. Это так называемый запрещенный уровень, мы не будем сейчас забираться в дебри. Но если коротко, вы построили роту солдат и говорите, так, платформа через 3 метра, всем прыгнуть.
Все стоят, боятся, решаются. Наконец, один солдат самый смелый прыгает, и вся толпа устремляется за ним. И, как лемминги, устремляются на другую платформу. Вот это и есть мазерное излучение. Стоит одному электрону упасть, он испускает фотон, фотон сшибает остальные электроны в этом нестабильном состоянии, и получился очень мощное излучение на какой-то определенной длине волны. Но для этого нужны, на самом деле, совпадения нескольких условий. Во-первых, этих солдат или электроны нужно построить все на определенном уровне. Если это состояние не сбудется, не сбудется, соответственно, индуцированное излучение. Потом нужно очень аккуратно и долго их продержать, эти самые наши электроны, чтобы они не разбежались в разные стороны, и только в нужный момент все дружно свалились на один уровень. Ну и так далее. Нужно соблюдать множество тонких условий, которые все-таки иногда во Вселенной соблюдаются. Вот это самое главное. Но это еще более сложная схема, как это происходит. Рисуют вот по-хорошему уже много линий электронов. На самом деле нужен 3 хотя бы уровня электрона. А реально их бывают десятки, когда у нас одна лесенка колебательная, другая рядом с ней на уровень ниже, с меньшей энергии. И внутри каждой этой лесенки скачут по вращательным уровням. Ну, не будем углубляться в эти дебри. Самое главное, молекулы способны накапливаться в определенных состояниях энергетических, после которых они спонтанно взрывом все вместе обрушиваются. Обрушиваются и выдают мощный импульс излучения, ну или непрерывно светящееся яркое пятно, так называемая мазерная конденсация, которая температура, если взять просто градусник поставить, и вы не знаете, что оно тепловое излучение, вот честно думаете, что это тепло, то вам этот градусник неправильный намерит примерно 10-15 степени Кельвин. Уже из этого понятно, что это предположение неверно. То есть это наше специальное такое мазерное излучение, которое обычно проявляется в молекулярных облаках. Причем чем плотнее, тем лучше. И чаще всего это происходит внутри протозвезд. Ну, вернее, не внутри протозвезд, около них мощное газопылевое облако медленно вращается, еще струи вылетают в разные стороны. То есть тут много чего интересного. В том числе есть уплотнение с нужными нам условиями для создания мазерных конденсаций. И получается очень интересный факт. Звезда живет миллиарды лет. Примерно 100 тысяч лет, 10 тысяч лет она образуется, превращается из сгустка молекулярных облаков в настоящую звезду. И вот все это время, когда она рождается, она буквально орет в радиодиапазоне. Орет примерно минуту по меркам ее жизни. Вот человек живет 70 лет, первый крик младенца минуту длится. Звезда живет миллиарды лет. Первые минуты своей жизни, то есть несчастные там 10-100 тысяч лет, она кричит в радиодиапазоне. Берем калькулятор, одно к другому относим, минута к 70 годам и 10 тысяч лет к миллиарду лет, одно и то же соотношение. Забавно, но факт. Итак, звезды кричат в радиодиапазоне. Но мало того, что они кричат в радиодиапазоне, еще раз вспоминаем, у нас существует множество молекул. Самые, конечно, красивые и яркие мазеры – это водяные мазеры на длине волны 1,35 сантиметра. Эта температура должна быть 300-400 градусов, примерно 10-6 атома внутри кубического сантиметра и так далее. То есть свои строго определенные условия. Метанол – более разреженная, меньшая температура, или наоборот, силициум-О – уже 10-9, температура опять порядка 1000 градусов – итак, мы поняли смысл. Разные мазеры горят в разное время и на различных расстояниях от звезды. И одновременно около протозвезды может гореть, например, в самом центре кремниевый мазер, чуть подальше водяной, еще подальше гидроксильный и где-то на самой периферии метанольный. То есть очень много чего интересного может происходить. Но помимо этого, к сожалению, он горит не везде, этот мазер, а горит только в тех сгущениях молекулярных облаков. Возможно, это протопланеты, возможно, какие-то завихрения, вихри. И только там мы можем увидеть то самое мазерное излучение. Потому что набег, вот количество этих электронов в нестабильном состоянии, достаточное число набирается, вот только там мы можем видеть. Соответственно, то, о чем я вам сказал, мы можем во времени посмотреть и в пространстве на нашу любимую протозвезду, и она нам четко распишет, где что у нее излучает. А если мы посмотрим на
допустим, какой-нибудь водяной мазер несколько часов подряд, мы тоже можем что-нибудь много интересного заметить. Ну, например, за несколько часов у нас мазер может измениться очень сильно. То есть, как ни странно, вот такие вещи происходят очень быстро иногда, иногда даже всего за несколько минут. То есть, это довольно быстрый, динамичный объект, наша протозвезда любимая. И если мы посмотрим несколько часов, мы даже можем заметить вылетающие джеты иногда. Ну, а если несколько лет, так тем более.

Есть. Получилась такая замечательная картинка. Поэтому, когда вы смотрите, читаете замечательные новости про церьеров, про карты, таких карт, причем мелких астероидов, десятки, их строят за счет радиолокации. Ну и, наконец, искать жизнь во Вселенной – тоже обязанность радиоастронома. Ну, зеленые человечки, правда, пока еще не открыты, но рисовать их очень любят. Кстати, когда я всю жизнь собираю эпитеты, чем занимаются астрономы, так вот, оказывается, обязанность астронома... Астрономы – это хорошая профессия, это те люди, которые устанавливают связь с неземными цивилизациями. Услышал я еще в юности, мне это определение больше всего нравится. Так вот, связь с неземными цивилизациями чисто теоретически устанавливают радиоастрономы. Соответственно, я попал туда, куда надо. Но, как вы знаете, есть такой замечательный фильм «Контакт». Найти очень сложно, пока только в фантастических фильмах это все нашли. Потому что мы должны по частоте просмотреть огромное окно, просмотреть все небо, выделить именно искусственные сигналы. Задача необыкновенно сложная, пока ничего не найдено. Ну, дальше уже пробежимся по устройству радиотелескопа. Антенна, приемник, регистрирующее устройство. Проще простого. Впервые это проще простого построил Карл Янский. Это любитель. Вообще говоря, любая наука начинается с любителей. Кто был Гершель, который открыл уран и все прочее? Он был любитель. Его сын, Джон Гершель, был профессионал. Кстати, не очень хорошо относился к отцу. У них там терки были некоторые. Вот. Но как любитель Гершель, наверное, самый лучший астроном за все времена и народы. Так вот, Карл Янский практически сделал первое измерение на небе. Первую карту построил тоже любитель, Гротрёбер. Сейчас премия имени Гротрёбера есть. И вот что делают современные любители. Эту замечательную статейку я нашел на Хабре. Вот такую картинку они сняли на небе. Это геостационарные спутники. Это на 10 ГГц, а это на 4 ГГц. Вот это тени дома, тени елок. В общем, довольно много чего интересного. Кроме этого, например, проносится тень. Вот-вот-вот-вот луна побежала, солнце побежало. Луна бежит. Вот на высоких частотах Луна все-таки светится. Она не светится на низких частотах. Кстати, я забыл сказать, это из-за того, что на низких частотах мы залезаем под грунт Луны, и там температура примерно 50 Кельвин. А галактика светится примерно там 500 Кельвин. Соответственно, она темная на фоне галактики. Это наши инструменты на Пушкинской обсерватории, километровый радиотелескоп, РТ-22, БСА. Каждый момент постройки был лучшим в мире, но, естественно, сейчас уже это не вполне так. Насчет одного инструмента еще более-менее. Так вот, главное у радиоастронома, естественно, тоже острота зрения. От чего зависит? Дельта фи равно лямбда, деленное на d. Это известная формула даже для школьников третьих классов в разряде двоечника. Ну, я так смею надеяться, в этом случае. Если мы сюда все подставим, выяснится, что даже для довольно большого в десятки метров радиотелескопа острота зрения примерно 1 угловая минута. Как вы знаете, у человеческого глаза точно такая же острота зрения. Поэтому строят инструменты все больше и больше и больше. Можно построить совсем большое 300 метров в Аресибо. А вот сейчас китайцы достраивают и к концу года достроят 500-метровый радиотелескоп. Китайцы переняли все наши привычки. Как раньше было все самое большое, просто считалось делом чести иметь в Советском Союзе, китайцы точно так же сейчас действуют по тем же самым принципам. Все самое большое должно быть в Китае. Молодцы. Вот это, как они строили, это примерно 4-летней давности, это 2-летней давности. То есть все развивается довольно стремительно. Они умеют строить, умеют работать. Честь им хвала. Ну вот что сейчас. К концу года, я думаю, достроят. Но... Знаете, иногда, я помню, в конце 90-х был на нашей улице праздник. Мы случайно узнали, или в начале 90-х, что у американцев обвалился один радиотелескоп. 92-метровый. Он взял и просто как карточный домик разрушился. Ну, не выдержали конструкции, износ металла и так далее. Меридианный инструмент старый. Очень удачно он сломался, потому что они после этого построили новый. Очень хорошие и у американцев тоже привычки. Тоже стоит перенимать. 110-метровый радиотелескоп, самый лучший полноповоротный инструмент в мире. Вот показаны его масштабы рядом со статуей Свободы. Американцы очень гордятся, потому что у него изменяемая поверхность и так далее. Все такие замечательные вещи, которые позволяют ему на высоких частотах исследовать.

0: наше небо и Вселенную. А до этого был самый лучший радиотелескоп такого рода в Эфельсберге, Германии, 100-метровый радиотелескоп. А у нас в стране это Евпатории. Точно так же есть в Уссурийске 70-метровый. Они, у них качество, кстати, немножко различается. В Уссурийске чуть похуже, в Евпатории чуть получше. Но это все-таки путь в тупик. Поэтому нам проще взять несколько радиотелескопов, расставить их по местности и получить, допустим, антенну VLA. Чем больше расставим радиотелескопы, тем, соответственно, больше наш глаз, больше D. И, соответственно, лямбда на D становится меньше. И мы уходим сначала в угловую секунду, потом десятую долю и так далее. В конце концов, приходим даже к микросекундам и осуществляем мечту астронома. Самое острое зрение. Вот когда мы расставим радиотелескопы по всей Земле, мы получаем 1/10 угловых секунды. Вот эта система радиоинтерферометров и решает замечательную такую задачу. В принципе, вот та система радиоинтерферометров, она работает на частотах, начиная примерно с 300 МГц и до 22 ГГц. Но на низких частотах тоже делается интересная наука. И вот сейчас, только что недавно построили нидерландцы новый радиотелескоп LAFAR. Они раскидали антенны по всей территории Европы, в первую очередь, конечно, Голландии. Тоже там своя хорошая, интересная наука. Очень сложно все это было делать. Несколько лет это развивали. Честно говоря, у нас в России такие проекты были, но были они в конце 70-х, начале 80-х годов. Где-то вот с этого времени мы топчемся на месте, к сожалению. Но как устроен LAFAR, вы поняли по схеме. А вот что он способен делать? Он способен, например, наблюдать в нескольких лучах одновременно и снимать с нескольких точек неба и строить изображения. Они уже примерно 2 года работают, пошел поток статей, очень много хороших, интересных результатов. Ну вот, в частности, именно вот LAFAR, естественно, первое, что делает любой инструмент, смотрит на самый яркий объект на небе. А это у нас лебедь. И лебедь видно, что вокруг, вот если мы видели там такие тонкие струйки, то в длинноволновом диапазоне мы замечаем обширное гало. Вот этого не было на высокочастотном диапазоне. Это, опять же, отзвук того, что работает обратный Комптонный эффект. Здесь нагреты межгалактические газы десятки миллионов градусов. И мы, соответственно, видим на длинных волнах вот это замечательное синее гало. Наконец, иногда совершенно неожиданные вещи. Когда влетают частицы, элементарные частицы в нашу атмосферу, они порождают целые ливни частиц. И при этом происходит множество свечений, в том числе в радиодиапазоне. В радиодиапазоне их просто засечь легче всего. И причем в основном на длинных волнах. И, соответственно, мы можем ловить ливни. Ну и, наконец, мечта человечества в лице радиоастронома на текущий момент построить новый радиотелескоп SKA, 1 квадратный километр. Причем нужно сначала подобрать место. Радиоастрономы, если вам не известно, то я сообщу, живут в резервациях по частотам. Очень узкие полосочки нам отведены коммерцией. Вдобавок человечество постоянно излучает и фонит в радиодиапазоне. И поэтому чистенькие места более-менее остались в Австралии и в Южной Африке. Правда, есть еще в Сибири, но почему-то никому не пришло в голову строить радиотелескоп в Сибири. Не знаю почему. Вот такой радиотелескоп уже постепенно становится явью из области фантастики. Вначале это было еще 10 лет назад, казалось, что его построить невозможно, потому что он стоил далеко за $1 миллиард. И, в общем-то, главная цель в кулуарах была сделать его дешевле, чем $1 миллиард. Я не знаю, удалось это или нет, я за этим делом не очень слежу. Но, тем не менее, техника, как говорится, на грани фантастики. Вначале они хотели сделать универсальный инструмент, сейчас они разбили на 2 класса высокочастотный инструмент и низкочастотный инструмент. Это 2 отдельных класса инструмента, они как бы взаимопроникают друг друга. И в итоге мы простираем примерно от 200 МГц до где-то 20 ГГц. То есть очень хороший получится инструмент. Ну, естественно, вот такие рекламные картиночки. Что произойдет, во-первых, с нашей проницающей способностью. Вот слева, что делает SKA, то, что, а справа то, что наблюдают современные телескопы. Это по разрешающей способности, остроте зрения. Точно так же по чувствительности мы заметим больше слабых звезд при помощи этого SKA. В общем, тренд, слоган и разговоры о нашем счастливом будущем радиоастрономическом идут везде и всюду. Чем еще интересна радиоастрономия современная? Огромным потоком данных. Все считается в режиме реального времени, поэтому суперкомпьютеры — это наше все. Счет, счет, еще раз счет. Причем в режиме реального времени. Гуляют петабайты терабайт, это вообще уже даже и речи нет, гигабайт, это вообще как мухи летают. Петабайты в секунду. Вот разговор о радиоастроному. Но и это еще не все. Если мы уходим в космос, мы тоже получаем множество интересных, вкусных вещей. Прежде всего, большую угловую разрешающую способность. Наш радиоастрон проект, к которому имеет отношение и наша радиоастрономическая обсерватория опущена, он полетел в 2011 году. Да, это одна антенка, но зато она соединяется со всеми остальными на Земле. 350 тысяч плечо, размер базы, и 7 микросекунд. Вот минимальная точка изображения, которую мы можем рассмотреть на небе. Это размер фасолины на Луне. Ну, я обычно эту историю рассказываю гораздо дольше, но неважно. Главное, что мы можем, наконец, засечь фасоль на Луне, если обмазать радиоволнами. Ну, естественно, там такой нет, но зато именно размер фасолины имеет черная дыра в центре нашей галактики. И, в принципе, мы можем засечь все яркое и маленькое при помощи радиоастрона. Все необходимые рекорды уже поставлены. Мы добрались уже до лучшей в мире разрешающей способности, лучше, чем Хаббл и лучше, чем все остальное, субмиллиметры и так далее. И держим диплом книги рекордов Гиннесса, если это кому-то важно. Нам не важно, но приятно. Ну, получается, естественно, гораздо более точные и интересные картинки. И самое главное, год назад мы засняли центр нашей галактики и заметили, что действительно фасолина не вполне фасолина, а имеет как будто бы некие морщинки на поверхности. Кажется, мы засекли струи, которые падают на непосредственно горизонт черной дыры, струи из аккреционного диска. То есть это новое слово науки. А впереди еще миллиметрон, который, правда, срок запуска опять перенесся. Но это ничего страшного, радиоастрон переносился 20 лет подряд. А тут всего-навсего пока на 6 лет перенесли, это не страшно. Ну, он будет летать на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, работать в субмиллиметровом диапазоне. Это очень необыкновенный инструмент, и опять мы будем впереди планеты всей. Если он полетит, ну, радиоастрон же полетел, я лично надеюсь. И вот, соответственно, огромное плечо интерферометра, и здесь мы уже фасолину рассмотрим не на Луне, а на Нептуне. Это я тоже считал с калькулятором в руках, все по-честному. Но кроме этого мы можем запустить несколько таких интерферометров, и получится совсем потрясающая картинка. Мы сможем, например, видеть Вселенную в объеме. Это тоже мечта Кардашова, который все эти вещи придумал еще в 60-х годах. Это очень интересно, любопытно. И, пожалуй, вот в этом месте мы до сих пор впереди планеты всей, мы имеем право этим гордиться. То есть все не так уж плохо на сегодняшний день, как пел один известный певец. Ну и, наконец, есть, конечно, у нас тоже мечты. Но, как говорится, мечты-то есть, кто же денег даст? Вот единственное, что мы сделали, это провели научно-исследовательскую разработку, ее поручали нашей обсерватории, я чисто случайно ей руководил. И, в частности, мы натягиваем вот такую сеть над кратером Луны при помощи гарпунов, там стреляем и так далее. Все это оказывается относительно дешевым и заполняет длинноволновый радиодиапазон. Это рай для радиоастронома, особенно если это обратная сторона Луны. Человек не светит. Что еще нужно для счастья радиоастроному? На этом все. Спасибо. Вопросы? Или уже даже утомил?
1: Скажите, пожалуйста, а радиогалактики на расстоянии 10 миллионов парсек где-то, так? Дальше уже не получается, да?
0: Нет, вот как раз радиогалактики видны до расстояний, ну, где-то, насколько я знаю, самый большой результат на текущий момент засекли в районе где-то 10 Z, если меня не изменяет память. Именно радиогалактики – это как раз то, что дальше всего замечается. Вот, к примеру, Лебедь. Я забыл сказать, Лебедь-А от нас находится на расстоянии 700 миллионов световых лет. И это самый яркий объект на небе. Это представить невозможно, что что-то необыкновенно яркое за 700 миллионов световых лет. У меня лично в мозгу не помещается. То есть именно радиогалактики как раз видны как маяки во Вселенной до самого ее края почти. Ну, все ясно, я так понимаю.
2: Нет, овощей есть. Подскажите, вот для разных длин волн экранирование происходит разными, ну, грубо говоря, материалами, то есть разными облаками, и, соответственно, можно отслеживать вот эти вот облака плотности, да, на пути исследования разных излучений от одних и тех же объектов, также картировать.
0: Да, вы совершенно правы, очень хороший вопрос, тонкий. Действительно, если мы... Тут даже не столько объекты, сколько нам мешает больше всего магнитные поля. Чем больше магнитных полей, тем больше у нас рождается излучение, но тем больше оно становится непрозрачным. Короткие частоты, то есть миллиметры, субмиллиметры и даже сантиметры, проникают достаточно хорошо сквозь плазменные облака. А вот длинные частоты, они запутываются и становятся непрозрачным. Вот, к примеру, именно поэтому мы хорошо видим гало на длинных волнах, но не видим центра. Мы видим какую-то светящуюся муть и все. Если мы уйдем в область более длинных волн, мы погрузимся в еще более светящуюся субстанцию. Например, если мы увеличим длину волны до 100 метров, мы рассмотрим только нашу галактику, ну и еще немножко несколько ближайшие. Если мы увеличим длину волны до нескольких десятков, нет, все-таки лучше километров, до нескольких километров, мы рассмотрим только ближайшие окрестности Солнечной системы. И, наконец, примерно на 10 километрах длине волны мы сможем рассмотреть только Солнечную систему, а дальше сплошное белое молоко.
2: Вот если речь коснулась исследования, ну, теоретических обнаружений искусственных источников радиоизлучения, да, то какие они там, вот вы не в курсе, какие они критерии используют для того, чтобы отсеять, да, вот, ну, те же
0: все тоже. Ну, используют критерии, которые думают, что человека, который думает, что они должны быть искусственными. Допустим, перебегание по частоте, допустим. Но вот все человеческие сигналы на радиостанциях, либо еще что-то, они постоянно смещаются туда-обратно, там, ну, гармоники, короче, на них сидят. И ожидается, что что-то похожее будет приходить и с неба. Но вся беда в том, что это перепутывается с нашими местными сигналами. К примеру, Аресиба, который занимается так называемым проект City Home, может быть, вы слышали, он наблюдает все небесные объекты, в том числе складывает все на специальные компьютеры и раздает всем пользователям на свете. Они пытаются выделить из этого кусочка сигнала, вот куда он смотрел в данный текущий момент, выделить сигнал искусственного происхождения, то есть он, который должен быть похож на искусственный. И тут вопрос. Это пришло с неба или это, допустим, радар, который за несколько километров расположен от Ресиба? И несколько раз уже было так, что считали, что это сигнал с неба, потом оказывается, что это хитрые наводки от радара. У радиоастронома это очень большая проблема на самом деле. Вот сейчас точно такой же, я немножко в сторону отбегу, точно такой же вопрос с так называемыми fast radio bursts, быстрыми радиовспышками. Есть такие удивительные объекты, которые открыли буквально несколько лет назад, я не стал включать в лекцию, потому что еще не все верят, что они есть на самом деле. На тысячную долю секунды что-то загорается, очень яркое на небе, и исчезает. Что это? Непонятно. И вначале даже думали, что, скорее всего, ну, проскочили примерно год назад, что это открываем микроволновку, дверцу закрываем, в это время это всплеск, и вот как бы очень похож на космическое радиоизлучение. Космическое радиоизлучение всегда идет к нам с запаздыванием, поэтому его четко можно вроде бы как вычислить. Но если очень хитрое запаздывание, то, может быть, все-таки это местная микроволновка. Так что, к сожалению, разделить искусственный сигнал с Земли и искусственный сигнал с неба не так просто.
1: Да. Тогда все-таки в продолжение предыдущей темы. А как вот справляются радиообсерватории с искусственными шумами? Когда они расположены там не где-то в пустыне, а вот как, допустим, в Пущино в том же?
0: Но вот конкретная задача, которую я решаю вот прямо сейчас, в режиме реального времени, уже месяц этим занимаюсь, у нас, видели картинку, там каждый день пишутся сигналы. Каждый день, иногда там проскакивают импульсы космические, ну, например, с пульсаром. Естественно, я хочу найти что-то новое. Вот я пробаражировал всю базу данных и выделил две недели назад 83 тысячи импульсов. Теперь я должен их отсортировать. Это грязь, помехи, либо аппаратура и так далее. Самый простейший метод отсева. У нас 6 полос. Соответственно, тот сигнал, что приходит с неба, издалека, он проходит сквозь облака плазмы, и при этом на низких частотах он приходит позднее, вот запаздывание сигнала. Вот если я засеку по всем 6 полосам медленный сдвиг, ну или быстрый там, смотря, то есть если быстрый сдвиг, то он совсем близко от нас пришел. Если медленно переползает с полосы в полосу, это совсем далеко. То есть это один из способов, простейший, как понять, что сигнал все-таки с неба или с земли. Потому что помеха, она ровно стоит на всех 6 полосах. Бабамс! И на всех 6 полосах одновременно. Бабамс! А на... Если с неба, бам-бам-бам-бам. То есть, как про пианино проиграли. Вот это космический сигнал.
3: А вот со светом происходит микролинзирование, вот вы знаете. А вот что-то такое в радиоастрономии происходит?
0: Да. Просто, естественно, поскольку гравитационные линзы действуют на все волны, точно такие же образы мы видим в радиодиапазоне. То есть, допустим, квазар у нас показывает эту картину в оптике, мы видим этот крест Эйнштейна и так далее, что-то похожее и в радиодиапазоне. Но, честно говоря, этим никто особо не занимается, потому что как раз такие вещи легче ловить в оптике. То есть каждый диапазон все-таки, он, ну, условно говоря, заточен на что-то свое. Радиоастрономические вещи, ну вот он просто для примера. Вот когда вы смотрите при помощи оптического телескопа, вы имеете матрицу несколько тысяч на несколько тысяч ячеек. Когда вы имеете радиотелескоп, у вас смотрит один единственный лучик, который прикасается в одной единственной точке. И чтобы построить карту, вы должны его или так пошевелить и снять, просканировать, либо иметь небольшую матрицу все-таки радиоприемников, но максимум 100 на текущий момент научились делать радиоприемников сразу на радиотелескоп. То есть карты снимать гораздо хуже в радиодиапазоне. Естественно, каждый кулик свое болото хвалит. Я же не буду говорить вам о недостатках в этой лекции радиоастрономии. Они есть. И вот, к сожалению, изображения лучше в оптике снимать все-таки большие объемы, а не в радио.
3: Спасибо.
0: Вот те карты, которые я вам демонстрировал, в частности, молекулярные облака, вот один-единственный снимок, правда, всего неба, ну, снимался несколько лет. Вот это огромная чудовищная работа. А в оптике щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, и у вас уже все небо. Ну все, вопросы кончились, да? Спасибо.
4: Ну что, было очень интересно. И я могу сказать, что мы услышали человека, влюбленного в свое дело. Вы мне можете сказать, здесь других у нас не бывает. А я в ответ скажу, что Владимир Алексеевич не просто влюблен, он страстно влюблен. Вот это видно просто. И мне кажется, удалось заразить ему, нас, своей любовью к радиоастрономии. Большое вам спасибо за это.
0: Спасибо.
4: Огромное спасибо.
0: Спасибо вам всем.
4: Друзья, проанонсирую следующую лекцию. Вы можете выдохнуть уже. Все прошло, все кончилось. 23 марта в Большом звездном зале, последняя в этом году, или крайняя, будем так говорить, в Большом звездном зале лекция будет на тему о поиске разумной жизни в 21 веке. Прочитает Александр Дмитриевич Панов, известный в этом направлении специалист. Я приглашаю вас. Я думаю, что тоже будет и интрига, и какие-то новые данные мы с вами узнаем. Уверена, что будет интересно. Спасибо вам большое.

0: Итак, дорогие друзья, в нашем междупразднике разговор опять про реки. Ну, так уж получилось, что наше царство-государство, оно некоторым образом вдоль реки развивается. Вот. И ваш покорный слуга, он тоже родился между двух рек. И вот сегодня прогуляемся мы по рекам, по их геологическим достопримечательностям, которые значимы для, ну, наверное, любого человека, который так или иначе касался геологии. Ну, вот именно здесь, на северо-западе. Это самая такая животрепещущая тема, что ли. Для новоприбывших, для тех, кто, ну, наверное, здесь впервые. Мы всегда начинаем именно с этой карты. Самая простая геологическая карта, вот, которая, возможно, выглядит для неискушенного взгляда немножечко необычно. Вот, и будем гулять сегодня вот вдоль речки Сясь. Ну, вот она течет из Новгородской области, вот, пересекая несколько вот таких вот значимых что-то, да, вот, геологических объектов. Речку Волхов и еще речка Лава, да, которая пересекает то же самое вот зеленое вот это пятно. Для новоприбывших, для тех, кто не имел никогда дела с геологическими картами, объясняю, что мы с вами живем в таком замечательном месте, которое представляет собой этакую вот наклонную территорию, да, где у нас кристаллический фундамент, который у нас обнажен на Корейском перешейке, он плавно погружается в сторону Москвы, поэтому у нас эта территория называется северо-западное крыло Московской синеклизы. И поэтому любая река, которая пересекает всю эту территорию с юга на север, вот, она неминуемо пересекает карбоновые, дивонские, ордовикские, кембрийские и более ранние отложения. И вот сегодня вот такая вот замечательная прогулка. На самом деле разговор-то следует начинать издалека, по той простой причине, что мы с вами живем на территории, которая развивается как суша достаточно давно. Ну, по крайней мере, начиная с каких-то там, ну, наверное, поздних карбоновых времен. Вот. Я не буду считать миллионы лет, потому что я не умею этого делать. Вот. Вообще для геологической практики это не свойственно. По той простой причине, что любой объект, да, в геологии, он представляет собой скорее результат последовательности, что ли, событий, чем вот конкретная какая-то дата. Вот. Дата имеет значение только тогда, когда мы имеем дело все-таки с явлениями, ну, так или иначе, да, вот связанными с деятельностью человека. До того, наверное, все же нет. Что нам говорит вот эта вот самая карта? Вот, что здесь у нас есть масса, да, вот, объектов, вот, которые интересны вот именно с точки зрения какой-то вот дочеловеческой истории. И вот это тоже один из вариантов, по сути дела, геологической карты, где мы видим направление, да, вот именно направление омоложения объектов. Вот вся эта территория, которая у нас находится на Корейском перешейке, в акватории Ладожского озера, в акватории Финского залива. Дальше это все прикрывается отложениями Кембрия, все это прикрывается отложениями Ордовика, все это прикрывается отложениями Дивона, ну и, наконец, вот тут у нас Карбон. Вот на самом деле не очень правильно все это рассматривать в рамках административных границ, потому что, ну, вообще все, на самом деле, в природе не следует рассматривать в этих самых рамках. Ну, вот так уж получилось, вот, что вот любые карты, вот, они обязательно ограничивают эту самую территорию. Вот у нас что? Вот у нас тут Докембрий, который ограничен верхами Венда. Кембрий как раз в пределах как раз той территории, где находится Питер. Ордовик у нас находится в виде такого вот бабочкообразного пятна, девон, вот, который тоже, да, вот мы нижний девон видим здесь, да, верхний девон мы видим здесь. Поэтому у своих студентов я тоже спрашиваю: ребята, а вот почему вот у нас сразу после ордовика идет девон? Куда силур-то пропал? Силур полагается быть. Вот, Серега, ответь. Да, как мой бывший студент.
1: Ну, соответственно, вариантов может быть только два. Либо во время силура это была суша, либо позднее смыт.
0: Правильный ответ. Правильный. Вот. Поэтому мы сегодня будем говорить.
1: Зачетку,
0: вот.
1: Давать.
0: Зачетку давай, давай, давай, давай, давай, да. Да. Значит, что у нас еще из карт имеется на этот регион? Сегодня мы будем гулять по рекам Востока Ленинградской области. А эти реки, вот они преимущественно пересекают как раз те территории, вот где у нас мало распространены собственно ледниковые отложения. Преимущественно это отложение все-таки либо дуголоценовые, да, то есть те, которые относятся именно к эпизодам, так или иначе связанным с более древним леденением, с московским, с окским, днепровским, вот, либо отложениями, которые связаны сугубо с четвертичкой, вот, именно поздней четвертичкой какой-то. И всякий раз, вот, бывая вот, во всех этих местах, вот, естественно, приходится обращать внимание на эти объекты. И вот сегодня, уж поскольку мы с вами гуляем вот, по Сясе, да, вот, это область распространения позднеледниковых отложений, связанных так или иначе с Балтийским ледниковым озером, которым у нас отдельная была тема. Мы неоднократно будем возвращаться, конечно, к этому. Вот что там, собственно, происходило вот в те времена, когда здесь на краю, да, тающего ледника было такое вот ледниковое озеро. И вот ориентировка, да, рек, вот она на самом деле у нас на северо-западе, это относится не только к Ленинградской области, это относится к Эстонии, это относится к Прибалтике, широко-широко, да, это относится к Карелии, к Финляндии. Вот они не текут никогда просто так. Вот это вот тоже одно из таких обстоятельств, которое тоже не устаю повторить. Реки у нас на северо-западе не текут просто так. Они всегда текут в соответствии с разрывными нарушениями. Что такое разрывные нарушения? Разрывные нарушения – это масса таких обстоятельств, вот, когда территория у нас подрублена системой либо трещин, либо активных разломов, либо каких-то более крупных тектонических даже структур. Вот, в сущности, что Ладога, что Онега, что Балтийское море, вот, по сути дела, находится как раз в своеобразной такой сетке разрывных нарушений. Мы, на самом деле, к этому давно привыкли, с этим надо считаться. Вот, и до недавнего времени даже историю того же самого Балтийского моря рассматривали вот именно как результат такого избирательного выпахивания ледниками. Вот. Но на самом деле и Балтику, и Ладогу, и Онегу надо рассматривать примерно в одном контексте. Здесь в обрезке, внизу справа, что мы видим? Мы видим врезы рек, да, вот, то есть любая река, да, которая пересекает какую-либо территорию, вот она врезается в нижележащие породы. И вот в долинах любых рек, в их строении мы обязательно видим какие-то более древние образования. И вот то, что касается довалдайских образований, то есть до последнего леденения, вот мы можем их проследить как раз вот именно по долинам рек, вот, по которым в том числе сегодня будем гулять. По Сясе, по Олху и по Лаве. Вот все эти реки, они некоторым образом унаследованы. Что это означает? То есть любая река, которая у нас течет в Ленинградской области, вот она в той или иной степени имеет унаследованную долину. То есть та, которая была так или иначе проявлена в виде речного водотока до начала последнего Валдайского оледенения, то есть до даты порядка там 70 тысяч лет. Это относится к Луге, это относится к Сяси, это относится к Паше, и даже Паше, пожалуй, в первую очередь, пожалуй, это, наверное, самая древняя река. У нас о Паше будет отдельный разговор обязательно, да, которая, ну, некоторым образом, она продолжается, да, вот эта структура в виде восточного берега Ладоги, то, что называется Пашским грабином. Тоже об этом чуть дальше. Вот эта вот карточка, да, вот она свидетельствует о чем? Что вот в довалдайские времена у нас такая была затейливая весьма речная сеть. Вот она построена по самым разнообразным изысканиям, преимущественно, конечно же, геофизическим. Вот что значительная часть рек, вот она, ну, так или иначе, представляет собой вот такой-то наследованный рисунок. Вот. То, что мы видим здесь, на северо-востоке области, это, по сути дела, как раз та территория, вот, которая сейчас, ну, представляет собой такую вепсовскую гряду, да? Вепсовско-тихвинскую, иначе, да, ее называют. Вот это территория, которая характеризуется истоками рек, да, с одной стороны Балтийского бассейна, с другой стороны Волжского бассейна. То, что у нас течет на северо-запад, это, соответственно, у нас реки, бассейны Балтики, те, которые текут на юго-восток, это, соответственно, реки, которые текут на юго-восток. Вот, это уже бассейн Волги. При этом так получилось исторически и геологически, что именно здесь-то, вот, на северо-востоке, у нас неоднократно, потом сменялась вот эта вот картинка. Почему ледники последней валдайской стадии остановились именно здесь? Объясняю. По той простой причине, что Вепсовская Тихвинская гряда, она географически соответствует ответвлению очень глубокой структуры под названием аблокоген. Да, вот в данном случае речь идет именно о крестецком аблокогене, крестце. Вот это такое, это такой поселочек. Да, ну, по сути дела, это маленький городок в Новгородской области, где сначала он обнаружен был геофизическим способом, а потом, соответственно, и прямыми геологическими методами, где глубоко захороненная в фундаменте отрицательная структура. Любая отрицательная структура у нас на северо-западе – это обязательно область такого повышенного теплового потока. И вот там, где чуть-чуть, да, так слегка, эта территория подпитывается глубинным теплом, там-то обязательно происходит самая разнообразная аномалия. Геофизические, геохимические. Вот. И ледники-то подтаивали у нас как раз там, вот, где как раз вот эти вот глубинные термические зоны. Посмотрим дальше. Вот эта вот картинка еще более древнего времени, уже внутри четвертичного. И что мы здесь видим? Что очень многие... Ну, давайте сначала посмотрим, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть вот это вот Чудское Псковское озеро. Вот у нас никакого тут Ильменя еще нет. Вот это вот река Ловоть, вот, которая имеет погребенную долину, вот, которая как раз спускается вот в эту тектоническую котловину. Вот так называемая Латвийская седловина, да, вот, вот сюда. Да, и вот, вот весь этот сток, да, вот он был ориентирован преимущественно в западном направлении. Вот это на самом деле тоже интересная штука. Вот, потому что, ну уж поскольку я занимаюсь реками, занимаюсь четвертичными отложениями в разных реках, вот, то вот в строении разных рек вот обнаруживаются такие интересности. Была мне такая замечательная студентка в свое время, которая разбирала известковистые отложения реки Ижоры в разных местах. Вот. И вот был среди прочих, да, вот, моллюсков и обнаруженных такая брисфения. Знаете, что такое брисфен? Нет. А? Брисфен. Это древнее греческое название Днепра. Вот так его называли во времена Геродота. Да, вот, короче говоря, брисфения, да, вот это крошечный моллюск. Маленький такой, крошечный, у него раковинка там не более 2 миллиметров. И вот эта самая брисфения, она ныне живет в Северном Причерноморье. То есть это бассейн Днестра, Днепра, Прута. По-моему, дальше на восток не распространяется. И вот самое интересное то, что этот моллюск, он не делает кладки, это живородящий моллюск. То есть он с помощью водоплавающих кист не распространяется. Уток, лебедей и там всех прочих. Ну да. Ну да, вот и вот бац, да. А вдруг в среднеголоценных отложениях, которые соответствуют, там, примерно 6-7 тысячам лет, бац, вот эти вот раковинки, не в одном экземпляре, кстати, обнаруживаются в среднем течении реки Ижоры. Да? То есть относящиеся к бассейну Балтики, а не Черного моря. У нас где начинается Днепр? На Смоленщине, не так ли, да? То есть это означает, что в это самое время, в середине голоцена, существовал какой-то бассейн, вот, который соединял бассейны Черного моря и Балтики. И что с этим делать? Что-то надо с этим делать. А что? Не знаю. Вот как туда проникла эта зверюшка? Ну, как-то проникла, какое-то время даже прожила. Космический снимок все той же самой территории. Ну, поскольку я уже успел сказать, что мы с вами живем в месте, где реки просто так никогда не текут, вот, мы с вами сегодня будем гулять вот по этой речке. Вот она, Сяси, Воши, сегодня будем гулять вот тут, в районе такого очень такого симпатичного изгиба между деревнями Колчаново и Яхново. Вот, по Волху будем гулять и по речке Лаве, которая тут вот рядышком течет. И всякая из этих рек, вот они в той или иной степени сообразны этим самым разрывным нарушением. Так, что у нас здесь? Ну вот раньше, по крайней мере, считалось, что вот Волга, вот она такая вот, она на

0: на самом деле, между контакту Родовика и Диона. Вот контакт очень размытый, тоже с такими значительными карманами. Вот непосредственно на породах Родовика залегает уже порода Диона, которая там представлена глинами. Вот эти глины, вот они тоже содержат в значительной степени органические остатки. Разумеется, уже другие, не такие, как в Родовике. То есть там все это перепичкано брахиоподами из рода Ладогия, перепичкано остатками рыб. Вот и поэтому вот этот вот объект, вот он в значительной степени интересен вот, и для учебных целей в том числе. Вот поэтому это и туда следует вводить в практике. Значит, это верхи, скажем так, да, вот того разреза, который мы видим на сясе. Вот это же, это обнажение, которое находится от нашей любимой поляны вверх в километре с небольшим. Вот, если по правому берегу, там по правому берегу мы ходим сюда, по сясе, да, вот это по правому берегу и есть.
1: А
0: это самый верх.
1: Выше, да?
0: А?
1: Кирмастер выше?
0: Не понял,
1: там,
0: что.
1: Где? Кирмастер Франфанинский же, правда?
0: Так. Нет, значит, то, что относится у нас в области к Франу, вот там везде и всюду мелководное образование в той или иной степени. Вот они нигде не носят следов вот, каких-то вот. Ну да. Нет, нет, никаких там этих следов бескислородных событий мы там не отмечаем. Ну вот здесь вот такая вот, вот интересная толща, где мы видим там взаимопересекающиеся вот эти вот косые серии с журавчиками. И она в меньшей степени на самом деле содержит органические остатки. Вот, ну вот это свидетельство того, что там довольно-таки активные были вдоль береговые течения, которые как раз образовали вот такую своеобразную пачку.
1: Вертикальная там была трещина, тоже
0: дислокация, да? Вертикальная трещина, как везде, на самом деле, у нас на северо-западе. То есть они все соответствуют вот этой вот так называемой ригматической сети. То есть это трещина северо-западного, северо-восточного простирания. Ну вот это конкретно, это северо-восточное простирание трещина. Лынна – это приток Сяси, вот куда мы тоже выводим студентов. Чем она интересна? Тем, что здесь вскрывается толща, которая называется Лынновская свита. Это аналог того, что на большей части области называется нижний чечевичный слой. То есть это вот как будто низы, что называется, да, вот так называемая Буховская свита. И вот вся вот эта вот фауна, да, вот она представлена там в наибольшем спектре. Ну, объясняется это преимущественно тем, что море в Среднем Мордовике, оно приходило не с юго-запада, а с юго-востока. И поэтому у нас вся эта толща ордовикская, она так это становится ширше, больше, массивнее именно в направлении востока. Поэтому вот это вот еще один пример, почему восток области следует изучать именно в отношении палеозойских отложений более тщательно. И такое там есть, да, такое там тоже есть. Флювиоглициальное отложение, то есть для неспециализированной публики поясню, что это водно-ледниковое отложение, последнее, соответственно, леденение Валдайского. Вот, и вот эти вот подледниковые потоки, они захватывали, да, вот нижележащие отложения, в том числе и Дионские, вот, и преобразовали это вот в такую своеобразную толщу, такую песчано-галечную. Вот где мы видим вот в таком своеобразном конгломерате и отложения Дионские, да, причем это вывернутые достаточно большие блоки, да, и отдельные гальки, да, вот, которые сюда попали, да, с тем же самым ледником через, собственно, ледниковые дела всякие разные. Вот. Поэтому это довольно-таки сложно построенная толща. Она мало где там вскрыта. Вот. Ну, вот есть карьерчик небольшой, вот куда можно съесть, полюбоваться на все это дело. Так, это ладно.
1: Поехали дальше. Скажите, пожалуйста, Ленин, какой хороший деревенский дизайн. Прямо нравится.
0: Ну, да.
1: Прямо
0: да.
1: Хорошая искра.
0: Да, ну...

0: вообще, насколько активно действует пучинство из грунтов по весне, когда забор шатается?
1: Ну, конечно, да, естественно.
2: Это северо-западный ветер.
1: Может
2: быть.
1: Что это тоже отдельная история, да. Вот как-то мы с Таней Лагерем, тоже это где-то конец 90-х годов, с какими-то там тоже пионерами, студентами, и вдруг приезжает 4 джипа. Ну, я не знаю зачем. Вот они, значит, раскладывают там свои там мангал, там что-то еще. Вот. Потом они заметили так это нас. Вот там стоит несколько палаток. Вот. И мы тут, значит, сиротливо жмемся к костру. Вот. Подходят такие вот такой походкой, такой, как в 90-е годы ходили. Вы типа кто, да? Я говорю, ну вот тут детская геологическая экспедиция. А мы тут это. Кореху ловим. Толян протягивает мне руку. Главный. Вот. Ну, мы объясняем, что да как. В общем, Толян сказал, ну, мы тут вообще тут главные вот по этой части. Вот, поэтому, если кто будет обижать, обращайся к Толяну.
0: Толян сказал.
1: Да, Толян сказал, да. Вот. Ну, когда там было все так интересно и прекрасно, да. Да, так было на речке
0: Лучи.
1: Да, да, да, да, да. Так.
0: Пожалуйста.
1: Еще раз?
0: Да. Я просто в качестве дизайна.
3: Я тоже хочу. А Баба Яга?
0: Баба Яга,
3: тут такая, смотри, Баба Яга сдохла.
4: Сдохла там,
3: понимаешь? А, ее забрали в ЧК, я чувствую.
0: Нет, просто это отличная тема для ландшафтного дизайна.
1: Конечно, естественно.
3: Баба Яга отстреливалась или что? Как?
1: Да. Так, перемещаемся на Волхов, вот, который сечет в сущности, да, вот те же самые структуры, тот же самый Дивон, тот же самый Мордовик, тот же самый Кембрий. Вот, и любимейшие места, это вот как раз все, что у нас ниже самой Староладоги. И вот такое топовое, да, место для посещения. Это Горчаковщина, да, это вот уже левый берег, правый, пардон, берег Волхова, да, вот это деревня, которая находится практически напротив Староладоги, ну, чуть ниже, наверное, правый, это правый, да, это правый. Вот, и когда-то вот эта водобойная ниша, да, вот она, по сути дела, достигала все того же самого Нижнего Кембрия. Вот. Но сейчас ручей сильно обмелел по понятной причине, потому что везде и всюду сейчас там садовые участки, что не садовый участок, то обязательно скважина. Вот. И поэтому многие ручьи, речки мелкие, да, вот они почти исчезли на всей на этой территории. Поэтому...
0: Скважина, это глубоко,
1: воду глубоко залегает. Ну вот факт остается фактом, да, то что вот, да. То что вот даже вот если забор идет на глубине 20 метров, вот тем не менее это сказывается на поверхностном водотоке.
4: А потом кстати,
1: так, и вот мы погружаемся с вами в Танечкину пещеру. Вот она не очень высоко над Волхом, ну, буквально там метров в трех, наверное, вот, и поэтому ранней весной там, конечно, топка, вот, поэтому вот, в принципе, можно видеть даже вот уровень, да, грунтовых вод. Ну, вами, конечно, да, это на Тополе, да, это мы на Тополе, да, сами на Тополе. Вот. Что ли вырывались с той же целью, то есть это добыча стекольных песков. Вот. Но они несколько более старые, то есть это примерно начало 20 века, может быть, конец 19-го. Вот. Их там много тоже, то есть это целая разветвленная сеть. Вот. При этом часть штолен вот, находится чуть ниже Олеговой могилы, часть штолен чуть выше Олеговой могилы. Там есть церковь такая, Иоанна Предтечи. Вот и вот под ней там просто, ну, просто вход в одну из пещер. Вот одно время он был заколочен, то есть просто-напросто туда не пускали. Вот он, в конце концов, ворота сломали, и туда все находит до сих пор. Да, и вот сейчас Танечкину пещеру собираются тоже окультурить, облагородить, сделать что-то вроде того, что вот, нынче в Саблино, вот бывшая пещера под названием Помойка, нынче она торжественно называется Левобережная, вот, что, дескать, вот, мы сделаем заповедник для охраны летучих мышей, но на самом деле, ладно, мы про геологию. Так вот, поскольку у нас разрез повторяющийся, да, вот что на Сечу, что на Волхове, вот, мы видим вниз по Волхову, да, катоком будем двигаться вниз по Волхову, видим то же самое, что на Сесе, только в несколько более урезанном виде. Ну, по той простой причине, что у нас море, да, вот в Кембрии, Ордовике, в Нижнем, да, вот оно было несколько мельче по направлению на запад, и поэтому в ряде обнажений мы вот можем видеть какие-то вот куски всего этого дела. Естественно, сейчас... Вот, когда не ведутся работы вот в этих вот штольнях, вот, конечно же, обнажения по большей части заползли. Вот, ну, вот, в некоторых случаях мы их встречаем. Так, это ладно. Есть такие обнажения на Волхове, вот, которые доступны только зимой, со льда. Вот, ну, это, нынешняя зима была неподходящая по этой части. Вот, а в былые годы, вот, Волхов можно было просто-напросто перейти по льду вброд, и поэтому вот у нас была такая традиция в 90-е годы. Ну, вообще, я подружился с очень многими директорами школ в эти самые годы. Это были тоже домобильные времена. Вот я просто брал такой большой толстый справочник, помните, желтые страницы, совершенно верно, да. И начинал листать, вот, где есть вот геологические достопримечательности. Вот, и вот звонил в ближайшую школу, вот, которая там находится. И представлял, что, дескать, я преподаватель института Герцена, мы такие-сякие, вот мы возьмем, да и приедем к вам в гости. Вот. А вот было бы нам куда кинуть спальники на пол, в какой-нибудь спортзал, в какую-нибудь школу. Вот. И вот так я объездил всю область со своими студентами, вот, в том числе в Волхове. Вот мы тоже нашли такую замечательную школу, вот где мы неоднократно останавливались. И дело происходило следующим образом. То есть мы просто-напросто утром вставали, завтракали и переходили в Волхов пешком. Вот, и подходили к вот этим вот вертикальным стенкам. Дело в том, что то, что выше плотина, да, это сплошное водохранилище. Поэтому там вот эти вот обнажения Ордовика, они обрываются прямо-таки в воду. И там глубина, вот, она достаточно приличная. И там-то как раз, да, вот мы занимались чем? Вот, тем, что изучали вот эти вот породы Ордовика, которые недоступны, да, вот летом. И там тоже, да, масса таких интересных штуковин, вот, которые свидетельствуют о том, что осанка накопления, да, вот именно в течение среднего Ордовика, оно такое было очень непростым. Вот это еще одна картинка того же времени. Того же времени. Шкурина горка. Археологический, кстати, памятник, да, вот, который раскапывал, да, со своими там коллегами-археологами в свое время. Это уже было начало 2000-х годов. Вот, и поэтому вот, сюда следует, да, вот, иногда ходить. Тоже, да, своеобразная палеосейсмическая дислокация. Вот. Но она уже вот в Танечкиной пещере. Это вот по Волхову как раз ниже Олеговой могилы. Вот. И вот подобных сбросов, взбросов, сдвигов сбросов, вот там, в принципе, довольно-таки много.
4: Генетично? Тогда?
1: Нет, это после самого садконакопления, конечно.
4: Я понимаю, после, но насколько после?
1: Но это какие-то послеордовикские времена. Вот, ну какие послеордовикские? Вот, ну, собственно, что в таких случаях делается? Да, это просто-напросто изучить вмещающий состав этой самой трещины. Вот. В том случае, если трещина достаточно широкая, и там есть какой-то материал, вот, который можно, ну, хоть какими-то там методами датировать, вот, хоть там методами относительной или абсолютной геохронологии, тогда да. Вот. Но то, что относится именно к палеосейсмодислокациям, которые именно в Кемеро-Ордовикской толще, вот тут по-прежнему вопросы. Вот. Большинство специалистов сходится, что все-таки это все дислокации возраста Дивонского. Вот, объясню, почему Дивонского. У нас существует угловое несогласие между породами Ордовика и Дивона. Оно маленькое, небольшое, ну там градус, два, что-то около того. Вот это несогласие, вот оно лучше всего читается в обнажениях на Поповке, кстати. Вот, то есть, вот, если куда-то вот...
4: Диван есть?
1: Конечно. естественно, да. Там наровские слои. Наровские слои, да, вот среднего Диона. А есть наровские слои на Киргофе. Вот, но Киргоф он так сильно перемят, да, что там вот, как бы, вот это вот понять очень трудно. А на Поповке там все более-менее субгоризонтально. Вот, поэтому там вот есть вот это вот самое несогласие. Оно отмечено давным-давно еще, господи боже мой, во времена Михаила Михайловича Титяева. Это какие-то 20-е какие-то годы, да, уже теперь уже прошло века. 100 лет назад это самое несогласие было отмечено. Вот, вот Титяев. А что Титяев? Что Титяев? Титяев это тот человек, вот, который воспитывался, разумеется, в духе геосинклинальных моделей начала 20 века. И вот тогда предполагалось, что все вот эти вот складочки, что Дудерговские, что Поповские, что вот в Эстонии туда тянутся, это вот все вот как бы такой вот неогеосинклинальный пояс, так называемый, да, то есть это слабо выраженные деформации, которые образовались на фронте на рождающийся тогда каледонит. Что такое каледонит? Да, вот тоже непосвященной публике сейчас расскажу. То есть это складчатые структуры, которые некогда были большими горами, которые находятся сейчас на территории Шотландии. Почему, собственно, не каледонит это названо, да? Потому что Каледония – это римское название Шотландии. Это скандинавские горы в Норвегии, это с противоположной стороны Атлантики, это северная часть Апалачии и восточная Гренландия. Вот некогда это была единая структура, огромная горная страна. Примерно как это...
3: Грубиянский пояс, да?
1: Да. Как сегодняшние Гималаи примерно. Да, это коллизионная зона. Зона столкновения двух континентов. То есть континент под названием Балтика столкнулся с континентом под названием Лаврентия, то есть будущая Северная Америка. И вот образовался континент Лаврусия. Вот на стыке, да, вот этих вот литосферных плит вот образовалась такая гигантская горная страна, которая существовала не очень продолжительное время, там 15-20 миллионов лет, что-то около того. Где-то там на рубеже Силур-Дивон. Вот. И вот почему все вот эти вот деформации обычно связывают с этим временем? Вот. Потому что подавляющее большинство трещин, в том случае, если и обнаруживается там какой-то материал, то мы там обнаружим именно материал дивонский. Вот. Ну, где у нас есть, допустим, карстовые полости? На северо-западе это Новгородщина, есть, конечно, да, у нас и в Ивлевской области есть. Есть у нас карстовые полости на Ижорщине, есть карстовые полости на Волховском плато, вот, в окрестности Кириши даже есть карстовые полости, которые именно девонского возраста. Почему? Потому что заполнение этих полостей, вот, своим материалом просто об этом говорит. То есть там найдены дивонские эти рыбы, там трахилийские, вот эти вот спаранги этих самых харовых водорослей, чисто дивонских. В самой Гатчине не знаю. Вот просто вот те публикации, которые мне попадались... свидетельствуют о том, что вот большинство материала заполнения этих трещин именно в Кемеродойской толще – это дивон. И вот... давайте посмотрим как бы на сегодняшнюю, да, там какую-нибудь это, тектоническую ситуацию вдоль всего вот этого пояса, да, начиная от Пиренеев и заканчивая там какой-нибудь Новой Гвинеей, да, через Пиренеи, Альпы, Апеннины, Балканы, Турцию, Загорский пруд, Гиндукуш, Гималаи, да, вот и туда дальше, на юго-восток, это, по сути дела, вот такая сплошная коллизионная зона. То есть там вот сжимаются, да, у нас литосферные плиты, вот, и поэтому во всех случаях, вот, где мы видим вот подобную ситуацию, вот, мы обязательно видим как раз вот именно такие вот самые разнообразные варианты угловых несогласий. И вот тогда-то, да, вот в раннем Девоне, во-первых, была обширная регрессия Мирового океана, тогда океан был сильно осушен, вот, поэтому на территории того континента, который мы сейчас живем, вот мы сейчас живем на территории как бы Евразии, да, тогда это был континент Лаврусия, во всякий случай напоминаю, в раннем Девоне. Вот. Вся эта территория мялась, коробилась и так далее. Вот сама московская синеклиза, да, вот, то есть вот эта чашеобразная такая тектоническая структура, которая находится в основе восточноевропейской платформы, на по всей видимости была заложена тогда, вот, именно в раннем Девоне. И не просто так, да, вот все эти трещины, они заполнены именно каким-то там девонским материалом. Ладно, слишком долго распространяюсь на эту тему. Танечкина пещера. Мышка опять для масштаба. Угу. Я так случайно туда сюда повесил.
0: Да.
1: Да. Вот та же самая толща, да, вот, которая содержит вот эти самые замечательные бобовины, которые свидетельствуют о слабо перемешанном океане. Обратите внимание, трещина тоже для масштаба. Вот. Трещина не продолжается вверх, как вы видите. Да? То есть эта трещина, она какого-то до ладожского времени, да, то есть ладожская свита, это у нас, соответственно, верхний Кембрий, соответственно, это какие-то среднекембрийские времена, да, когда вот эта территория тоже потряхивала. Вот поэтому вот, вот как бы интересный материал для доисследования, что ли. Вот, потому что если трещина у нас не продолжается вверх, да, соответственно, вот она появилась когда-то вот в доладожские времена. Так, это опять мышка, все то же самое, мышки. Ладога, да, вот. Старая Ладога, она стала называться только лишь при Петре, вот, потому что всегда это была просто Ладога, да, Альдегию. Вот так это называлось в те времена, да, когда эта вся территория вот начала хоть как-то, да, вот приобретать характер цивилизованности. Так вот, все крепости вот у нас приурочены так или иначе к бровке Балтийского ладожского глита. Это тоже не просто так. Вот я об этом, наверное, не один раз рассказывал, что ну, и эти ребята, вот, которые строили крепости в те времена, они были не глупее нас, естественно, они просто брали тот материал, который у них под ногами. Вот, и поэтому там, где у нас обнажены вот эти самые дикари, это нижняя часть Волховской свиты, там, собственно, крепости и строились. Это касается Ладоги, это касается Ивангорода, касается Копори, это касается Яма, да, вот, Кингисеппа будущего. Вот это так. Еще одно, да. Да, замечательное место, вот, которое тоже, с которым меня тоже познакомили археологи. Вот, долгое время там паслись. Вот, и это одна из древнейших именно каменных крепостей. Потому что, ну, как-то эта традиция каменных крепостей, вот, она, по всей видимости, восходит, ну, там, получается, к какому-то 8 веку. Получается так. Причем это, ну, какой-то из наиболее таких вот раннеславянских городище. Это правый берег Волхова, чуть ниже этой деревни, как ее, Черняховщина. А вот эта картинка, да, которую мои коллеги-археологи почитают как своеобразную такую пророческую. Рерих, ну, понятное дело, вот он делал это полотно, вот, по сути дела, только лишь вот, руководствуясь своими собственными впечатлениями о там, прочитанных трудах, там, какой-нибудь там Карамзина какой-нибудь, да, вот, о том, что вот варяжские гости, вот, дескать, вот они приплывали сюда, на наши земли. И вот долгое время в науке и в геологии тоже ходила такая версия своеобразная, что на самом-то деле ладожская трансгрессия, то есть вот именно повышение уровня Ладоги, она закончилась не так уж и давно, чуть ли не в том же самом 8 веке. И вот пророческое в каком смысле? Что Рерих, вот он изобразил Любшанское городище в то время, когда устье Волхова было своеобразным эстуарием. Вот. Ну, прошли годы, разумеется, да, поэтому мы уже датировочки ладожской трансгрессии, разумеется, знаем. Вот. И понятное дело, что закончилась сама ладожская трансгрессия гораздо раньше. Вот. Ну, вот, вот эта вот идея, вот она как-то вот так вот, да, вот она вот гуляет, называется, по миру вот до сих пор. Так, ну, да, это мы из правого берега Волхова на левый плывем, да, Георгий Сергеевич никому никогда не уступает весла в таких случаях. Переехали на лаву, тем более, что у нас время уже, да, заканчивается, вот. А вот эта вот дорога, вот, в том числе идущая по мосту, она, ну, древнее самого Питера, ну, по минимуму, ну, раза в два, наверное, вот. По этой реке проходила некогда государственная граница между московским, да, государством и шведским королевством. Вот там вот по берегам остались самые разнообразные сооружения, в том числе шведские редуты. Вот это вот Место, куда мы чаще всего вводим на геологические практики, вот на этой поляне тоже останавливаемся, где тоже мы можем видеть все то же, на самом деле, да, вот все тот же самый кемеровский разрез. Ну, правда, в другом несколько контексте. Вот под деревней Городище, вот такая замечательная стенка. Вот она примерно там 20-метровая. Вот, и по сути дела мы здесь обнаруживаем вот тот же комплект ранних среднеордовических отложений, вот, который включает в себя вот все те же самые названные дикари, желтики и фризы. Туда, конечно, лучше ехать во второй половине лета, потому что лава, она везде переходила вброд в это время. Ну вот как раз вот эта вот иллюстрация, где мы видим вот эту вот самую картинку, вот, которую можно разобрать буквально по кирпичикам. Так, это уже напротив городища, это левый берег лавы, где мы видим тоже своеобразные дислокации. Вот, при этом вот те трещины, которые мы видим на стенке, вот это трещины, по всей видимости, связаны уже с неотектонической ситуацией, то есть с тем, что происходило на протяжении последних там пары-тройки миллионов лет, то есть это так называемый неотектонический этап. Есть такое словосочетание в геологии — неотектонический этап. Что это означает? Это означает, что в то время, да, когда мы живем в специфическое время в истории Земли, когда у нас повышенная тектоническая активность, что связано, да, с повышенной сейсмикой, с повышенным вулканизмом, с интенсивным горообразованием, следственно появляется на Земле контрастный рельеф, высокие горы, глубокие впадины. Тоже вот я люблю в таких случаях вспоминать замечательного геолога, стратиграфа, недавно умершего, кстати, Дерека Эйджера. Это валлийский стратиграф, который заменил свои замечательные фразы, что жизнь Земли, вот она некоторым образом напоминает жизнь солдата, которая состоит из долгих периодов скуки, перемежаемых короткими периодами страха. Вот. И сейчас мы живем в эпоху именно активной тектонической деятельности, активной сейсмики, которая отражается в том числе и на тех участках, которые мы привыкли считать сейсмически спокойными. Вот. Но тем не менее, ту территорию, которую мы сейчас называем Ленинградской областью, Северо-Запад вообще, вот, это периодически потряхивает. Вот, и следы современных, ну, относительно современных, скажем так, несколько тысячелетий, да, можем там в геологическом масштабе оценить как современные, землетрясения встречаются часто. И вот на лаве вот подобные штуки встречаются. И вот там террасы тектонического происхождения тоже есть. Что это? Что это? Значит, это опять-таки трещинка, да, вот, которая показывает кусочек обнажения, это контакт, да, Саблинской свиты и Ладожской, все то же самое, на реке Лаве, ну, чуть ниже по течению.
4: Какое-то несогласие сильное.
1: Да.
4: Можно чуть-чуть?
1: А можно.
0: А тут не один градус, тут больше,
1: градусов 10, да. Ну, а это касаясь слоистости все-таки, да, вот, то есть надо не забывать еще это обстоятельство. Вот, потому что Саблинская свита, она такая косослоистая. Так вот, значит, резюмируя, да, все сказанное. Вот, почему мы любим путешествовать по этим речкам? Вот, по той простой причине, что мы там обнаруживаем следы событий, да, очень далеких и очень близких одновременно. Вот, поэтому даже за событиями Дивона туда на самом деле стоит ехать. Вот, потому что в трещинах обязательно окажется этот самый материал. Был такой замечательный человек, Лев Александрович Несов. Но он преподавал на самом деле на биофаке, вот, хотя он по своей основной специальности был.
4: Он у нас преподавал. Он не был научным
1: руководителем. Ну, у тебя научный руководитель. Ну, вот его давно нет. Его давно нет. Знаешь. Он, да, да. Вот он занимался как раз преимущественно меловой фауны, преимущественно Казахстан. В основном работал в Средней Азии. Вот. Но он мне говорил, да, вот, мне говорил, даже назвал места, где искать дивон в карстовых полостях. Вот просто-напросто.
0: До сих пор не нашли?
1: Я просто-напросто туда не ездил за тем, что. Потому что я занимался другими делами. А надо бы, да. Вот. Ну вот есть.
0: Очень интересно посмотреть карты.
1: А кого?
4: Несон.
1: Несон? Тусовка одна была, как в 90-е годы. Да.
3: Наши важные карстовые полости в Кабанах, в Мордовике, они должны быть сейчас перекрыты. То есть это какие-то.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем разговор об астрономии. В прошлый раз мы поговорили о телескопах. Но телескоп лишь создает изображение далекого космического объекта. Ведь это изображение надо увидеть, сфотографировать, запомнить для дальнейшего анализа. Эту роль исполняют специальные приборы под названием приемники излучения. У любого телескопа, и оптического, и радио, и рентгеновского, обязательно есть часть, которую мы называем приемником. То есть та часть, которая принимает собранное телескопом излучение и передает его дальше в компьютер для анализа и запоминания. Кроме этого, мы сегодня поговорим о влиянии атмосферы. Что делать? Астрономы в основном работают на поверхности Земли, и наши телескопы в основном смотрят сквозь атмосферу Земли на космические объекты. Итак, приемники излучения. Поговорим, конечно, о глазах человека, о фотопластинках и об электронных приемниках, которые постепенно, я вам объясню, вот эти загадочные аббревиатуры ФЭУ, ЭОП, ПЗС. Может быть, они уже кому-то из вас известны, но мы о них поговорим. Итак, первый приемник оптических лучей, конечно, в телескопе был глазом человека. С начала изобретения телескопа, с 1609 года и до середины 19 века, астрономы смотрели в телескоп глазом. У глаза свои особенности, свои замечательные свойства. Глаз человека – это удивительный прибор, но и свои недостатки.

конечно. А познакомимся с глазом. Во-первых, роль объектива, то есть той части, которая создает изображение, играет и передняя поверхность, и внутри нее жидкость, и дальше, кстати, внутри глазного яблока тоже жидкость. Но, пожалуй, основной элемент, который динамически работает, изменяет свои свойства, это хрусталик. И хрусталик интересен тем, что он может сжиматься и расширяться, меняя кривизну своей поверхности. И когда мы объект наблюдения подносим к глазу, вот так, тут он далеко, а здесь он близко, хрусталику приходится с помощью мышц глазного яблока искривлять свою поверхность все сильнее и сильнее, чтобы лучи сильнее преломились и все-таки сфокусировались тут на задней поверхности глаза, на сетчатке. Вот так работает. Можно сказать, что это активный оптический элемент, и он сегодня уже есть в некоторых телескопах, но поначалу был присущ только живым существам, человеку. Сетчатка глаза – та поверхность, которая воспринимает свет. Ну, собственно, если это можно назвать телескопом нашего глаза или его объективом, то вот это приемник света. Сетчатка очень сложно устроена. Там сотни миллионов отдельных клеток, воспринимающих свет. Их называют колбочками и палочками, но кроме них есть и другие, там ганглиозные клетки. Но колбочки и палочки – это главные приемники света. Колбочки бывают трех сортов. Ну, грубо говоря, красный, зеленый, голубой, РГБ. А, ну, как у нас в ПЗС-матрицах и на экране компьютера, на мониторах. А палочки, они воспринимают свет любого цвета. То есть они черно-белое изображение фиксируют, но зато у них более широкий спектральный диапазон, но зато они более чувствительны к слабым потокам света. И вот сочетание колбочек и палочек дает нам возможность и ночью более или менее что-то различать. Это палочки работают. А колбочки при ярком дневном освещении делят свет на отдельные цвета, и наш мозг синтезирует из них цветное изображение. Ну, долго... Вообще, глаз, ребята, если у вас будет возможность детально познакомиться с физиологией и оптикой работы глаза, я вам очень советую. Глаз – это крайне сложный инструмент, в котором и компьютер живой тоже работает. Глаз ведь не просто передает пиксель за пикселем, как наши электронные приемники света, информацию в мозг. Представьте себе, сотни миллионов пикселей и с частотой там 15 кадров в секунду, а у нашего глаза частота кадров примерно 12-15 кадров в секунду. В мозг такая информация просто не поместилась бы, поэтому тут предварительная обработка изображения проводится. Оно делается более простым, оно, ну, грубо говоря, оцифровывается, но это немножко не тот термин, конечно, это не компьютер в прямом смысле, но оно упрощается, делается геометрически более простым, и тогда наш мозг может его воспринимать без перегрузки и быстро реагировать на какие-то важные вещи. В общем, советую вам с глазом познакомиться поближе. Ну, пойдем дальше. Я уже рассказал о том, что сетчатка – это очень сложная биологическая структура, которая принимает и обрабатывает изображение. Вот в чем ее секрет. И потом только передает в мозг. Ну что делать? Кроме глаза у человека долго ничего не было. А телескопы росли в размерах, собирали все более и более слабый свет. Вот посмотрите. Туманность Ориона – это большое газовое облако светящееся, зарисованное при наблюдении в телескоп. Начало 19-го, ну, первые десятилетия 19 века. Вот так глаз человека воспринимал изображение. Тут оно, конечно, в негативном виде зарисовано. То есть там, где яркие части на рисунке, они более темные. Ну, просто карандашом так легче работать на бумаге. А теперь сравним его с фотографией, современной фотографией того же объекта, той же туманности в созвездии Орион. Это рисунок глаза. Это фотография, сделанная современным электронным приемником. Что-то общее есть, что-то общее есть. Но все-таки глаз не все элементы выделил и, наоборот, некоторые элементы придумал, те, которых на самом деле в изображении нет. Это вот особенность нашего зрения. Мы иногда фантазируем и принимаем невидимое за реальное. Ну, так устроен наш глаз.
Самый, пожалуй, известный пример на этот счет – это каналы на Марсе. В середине 19 века заметили, а к концу 19 века стали детально зарисовывать карту мелких, тонких линий, прямых линий на поверхности Марса. Назвали их каналами. Некоторые даже думали, что это реально каналы, созданные марсианами, и вдоль каналов растут там зеленые растения, и таким образом мы эти темные полоски видим на поверхности Марса. Ну, что вы думаете? Когда наступила эпоха космонавтики, к Марсу подлетели, или там космические телескопы его стали, это вот телескоп Хаббл в данном случае фотографировать очень четко. Где каналы? Рисовали каналы. А на самом деле их не оказалось. Это те же полушария Марса, которые были зарисованы, а в конце 20 века сфотографированы. Глаз придумал эти каналы. Он сообщил мозгу о каких-то прямых линиях, которые на самом деле из случайных точек, из каких-то полутонов глаз собрал, упростил картину, сделал ее более четкой и таким образом обманул наблюдателя. Поэтому глаз не самый эффективный приемник света. Но в середине 19 века была изобретена фотография. Фотография – это, конечно, объектив. Но объективы тогда были известным делом, их уже делали хорошо. А где приемник света? Приемник света в конце этой конструкции гармошкообразной, или вот здесь вот в этом фотоаппарате, это стеклянная фотопластинка. Вот сейчас я на фотографии держу перед вами классическую астрономическую фотопластинку. Это плоский кусочек стекла, на который налит и застыл слой желатина. Ну, знаете, такой на холодец похожий, очень почти твердое вещество, которое застывает и становится почти твердым. Ну, желатин есть желатин. Но это не просто желатин. В него замешано химическое вещество, ну, там аргентум бром, аргентум хлор, такие кристаллы вещества, которые при попадании на них света чернеют после их обработки химическими реактивами. И таким образом на фотопластинке получается изображение того кусочка неба, который вы снимаете. Вот классический астроном середины 20 века. И я также ходил в то время на наблюдение. Идешь в башню телескопа, несешь под мышкой кассету, плотно закрытую, чтобы дневной свет ее не испортил, с фотопластинкой вешаешь на телескоп, тут объектив, тут изображение, вешаешь фотопластинку, открываешь затвор, вот эту полосочку, затвор такой тонкий металлический, вытягиваешь, и фотопластинка становится, ей становится виден объектив, и объектив на ней создает изображение. Потом в химических реактивах ее купают, эту фотопластинку, и на ней появляется изображение неба. И затем специальный микроскоп смотрит на эту фотопластинку, на одну, либо на две. Вот в данном случае тут две фотопластинки. На них снят один и тот же кусочек неба, но в разные дни, точнее в разные ночи. И глядя то одним, то другим объективом, тут два объектива у этого микроскопа, но один окуляр. И вы можете быстро-быстро вот этой ручкой перебрасывать с помощью зеркальца взгляд то на одну фотопластинку, то на другую. И если какой-то новый объект появился в одну из ночей, тогда мигание этого объекта на изображении быстро подскажет вам, что вы открыли что-то новое. Ну, пожалуйста, кстати говоря, это не просто человек. Это Клайд Томбо, который открыл Плутон в 1930 году. Именно так он его и открыл, рассматривая снятые в несколько последовательных ночей фотопластинки. Это та самая пара фотопластинок, на которых был открыт Плутон. Вот этой стрелочкой показано его положение в одну ночь, а потом он переместился и во вторую ночь был уже здесь. И именно вот это его перемещение, звезды-то на месте стоят, они же далеко, они так не могут зрительно переместиться за 2-3 ночи. А Плутон, он рядом с нами в Солнечной системе, и поэтому мы сразу замечаем объект, который перемещается на фотопластинке. Фотопластинки служили нам долго, но, надо сказать, способности их не безграничны. Они довольно плохо воспринимают свет. И если на фотопластинку упало, например, 100 фотонов, то из них штук 5 только оставят свой след, а остальные пройдут незамеченными.
В начале 20 века появились электрические, а точнее говоря, электронные приемники света, и астрономы стали переходить уже использовать их в качестве сначала дополнения, а потом уже полностью заменили фотопластинки. Самый элементарный – это фотоэлемент. Колба, из которой откачан воздух, и там два электрода – катод и анод. К ним присоединены полюса батареи – каноду плюс, катоду минус. Колба прозрачная. Свет входит сюда, падает на поверхность фотокатода, и его энергии хватает, кванты, если достаточно мощные, чтобы выбить из поверхности фотокатода, это металлическая поверхность, обычно чем-то покрытая там, полупроводниковым составом, выбить электроны. Электрон выскакивает из этой пластинки. Куда ему деваться? Тут отрицательный полюс батареи, тут положительный. У электрона отрицательный заряд. Значит, он отталкивается от катода, летит к аноду и поглощается на нем. То есть цепь замыкается. Начинает течь электрический ток. Чем ярче свет падает на фотокатод, тем сильнее ток. Его регистрируют, измеряют гальванометром, прибором, амперметром, таким образом узнают, какой яркости, какой мощности свет падает на поверхность фотокатода. Хороший прибор, но это лишь первые шаги были, а потом история стала развиваться. Например, чтобы, чтобы прибор заметил ток, нужно, чтобы тысячи, по крайней мере, электронов каждую секунду пролетали сквозь этот промежуток. То есть нужен довольно яркий свет. Да и то не каждый электрон выбивается каждым фотоном. Бывает, что фотон поглощается, а электрон не выбивается. Хочется прям вот каждую частицу света заметить, каждый элементарный фотон. Это оказалось возможным сделать с помощью фотоэлектронных умножителей. Работают они так. По сути, это фотоэлементы, только их тут много. И работает эта штука так. Колба, из нее откачан воздух, там вакуум, он не мешает, и прозрачное окошко. Сквозь него падает свет, собранный телескопом, на первый фото. Мы их называем динодами, по сути, это, в общем, аналог фотокатода, только тут они почему-то называются динодами. Падает, выбивает один фотон упал, один электрон вылетел. Это так называемый внешний фотоэффект. То есть он покидает пластинку. А сюда, вот видите, контакты. Подается напряжение разное. Разность напряжений около 100 вольт. Электрон летит отсюда к более положительному диноду сюда. А по пути разгоняется. 100 электрон вольт приобретает энергию, перелетев вот этот промежуток. Ударяет и выбивает обычно 2, 3, а то и 4 дополнительных электрона. Куда они летят? К следующему. Тут тоже разность потенциала, к следующему диноду. И каждый из них выбивает еще несколько. Дальше понятно. Нарастает лавина электронов. И уже к последнему каноду приходит не один электрон, а около миллиона. Вот можете посчитать. Если 10 каскадов излучения, и на каждом в 4 раза увеличивается количество электронов, то в 10 степени это будет примерно 10 в 6 степени, то есть миллион. Миллион электронов – это хороший ток, достаточный, чтобы любой прибор, более или менее чувствительный, его заметил. Значит, мы таким образом считаем количество фотонов. Просто почти каждый фотон регистрируется этим прибором. Фотоэлектронный умножитель выглядит вот так, примерно как и схема его выглядела. Это наш классический ФЭО. Фотоэлектронный умножитель ФЭО-29, довольно старый, но астрономы много лет работали с таким прибором. Загляните внутрь, вы видите серию вот этих самых вторичных катодов, то есть динодов, как мы их называем, эту умножительную систему, которая вот лавину электронов вызывает. Но тут мы лишь считаем количество фотонов, а не знаем, какое изображение при этом имеет объект на небе, пославший нам этот свет. Мы только полное количество света узнаем, а хочется изображение получить, увеличить его яркость, сделать его заметным. Для этого служит электронно-оптический преобразователь.
электронно-оптический. Он сначала оптическое излучение переводит в электронный поток, а потом из потока электронов снова в оптическое излучение, но уже более яркое. Делается это так. Колба, откачан воздух, разность потенциалов, тут минус, тут плюс, как всегда, несколько киловольт, несколько тысяч вольт. На поверхность фотокатода снаружи падает поток света, собранный телескопом. Это изображение. Из каждой части, куда яркий фотон попал, вылетает электрон и летит не просто куда-то, а вся эта колба одета в специальные электрические катушки, которые создают магнитное поле, как правило, магнитное. Иногда бывает электрическая система фокусировки, но чаще магнитная. И электрон летит к конкретной точке вот этого экранчика. Куда бы из этой точки ни вылетел, в каком бы направлении ни полетел электрон, магнитная линза сфокусирует его и обязательно отправит вот сюда. То есть каждая яркая точка на фотокатоде передает, как говорят математики, взаимно однозначное соответствие получается между изображением, собранным телескопом, и изображением, которое электроны переносят вот на этот экран, но они же по пути разгоняются. Помните о разности потенциалов? Они разгоняются и с усилием бьют в этот экран, и здесь возникает яркое изображение. Это очень похоже на экран старых телевизоров. Там электронно-лучевая трубка тоже на этом же принципе работала. Электроны бьют, а здесь мы видим яркое светящееся изображение. Очень полезный прибор. Он усиливает яркость и при этом сохраняет картинку. Такие приборы часто используются военными или, там, не знаю, охотниками, которые ночью работают, как приборы ночного видения, прицелы ночного видения. Они показывают нам, переводят инфракрасное, тепловое изображение, которое здесь создается, в оптическое изображение, которое мы рассматриваем глазом. И таким образом ночью можно увидеть теплые объекты. Не знаю, там медведя или танк, ну, все, что теплее окружающей среды. Но в наше время, конечно, самыми популярными приемниками света являются ПЗС-матрицы. ПЗС, значит, прибор с зарядовой связью. Ну, чаще мы видим их в виде английской аббревиатуры CCD, а Charge Coupled Device, ну, тоже прибор с зарядовой связью, захватом. Состоит он из большого количества элементарных ячеек, пикселей. Ну, в наших бытовых фотокамерах или в камерах сотовых телефонов перед набором пикселей, перед матрицей пикселей, еще ставят такой набор светофильтров, чтобы делить свет на красный, синий и зеленый, и потом мы сразу получали с фотоаппарата цветное изображение. Астрономы, как правило, этого не делают. Мы никаких специальных фильтров, вот такую мозаику не ставим перед матрицей, а просто черно-белое изображение, ну, вернусь сюда, получаем черно-белое изображение, но если нам надо цветное получить, мы закрываем всю эту поверхность сначала синим, потом красным, потом зеленым фильтром, получаем три отдельных картинки, складываем их вместе, то получается цветное изображение. Как работает ПЗС-матрица? Вот элементарные пиксели. Падают фотоны, они попадают в полупроводниковое тело этой матрицы и вызывают там появление свободных электронов. Это тоже фотоэффект. Но он не внешний, когда электрон вылетает наружу, а он внутренний. Электрон становится свободным, отщепляется от кристаллической решетки, но еще никуда не убегает. Его тут потенциал электрический держит как бы в ямке. А потом волна электрического потенциала передает эти накопленные электроны дальше к краю ПЗС-матрицы. И вот так вот эта передача происходит. Сначала накапливается изображение внутри матрицы, и оно в виде разных электронных коробочек таких, плотностей электронов разных. А потом волна электрического напряжения гонит к краю матрицы, а на краю уже элементарные проводнички, провода электрические, снимают
эти электронные изображения, ну, то есть передают их на считывающий прибор. Грубо говоря, так. Ну, детально вы можете с этим познакомиться. Например, в Википедии очень хорошая, даже в русскоязычной Википедии хорошая статья о ПЗС-матрицах. В последнее время стали делать ПЗС-матрицы не плоские, как обычно, а вогнутые. Догадались, зачем? Ну, конечно, чтобы избежать кривизны поля, присущей любому фотообъективу. У нас сетчатка глаза имеет такую форму, и теперь ПЗС-матрицы в фотокамерах тоже приобрели такую форму. Ну, в бытовых камерах есть и те, и другие, ну, а на телескопах это, конечно, гораздо более крупные. Но представьте, значит, вот это наш сотовый телефон. И там в конструкциях последнего времени 3, а то и 4 фотокамеры. Да? Представляете, какие они мелкие, какие там крохотные ПЗС-матрицы работают. И тем не менее, изображение неплохое передают. А вот фотокамера большого телескопа. Это сооружение весом более тонны. Внутрь закачивается холодный газ, ну, даже, точнее говоря, холодная жидкость, жидкий азот, который охлаждает эту матрицу до такой степени, чтобы там не рождалось свободных электронов случайно из-за тепловых колебаний самой кристаллической решетки этого приемника света, а только рождались электроны от попадающих туда фотонов света, приходящих из космоса. Тогда мы получаем идеальное изображение. В общем, это очень сложная конструкция, но так и картинки она дает, тоже замечательные, которые обычным фотоаппаратом не получишь. Вот туманность Андромеды, точнее говоря, спиральная галактика в созвездии Андромеда, наша любимая, близкая к нам галактика, и мы ее фотографируем такими ПЗС-матрицами на профессиональных телескопах очень хорошо. Или вот такие объекты, область формирования звезд, то есть горячий газ, а вот здесь вот холодный газ, из которого формируются на наших глазах звезды. Все хорошо, но нам мешает атмосфера. Над каждым телескопом километры и километры бурлящего воздуха. И с этим что-то надо делать. Собственно говоря, иногда атмосфера настолько забита облаками, либо каким-то смогом, частицами твердыми, что мы вообще ничего не видим. Астроном, выходя на наблюдение, всегда смотрит на небо, то есть наверх, и обычно говорит: «Небо есть». Это значит, что облаков нет. Или «сегодня неба нет». Это значит, что небо-то есть, но оно закрыто облаками, и космоса не видно. В конце концов, как-то надо с этим иметь дело и преодолевать. Во-первых, мы уже говорили о том, что перепады температуры воздуха от дневного к ночному, они очень сильно корежат, меняют конструкцию, создают тепловые напряжения в конструкции телескопа. И это довольно сильно телескоп мешает. Поэтому их накрывают башнями, куполами. Вот наш 6-метровый телескоп на Кавказе. Видите, какой огромный купол, кстати, весом около 1000 тонн. Ну и вообще большая башня. Это самая большая башня телескопа в мире. Вот как-то никто более крупную не построил. Но это особенность нашего телескопа, он очень длинный. Пришлось сделать такую башню. Но это, правда, дорогое и очень сложное сооружение. Но как-то надо преодолевать эти тепловые деформации. А, кроме того, телескоп все время во время наблюдений поворачивается, наклоняется то в одну сторону, то в другую, и гравитация искажает форму трубы, форму зеркала. Чтобы все это преодолеть, используется система активной оптики. То есть компьютер, опрашивая лазерным лучом форму зеркала, постоянно измеряя ее, создает управляющие сигналы, вырабатывает такие управляющие сигналы, которые передают напряжение на нижнюю часть зеркала, ведь нижняя часть не работает, у нас свет отражается только от верхней части зеркала. В этом-то как раз и преимущество зеркальных телескопов. А снизу мы можем контролировать их форму с помощью вот этих механических, ну, можно их назвать домкратами или пальчиками, но их называют актуаторы, то есть исполнители воли компьютера. Компьютер
понимает, как надо нажать на зеркало, чтобы, ну, программа компьютера вырабатывает сигналы, чтобы оно исправило свою форму. Актуаторы выполняют эту задачу, нажимают и поддерживают зеркало в идеальной форме. Это задача активной оптики. Делается это нечасто, ну, раз в несколько секунд, там, раз в 10 секунд опрашивается форма зеркала, выясняется, где оно искривилось немножко, и выполняется эта работа по восстановлению формы зеркала. Кроме того, вторичное зеркало, которое отражает свет дальше на светоприемную аппаратуру, тоже нуждается в небольших коррекциях. И это тоже делается по сигналам, приходящим от компьютера. Вот так устроено зеркало, активное зеркало, состоящее из отдельных зеркальных элементов. Его обычно называют сегментированным, то есть оно разрезано на части, оно состоит из набора элементарных зеркал, не очень больших. Каждый из них неплохо сохраняет свою форму, но друг относительно друга они все время подстраиваются. Вот посмотрите, как это выглядит на близком расстоянии, вот эти вот сегменты, зеркальные сегменты зеркала, а сзади там мощнейшая система управляющей механики и электроники, которая все время контролирует взаимное положение этих зеркал, и в конце концов они сохраняют идеальную оптическую форму, которая нужна этой общей системе из сегментов, их там иногда многие десятки. И таким образом активная оптика выполняет свою роль. Вот так выглядят актуаторы, вот эти маленькие моторчики, там иногда кристаллические приводы есть. Ну, в общем, перемещения-то небольшие должны быть, но происходить с некоторой скоростью. Но атмосфера Земли бурлит, и кроме того, что она меняет температуру телескопа, она еще быстро-быстро искажает картинку перед телескопом. Вот давайте посмотрим последовательно. Эта фотография Земли из космоса сделана в оптическом диапазоне, то есть в тех лучах, которые мы глазами видим. Ну, атмосфера, конечно, не совсем прозрачна. Видите, облака-то закрывают примерно третью часть атмосферы. Ну, в некоторых местах, вот в Калифорнии и где-нибудь в Чили, на севере Чили, более или менее прозрачный воздух, редко бывает облачность, и атмосфера почти прозрачна. Но если мы перейдем в инфракрасный диапазон, это ближний инфракрасный диапазон, это то, что еще сова, например, видит, или какая-нибудь змея, ночное зрение у нее видит, то атмосфера Земли становится почти непрозрачной. Контуры материков еще угадываются, но уже облачность закрывает большую часть поверхности Земли. А вот фотография Земли из космоса в дальнем инфракрасном диапазоне. Это лучи длиной в сотни нанометров, простите, в сотни микрометров. То есть это то излучение, которое, ну, теплое тело человека или какого-то животного, или теплое тело молодой звезды, или теплое тело планеты далекой излучает. Нас очень интересуют эти лучи, но они совершенно не проходят сквозь атмосферу Земли. Мы не видим поверхность Земли из космоса в этих лучах. Ну, значит, и находясь на поверхности Земли, мы тоже не видим лучи, приходящие к нам издалека. Давайте последовательно посмотрим при все большем и большем увеличении, как атмосфера портит изображение космических объектов. Вот Луна при взгляде в бинокль или в небольшой телескоп. Четко? Четко. Берем телескоп среднего размера, смотрим на Луну уже в приличном увеличении, раз 200-250 увеличение. Хорошо? Хорошо видим. Значит, можно сделать большее увеличение. Ставим другой окуляр, делаем большее. И замечаем, что картинка начинает уже как-то немножко терять резкость. Расплывается изображение. А при еще большем увеличении еще больше расплывается. Это, конечно, влияние атмосферы. Вот динамичная съемка, это киносъемка. И вы видите, как колебания воздуха, неоднородность воздуха на пути светового луча, бурление воздуха постоянное меняет картинку. И вы тут не можете понять, вот мелкие детали видны, или они случайно как-то там появились, потом пропали. И, в общем, мелких деталей вы не видите. Даже на поверхности Луны мы не можем различить детали в телескоп менее 1 километра. Редко-редко полкилометра бывает видны детали, но более мелких никогда в телескоп. Ну, а на далеких планетах и того крупнее.
воздух постоянно движется. Слои воздуха имеют разную температуру, и как линзы преломляют идущий свет, изображение звезды начинает, вот смотрите, ветер дует на одних высотах, в одну сторону, на других, в другую, и неподвижное в космосе изображение звезды становится движущимся перед объективом телескопа. А если мы какой-то протяженный объект рассматриваем, лучи идут по разным траекториям, и тогда детали изображения начинают двигаться друг относительно друга. И вот так мы сфотографировали звезду. Вот так мы видим звезду при большом увеличении. Ну, разве это звезда? Это просто какая-то сумасшедшая медуза, пляшущая перед нами. Как нам понять, что там в этом изображении? Может быть, там несколько звезд, может быть, одна какую-то форму имеет. Нет, атмосфера нам этого не дает. Что делать? Изобрели систему подавления атмосферных помех. Она называется адаптивная оптика. Адаптивная, значит, которая приспосабливается, меняет свои параметры сразу после того, как изменились параметры атмосферы. Делается это так. Телескоп собрал свет и отправил его на мягкое зеркало, управляемое компьютером. Свет отразился от мягкого зеркала, пришел на полупрозрачную пластинку, которая половину отправила на прибор, ну, например, на фотокамеру, а половину на анализатор изображения. Анализатор выяснил, как именно исказилось изображение, вот волновой фронт света, проходя через атмосферу. И с помощью компьютера сформировал такой сигнал, который выгнул мягкое зеркало так, чтобы картинка стала идеальной, чтобы свет исправил свою форму. Вот сейчас звезда прыгает на экране компьютера, потому что атмосфера вызывает дрожание изображения. Мы включаем обратную связь, проанализировали, ну, вот сейчас выключили ее, звезда прыгает, проанализировали картинку, компьютер выработал сигнал, исказил мягкое зеркало, звезда застыла, четкость восстановилась. Результат. Система адаптивной оптики отключена. Перед нами размытое изображение, детали не видны. Включили адаптивную оптику. Мы видим, там две звезды, оказывается, были, а тут это было практически незаметно. Или вот планету. Мы наблюдаем планету Нептун с выключенной адаптивной оптикой и системой включенной. Как видите, размытое изображение становится четким и появляются детали в атмосфере. Или планета Уран. Выключена адаптивная оптика и включена. Иногда наземный телескоп с системой адаптивной оптики работает лучше, чем космический. Вот пример. Уран, сфотографированный космическим телескопом Хаббл, и Уран, сфотографированный наземным телескопом Кек 10-метрового диаметра с системой адаптивной оптики. Это изображение более качественное. Замечательное изобретение. Ну или вот адаптивная оптика позволяет сфотографировать Юпитер с такими же мелкими деталями, как его космический телескоп фотографирует, летая за пределами атмосферы. Солнце. Довольно сложно было создать систему адаптивной оптики для наблюдения Солнца, но ее создали. И, пожалуйста, система адаптивной оптики отключена. Ну, какие-то детали более крупные заметны, но вот эта тонкая структура атмосферы, вот эта грануляция, то есть кипение солнечной атмосферы, очень плохо проявляется. Включили систему адаптивной оптики, четкость стала намного выше, и мы можем изучать поведение солнечной поверхности в его мельчайших деталях. Это замечательное изобретение. Реализуется оно довольно дорого. Оно только на больших и, как сказать, хорошо финансируемых телескопах реализуется, потому что это действительно сложная конструкция, но выгоды очевидны, и астрономы стремятся все более и более мелкие телескопы снабжать системами адаптивной оптики. Спасибо, до свидания.

Выставка художников-передвижников в 1890 году началась со скандала. Высочайшим распоряжением картины академика живописи Николая Николаевича Ге, что есть истина, была снята с экспозиции. В основе ее сюжета лежал эпизод из Евангелия. «Выслушав слова Спасителя, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Прокуратор Понтий Пилат задает извечный вопрос: «Что есть истина?» Картина вызвала возмущение публики, ведь художник нарушил едва ли не все каноны изображения евангельских сюжетов. Пилат был озарен светом, тогда как фигура Христа Спасителя оказалась в тени. Нельзя писать красивого Христа после того, как «сожжены и убиты десятки тысяч Христов, гуссов, брунов», объяснял автор полотна. Среди тех немногих, кому работа Николая Ге очень понравилась, оказался Лев Толстой. Великий писатель, позволивший себе смело трактовать Евангелие, был убежден, на картине изображен с совершенно исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из кутузки в кутузку от одного начальства к другому и перевели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины. Художника и писателя связывала дружба. Вдохновленный идеями Толстого, Николай Ге создал немало полотен, среди которых и живописный портрет Льва Толстого. Он стал и автором его скульптурного портрета. Николай Ге уже и раньше писал картины на евангельские сюжеты и всякий раз становился мишенью для стрел критики. Многие находили, что художник умалил образ Христа и в полотне «Тайная вечеря». Такого мнения придерживался Федор Михайлович Достоевский. «Обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей», – негодовал он. «Разве это Христос?» С Достоевским был полностью согласен и уважаемый художественный критик Владимир Васильевич Стасов. «Перед нами лишь слабый, бесхарактерный человек». Впрочем, у «Тайной вечери» нашлись и весьма влиятельные поклонники. Полотно приобрел сам император Александр II, а Николай Ге за картину был удостоен звания профессора живописи. Теперь же скандал вокруг картины «Что есть истина» вышел на государственный уровень. Обер-прокурор Синода Победоносцев рапортовал: «Не могу не доложить вашему императорскому величеству о том всеобщем негодовании, которое возбуждает картина Ге «Что есть истина». Художник именно имел в виду надругаться над тем образом Христа, Бога, человека и Спасителя, который выше всего дорог сердцу христианина и составляет сущность христианской веры. Резолюция Александра III не заставила себя ждать. «Картина отвратительная, напишите об этом Дурново. Я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки». Автор картины, не в силах скрыть огорчение, изливал свои чувства в письме к Толстому. «Все-таки жаль, что она запрещена. Жаль того, что общество в таком еще диком, идолопоклонническом состоянии, что не может вносить истины». Картина не понравилась и Павлу Михайловичу Третьякову. Он, богатый меценат, когда-то охотно купил полотно Николая Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Теперь же Третьяков был искренне разочарован новой работой Ге. «Я ее не понял», — объяснял он. «Он так и не купил бы картину, если бы за нее не вступился Лев Толстой. Вы посвятили жизнь на собирание предметов искусства», — убеждал он Третьякова, «и собрали подряд все для того, чтобы в тысячи ничтожных полотен не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы забираете все, только не ее». Перед авторитетом Толстого Павел Третьяков устоять не смог. Картину он купил, но отношение к ней не изменил.
Окончательно решить может только время. Но ваше мнение так велико и значительно, что я должен во избежание невозможности поправить ошибку теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить. Это время пришло через 4 года. Художника уже не было в живых, однако оказалось, что мнение публики так и не изменилось. «Никто картину не одобряет», — писал Третьяков, «а приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, масса». Толстого такая оценка не огорчила. «Иначе и быть не может», — отвечал он. «Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальными произведениями». Так или иначе, Третьяков мог не сомневаться. На сей раз он избежал своей ошибки, сделанной 10 лет назад, когда отказался купить другую работу Ге «Милосердие», вдохновленную словами из Евангелия от Матфея. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Ту картину зрители не приняли. Христа в роли нищего оборванца не желал видеть никто. «Господин Ге подался назад», — негодовали критики. Спрятав картину «Милосердие» подальше от взоров публики, художник хранил ее долгие годы, а затем, посчитав, что его работа и правда не хороша, решил от нее избавиться. Он всегда был очень требователен к себе и часто повторял, если художник будет жалеть своих трудов, то никогда ничего не сделает. От картины «Милосердия» осталась лишь фотография, сделанная сыном художника. Он когда-то позировал отцу для образа Христа. Судьба пропавшего полотна оставалась тайной до той поры, пока в 2011 году картина «Ге. Что есть истина» не подверглась рентгеновскому исследованию. Оказалось, свою работу «Милосердие» художник не уничтожил. На том же холсте поверх прежнего сюжета он написал новый. Внимательный зритель разглядит проступающие контуры первоначального изображения рядом с фигурой Пилата. Возможно, соединив два евангельских сюжета в своем полотне, Николай Ге дал ответ на вопрос Пилата, что есть истина. «Истина в милосердии», в словах Спасителя «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Жизнь наша покрыта страшным мраком», — говорил Николай Ге, «невежество, безумие, закрывая свет, делают нашу жизнь бессмысленную, случайную, ненужную. Но Бог велик и милосерден, посылая пророков, поэтов, и счастлив тот, кто вовремя познал или поверил этому милосердию. С этим светильником человек может пройти ад жизнь и выйти туда, где светло, радостно, разумно».

0: И снова добрый день, уважаемые слушатели, подписчики канала Культурно-просветительского центра Архе. А у нас дубль 3. Сегодня нас интернет очень сильно подводит, но мы стараемся работать для вас, чтобы сигнал доходил в каждый удаленный уголок Земли. Эфиры, динозавры не только, цимолесты, забытые герои Кайнозоя. Ярослав Александрович Попов сейчас вам все очень подробно расскажет. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, еще раз спасибо. Итак, на сей раз буду чуть более краток. Речь пойдет про цимолестов, про животных, про которых почти никто ничего не знает. Но, несмотря ни на какие перипетии интернета и прочее, сегодня я все-таки надеюсь, что многие про цимолестов узнают. Они этого достойны, безусловно. Итак, когда жили эти самые загадочные цимолесты, кто это вообще такие, чьи они родственники, кто от них произошел, давайте потихонечку разбираться. Ну, начнем с того, что это все-таки млекопитающие. Больше того, это плацентарные млекопитающие. То есть они рожали больших живых детенышей. Все то же самое, что и у каких-нибудь грызунов, жирафов, да и у кого угодно, почти у кого угодно из современных млекопитающих. Вот, они там ни с какой сумкой не бегали, яйца не откладывали, так что это все забываем. Нормальные плацентарные млекопитающие. Кто от них произошел? Вот это на самом деле вопрос крайне любопытный, и к нему мы вернемся еще чуть-чуть попозже, с вашего позволения. А пока что попытаемся определиться, в каких временных рамках мы сегодня с вами будем действовать. Главное действие у нас сегодня будет происходить в Кайнозойской эре, а именно в первый период Кайнозойской эры в Палеоген, то есть где-то между 66 и 23 миллионами лет назад. Так как в основном практически все, что я буду рассказывать, будет посвящено только палеогену, поэтому нам придется поговорить еще о более дробном делении, чем просто деление на периоды. А каждый период принято делить на эпохи. В палеогене выделяют три эпохи. Обычно выделяют эпоху ранняя, средняя, поздняя, но в данной ситуации для кайнозоя существуют специальные термины. Для палеогена, для неогена, для четвертичного периода. И эти термины я тоже буду использовать. Ранний палеоген именуется палеоцен. Средний палеоген именуется эоцен. Поздний палеоген именуется олигоцен. Так что если вы повстречаете палеоцен или эоцен, не пугайтесь. Это просто миллионы лет. Если вы сейчас ничего не поняли, ничего такого никогда не слышали и вообще запоминать таких словов не хотите, тоже не смущайтесь. Я везде в циферях пишу, сколько миллионов лет то или иное событие происходило. Просто имейте в виду, что такое палеоцен, эоцен, олигоцен. Вообще, наши друзья цимолесты появляются еще в меловом периоде. То есть еще до великого массового вымирания. Они еще где-то там скрывались в тени динозавров, будучи одними из первых, по сути, плацентарных млекопитающих. И есть одна группа такая очень специфическая, очень странная, которую иногда приписывают к цимолестам. Вот она аж в неогене жила чуть ли не до, там, по-моему, до 15, что ли, миллионов лет назад. Но так как эту группу сейчас все-таки из цимолестов выкинули, я, пожалуй, что, ну, как бы, все-таки про неогеновых цимолестов рассуждать не буду. Так что, получается, чуть-чуть мило, в основном палеоген. Поехали. Итак. Так как у нас все-таки в основном будет история палеогеновая, да и больше того, собственно, цимолесты в том виде, в котором они получились. Получились они только благодаря тому, что динозавры вымерли, освободилось место, и больше никто никого уже, ну, точнее, кто-то кого-то, конечно, кусал за хвост, но, по крайней мере, никто большой, чешуйчатый, зубастый за хвост уже млекопитающих на большей части планеты укусить не мог. По этой причине наши друзья млекопитающие начинают стремительно расти. Причем мы даже знаем, насколько стремительно это происходит. Сейчас даже будет на эту тему особо обученный слайд. Ну а пока посмотрим на основную карту, которая отображает, как менялась планета на протяжении палеогенового периода.

0: Австралия гораздо...
1: Причем многие из них, кстати говоря, имели признаки, схожие с грызунами. Вот на меня что-то прям полнейшая загадка, что никому никогда в голову не приходило, что это может быть древний родственник грызуна. Хотя, вообще-то говоря, некоторые из животных, которые считались цимолестами, потом неожиданным образом оказывались скорее родственниками зайцеобразных или грызунов. Вот. Но почему-то никто никогда не считал, что цимолесты — это предки грызунов. Зато в то или иное время цимолестов назначали прародителями панголинов. Помните, это вот такие живые шишечки, которые там всяких насекомых любят пожевать, и не только насекомых, более крупных тоже, животных. Иногда считали, что цимолесты в конце концов дали начало криодонтам. Действительно, учитывая, что это прям базовая база, то есть прям самое начало всех плацентарных млекопитающих, ну почему бы от них потом не появиться базовым хищником, криодонтом? Очень странно, непонятно. Вот. Тем более в плане развития мозга некоторые цимолесты вот вполне, соответственно, криодонтов, и даже их могли перещеголять. Правда, в нехорошем смысле. Еще одна версия, что они стали прародителями хищных. То есть, по большому счету, хотя это вроде разные версии, но в целом все это крутится вокруг группы, которую сейчас называют ферре, или же дикие. Сейчас всех этих животных объединили в единую группу дикие. И можно предположить, что, может быть, цимолесты даже вообще прародители диких. Дальше возникли некоторые сомнения насчет того, что все-таки они как-то имеют отношение к хищным. И возникла идея, а может быть, из некоторых цимолестов, особенно тех, которые были крупные, растительноядные, чем-то похожие на бегемотов, в конце концов появилась удивительная группа кайнозойских млекопитающих, известная как диноцераты. То есть ужасно рогие. Это вот те самые уинтотерии, которых мы только что видели, с такими странными какими-то мордами, с какими-то выростами. Прям, очень непонятные. Уинтотерии — это другое. Диноцераты, прошу прощения, это у нас бронтотерии. Бронтотерии. Вот. Ну, тоже. Там еще более прикольные выросты на морде. Так вот, может быть, действительно из них получились вот эти такие бронтотерии загадочные. Ну, такая версия тоже высказывалась, причем некоторые прям источники, некоторые авторы доказывали это настолько, что вроде уже ни сомнений никаких не оставалось. Ну и, наконец, есть очень странная специфическая по зубам, по крайней мере, группа паралитомииды, которая была распространена в первой половине неогена, и вот частенько цимолестов как-то вот с ними объединяли, и, собственно, поэтому во многих источниках написано, что цимолесты жили до середины неогена. Что же в итоге? В итоге ни одна из этих версий не подтвердилась. То есть, судя по самым последним данным, которые получены, ну, грубо говоря, за последние 10 лет, получается, что цимолесты не оправдали ни близкое родство с какими-то группами, которые подозревали, ни как бы предшествование той или иной группе. Просто цимолесты — это базальная группа. У них много базальных признаков. И поэтому они похожи на базальных криодонтов или еще кого-нибудь. То есть они вот прям такие древние по всем признакам. Но, видимо, это абсолютно тупиковая ветвь, и от них ничего не произошло. Так что, увы и ах, говорить, кому являются прародителями цимолесты, не приходится. Судя по крайней мере, текущему состоянию науки, мы считаем, что цимолесты никому не предки. Ну а теперь поговорим, какие же все-таки нам известны цимолесты, как они выглядели, и вот какие-то попробуем основные группы рассмотреть. Собственно, вот такой вот просто список всяких там родов, там, подотрядов и прочее я уже предоставил. Он, правда, не самый полный, но такой более-менее хороший из Википедии. А здесь вот немножко все-таки упрощенная схемка для того, чтобы чуть-чуть получше разобраться в том, кто такие цимолесты. Итак, среди цимолестов выделяют 6 разных групп. Я могу их сейчас, конечно, озвучить, но смысла в этом не вижу, потому что, ну, как бы эти слова все равно, скорее всего, для большинства не будут значить ровным счетом ничего. Поэтому лучше начнем разбирать их потихонечку, полегонечку, и там лишь что-нибудь станет понятней. Итак, начнем с отряда апатотерии. Вот к отряду апатотерии, откровенно говоря, сейчас больше всего вопросов. То есть, если все остальные, они прям такие цимолесты-цимолестовичи, то есть там уже вроде бы наконец-то систематика устоялась, с апатотериями вот до сих пор идут какие-то копания. И иногда их относят к целым отдельным отрядам цимолестов. Иногда их определяют в одну из групп цимолестов-пантодонтов. Сейчас мы тоже посмотрим.

Вот в последнее время даже стали такие периодические статьи попадаться, в которых неожиданно апататерии оказывались среди базальных эоархантеглиров. А это, если что, группа, объединяющая зайцев, грызунов и нас с вами, ну то есть приматов, братьев-приматов. То есть возможно, что это что-то такое очень-очень близкое к приматам, к грызунам. А может быть, все-таки это какой-то базовый цималист. В общем-то, и на тех, и на других они немножко похожи. Ну, как бы там ни было, давайте попытаемся немножечко представить себе, кто это такие. Вот, к слову, апататерии — это как раз такие замечательные зверюшки, которые умудрились появиться практически в самом начале кайнозоя. Вот буквально только динозавры вымерли, и вот встречайте. И при этом прожить они умудрились прямо-таки до самого конца палеогенового периода, что для цималистов, ну, достаточно хороший результат. В основном цималисты заканчивались пораньше, еще в эоцене. Находят их остатки в Северной Америке и в Европе, и это, кстати, прям для цималистов и для, вообще для очень многих групп нормально. Вот это немножечко даже странно в каком-то смысле, потому что как раз-таки на начало кайнозоя складывалась такая необычная картина, не очень приятная для перемещения наземных млекопитающих, когда, с одной стороны, Атлантика уже раскрылась так вот прям прилично, так что через нее перебраться было бы сложновато. Она, конечно, была более узкой, чем сейчас, но все равно там уже вплавь не перейдешь. А с другой стороны, вот с противоположного конца земного шара все еще Аляска и наша там Чукотка особо не сблизились. И даже если уровень моря был ниже, чем в наши дни, по суше там было бы сложно перейти, прямо скажем, через Тихий океан. Однако же, несмотря на это, очень многие млекопитающие имели распространение там, в Северной Америке и в Евразии. Или там появлялись в Азии, потом уходили в Северную Америку и в Европу. Или еще какие-то вот такие манипуляции проводили. Как именно они это делали, ну вот обычно как-то это остается за кадром, в общем, просто говорят, что вот как-то они вот переместились из Северной Америки в Евразию или из Евразии в Северную Америку. По какому маршруту они точно шли, вот мне лично, честно говоря, не совсем очевидно. Но очевидно, что действительно такой транспорт периодически происходил. Возможно, что это было, конечно, неспешное событие, все-таки мы говорим о периодичности в десятки миллионов лет, и возможно, что какие-то небольшие животные могли буквально на бревнах и через Атлантику, и даже через Тихий океан переплыть, благо там еще можно было по дороге останавливаться на разных островах и тоже их потихонечку-потихонечку заселять и потом двигаться дальше. Но, как бы там ни было, вот апататерии — это одни из тех животных, которые жили и в Северной Америке, и в Европе. Причем, видимо, в Северной Америке они появились, а потом до Европы как-то добрались. Что они из себя представляли? Это были очень маленькие животные. То есть от очень маленьких до маленьких. От размера сони до размера крысы. Ну, то есть прямо типичный такой размер, я бы сказал, для мезозойских млекопитающих. При этом, опять же, по старой доброй мезозойской традиции, они были, судя по строению зубов, насекомоядными. И, опять же, сохраняли в себе еще множество таких вот древних совершенно черт. Например, очень крупную такую массивную голову, лапы, которые были приспособлены много для чего, и для лазанья, и для того, чтобы рыть землю. У них были довольно-таки гибкие и подвижные лапы, и в то же время цепкими пальцами. Такими лапами, в общем-то, можно было и лазать при желании, и рыться тоже можно было бы вполне. И при этом у некоторых из них, например, у того же гетерохия, на котором мы сейчас любуемся, были очень сильно выражены передние зубы, собственно, резцы. Причем они выдавались вперед практически как у руконожки. При этом двойной прикол заключается в том, что у гетерохия еще и пальцы средние были удлинены так же, как у руконожки. На всякий случай напомню, кто такая руконожка. Руконожка, она же ай-ай, это такая разновидность лемурообразных животных, очень странная, пугающая, с огромными глазами, с невероятно длинными пальцами и вот как раз вперед выдающимися зубами. Ну, такой помесь чебурашки и какого-то зеленого человечка с этими пальцами прилипалами. И вот этот вот чебуратор, он, значит, своими пальцами стучит по деревью, высушивает где-то какие-то личинки, и потом своими зубами замечательными сдирает кору и добирается до этих самых личинок. Животное выглядит просто безумно,
пугает всех на свете, собственно, когда впервые на Мадагаскаре европейцы этого ай-ай обнаружили, принесли местным жителям и спросили, как его зовут, жители закричали ай-ай-ай-ай-ай, и, собственно, решили, что это его название. В действительности местные жители его просто никогда и не видели. Хотя, ну, на Мадагаскаре там много кто живет, некоторые, наоборот, его видели и считали, что видеть его никогда-то и не стоило, потому что он какой-то там дьявольский, вид у него уж очень пугающий. И вообще лучше всего, если ты увидишь ай-ай, тут же его пристрелить, и тогда, глядишь, проклятие на тебя не упадет. Так чуть всех ай-ай не перебили. Но не будем отвлекаться на ай-аев, посмотрим лучше на Гетерохия и увидим, что он вылитый ай-ай. Неудивительно, что частенько апатотериев сравнивают с эвархантеглирами, и в том числе, как бы получается, с приматами. Действительно, если мы посмотрим не на классическую такую обезьяну, а на каких-нибудь, допустим, тех же лемуров, да, или же еще лучше каких-нибудь тупай, то, в общем-то, да, действительно, гетерохи очень на них похожи. Тут, правда, вопрос в том, они похожи, потому что они такой же образ жизни вели, или они похожи из-за родства, или они похожи из-за того, что и те, и другие множество примитивных черт имеют. Вот это вот вопрос все еще открытый. Но то, что, скорее всего, эти ребята тоже там стучали пальцами и всяких личинок выскребали, и также ловко прыгали по деревьям с помощью своего длинного хвоста, балансируя, это, можно сказать, почти наверняка. Кстати говоря, очень многое из того, что я сегодня буду рассказывать, мы знаем благодаря удивительному местонахождению Мессельпит, расположенному в Германии. Местонахождение имеет возраст средний эоцен, ему 48 миллионов лет. И самое классное, конечно же, то, что 48 миллионов лет назад это был тропический лес, в котором жило множество разных животных. Там и птички летали, и летучие мышки летали, и всякие обезьянкусы, точнее полуобезьянкусы по деревьям лазали, и лептиктидии такие смешные носиками шевелили, под деревьями прыгали. А потом они все дружно падали в озеро и там, конечно же, захоранивались, чтобы палеонтологам оставить свой след в прямом и переносном смысле. Шикарные такие замечательные отпечатки находят и даже смело называют Мессельпит прямо-таки лагерштетом, то есть местом с уникальной сохранностью. Ну и, собственно говоря, и гетерохи, и многие другие, они как раз родом из Мессельпита. Именно благодаря Мессельпиту мы знаем целиком, как выглядело это животное. Собственно, Мессельпит 48 миллионов лет, а мы видим, что тут интервал-то сильно побольше, и гетерохия я вам показал, но вообще в отряде там много кого. Но многих из них мы знаем буквально либо по зубам, либо по фрагменту челюсти. А здесь вот целая зверушка. И можно посмотреть и на хвостик с кисточкой, и на вот эту мощную голову, и на многие другие черты. Ну, а мы тем временем потихонечку двигаемся дальше и переходим ко второму отряду, точнее подотряду, на самом деле, это я вот как-то, да, неправильно писал, хотя вот тут тоже есть все еще такая неопределенность систематики, некоторых из них действительно из-за отряда считают. Ну давайте так, чтобы не путаться, не обращать внимания, что тут написано отряд, это все пусть будут подотряды. Отряд у нас цимолест, а это все подотряды. Итак, подотряд дидрифодонты. Подотряд дидрифодонты – это один из самых древних подотрядов, который появился, возможно, еще 75 миллионов лет назад. Это же, ой, как много. Это еще меловой период, причем прям такой хороший мел-мелочь. Это, значит, еще когда бегали по земле, получается, какие-нибудь протоцератопсы. Вроде бы так, да, и велоцирапторы, 75 миллионов лет. И вот, пожалуйста, уже там дидрифодоны где-то по ветвям лазали. Но, правда, дожили они всего лишь до палеоцена, и в палеоцене все благополучно и закончились. Распространились эти самые дидрифодонты везде и всюду, и в Северной Америке, и в Европе, и в Африке, что, в общем-то, для цимолестов скорее исключение, а не правило. Ну и больше того, еще и в Южной Америке, что вообще тоже просто фантастика полнейшая, потому что Южная Америка была в полнейшей изоляции, она не контактировала ни с Африкой, ни с Северной Америкой. Как туда могли добраться цимолесты, тоже вообще просто
непонятно, не знаю я, как они туда добрались. Натурально прям на дерево сели и приплыли, потому что по-другому добраться было невозможно. Никакого сухопутного моста не будет еще последующие 50 миллионов лет. Они вот уже там оказались. Короче, фантастическая совершенно группа в плане расселения. Но вот зато в плане, так сказать, своего внешнего вида, опять же, звезд с неба не хватает. Во-первых, начнем с того, что, собственно, к группе дидельфодонтов относится семейство цималистиды и даже род прямо-таки цималестес. И вот здесь вы видите, собственно, как выглядит цималестес, и вот здесь вы видите челюсть цималестеса. То есть вот это вот цималестес, собственно, в честь которого группу назвали. И так как цималесты, как несложно догадаться, это прям такая группа, ой, какая важная, частенько все, что не находили примерно такого размера и примерно такого строения, отправляли в цималесты. Обычно к подобным подразделениям применяют особый термин «мусорный таксон». То есть буквально как в мусорную корзину подходят, и вот все, что не понимают, куда запихнуть, вот запихивают туда. Так было и с динозаврами, с некоторыми, например, какие-нибудь мегалозавры когда-то объединяли в себе огромное количество разных динозавров. Ну вот так вот, пожалуйста, случилось, например, и с цималистами, в которых множество всяких животных мелких поотправляли, начиная от там позднемеловых и заканчивая палеоценовыми. И, скорее всего, многие из них точно не относятся к роду цималестес, а многие, может быть, даже и вообще не относятся и к подотряду дидельфодонты, и вообще, может быть, к цималестам как таковым. Но уж пока они там, приходится с ними мириться. Что они из себя представляли? Опять же, классика. Маленькие, насекомоядненькие, с классно устроенными подвижными лапками, цепкими коготочками, то есть животные, которые могут ловко лазать по деревьям, ну и теоретически рыть. И при этом, вот что, пожалуй, что их отличает, так это то, что у них и ножки тоже были способны к некоторой подвижности, это вот не всегда наблюдается, что скорее намекает на то, что они все-таки не столько были роющими, сколько древолазающими, и еще у них был длинный хвост. Причем не просто длинный хвост, а всем хвостам хвост во всех в смыслах этого слова. А вот по рисунку как бы не очень-то очевидно, но вообще-то говоря, у цималестеса, правда, вот скелет единственный, который был найден, не факт, что именно к цималестесу принадлежит, но давайте пока считать, что это цималест. Так вот, в этом скелете было найдено самое большое количество позвонков вообще в хвостах всех млекопитающих, всех времен народов, которые сейчас известны. То есть прям невероятно длинные хвосты, ну и, скорее всего, эти хвосты были нужны для баланса. Например, чтобы там как-то прыгать с веточки на веточку. Так что они еще, видимо, и попрыгунчики. Вот такие вот интересные цималестесы. Ну, в целом, я бы сказал, если сравнивать его с кем-нибудь, то можно сказать, что это такой типа опоссум, но только живородящий. А еще есть такое прекрасное животное, как дидельфодон. И я уверен, что те, кто палеонтологией интересуются, только услышали про дидельфодонтов, как тут же подумали, что вот, это же тот самый подотряд, к которому относится дидельфодон. Такое крупное, относительно, конечно, размером с барсука. Хищное млекопитающее, которое жило еще в эпоху динозавров. И все сходится, да, 75 миллионов лет назад появились, значит, 68 миллионов лет назад, когда жил дидельфодон, дидельфодонты тоже жили. И значит, наверное, дидельфодон к ним относится. И нет. Вот не относится. Дидельфодон относится к сумчатым. И он вообще никакого отношения не имеет ни к цималестам, ни к группе дидельфодонтит. Почему так? Почему два абсолютно одинаковых названия, причем они по латыни-то пишутся практически идентично? Вот почему эти два названия были применены к совершенно разным животным, ну вот, я не знаю, что вам сказать на этот счет. Но нет, дидельфодон и дидельфодин, и дидельфодонтиды – это вообще не то. Ну а мы тем временем перемещаемся к третьему подотряду, подотряду пантодонты, который просуществовал с палеоцена по олигоцен. Вот они тоже молодцы, они до олигоцена как-то умудрились дожить, хотя и плохо, с трудом, но дожили.
Справедливости ради можно сказать, что, как подобает всем уважающим себя цималистам, все-таки пантодонты тоже по большей части закончились еще в конце эоцена. Но вот что-то такое с горем пополам до середины олигоцена все-таки дотянуло. Вот. А очень у них интересный путь был. То есть начинали они с древесных животных, причем не очень понятно, чем они питались. Возможно, что даже они были какими-то насекомоядными, хотя, ну, по зубам скорее кажется, что все ядными. А потом постепенно, вслед за климатом, который менялся, начиная с эоцена, они спустились на Землю, стали заметно увеличиваться в размерах. И, ну, на самом деле, уже это в палеоцене тенденция началась, ну, тут прям в эоцене продолжилась стремительно. И стали крупнейшими наземными растительноядными животными. То есть в какой-то момент они прям были самыми большими наземными растительноядными, очень крутыми. Вот, начинали с кого-то размером с кота и заканчивали уже там с кем-то размером с медведя, так примерно. Ну, где-то в середине эоцена они резко заканчиваются почти что везде, и лишь в Азии вот последние каким-то образом дожили такие уже как живые ископаемые. Итак, в среднем это что-то такое с зубами, как у грызунов, растительноядные, во многих случаях такое корнегрызущее, и размером вплоть до размера медведя или бегемота. А вот примерный путь их миграции. Начинались они в Азии где-то около 65 миллионов лет назад. Потом каким-то вот непонятным чудесным образом добрались до Северной Америки, до Европы и, собственно, тоже умудрились даже уйти в Африку. Теперь посмотрим некоторых из представителей пантодонтов. Вот, к сожалению, вот таких вот прям самых маленьких, скромненьких пантодонтиков я не нашел, красивых каких-то картиночек, поэтому начнем уже прямо с крупнятины. И первая крупнятина, которая, собственно, возможно, стала первым вообще крупным растительноядным животным, размером где-то начиная с барана, а потом в конце уже и дошли до размера где-то коровы, это были так называемые барилямбды. Но внешне они, честно говоря, ни на барана, ни на корову не походили, а скорее походили на этакую помесь медведя и капибары. То есть тело в целом, как у медведя, они вполне себе такие стопоходящие, как положено медведям, то есть так вот в перевалочку ходили, но в то же время с длинным хвостом, что как бы не канон явно, а еще и с головой, которая, ну прямо скажем, на медвежью, ну так себе похожа, и плюс еще, не забывайте, тут были замечательные такие резцы, которых тоже медведю не полагается. И это животное было исключительно растительноядным, крупным растительноядным животным, предпочитающим грубую растительность, ну и, конечно же, в первую очередь растительность эту она употребляла где-то у земли. То есть могла быть, ну, вряд ли прям чисто травоядная, но скорее такая листоядная, вот, с преобладанием поедания там кустарниковой растительности. Постепенно климат менялся, и в связи с изменением климата пришлось меняться как-то и пантодонтам. И на смену барилямбдам приходят вот такие ребята, которых мы, кстати, уже только что видели. Это карифодоны. Карифодоны – животные, которые стали, ну, пожалуй, что еще крупнее. Считается, что они весом доходили до 500 килограмм. И, судя по их внешнему образу жизни, больше всего походили на бегемотов. И, вероятнее всего, вели полуводный образ жизни. То есть, когда в эоцене стали уже потихонечку редеть леса, но все еще была повышенная влажность, вот они перешли к такому какому-то озерно-болотному образу жизни. Вот они как раз в основном предпочитали все-таки, конечно, держаться около лесов, ну, в каких-нибудь там озерах, около кипарисовых лесов. И известно, что многие из них жили близко к полюсам, где, собственно говоря, им как-то приходилось переждать полярную ночь. Безусловно, никаких проблем с резкими перепадами температуры и прямо-таки с холодами серьезными им испытывать не приходилось, но им надо было как-то худо-бедно приспосабливаться к разному питанию в разные сезоны. И недавно были проведены химические исследования костей, которые показали, что они питались листьями, цветами и болотистыми растениями, вот, а также сосновыми иглами, мертвыми растениями и грибами. И причем
видно, что немножечко вот как кольца растут в кости, так и состав этих колец немножечко меняется. То есть получается, что диета у них менялась. В летний сезон они вот как раз всякие листочки, цветочки, а в зимние, соответственно, грибочки и сосновые иголочки. Ну, как бы Новый год, все такое, надо какую-нибудь сосну срочно пожевать. Я их понимаю. А что еще можно интересненького про них рассказать? У них были очень крупные клыки, что прямо странно для таких животных, чисто растительноядных. И, видимо, клыки эти были скорее связаны с половым отбором. Ну и, возможно, конечно же, отчасти еще и с защитой, с самообороной. При этом у самцов были клыки более крупные. У них редкий случай, можно четко разделить самок и самцов. Что все-таки намекает, что как минимум для того, чтобы устраивать какие-нибудь поединки, клыки вполне были нужны. Ну или хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что вот у тебя самые большие клыки, ну значит, наверное, ты самый крутой самец. Ну и еще один такой, правда, немножко сомнительный рекорд, который ставят корефодоны, это рекорд по размеру мозга у млекопитающих, а точнее по антиразмеру. Эти животные очень быстро набрали свой размер, просто с точки зрения эволюции невероятную скорость. Но при этом мозги очень сильно не поспели за размером животного. По итогу получилось у животного весом в 500 кг мозга 90 грамм. Это, конечно, все-таки не феноменальный результат диплодока, но как бы действительно ни одно из современных млекопитающих даже близко к таким замечательным цифрам не приближается. Так что сказать, конечно, насколько они были глупыми, насколько у них было простое поведение, сложновато. К сожалению, много уж времени прошло, и не так много по них данным осталось. Но, судя по всему, дрессировать их было бы, скажем, бесполезно. Но еще можно заметить, что у них был очень такой высокий сверху так называемый сагитальный гребень и широкая скула. Значит, что у них была довольно-таки мощная нижняя челюсть, которая позволяла им перетирать растения. Ну и еще один представитель пандодонтов. Кстати, такой тоже довольно-таки известный. Это титаноидес. И известность он в первую очередь получил как самый крупный представитель пандодонтов. И, возможно, один из самых крупных представителей цимолестов вообще. Правда, если брать по габаритам, по весу все-таки явно выигрывает наш предыдущий герой корефодон. Как вы заметили, он до 500 кг доходил. Здесь же вес оценивают где-то в 150 кг, хотя мне кажется, что, может, он даже немножко преуменьшен. А длину в 3 метра. И это действительно очень-очень круто. Титаноидес – это, ну, в первую очередь, такой североамериканский животин, хотя сейчас его еще и на Шпицбергене обнаружили, точнее, не его обнаружили, а там обнаружили следы, которые предполагают принадлежать могли только титаноидесу. Вот, так что предполагают, что, может, на Шпицбергене он тоже был. Это тоже было животное такое, видимо, полуводное, обитало в болотистой местности, тоже растительноядное, но при этом еще и выделяющееся невероятно большими клыками. Вот у него, пожалуй, что среди всех пантодонтов были, ну, самые выдающиеся клыки. Ну и мощные когти, которые, возможно, помогали ему, например, откапывать какие-нибудь корни. Вот так вот примерно реконструируют титаноидеса. Один из наших прекрасных совершенно палеоиллюстраторов, Роман Евсеев, который и древних людей изображает, и вот млекопитающих очень часто всяких разных древних рисует, вот изобразил нам такое чудесное медведеподобное животное. Вот это, кстати, правда, на медведя как-то больше похоже, по крайней мере, по реконструкции. Да и череп, честно говоря, у него тоже такой вполне себе медведеобразный, по размерам, кстати, тоже. Ну, а мы тем временем переходим к, получается, уже четвертому подотряду. Вот я на сей раз даже умудрился написать подотряд, я молодец. Подотряд панталесты. Этот подотряд также появляется еще в меловом периоде и просуществовал аж до олигоцена. То есть я как-то специально такой задачи не брал, но, наверное, если подумать, иногда думать полезно, панталесты – это самый долгоживущий из всех подотрядов цимолестов. Вроде получается так. Как-никак просуществовали на Земле около 40 миллионов лет, что, ну, в общем-то,
более чем солидно. Известны они как по классике в Северной Америке и в Европе. На эту территорию они распространились. Причем, видимо, в Северной Америке появились, в Европу потом переместились. Эти ребятки супер размером не отличались, и скорее они ближе не к массивным пантодонтам, а вот куда-то туда, в группу, собственно, классических цималистов. Но при этом некоторые из них пошли по весьма неклассическому способу специализации питания. Ведь среди них появились не только растительноядные формы, но и хищники. Причем, судя по всему, хищники с очень странными зубами, с множеством бугорков, крепкими зубами и невероятно сильной челюстью. И предполагают, что подобное строение могло быть связано с питанием какими-нибудь двустворчатыми моллюсками и устрицами. То есть, возможно, он был полуводный, да еще и питался моллюсками, что, ну, прямо скажем, очень сильно его выделяет среди всех цималистов. Также у него были лапы, которые были приспособлены, например, к рытью или же к лазанию по деревьям, и длинный хвост у некоторых, к тому же, еще и очень крепкий. Ну вот, например, палеосинопора из Вайоминга, собственно, с родины панталестов. Это вот как раз, видимо, такой полуводный хищник. И видно, вон там даже рядом какая-то рыбка от него упала и в рот не попала. Но, пожалуй, что лучше всего мы знаем вот именно облик этих полуводных ребят благодаря все тем же немецким Мессерлинд и благодаря находке, которая там была сделана, находке Буксалестеса. Вот Буксалестес – это животное, которое, судя по тому, что мы о нем видим, то, что мы видим по скелету, больше всего походило на выдру. Значит, что нам предлагается нашему вниманию? Тело длиной 46 сантиметров. Ну, прямо скажем, для всех выдр это прям смех и только. Ну, что же делать? Большими тогда вырастать было еще не очень модно. Хвост длиной 35 сантиметров. Хвост прям хороший. Вес около 1,5 килограмма. При этом вот у них как раз челюсти очень классные, мощные, и тут примерно силу челюстей их оценили. Такие классные сагитальные гребни, к которым крепились мышцы сверху, обнаружили. В общем, все как полагается, зубки крепкие. При этом еще у них заметили очень мощный хвост для плавания. То есть и хвост укрепленный, и у основания хвоста тоже видно места для прикрепления очень мощных мышц. Предполагается, что хвост использовался как главный движитель в воде. Но еще и на шее и на спинных позвонках были обнаружены тоже невероятные отростки, которые показывают, что, видимо, он мог постоянно и стабильно держать голову приподнятой. Это очень характерно для полуводных животных, которые часто выныривают и плавают, держа нос кверху. То есть все в нем указывает, то, что он точно совершенно был полуводным, ну и, как предполагается, вот таким вот моллюскоядным. Правда, насчет моллюскоядности некоторые все-таки специалисты немножко сомневаются. Есть альтернативная версия, что все-таки он был именно рыбоядным. По крайней мере, доказательств того, что он питался моллюсками, нет. Но что он был полуводный, вот тут уже прям без сомнений. Вот такая вот интересная животина. Кстати, позже кости Буксалестеса были найдены еще и в Англии, и во Франции. Но там, конечно, так уже в основном фрагментарщина. Продолжая путешествие по Мессерлинд, можно найти еще одного панталеста. Это капидодон. Но вот он отличается довольно-таки здорово от типичных панталестесов. Ну как? То есть у него есть, конечно же, некоторые особенности, которые характерны для панталестесов. Скажем, примерно такой же размер. Не очень-то большой. Хотя по сравнению с предыдущим буксалестесом он все-таки крупнее. Достигал длины до 115 сантиметров, но стоит отметить, что из этих 115 сантиметров, ну, точно я цифру не находил, но, наверное, где-нибудь там 65 сантиметров, а то и 70, это хвост. То есть, опять, это такой здоровенный хвостяра. При этом, вот у него лапы явно совершенно были приспособлены скорее для лазания по деревьям с цепкими когтями. Хвост был похож на балансир. Обнаружен отпечаток, который еще и показывает, что хвост, к тому же, был пушистый, прямо как у белки.
И в целом получается, что это животное максимально походило именно на белку. То есть выходит, что некоторые пантеристы, они все-таки не пошли по пути хищничества, а, подобно завету своих прародителей, все еще остались на растительноядной диете и продолжили лазать по деревьям, только стали более шустренькими, более ловкими и стали ловко прыгать с ветки на ветку. Однако же были у них некоторые интересные особенности. Вот здесь это видно. Клыки у них присутствовали. Причем клыки прям-таки очень-очень крутые. И для питания они были вообще абсолютно бесполезны, поэтому считается, что это, видимо, что-то, опять же, связанное с какими-то их брачными играми. Вот это, клыки показал, вот молодец, значит, классный парень. К слову, на мой взгляд, капитодон является еще одним классным кандидатом на звание саблезубой белки. Те, кто интересуется вопросами саблезубых белок, наверняка слышали про хронопио, которого везде и всюду называют настоящей саблезубой белкой, которую обнаружили палеонтологи. Но вот он такая себе саблезубая белка. Он, конечно, саблезубый, очень похож на белку. Но он, во-первых, жил когда-то очень уже давно, еще там в далеком меловом периоде. Да и к тому же еще и питался вообще ни разу не как белка, а был насекомоядным. И к тому же еще, скорее всего, был сумчатый. А вот это вот уже на белку похоже гораздо больше. Хотя тоже, конечно, ни разу не белка, но, по крайней мере, очень на белку смахивает, и тоже с огромными клыками. Так что, если вот кто-то будет составлять рейтинг животных, которые похожи на скрата из ледникового периода, мне кажется, капитодоны надо обязательно в этот рейтинг включить. Вот, подсказываю что-то каким-то блогерам. Ну, а мы тем временем перемещаемся дальше. У нас осталось еще два подотрядика. И это не значит, что они малоинтересные. Один из них – это подотряд тониодонты. Прекрасный, на мой взгляд, подотряд. Подотряд, который практически одновременно обнаружили в 19 веке два супер именитых палеонтолога. Отнель Чарльз Марш и Эдвард Дринкер Коуп. И многие из вас, конечно же, знают, что эти два товарища были друг другу вовсе не товарищи, а вели между собой настоящие костяные войны. Вот тут они так это строго друг на друга посматривают, как вы тут наблюдаете. И вот так уж получилось, что при этом они, частенько гоняясь за окаменелостями, делали открытия практически одновременно. И они в разное время описали разных тониодонтов. Правда, они в то время еще не знали, что это тониодонты, но когда уж потом стали собирать эту группу целиком и выяснили, что это отдельный подотряд, оказалось, что первые тониодонты описаны частично Маршем, частично Коуп. Кстати, там еще и, по-моему, Лидий тоже постарался. Это палеонтолог, который считается учителем Эдварда Коупа. Ну, может, я что-то путаю. Вот. Да. Леди тут не было, прошу прощения. На кого были похожи тониодонты? В первую очередь, они походили, пожалуй, что на бобров. Конечно, здесь тоже группа разнообразная, разного размера, с немножко разными пропорциями. И вот мы видим, что некоторые были более древолазающие, некоторые были более такие землеходящие. Но в целом все они плюс-минус похожи на бобров. С такой вот тупой мордочкой, с уже хорошо развитыми резцами, прям, наверное, максимально развитыми из всех, что мы видели до сих пор животными. И при этом это были животные, которые, ну, собственно говоря, употребляли древесину в большом количестве, видимо, для пропитания. Пожалуй, что из всех боброподобных животных самый прям бобёристый был стиленодон. Да еще и к тому же один из самых крупных, а может быть даже и самый крупный из всех тониодонтов. Он достигал веса до 100 килограмм, так что, ну, конечно, сейчас, по счастью, таких бобров не наблюдается. Вот. И обладал очень мощными резцами. Вот здесь видно, как устроены были его зубы. И вот спереди это вот резцы, причем передние резцы, они были, ну, такие себе, а вот боковые резцы были кому надо резцы. Что делало его очень похожим на бобра и, соответственно, позволяло ему вести сходный образ жизни. Ну, а вымерли они из-за исчезновения лесов примерно 40 миллионов лет назад в середине эоцена. Вместе с пантодонтами, подавляющим большинством, и с многими другими представителями цимолестов. Ну, а
по-моему, если не ошибаюсь, последний подотряд цималистов, с которым я хотел вас познакомить, это тилодонты. Вот здесь вот как раз лиги. Вот я прошу прощения, вот их изучал Чарльз Марш и Джозеф Лейди. Вот Эдварда Коупа, по-моему, здесь не было. И эта группа очень всех тоже вдохновила. Жили они от 65 до 40 миллионов лет назад примерно, то есть от палеоцена до среднего эоцена. Ну, это прям такая классика для цималистов. И, опять же, более-менее классическое у них было распространение по Северной Америке и по Евразии. Но в их облике обнаружили черты прям самых разных животных. Вот я тут даже позволил себе привести пару цитат. Думаю, что я могу вам их зачитать. Дадим слово Отниелю Чарльзу Маршу. Эти животные являются одними из самых замечательных, когда-либо обнаруженных в американских слоях, говорит скромно Чарльз Марш о животном, которого он обнаружил. И, по-видимому, сочетают в себе признаки нескольких отдельных групп, а именно хищников, копытных и грызунов. У тилотерия, это вот это вот раньше тилотерием называлось, у тилотерия образца отряда череп имеет ту же общую форму, что и у медведей, но его строение напоминает строение копытных. Коренные зубы относятся к типу копытных, клыки маленькие, а в каждой челюсти имеется пара больших скальпообразных резцов, покрытых эмалью, растущих из устойчивой пульпы, как у грызунов, ну то есть растущих всю жизнь. То есть зубы копытного коренные и предкоренные, огромные резцы, как у грызуна, и при этом тело медведя. Но облик, согласитесь, впечатляющий. А вот что по этому поводу говорил Джозеф Лейди. Он, правда, описывал, соответственно, другое животное, трагосуса, но тоже оно имеет схожее очень строение. Это ископаемое, которое, по-видимому, относится к группе, от которой произошли носорог и мастодонт, пекари и, возможно, бобр. То есть опять мы видим, что в его облике видят прям прародителя самых разных животных. Ну, действительно, среди ранних млекопитающих вот признаки были вот так здорово перемешаны, что разобраться в них было сложновато. Но животные прям впечатляют. Ну, давайте же попробуем выяснить, как же это все-таки выглядело, эта животина. Ну, начнем с того, что, конечно же, тилодонты – это были животные, которые тоже представляли себе разных немножечко представителей, ну, как бы разного размера. Начиная где-то от барсука и заканчивая действительно медведем. То есть длиной черепа где-то от 5 до 37 сантиметров. Ну, даже получается меньше, чем барсука. А питались они, в первую очередь, скорее всего, корнями и клубнями. И жили в основном в умеренных и субтропических местах обитания. У них очень часто здорово истерты зубы. И резцы всю жизнь росли, что как раз намекает на то, что они предпочитали грубую растительность. Это были наземные животные. И, ну, как я уже сказал, в основном они были животными среднего размера, хотя некоторые достигали размеров крупного медведя. К слову, тилодонты, ну, понятное дело, что пересекались со многими цималистами, но чаще всего они как-то были в тесной связи с тениодонтами, которых мы до этого смотрели, вот которые на бобров похожи. И есть предположение, вот тут прям такая связочка получается хорошая, что от первых пантодонтов, это те, которые как бы вначале были на медведя похожи с мордой капибары, а потом стали бегемотами. Так вот, еще до того, как они были смахивали на капибару или на бегемота, они были небольшими древесными животными. И вот от первых пантодонтов происходят тениодонты и тилодонты. При этом вначале тениодонты и тилодонты, они вообще выглядят примерно одинаково и почти неразличимы, а потом тилодонты, они в основном остаются под деревьями, а тениодонты некоторые, они вот стали лазать. Ну, кстати, тоже не все. То есть они вот как-то стали делить по высоте свою сферу влияния. Чаще всего от этих ребят, как и от большинства животных, находят только зубы, и вот от самых маленьких, еще древнейших, тилодонтов, к сожалению, известны только зубы. Причем, больше того, мне даже, к сожалению, не удалось найти хорошие картинки зубов вот этих вот первых древнейших тилодонтов, которых находили и в Европе, и в Китае, и много где. А это вот уже тоже из Соединенных Штатов, более поздняя находка, уже оценовая. Вот некоторые
животные, которые встречались одновременно с тилодонтами. Я, в принципе, уже в начале немножко рассказывал об окружении тилодонтов, но вот это вот прям красивая такая хорошая статья, в которой показали разнообразие животных на разных континентах, и в Азии, и в Европе, и в Индии, что тоже прикольно, и в

однокопытных, а может быть, и вообще всех копытных. Там же были пересодактили, это предшественники непарнокопытных, ну и множество еще других было животных. Вот хищные были в виде гиенодонтов, гуляли, получается, самые разные представители этих более мелких всяких животных. Это такие животные, похожие на приматов, ну и так далее. Вот. Ну, собственно, не, это, по-моему, есть приматы. А может и нет. Что-то немножечко запутался. Вот. Еще мы видим тех же третилодонтов в Европе. Там они тоже встречались. И примерно, кстати, в таком же окружении. Вот. И с летучими мышками, кстати, тоже, что характерно. И в Азии, пожалуйста, тоже их встречали. Ну, давайте посмотрим на некоторых представителей тилодонтидов. Ну и начнем, собственно, с того животного, в честь которого назвали тилодонтов. Как я уже сказал, к сожалению, вот этих первых маленьких, их понимало, чего известно, и даже нет прям красивых реконструкций. Поэтому показываю уже поздних, среднего эоцена, когда они уже разрослись до приличной длины. Уже черепуха у них, как у медведя, 35 сантиметров. Вес под 150 килограмм, это тоже как у некоторых медведей. И тут, правда, сразу стоит оговориться, что медведи тоже разные бывают. Ну, грубо говоря, как у гималайского медведя, давайте так. Вот, и такого не очень толстого бурого медведя. Вот. Ну и длина 1.5 метра была. А при этом резцы у них были мощные, классные, и вот такая вот специализированная зубная система. Причем, по сути, тилодон – это, видимо, скажем так, предельное развитие группы тилодонтидов. То есть они развивались, и вот это вот максимум, до чего они дошли. Это можно в первую очередь такой вывод сделать, глядя на зубы. Потому что у них зубы максимально странные. То есть у них и есть промежуток большой, так называемый диастема, между передними зубами и вот уже коренными. И очень маленькие клычки. И очень-очень развитые резцы. Ну, прям очень-очень специфическая зубная система. Ну, а второе животное – трогос, или же трогоссус, примерно такие же габариты имел, и, ну, собственно говоря, по ряду признаков он похож на тилодона, иногда их даже пытаются объединить в один род. Но возможно, что это, грубо говоря, предшественник тилодона. У него зубная система немножечко более такая простая. Вот, например, никаких диастем, здесь вот промежуточков между зубами не наблюдается. Вот, то есть щечки он себе еще, грубо говоря, не отрастил большие. Но тоже у него листы росли всю жизнь, и тоже он, скорее всего, несмотря на свой мощный размер, был растительноядным и в основном корнями какие-нибудь вкусные клубни раскапывал. Ну и мы плавно приближаемся к окончанию нашего сегодняшнего рассказа. А оканчивается рассказ, как обычно, вымиранием. Тем более, что я сразу оговорился, когда мы там вначале разбирались, к кому цимолесты относятся, что цимолесты никому, по современным данным, не относятся. Это полностью вымершая группа. А значит, рассказ про цимолестов мог закончиться лишь вымиранием. Скорее всего, вот прям стремительное вымирание цимолестов связано с событием, которое я вначале уже обозначил, а именно с формированием пролива Дрейка и формированием кругового течения вокруг Антарктиды, с ее охлаждением, с набором ледяной массы, с в целом понижением температуры на Земле, высушиванием климата и, соответственно, сменой постепенной тропических лесов на умеренные, а затем и на лесостепи. В столь резко меняющемся климате очень многие животные пострадали и очень многие здесь вымирают. Но некоторые из цимолестов все-таки умудрились пережить, по крайней мере, первые моменты изменения климата и дотянули где-то до середины олигоцена. Но это были уже какие-то одиночные виды, буквально в каких-то небольших таких вот местах, имеющиеся, но, грубо говоря, если мы бы с вами переместились в прошлое, мы бы их назвали бы живыми ископаемыми. Ну и понятно, что для живых ископаемых любые какие-то перемены или появление каких-то новых хищников или же дальнейшее изменение климата могут оказаться фатальными. И в конечном итоге уже к середине олигоцена, ну, может быть, к концу олигоцена, тут немножечко спорно относительно некоторых групп цимолестов, как бы там ни было, вот уже где-то 23 миллиона лет назад цимолесты полностью

исчезают, уступая место новым животным. На их место приходят, в первую очередь, конечно, грызуны, потому что многие из них были похожи на грызуны. На место всевозможных вот этих вот крупных бегемотоподобных пантодонтов приходят в начале всевозможные уинтотерии, диноцераты и прочее, а потом приходят уже, собственно говоря, ну, где-то, например, в Африке, родственники слонов, которые тоже долгое время занимали такую бегемотоподобную нишу, а где-то уже и предшественники, собственно, бегемотов, например, антрокотерии, угольные звери. Ну, а на смену всевозможным мелким плавающим хищным животным приходят уже новые хищники, в том числе и представители отряда хищные. В конечном итоге все ниши, которые занимали цимолисты, снова оказались заняты и появились снова животные, очень прогрессивные, во многом даже гораздо более развитые и лучше адаптированные, более крупные, более какие-то ловкие, ну и самое главное, уж точно более умные. Но, как говорится, это уже совершенно другая история. А я на этом заканчиваю свой рассказ. И, о чудо, кажется, с третьей попытки интернет больше не прервался. Я смог таки договорить. Спасибо, что послушали. Готов ответить на вопросы, если не все еще разбежались, то вот сейчас самое время для вопросов.

0: Так, что-то загадочное происходит. Я почему-то ничего не слышу. Вот теперь слышу.
1: Как сказать? Да, мы перейдем. Ярослав, большое спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам. Сегодня лекция получилась короткая. И эфир мы начали на полчаса позже. Но это не отменяет обязательную часть с вопросами.
0: Ну, не такая уж короткая, в конце концов, час 15 вроде бы.
1: Да.
0: Если я правильно
1: считаю. Обычно у нас 2 часа. Обычно 2 часа лекции у нас.
0: Для разнообразия можно и покороче немножко. Вот.
1: Да, час
0: 15 от цималистов тоже хорошо. Цималисты заслуживали внимания.
1: Теперь
0: да,
1: мы не
0: ну и,
1: слышим.
0: Кстати, пока,
1: да?
0: Пока вопросов нету, я могу напомнить, что у нас идет же курс про самых разных млекопитающих по вторникам, причем он таки очный, можно его, конечно, и заочно смотреть, то бишь онлайн, а можно его и прямо-таки очно прийти на метро Павелецкую, дойти до научки и послушать меня в 7 часов вечера во вторник. Вот, кстати, завтра я как раз буду рассказывать про млекопитающих, которые жили на протяжении палеоцена и эоцена. И там будут далеко не только цималисты. Вот мы как раз поподробнее поговорим и про уинтотериев, и про диноцератов, и еще некоторые другие группы, вроде тех же криодонтов, которые до наших дней не дожили, а во время эоцена были очень даже хорошо развиты. Так что, если кому-то любопытно и интересно, приходите. Я думаю, что еще многое про древних палеоцен и эоценовых млекопитающих можно рассказать.
1: Да, а нам присылают донаты, пишут нам: на помощь каналу, слушаю с удовольствием. Надеюсь, что это на помощь нашему каналу. Ну, каналы разные бывают. Судоходный канал, например. Так, вопросики. Почему завроподы Аргентины гигантские, а в соседней Бразилии для завропод маленькие?
0: Я как-то не так часто слышу про завропод из Бразилии. У меня есть такое смутное подозрение, что завроподы из Бразилии просто изучены похуже, потому что аргентинцы, они в принципе с палеонтологией так это... Во-первых, как-то активировались пораньше и пободрее, чем бразильцы, а во-вторых, у них немножко другого типа местонахождения. Вот у бразильцев, например, есть хорошее местонахождение с птерозаврами, такие прибрежные, а вот завроподы там не очень-то сохраняются. А у аргентинцев, наоборот, очень хорошее местонахождение, в которых динозавров больших можно искать. Так что я думаю, что это скорее какой-то вот артефакт захоронения такой. Вот. Ну и еще... В принципе, где-то там на территории, часть территории Бразилии была под водой, и ну, как бы на части территории действительно завроподов особо не могло наблюдаться. Может, там даже по побережью что-то более мелкое бродило. Но я думаю, что если задастся целью найти большого завропода в Бразилии, то эту цель реализовать можно будет. Как бы динозавры границ не знали, поэтому могли и в Бразилию зайти.
1: Следующий вопрос. Когда вымерли туберкуляты? Мультитуберкуляты.
0: А мультитуберкуляты вымерли как раз-таки в палеогене. И если я ничего не путаю, в конце эоцена. То есть, собственно говоря, примерно тогда же, когда и большая часть цималистов. То есть их подкосил, опять же, очень здорово меняющийся климат. Правда, есть еще вероятность, что, собственно, и частично цималистов, и частично мультитуберкулята, мультитуберкулят даже еще в большей степени, могли подкосить грызуны, которые постепенно-постепенно становились все более и более такой распространенной группой. Но... Здесь все не так однозначно, потому что, например, мультитуберкулятов постоянно резцы не росли, а вот у некоторых цималистов вполне себе росли, и у грызунов росли, поэтому получается у них зубная система похожая, чем же, казалось бы, цималисты хуже. Так что, мне кажется, все-таки версия с изменением климата более актуальна.
1: Следующий вопрос. Брантотерии и носороги – это родственные группы?
0: Брантотерии и носороги относятся к непарнокопытным, насколько я помню. А вот в этом плане они родственные, но не более того. То есть от брантотериев носороги не происходили, и, понятное дело, наоборот, тоже не происходило.
1: В чем секрет линии Олеса и как она возникла?
0: Но это вопрос, конечно, уже более такой зоологический. Я думаю, что самое лучшее, что я мог бы сделать, это сослать на эфиры Александра Хабургаева. Может быть, он бы что-нибудь такое поподробнее бы рассказал. Вот. Но со своей стороны я могу так вот попытаться вспомнить, что, по-моему, там у нас какие-то замечательные есть течения, которые мешают, собственно, распространяться животным. Но, откровенно говоря, я специально этот вопрос никогда не исследовал, не интересовался. Поэтому, пожалуй, что все-таки вот лучше спросить у зоологов или хотя бы натуралистов.
1: Зоогеографов.
0: Вообще, в идеале зоогеографов, конечно. Я думаю, что зоологи тоже. Мне кажется, Александр тоже знает.
1: Что известно о динозавровых фаунах Латинской Америки поздней юры? Они похожи на фауны формации Моррисон, Северная Америка, и Лоревиан, Европа.
0: Так, хороший вопрос. Сейчас попытаемся вспомнить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да. Вот Африку помню. Немножко. Да нет, я как бы, можно мне вопрос не присылать, я его прекрасно услышал. Вот, я просто пытаюсь вспомнить, что у нас происходило в Южной Америке в Юре. Там вот по Южной Америке все хорошо в Милу, а вот в Юре-то там в Триасе тоже прям замечательно. А вот как раз в Юре в Южной Америке похуже. Ну, давайте так, к сожалению, вот не готов я сейчас ответить на этот вопрос. Так-то, по идее, должны быть отличия, потому что это все-таки южное полушарие. Но я вот, к сожалению, сейчас вот сходу никаких вообще динозавров юрских, южноамериканских не припомню.
1: Угу. Не подготовились.
0: Да.
1: Придется вам Всё. Завтра прийти с родителями в школу.
0: Придется на пересдачу. На пересдачу.
1: На пересдачу. Да. Так. Интересный вопрос. Не по теме лекции, правда, но... У господина Попова, мы не знаем, кто такой господин Попов, но, наверное, это наш лектор, уважаемый. У господина Попова есть ли любимая тема и любимые древние? Чтобы он сам рассказал, не имея ограничения со стороны организаторов. Моя любовь и уважение вам и всем лекторам. Ярослав, не сдерживайте себя, я вас прошу, не надо себя сдерживать. Расскажите, наконец-то. А то мы вас ставим постоянно в рамки и не даем вам рассказать о ваших любимых древних животных.
0: Да, ну вот, наконец-то мне дали слово, вот пока есть возможность. Вот организаторы, я вижу, даже этими черными наушниками уши заткнули, чтобы специально меня не услышать. И вот у меня есть лазейка, чтобы всем рассказать. Если что, все темы эфиров предлагаю я. Меня единственное, что организаторы делают, это мучают, закидывая сообщениями, когда же вы нам пришлете следующую тему, и нам надо делать анонс, а у нас все еще следующей темы нету. Так что все темы, которые выбираем, это все темы, которые я же сам здесь и предлагаю. Вот. Так что если вдруг чего-то я недорассказал, можно об этом писать, буду думать, и как соберусь, думаю, расскажу. Что касается каких-то любимых животных, Тут сложно сказать. Чем больше палеонтологию изучаешь, тем больше понимаешь, насколько она многогранная, и не хочется ни на чем одном как-то сосредотачиваться. Понятное дело, что когда-то в детстве мне нужны были только динозавры, и все остальное оказалось совершенно неинтересным. Но вот сейчас я, например, с большим удовольствием читаю этот курс про млекопитающих, и даже по ходу подготовки еще много чего сам нового узнаю, и с большим удовольствием вот он про цимолеста сегодня рассказал. Тоже получил сам большое удовольствие.
1: Да, курс про млекопитающих, мы напомним, проходит по вторникам, значит, в Москве, по улице, ой, по адресу улица Дубининская, дом 20, строение 1, в научно-популярной библиотеке «Научка» в 19:00. Приходите, подключайтесь к трансляциям.
0: Да, еще целых 3 лекции осталось.
1: Да, нужно успеть проэволюционировать вместе с лектором. Так, спрашивают у нас про лекцию. Да, вы давно говорили, что хотите провести лекцию про кошек. Когда он будет? Он уже, кажется, был.
0: Да. Про кошек было.
1: Было,
0: да.
1: Про кошек, ищите.
0: И про кошек было, и даже про саблезубых было отдельно. Там, правда, не только кошки были, но там прям на кошек был тоже акцент.
1: Да, ищите в плейлисте «Динозавры не только». Лекция Ярослава Попова. Там есть лекции про кошек. А какие есть пределы по температуре и влажности для выживания млекопитающих?
0: Интересный вопрос. Ну, смотрите, давайте попробуем просто посмотреть на реально существующих или существовавших млекопитающих и сделать какие-то выводы. Так, чтобы млекопитающие где-то не могли выжить сейчас на планете, потому что там очень холодно. Ну, сложно сказать, есть такое, нет такого. Но по большому счету те же белые медведи прекрасно живут около полюсов, где температура, ну, точно совершенно спокойно опускается до минус 60. Так что минус 60, значит, для них точно не предел. Пожалуйста. Я думаю, что теоретически можно как бы попробовать млекопитающие посильнее заморозить, но, я не знаю, наверное, минус 100 уже бы не выдержали. Это там уже надо к каким-то физиологам обращаться, какие у нас есть на эту тему ограничения. Опять же, еще зависит от продолжительности. То есть, если у нас, допустим, в каком состоянии находится млекопитающий? Если млекопитающее куда-нибудь спряталось, зарылось и впало в спячку, то вполне возможно, что если будет минус 80, оно вполне себе это перенесет, потому что просто оно не окажется в таких холодных условиях. Оно будет от них экранировано, собственно, какими-нибудь там, не знаю, какой-нибудь берлогой. А другой разговор, если там реально при минус 60 это животное гуляет. Кстати, белый медведь, он не гуляет при минус 60, он все-таки тоже в спячку впадает. Вот. Так что, ну, я думаю, что вот до минус там, 60, хотя бы учитывая, что люди тоже, хотя и в одетом виде, но вполне себе выдерживают, это точно температура, которую мы можем млекопитающим позволить до существования. Вот. А что касается максимальной температуры, ну, опять же, там, сколько в пустынях, я сейчас точно цифры не помню, могу что-нибудь набрать, ну, плюс 50-то прям вот гарантированно было, я думаю, что, по-моему, и побольше тоже, и там млекопитающие существуют. Сказать, что не жалуются, не могу, жалуются еще как, но продолжают существовать. Так что, ну, грубо говоря, от минус 50 до плюс 50 это вот прям условия, в которых млекопитающие могут жить. Меньше, больше, это вот уже прям под вопросом.
1: В кадре. Это я показываю лайки, что надо ставить.
0: Так, там был еще какой-то вопрос или только про диапазон условий?
1: Диапазон условий и влажность. Температура и влажность.
0: А, влажность еще.
1: Влажность.
0: Ну, как бы влажность, тут вообще прям все хорошо. То есть от нуля в пустыне млекопитающие живут. Да, привет тушканчикам. До, например, 100% влажности млекопитающие неожиданным образом в воде существуют. Так что с влажностью вообще полный диапазон.
1: Так, кажется, следующий. Так. А эндрикотерий, он больше брантотерий или носорог?
0: Эндрикотерий, и вот ни разу не брантотерий, вот совсем, он от них очень далек, но, честно говоря, он и не носорог. То есть он все-таки, ну, если уж попытаться понять, кому он ближе, он все-таки ближе к носорогам. Вот, то есть, грубо говоря, относится к группе носорогообразных. Брантотерий не относится к носорогообразным. Но, конечно, носорогом его тоже назвать нельзя. Это отдельная ветвь, которая очень, очень рано ушла. От нее носороги никогда не происходили. Они пошли своим путем, который закончился, соответственно, где-то как раз в конце олигоцена.
1: А есть ли палеонтологическая энциклопедия в книжном варианте?
0: Ну, палеонтологических энциклопедий в книжном варианте, видимо-невидимо. Достаточно зайти в любой книжный и увидеть множество палеонтологических энциклопедий. Другой разговор то, что, наверное, не все они одинакового качества, и не все они посвящены одному и тому же. Может быть, там энциклопедия, в которой чисто динозавры, а может быть, там, например, вся история Земли. Может быть, энциклопедия, которая посвящена, например, только динозаврам России. Ну, точнее, не энциклопедия, но вот книжка такая точно есть. Нерехов написал. Есть, например, энциклопедии, которые посвящены только животным, которые обитали на территории, которую сейчас занимает Россия. Вот так и называется «Древние чудовища России». Кстати, могу рекомендовать, очень классное. Ну, выбор большой. Как бы обычно, если книгу написал палеонтолог, то этой книге можно доверять. Тут можно как бы зарубежных коллег книгу какую-нибудь почитать или на наших. Сейчас очень большой выбор. Я прям даже... Не могу сказать, что какая-то есть прямо одна единственная универсальная энциклопедия, самая хорошая, самая лучшая. Их много.
1: Только что к нам пришел донат. Большое спасибо. И в этом донате большое есть спасибо. Вопрос. Вопрос следующий. Из-за чего и как чешуя динозавров стала приобретать перьевой покров? Была у нас лекция про это, кажется, давно.
0: Когда-то была, да. По-моему, что-то там было то ли про происхождение птиц, то ли как-то так это называлось. И там вот заодно как бы вопрос перьев тоже обсуждался. Перья даже по современным данным, если мы, допустим, посмотрим, как формируется перо в процессе развития, мы понимаем, что оно формируется из тех же структур кожи, что и чешуя. Поэтому вполне логично, что именно чешуя преобразовывалась в перо. То есть, действительно, этот вопрос вполне корректно поставлен. Действительно, изначально была чешуя, и потом она как-то преобразовывалась. Как шло это преобразование? Вот тут уже вариантов начинается великое множество. Больше того, есть какие-то гипотетические предположения, а есть и реально обнаруженные чешуйки, вроде бы как такие переходные. Хотя каждый раз непонятно, то ли это просто одно из разновидностей странное перо, то ли это все-таки вот действительно какое-то переходное звено. Ну, во-первых, мы знаем, что у очень многих древних животных, собственно, самые первые перья, которые появлялись, они были подобны волосу. Поэтому можно предположить, что более сложное перо, какое-то разветвленное, там, с этими бородками первого порядка, второго порядка и так далее, там, с крючочками, это все сформировалось уже попозже. И изначально перо было вот каким-то таким просто перовидным, ну, или, может быть, как несколько перьев, то есть а-ля пух. Это первый момент. А второй момент – это то, что, как я сказал, есть переходные варианты. Например, у кулиндодромея, которого обнаружили на территории России, у него нашли такую полищетинковую чешую. То есть это просто чешуя, от которой множество вот таких вот волосков торчит. И непонятно, то ли это чешуя, то ли это такое странное перо, то ли, может, как раз переходный вариант. Вначале была чешуя, потом от нее волоски отросли, а потом они все завернулись в перо. И как-то, собственно, когда эту полищетинковую чешую нашли, попытались перо вывести. Есть две статьи наших авторов, там два было противоборствующих таких коллектива, которые наперегонки описывали материал по кулиндодромею. Вот они оба предоставили варианты формирования чешуи из вот этой вот полищетинковой чешуи, перьев из полищетинковой чешуи кулиндодромея. А потом у китайцев была какая-то своя версия, какая-то хитрая, основанная на генетике, что там вначале было именно перо, потом оно как-то тоже стало объединяться. Я вот сейчас, к сожалению, там всех подробностей этого процесса не помню. Ну, вот. Мне вот очень понравилось, недавно попытались вывести перо из такого какого-то странного пера преорниса. Преорнис – это то ли динозавр, то ли птица, которую нашли в Казахстане, в озере Каратау. И, ну, в древнем озере Каратау, сейчас это там предгорье. И это странное перо, оно имеет очень такое толстое основание и... три лопасти, и одна из лопастей поделена на отдельные, как бы, можно сказать, ячейки. И вот было высказано предположение, что вначале была чешуйка такая просто с тремя лопастями, потом она вытянулась, потом одна из этих частей, ну, даже не одна, две части этой чешуйки стали делиться на отдельные волоски. Получилось как бы такое вот вытянутое перо с остью посередине. Ну, а вот третья лопасть потихонечку-потихонечку исчезла. В принципе, что-то подобное в некотором отношении можно наблюдать в эмбриональном развитии. Вот такие версии.
1: И почему это вопрос того же слушателя за еще один донат? Спасибо большое, что помогаете нам в нашем эфире.
0: Спасибо.
1: И почему элосматери с синотерием не являются одним и тем же животным?
0: Так, элосматери и симотерий, да?
1: Синотерий.
0: А, синотерий.
1: Синотерий, да.
0: Китайский. Элосматери, синотерий. Ух. Ну, вот на этот вопрос я сейчас сходу ответить не готов. Вот у меня почему-то такие вот смутные воспоминания о том, что, может быть, они все-таки такие являются, и что их в синонимику отправили, этих синотериев. Но я не уверен. Ну, либо они все-таки действительно в синонимике, либо какие-то небольшие отличия есть. Частенько, когда мы не видим явных отличий у животных, они есть, просто они малозаметные по каким-то небольшим признакам, там, не знаю, по форме позвонка, по каким-нибудь отросткам на черепе и так далее. Я вот, к сожалению, сейчас вот прям сходу про синотерия не вспомню. Прошу прощения. Но вообще, хотя нет, синотерии... Сейчас, секундочку. Вот. Нет, синотерии все-таки отдельно считают, действительно. Синотерии, они близки к элосматерию. По-моему, у нас получается, что это единый эволюционный ряд. По-моему, даже синотерии происходят от элосматериев или наоборот. Вот как-то так. То есть они действительно очень похожи, они действительно очень близки. Да, по-моему, от синотериев происходит элосматерии. Вот. То есть синотерии — это предшественники, они чуть более древние, а элосматерии — это их потомки. И действительно они очень похожи, но просто у них как бы признаки развиты по-разному. Так же, как выделяют там разные, допустим, виды или рода, допустим, той же эволюции человека. И видно, что там, да, пятикантропы, они там, австралопитеки, они похожи на людей, но все еще там некоторых признаков не имеют. Потом с какого-то момента считают, что все, вот теперь достаточно объем мозга развился, там достаточно развились там пальцы, и вот, пожалуйста, теперь можем считать это уже родом Homo. Так и с элосматерием. То есть элосматерия, когда там уже чуть более крупная площадочка для рога, там немножечко другие пропорции черепа, это вот уже стало достаточно, чтобы выделить род элосматерий. Ну, по большому счету, это, конечно, на совести определенных авторов. Всегда можно попробовать их объединить или разделить, но как бы такое тоже нормальное явление, когда один род превращается в другой.
1: Каких животных пришлось завозить в Австралию после того, как туда завезли коров? Вопрос из «что, где, когда?».
0: Да. Это, конечно...
1: Внимание, черный ящик.
0: Да. Я хочу отметить, что, где, когда-то там их много. И вот, много голов, а тут одной голове отвечать. Ох... Кого завезли, когда уже был, после того, как завезли коров?
1: Вопрос от, ну? От телезрителя из Австралии.
0: Да. Ну, если сказать откровенно, то я, конечно, не знаю, кого там завезли. Вот. Кого там только не завозили. Но рискну предположить, что, может быть, завезли каких-нибудь там этих насекомых, которые должны были количество коров подсократить и кого-то там заразить. Ну, не знаю. В принципе, австралийцы, они молодцы. Они кого только не завозили. Вот, в свое время. Теперь, наконец, похватились и уже никого не завозят. Но когда-то поназавозили и кроликов, и кошек, и жаб, и коров.
1: Личный вопрос. Как у уважаемого Ярослава Александровича обстоят дела с защитой диссертации? Мы заждались.
0: Я не знаю, с какими целями ожидается этот момент. Вот. Хотелось бы узнать какие-то подробности. Но, в принципе, ответ как раз тут очень простой, никак. То есть ситуация замерла на том же уровне, что она была в 2017 году, когда я вышел на предзащиту и, собственно, до защиты не дошел, потому что надо было много чего исправить, а начались всяческие выступления работы в музее, и я ее как-то отложил, но потом надолго отложил. Вот. Ну, как бы сейчас у меня работы меньше не стало. Наверное, это хорошо. Но, с другой стороны, вот на диссертацию, к сожалению, времени пока не хватает. Тем более, что тут еще и даже в плане писательства-то хватает всяких разных дел. И в Динопедии постоянно, в которой я работаю, всякие там тексты пишу для этой программы 3D-энциклопедии. И еще и сейчас мне книжку, вторую часть заказали моей книги «Динозавры. Путешествие в прошлое». Вот. Так что, к сожалению, пока что до диссертации добраться не получается.
1: И последний вопрос. Это уже к центру Архе. Есть ли идея сделать цикл лекций с Александром Хабургаевым про инвазивные виды на освоенных европейцами территориях Нового Света? Передадим эту просьбу, пожелание Александру Хабургаеву. Ярослав, большое спасибо сегодня за эфир. Мы просим прощения у слушателей за технические проблемы, большие технические проблемы, которые были в начале. Мы знаем их причину и будем двигаться в сторону исправления этих причин, устранению, так сказать, исходного кода. И надеюсь, в ближайшем будущем мы исправим эту причину. Увидимся через неделю. Ярослав.
0: До свидания. Всем хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Пока.
1: До свидания.

Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы очень благодарны вам за вопросы и комментарии, которые вы пишете в разных соцсетях, где размещается наш проект, небольшого числа лекций о том, как собиралась русская земля. Благодарны вам за вопросы, которые вы задаете. И вот среди этих вопросов, кстати, задавайте их побольше, пишите комментарии, потому что они помогают нам по ходу дела наш курс модернизировать, изменять и даже добавлять в него новые темы. Много вопросов, почему мы все время, говоря об экспансии, о расширении страны, о расширении русских земель, делаем упор только на усилия государства, правительства, князей, царей, императоров и прочее. Почему мы так мало говорим о естественной народная колонизация? Ну, под народной колонизацией, конечно, в первую очередь имеется в виду, я так догадываюсь, феномен русского казачества. Казаки – это совершенно уникальная вещь. Это особая страница в нашей истории. Процесс собирания русских земель представить без казаков невозможно. По образному выражению кого-то из великих, по-моему, Льва Николаевича Толстого, границы Российской империи лежат на острие казачьей пики. Прежде всего, давайте начнем с понятия. Что означает слово «казак»? Общепринятое представление, что «казак» – слово тюркского происхождения, означает кочевник, вольный человек, свободный человек. То есть кто-то, кто отделился от своего рода и самостоятельно, свободно живет в степи, храбрый, смелый, свободный человек. Кстати, ту же самую этимологию имеет и слово, знакомое всем нам, казах. Известно, что до образования Казахстана и Казахской Советской Социалистической Республики в составе СССР примерно эта территория поменьше называлась после Гражданской войны Казахская автономная республика в составе, кстати, РСФСР. Собирательное представление о том, что казак – вольный человек, пытались потом много раз эксплуатировать. Самые разные интересанты. Ну, например, немцы, фашисты. Было придумано, что казаки – это вообще отдельный этнос, который происходит от германцев. Не поверите, да? То есть казаки – это урожденные германцы, древние, позднеантичные готы, их потомки. Поэтому несчастные, трагические, отрицательные, безусловно, фигуры в нашей истории – генералы Краснов, Шкуро, заблудившиеся, которые в годы Второй мировой, попутав, что такое война с большевизмом, что такое война с правительством, а что такое война с собственным народом и с собственной страной. Вот они пытались формировать казачьи части коллаборационистов. Не очень это, честно говоря, у них получалось. Части эти были немногочисленны, ненадежны и неэффективны. Ну, то есть, если как-то поддерживать полицейский порядок на оккупированных территориях, они еще немцам иногда помогали, то в столкновениях с партизанами, а тем более регулярными частями Красной Армии, воевать никаким желанием не горели. И при первой же возможности их отправляли куда-то в Европу, туда подальше, подальше от линии фронта. Много есть невероятных историй. В своей книге «Война. 39-45. Миф СССР» привожу по документам историю, как один немецкий эсэсовский офицер решил проучить казачьего Исаула, что-то на него наорав, тот наорал на него в ответ, тогда немец высшая раса, мы же понимаем, значит, снял перчатки, влепил перчатками так из пощечину Исаулу перед строем казачьим. Ну, Исаул, как говорится, вытерся, легким движением руки достал шашку и отрубил голову этому эсэсовскому офицеру на глазах у всех. Недисциплинированные были казацкие части, тяжело с ними было, хоть и пытались германцы запудрить им мозги, что они тоже потомки готов. Что касается вообще происхождения казачества, откуда пошли есть казаки, у ученых очень много разных теорий, шутят, сколько исследователей, столько мнений на этот счет. Великий Гумилев полагал, что казаки произошли от хазаров, хазары, казаки, ну, что-то есть на слух. Есть версия, что это некий особый этнос людей, проживавших вот вдоль морей Черноморского, Азовского, как-то там формировался, перемешивался. Известно только то, что когда казачество, конец 14-15 век, в
впервые появляется в русских летописях, то слово «казак» носит в основном значение «охранник», «страшник». И это уже совсем не этническое понятие, это понятие скорее профессиональное, сословное, военный человек. Казачьих войск было множество впоследствии в нашей истории. Самых два известных – это Запорожское и Донское, главное. От них, собственно, так либо иначе проистекали потом все остальные. Кубанское, Терское, Сибирское, Забайкальское. Я их всех перечислять не буду, тем более, что они трансформировались, сливались, разъединялись. Одно переходило в другое. Дело не в этом. Мы должны понимать, что это явление русское. Казаки – христиане, православные в первую очередь. И поэтому они всегда выступали защитниками не только русского мира, вот русской идеи, но и защитниками вера – это отдельный пункт всегда был у казаков. Но не исключительно. Было среди казаков немало и мусульман. Постепенно ассимилировались и буддисты, калмыки, казаки. Были десятки тысяч калмыков служило в казацких войсках. Были казачьи части и в других странах. Ну, в основном те, которые уходили так либо иначе из России и оказывались либо под скипетром турецкого султана, казаки на территории Османской империи. Понятно, что казаки, которые какое-то время служили по присяге в Речи Посполитой, в Польше, в Австрии оказывались казачьи отряды. Вы не поверите, но даже в Японии были казачьи союзы, войско небольшое, но это те, которые не приняли советскую власть, казаки ушли в Японию, пытались сохранить там свою идентичность. Но в целом, еще раз подчеркну, можно выделить две таких базы прародины казачества. Это запорожские казаки. Кстати, никогда их в России у нас не называли ни запорожцами, ни, боже упаси, украинцами. Такого слова не понимали тогда. Ни даже малороссийским казачеством, это позже появилось уже. Их изначально называли во времена Богдана Хмельницкого и ранее тем более черкасами. Казачество с Днепра, с порогов. Ну и донцы, казаки донские. Все остальные, повторюсь, так либо иначе происходили от них. Немного о геополитических причинах появления казачества. В первую очередь я больше буду говорить, естественно, о донском, как о большом. Его даже уже в 19 веке так официально называли «главное донское казачье войско». Как оно появилось? Нашествие Батыя, юг Руси просто зачистило. Население ушло на север, к лесу ближе, где можно спрятаться, где спокойнее, безопаснее, ближе к Новгороду, к Москве. Потом впоследствии путешественники, ну, купцы русские, даже фряжские, итальянские, когда описывали свои впечатления, когда они проезжали по Южной Руси, по степной зоне, в 15 веке писали, что вообще на Дону оседлых людей не видели. Это пустая степь, только сожженные, разрушенные остатки старых селений и городов. Но постепенно с севера, и с разных других районов, началось выдвижение в эти опустевшие места, поспокойнее стало чуть-чуть, разных удалых молодых людей. И не только русских, и ногайцы, и, опять же, калмыки, тюрки, стали ходить в эти свободные, благодатные земли, теплые, поначалу на промысел. Зверья там, рыбы, немеренно. Можно приехать на лето, на полгода, поселиться, попромышлять, подкрепиться, что-то заработать. Один казак, понятно, в поле воин, но когда 100, это уже вооруженная сила, это отряд. И тогда можно чем-то, собравшись вместе, поживиться, что-то угнать из татарского стада, неподготовленный караван купцов без охраны, ограбить, предложить свои услуги, крышу. Мы вас проводим до точки за вознаграждение. Или сразу все заберем. Вольно, немного разбойная жизнь. Называлось это «пойти на Дон в молодечество». Постепенно мы понимаем, да, как у нас государство развивалось, значит, русские князья и цари всячески стремились вот эту южную границу тоже сдвинуть все дальше, дальше, дальше, вниз по карте на юг, эти земли освоить, заодно отодвинуть опасную черту, с которой шли набеги постоянно с юга кочевников на русские центральные города.
строились засечные черты, я об этом подробно рассказывал. Сверху идет с севера правительственное освоение передвижения границы колонизации. Но дальше в районе степи действительно происходит колонизация естественная, народная, по поводу которой вы и задавали мне вопросы. В чем-то она схожа с колонизацией американской. Вот этот Go West на Дикий Запад, а у нас шли на юг. Разница заключается только в том, что, как, кстати, у нас и в США, правительство по мере сил как-то это поддерживает, но это естественное движение свободных людей на неосвоенные земли. Отождествлять процесс колонизации нашей с американской мы не будем. Как это ни поразительно, но наша была как-то помягче, погуманнее. Хотя идеализировать не будем, это был фронтир. Это была удобная для правительства история, когда частные ватаги, частные вооруженные отряды на полном как бы самообеспечении, плюс ко всему еще и защищают Русь, государство, защищают на основании и собственной воли, и договоры. Правительство посылало туда, то жалование пошлет, то порох этим поселенцам, зелье тогда говорилось, свинец, пули, ядра, пищали, да, стружья, снабдит оружием, хлебом. Что тоже важно, поскольку поначалу землю казаки не пахали. Считалось это делом не модным, не престижным. Мы что, крестьяне какие-то? Хочешь пахать, иди в Рязани, и Владимир, Суздаль, и паши. У тебя еще помещик заберет. Земля-то его себе долю существенную. Там шел уже процесс закрепощения полным ходом. А здесь мы люди свободные. Рыбу половили, осетра, пойдем за зипунами на татар. А когда соберется отряд побольше, на крымчаков пойдем, на турок, на азов. За зипунами это такое образное выражение. Военный поход. За наживой. Конечно, среди казаков были не только такие добровольцы-энтузиасты, но и много беглых. Те, кто бежали от притеснения, от невыгодных условий, от кабалы, от начинавшегося процесса закрепощения, от опричнины. По любым причинам. Те, кто совершили какие-то правонарушения. Выражаясь современным языком, на юг, в свободные земли, на Дон. Во-первых, никто тебя там не найдет, а если найдут, то свои не выдадут. Потому что потом появится принцип, главное, казачий. С Дона выдачи нет. У нас свой суд. Если у вас, у московских, есть к нашим гданским претензии, вы изложите, мы сами разберемся. Сочтем нужным, накажем. Но сами. При Иоанне Грозном казаки уже занимали огромные территории в нижнем течении Дона, постепенно расширяясь, селились на всех притоках. Хопер, Северский Донец, стали основывать колонии, поселения в Предкавказе, в окрестностях реки Терех. Так появится будущее Терское казачье войско, одно из наиболее боевых, потому что там, конечно, условия были самые что ни на есть военные. Казачье войско не всегда было таким государствоориентированным. Не надо думать, что они только думали о том, как защитить наши границы, не оформленные тогда никак русского государства, и какой нанести урон нашим неприятелям, там, персам, туркам, крымчакам. Конечно, нет. За зипунами могли пойти и на русские города, земли, хотя, конечно, к иноверцам-то приятнее, как-то поспокойнее. Нанимались на воинскую службу и к полякам, и к литвинам, ну, к тем же крымским татарам. Ну и сами активно участвовали во всех раздорах, в годы смуты, кому только казачьи отряды не служили. Кому они только не присягали. Каким Лжедмитрием, Шуйским, Болотником, собственно, всем подряд. Вместе с поляками казачьи отряды осаждали упорно Троице-Сергиеву Лавру. Как раз, кстати, донские казаки. Но потом на каком-то этапе им стало стыдно, что как-то с католиками заодно против наших православных и ушли. Ушли, да еще и предупредили осажденных о разных польских военных планах и секретах. Сильно нашим тем самым помогли. Численность казачества росла. Если с самого начала казаки это в основном моряки, как ни странно, потому что вот этих на казачьих стругах и разного рода боевых небольших кораблях, они ходят по рекам, вдоль побережья Черного Азовского моря, то со временем, кстати говоря, под влиянием тюрок и калмыков, прирожденных наездников, все больше и больше они становятся кавалерийскими частями, овладевая
уникальной в будущем казацкой тактикой кавалерийского боя и, конечно, фантастическим владением с лошади, с коня, всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Недаром потом, спустя много сотен лет, Наполеон Бонапарт будет говорить, это лучшая в истории мировой и в мире конница. И если бы у него у самого было несколько казацких бригад, дивизий, то наверняка бы дошел Бонапарт до Индии. Любят на Дону рассказывать разного рода легенды и исторические анекдоты, один из которых мне более всего нравится, как Платов был знаком с Бонапартом, был ему представлен. И вот по легенде Бонапарт полу в шутку сказал Платова: «Можно ли как-то прислать мне дивизию 1010 казаков с Дона во французскую армию, в долгу не останусь». Платов сказал, что если вы мне пришлете из Франции 10 тысяч француженок, только получше, по отборнее, то я вам обещаю, через некоторое время получите нормальных донских казаков. У казаков, кстати, были проблемы с девушками, надо сказать. Какого плана? Не то, что вы подумали. Тогда проблем таких вообще не было никогда. И даже не подозревали об их существовании. Вопрос в другом, что мужское население в основном ходило в молодечество. Поэтому активно казаки и с местными, кстати, женились, и с татарками, и с Кавказа брали жен себе. В полон уводили. Точно так же могли и турчанок в полон увезти. Это не только турки нас, но и казаки турчанок. И наших могли девчонок тоже забрать. В общем, девушек там некоторое время не хватало. Вот, зато потом какие появлялись, понимаете, пока муж воюет, донская казачка, хозяйка дома, это особый характер, особая совершенно энергетика. Ну, в общем, посмотрите «Тихий Дон», фильм, все поймете. Годы смуты казаки поддерживали, как я сказал, самозванцев, грабили и московские, и окрестные села, монастыри активно вмешивались во внутреннюю политику. Они, кстати, самым активным образом участвовали в выборах царя. Казацкие разные фракции и отряды. Большая боевая сила организованная. Есть легенда, я эту легенду описал у себя в романе «Стена», про то, как прямо во время выборов на Земском соборе, когда в очередной раз, у нас же там изначально 15 кандидатов в цари было, не все были зарегистрированы, их число сокращалось по ходу дела, но все равно осталось несколько наиболее очевидных кандидатов, в том числе князь Трубецкой, который активно рассчитывал как раз на казацкую поддержку. А сами казаки, как ни странно, они вот в большей степени ориентировались на Романова. И вот в разгар шумных дебатов кто-то из казацких старшин, атаманов, якобы, по легенде, достал саблю и швырнул ее на стол, за которым сидел президиум Центральной избирательной комиссии того времени. Завален стол был разного рода бумагами, списками, ходатайствами. Весомо саблю поверх этих бумаг положил, сказав, что это так, тут сквозняк дует, чтобы бумаги не улетели. Кладу вам. Ну, имейте в виду, что казачество за Михаила Романова. Так, для информации. Центр избирком намек понял, и Михаил Романов получил максимальное большинство голосов, значит, ну, тем более при такой очевидной поддержке массовое казачество. История действительно легендарная. Я даже придумал там, что это была сабля непростая, и казак был непростой, а сабля это была того самого воевода Михаила Шейна, который руководил обороной легендарной Смоленском. Но дело не в этом. Мы должны понимать, что многое во внутренней политике, действительно, в годы смуты и выбор царя казачество определяло. Вообще правительство прекрасно понимало, что даже при всех издержках существования такой трудноуправляемой вольницы на южных границах, это несет и большую выгоду. Потому что казачество – это огромная частная армия, ЧВК. Причем не одна, а много. Очень инициативные. Если их снабжать и поддерживать, то они много могут сделать полезных дел. Могут что-нибудь захватить сами и потом передать под руку московскому государю. Я напомню, что Иван Грозный, конечно, Казань брал, Астрахань брал, но с формальной точки зрения Астрахань взяли как раз инициативные казачьи отряды. Они, собственно, подошли к Астрахани после долгой многолетней осады Казани,
о чем все были наслышаны, и Астрахань открыла ворота. Сопротивляться они не собирались. Казаки въехали, взяли город под контроль и затем на блюдечке передали государю Ивану Грозному. Это не значит, что без казаков Грозный бы не взял Астрахань. Конечно, взял бы. Но без боя, легко, и вроде как никто не против. А если бы была какая-нибудь большая международная проблема, предположим, вдруг бы за Астрахань вздумал вступиться Константинополь, Османская империя, то всегда можно было сделать шаг назад и сказать, нет, нет, это инициативщики, это не мы. Так, кстати, и поступили, когда спустя несколько уже десятилетий, в середине следующего века, разные казачьи отряды неожиданно возьмут Азов, мощную турецкую крепость, которую потом двумя походами тяжело спустя много-много лет будет брать Петр I, возьмут Азов и удержат его на протяжении нескольких лет, несмотря на неоднократно посылаемые большие военные экспедиции с Константинополя, будут держать Азов. Более того, будут просить, чтобы Азов перешел под Москву вместе с ними. Долго размышляя, взвешивая все риски, правительство Романова не примет этот подарок из казачьих рук. Мы к ним отношения не имеем. Хотя, конечно, порохом, оружием, деньгами и хлебом азовцев тоже поддерживали. В общем, удобный инструмент. Упрощенно мы разделим казаков на две категории. Вольных и служилых. Вольные – это те, кто могут получать какую-то поддержку от государя, от Москвы или от поляков, но при этом, или от поляков, но при этом у них тотальное самоуправление.

И сторожевых мом войсковому атаману присвоят права генерал-губернатора и командующего войсками военного округа. Таким образом, в руках казачьего атамана вся и военная, и исполнительная, административная власть на территории своего войска. Поскольку Донская область заселялась не казаками, их становилось со временем все больше, больше, больше. Где-то уже к концу 19 века население около 3 миллионов в Донской области, я так это назову, из них казаков только 1 миллион, каждый третий. Остальные пришлые, рабочие, там же промышленность развивается, торговцы приезжают из других регионов. Ну, какой-то казачий офицер может умудриться выделить свой надел земли, в основном земля была собственностью общины казачьей, но можно было и выделить как-то свой надел и продать, например, помещику из Центральной России, не казаку. Кстати сказать, в отношении крепостничества, там немного было крепостных на территории войска Донского, потому что своих казаков закрепощать нехорошо. Ну так не принято, даже если он должен по полные уши, и денег у него нет, и готов он отдаться за долги. Ну так не принято, все-таки сельхозрабочими работали бедные казаки. Расслоение происходило, конечно. Но кто-то из казацких офицеров мог, в общем, пока он воюет, и купить крепостных и привезти из Центральной России. Сохранялся очень тщательно до революции особый сословный статус казачества. Первое. Это иррегулярное войско. Их жизнью продолжали руководить войсковые начальники, а не только параллельная гражданская администрация. Опять же, все переплетено было. После введения отмены рекрутского набора и введения всеобщей воинской повинности, эта повинность, естественно, распространилась на всех мужчин-казаков, и служили казаки дольше, чем просто по призыву. У нас-то по призыву, в общем, служили далеко не все. Я могу отослать вас. Есть несколько лекций о реформах Александра II, в том числе и о военной реформе. Огромное количество освобождений было от воинской повинности в те годы. Вот освобождения только казачества не касались. Казаки служили все и служили дольше. Важнейшей привилегией казачества оставалось освобождение от налогов, от подушной подати, от земского сбора, право безналоговой торговли в пределах своей территории, в пределах Донской области и других областей казачьих, это касалось и других казаков тоже. Естественно, особые права на льготное пользование казенными угодьями, там, ловля рыбы и прочее, прочее. Чтобы казаков не становилось слишком много, освобожденных от налогов, на каком-то этапе Николай I издал указ о запрете казакам жениться на иногородних, потому что приезжали девушки из Центральной России, из Малороссии, откуда-то с Урала. Выйдя замуж за казаков, становились казачками, и таким образом число безналоговых семейств росло, росло, росло, росло, а это, как говорит Антон Германович Силуанов, выпадающие доходы. Допускать этого нельзя. Но потом этот запрет, естественно, отменили, потому что смысла в этом никакого не было на самом деле. Хотя советская власть с казачеством боролась беспощадно. Я рассказывать сейчас о страшных вещах расказачивания не буду, ибо это совсем не касается нашей темы расширения русских земель. Но, в общем, среди казаков мало кто поддержал советскую власть. Считается по максимуму процентов 15-20. Несколько слов о запорожцах, о других войсках. Запорожское казачество формировалось на территории Поднепровья. Первоначально представляло ряд разрозненных военных укреплений, городков или засек. А засека это что? Это и есть сечь. Либо хуторов, поселений, окраина страны. Там они жили. То есть понятие географическое. Позднее запорожцы объединились в некую квази государственную организацию, вот войско запорожское. Этнически преимущественно это были русские, православные. Ну, было немало и татар там. Характер буйный. Внешне немного отличались модой одежды, шаровары, рубахи, прическа. Немного по-другому, чем у донцов. Но принцип самоуправления такой же. Столицей было главное военное укрепление. Вот та самая сечь, где пребывала руководство запорожского войска. Москва пыталась своих казаков переписывать, Польша пыталась переписывать запорожцев, составляла реестр. Реестровым казакам за службу платила

жалования. И даже дала тоже дополнительные территории, часть современной Киевской, Черниговской области, часть Брасловского, тогда воеводства Речи Посполитой, тоже отошла под управление войска Запорожского. Называлось это войско русское его королевского величества Запорожское землями. Минусы были какие? Ну, во-первых, платили поляки мало, жадничали. А запорожцы хотели, чтобы больше получать, чтобы расширить число этих реестровых казаков. Корона не соглашалась. Во-вторых, в отличие от Москвы, от русских, поляки казаков ровнее не считали. Даже казачья старшина никаким образом не приравнивалась к польской шляхте. Ну, а бедное казачество, это вообще, так сказать, почти что недолюди. В-третьих, религиозное разграничение. Поэтому к власти, к политической казачество категорически не допускалось. Усилия бесконечные польской короны по ополячиванию и окатоличиванию этих земель, естественно, вызывали у казаков раздражение и возмущение. А тогда вопрос веры играл совершенно другое значение, чем сейчас. Вот все эти факторы складывались. В конце концов, восстание Богдана Хмельницкого, Переяславская рада и переход в русское подданство всего войска, которое стало теперь называться чуть-чуть по-другому и стало автономией в составе московского государства. А название стало теперь «Войско русское его царского величества». Когда в 18 веке после всех успешных русско-турецких войн, присоединения Новороссии, Крыма, Кубани, Бессарабии, так получилось, что Запорожское войско стало внутренним анклавом самоуправляемым. Глубоко в тылу, внутри России, конечно, никакого смысла существования такой вольницы внутри государства не было. Поэтому и предложили им переехать. В 1775 году ликвидация Запорожской сечи. Запорожская сечь переехала большей своей частью к Черному морю и составила костяк кубанского казачьего войска. Ну, опять же, вместе с донцами и другими соседними казачьими объединениями. Первые казаки появились там еще во времена Ивана Грозного. Селились по берегу Терека. Это были, наверное, самые отчаянные парни. С кавказцами рядом жить, ну, как-то уживались, то есть, как-то женились, находили общие интересы. Ну, вообще, надо сказать, что местное население относилось к казачьим поселениям довольно лояльно. На Кавказе всегда уважали храбрых мужчин с оружием, способных за себя постоять. Ну, а в случае беды казаки помогали местным горцам, племенам тоже защищаться от персов, от турок. Торговали. В общем, это было удобно, выгодно. Взаимодействуя с казаками постепенно, довольно многие кавказские племена, кабардинские, адыгские князья постепенно добровольно переходили в подданство Москвы на службу московскому государству, потому что видели, что это надежно и необременительно. Москва тебя не достает, ты внутри живешь сам по себе, то в случае чего поможет, защитит. Казачьи поселения сосредоточились как в бассейне Терека, в устье и еще на гребнях, на правом берегу. Появилось так называемое Гребенское казачье войско. Петр их уговорил еще шире расселяться, создавать линии укрепленные. Так строилась постепенно Кавказская казачья линия. Затем, когда Петр предпринимал походы на Кавказ, там, в районе современного Дагестана, туда переселялись казаки. Причем часто Петр отвел организованно 1000 казацких семей с Дона и вот переселил их в район Дагестана. Обычная практика по тем временам, мол, вот, ребята, вам земля новая, обосновывайтесь, стройте станицы, защищайте страну. В конце концов, несколько казачьих войск независимых появилось на Кавказе. Это самый такой был тяжелый участок для казачьей службы. Если мы возьмем такую стандартную станицу, она мало чем напоминала мирную деревню русскую. Городок большой, окопан рвом по кругу, обнесен земляным валом и плетеным тыном частоколом почти небольшой крепостной деревянной стеной. Ворота, на столбах вышки, там часовые. У съезжей станичной избы висел колокол, который звонил в набат в случае приближения неприятеля.
На специальных башнях всегда готовы были зажечь костер, чтобы предупредить соседние станицы. В общем, такие, как форты на Диком Западе, на самом деле. Между станицами стояли всегда посты стационарные на таких расстояниях, опять же, чтобы можно было быстро доскакать, передать информацию. Все животные и люди на ночь заводились вовнутрь, прятались под защиту станичной ограды. Вообще, казак, золотое правило, никогда за границу станицы без оружия не выезжал. Тревожная была жизнь, но привыкали, жили. Это были очень боевые люди. Сыграют потом большую роль в Кавказской войне. Это будет серьезная опора, кстати, для русской армии. Когда начнется Кавказская война, большая, в 19 веке. Казаки к тому моменту стали сами очень похожи на горцев. Они переняли у них легкое, удобное воинское снаряжение. Овладели джигитовкой. Даже строили не такие русские избы бревенчатые, к которым привыкли, а строили такие хаты, как у горцев. Но веру, язык казаки сберегли. Там и старообрядцев было немало. В общем, такое настоящее пограничное стража. Почему так важно понимать нам, что казачья экспансия – это русская экспансия? На Западе в 20 веке регулярно разрабатывались и обсуждались разные варианты по расчленению исторической России, отторжению от них того, что на Западе называют колонизированными национальными окраинами. Среди этих теорий давным-давно стала обсуждаться теория о существовании в умах англосаксонских ученых некой отдельной страны под названием Казакия. Так и пишется по-английски – Казакия. В США был принят закон в 1959 году, PL-86-90. Этот закон о порабощенных нациях России. Вот в числе этих порабощенных наций фигурировал и отдельный народ казакс. Шутки шутками, вроде уже и Советский Союз закончился, и коммунистов нет у власти, и 91 год – а закон никто не отменял. Все мечтают американцы козакс от России отсоединить. Хотя на полную историческую абсурдность самого понятия казаки, даже, в общем, честно говоря, все серьезные американские ученые над этим смеются, пожимают плечами и показывают туда, в сторону Вашингтона. Идея простая. Сделать то же самое, что не удалось фашистам в годы войны. Попытаться внедрить так ненавязчиво в головы молодежи, что, мол, вот какие-то особые люди-казаки со временем сформировались, особый этнос вольнолюбивый. Ну, чушь-то, конечно, собачья все. Знаете, если казаки отдельный этнос, то тогда ковбои, пионеры Дикого Запада, не американцы, а тоже отдельный этнос какой-то. А бравые британские моряки, которые путешествовали по всему свету, и основывали новые колонии, расширяя границы Британской империи, они тогда тоже отдельный морской этнос. Sailors, not English. Так что казачество – это русская колонизация, это уникальный русский социокультурный феномен, русский цивилизационно, культурно. Казаки дошли до Тихого океана, до Аляски. Да не остановили бы мы их, могли бы пойти и дальше. Знаете, как говорят, где Россия заканчивается? Помните, что ответил президент мальчику? Нигде Россия не заканчивается. Безбрежная у нас страна. Благодаря таким, в том числе, и уникальным феноменам истории, как русское казачество. Ибо там граница Российской империи, куда дотянется казачья пика. Спасибо вам за внимание, за любовь к русской истории. В следующий раз мы поговорим о Новороссии, о царстве польском и о княжестве финляндском. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры, неурочные беспозвоночные, с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня он вам расскажет про подводный космос пруда и реки. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В прошлый раз мы с вами поговорили про планктонных беспозвоночных, которых можно встретить в безбрежном океане. Но на самом деле в континентальных водоемах, в озерах, прудах, реках, ручьях, да даже в лужах можно тоже встретить планктонных организмов. Правда, набор этих организмов будет немножко другим, потому что быть планктонным организмом в континентальном водоеме и в океане – это вообще-то две большие разницы. Но давайте обо всем по порядку. Я позволю себе напомнить, кого с точки зрения гидробиологии имеет смысл относить к планктонным организмам. К планктонным организмам относят существ, которые обитают в толще воды, но не способны сопротивляться течению. Они могут быть замечательными пловцами, но если не могут сопротивляться течению, планктон. Причем понятно, что маленькие существа, чей размер близок к микроскопическим, автоматически попадают, как бы хорошо они не умели плавать, автоматически попадают вот в эту экологическую группу планктонные организмы, а с более крупными существами, как мы с вами в прошлый раз увидели, вообще-то бывает очень по-разному, потому что в океане можно найти много крупных и даже очень больших многометровых, да, если мы про некоторых медуз говорим, цианею какую-нибудь, планктонных организмов. А при этом я позволю себе напомнить, что планктон – это, как и многие экологические термины, ну, то есть описывающие образ жизни живых существ, особенности их взаимоотношений с окружающей средой, он не слишком четко ограниченный. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что вот, например, карась в пруду, он, конечно, никакой не планктон, он нектон, организм, живущий в толще воды и способный сопротивляться течениям в пруду. Но карась в Ниагарском водопаде будет планктоном. Более того, в достаточно мощном горном, достаточно мощной горной реке карась тоже, пусть недолго, но побудет планктоном, пока его не шандарахнет об камень, и он, соответственно, не перейдет в разряд детрита, то есть мертвого органического вещества. Это я напомнил на всякий случай, мало ли вдруг кто-то не смотрел наш предыдущий эфир. А теперь давайте заглянем, какие же организмы парят в толще воды в континентальных водоемах. Мы точно так же, как мы обычно это делаем, пойдем по разным типам беспозвоночных животных, от самых просто устроенных к самым сложно устроенным. И важное еще уточнение, как и в прошлый раз, мы не будем здесь подробно говорить про планктонных личинок, потому что в океане вообще огромное количество групп живых существ имеют планктонные личинки, групп беспозвоночных животных. А в континентальных водоемах таких поменьше, но все равно достаточно много. Вот планктонные личинки – это совершенно отдельная тема, мы просто не поместимся никуда совершенно, если начнем говорить про нее. Поэтому, как и в разговоре про планктонных беспозвоночных океана, мы будем говорить сегодня только про тех существ, которые на своей взрослой стадии развития, то есть способны к размножению, являются планктонными. Первый тип, с которого мы начнем, это тип книдария или стрекающие. Ну, напомню, да, что в школьной программе он называется тип кишечно-полостный, это устаревшее название, потому что Изначально вот этот тип кишечно-полостный включал две большие группы, стрекающие и грибневики, а потом оказалось, что они вообще очень сильно далеко друг от друга на эволюционном древе жизни находятся, поэтому, соответственно, тип кишечно-полостный был просто расформирован. Но в школьной программе его так называют, страшного в этом ничего нет, конечно же. Мы будем говорить про стрекающих, потому что грибневики, про которых мы в конце прошлого эфира поговорили, это, как вы помните, тип вообще почти исключительно планктонных организмов, но одновременно с этим и исключительно морских. Мы, кстати, к этому чуть-чуть вернемся. Но давайте начнем про тех, о ком будем говорить сегодня. Итак, тип стрекающие. Вообще тип стрекающие сейчас делится на 7. Чаще всего на 7 классов. При этом большинство представителей стрекающих – это морские организмы. Более того, ну, мы с вами говорили, что они могут выглядеть как медузы и как полипы. Да? Для них характерно наличие стрекательных клеток. Для них характерно наличие такой планктонной личинки, как планула. Да? При этом такой класс, собственно, куда относится большинство из описанных видов стрекающих, как коралловые полипы, у него в жизненном цикле никакой стадии медузы нет. Это бентосные организмы, планктонные у них только личинки, и то не у всех, у некоторых они ползают. Живут они только в морях. Есть 4 класса, в жизненном цикле которых есть, ну или, по крайней мере, была у каких-то представителей стадия медузы. И еще 2 очень необычных класса. Вот самый нижний здесь миксозои – это вообще исключительно паразитические организмы. Мы про них сегодня говорить не будем. А вот про класс полиподиозоа мы с вами поговорим. Итак, начнем с вот этой большой группы из 4 классов: гидроидные, ставрозои, сцифоидные и кубомедузы, в жизненном цикле которых есть или была, по крайней мере, точно стадия медузы. Кто же из них встречается в пресных водах? Ну, в первую очередь, в пресных водах можно встретить представителей класса гидроидные, которые делятся на 2 больших подкласса. Подкласс гидроидолины и подкласс трахилины. Вот сегодня нам то, что информация о том, что класс делится вот этот на 2 подкласса, она пригодится. Важно понимать, что исходно гидроидные – это класс морских организмов. Соответственно, в пресные воды они перешли, причем перешли к обитанию в пресных водах, ну, минимум 2, независимо, на самом деле больше даже. Что характерно для жизненного цикла гидроидных? Характерно наличие стадии полипа, которая является бесполой стадией. Полипы отпочковывают медуз, который является половой стадией. Медузы, те самые планктонные организмы, которые нас интересуют, некоторое время плавают в качестве планктона в воде. Затем они разделены полые, производят сперматозоиды и яйцеклетки. Они сливаются, получается зигота, оплодотворенная яйцеклетка, и из нее развивается вот эта вот плавающая личинка планула, которая оседает на дно, из нее развивается новый полип. При этом в жизненном цикле гидроидных стадия полипа, она обязательная, а вот медуз они могут даже не отпочковывать. Мы обсуждали, что вообще планктонные стадии в жизненном цикле, чем они удобны? Они позволяют расселяться на очень большие расстояния. Но это удобно делать в океане, когда куда бы тебя ни несло течением, ты все равно окажешься в океане. А в пресных водах есть некоторые нюансы. Так вот, также мы обсудили, что у представителей этого класса гидроидные, поскольку их полипы легко отпочковывают бесполым путем, фактически отделяют новые полипы, у них часто встречается колониальность. Ну, когда дочерние полипы просто не разделяются, а формируют единое тело. Да? Так вот, сначала мы поищем пресноводных представителей среди подкласса гидроидолина. Вот это левая группа. Мы увидим там три отряда, два из которых, лептодекаты и сифонофоры, исключительно морские, а вот в одном, в антадекатах, есть как морские, которых абсолютное большинство представителей, так и пресноводные. Жизненный цикл вообще подкласса гидроидолины мы с вами в прошлый раз уже упоминал я его на примере такого вот полипа колониального обелия морского, да, относится он к отряду лептодекаты. Да, вот такие вот замечательные полипчики, вот они производят медузы. Судя по всему, исходно вообще для гидроидных вот такой жизненный цикл и характерен. Но единственное семейство в этом подклассе гидроидолины, гидроидных, представители которого обитают в пресных водах, это семейство гидриды, гидры. И вот тут начинается странность. Дело в том, что вообще в школьной программе пресноводную гидру рассматривают как такого классического представителя класса гидроидные. Но вообще это максимально не классический представитель. Дело в том, что никакой планктонной стадии мы здесь в жизненном цикле не найдем. Мы найдем стадию полипа и все. Медуз никаких нет. Причем в этом семействе довольно много видов, ни у кого нет даже намека на медуз. Как же выглядит жизненный цикл пресноводной гидры? Непосредственно на полипе формируются мужские и женские половые клетки. Соответственно, мужские половые клетки выбрасываются, сперматозоиды, в воду, сливаются с яйцеклетками и начинает формироваться. А дальше очень интересно. Из развивающейся яйцеклетки формируется даже не планул. Формируется фактически такое яйцо в плотной оболочке с зародышем внутри, которое оседает на дно, и при благоприятных условиях из него начинает развиваться новый полип. Куда же делись медузы? Вообще у вас может возникнуть закономерный вопрос. Мы же говорим про планктонных организмов. Но пока за те 10 минут, что мы говорим про тип стрекающие, пресноводные, про их пресноводных представителей, что-то вообще ничего планктонного мы не нашли. Это же явно бентосный полип, да, сидит на дне. Бентос, не планктон. Да, но на примере семейства гидриды, гидры, мы можем сделать очень интересный вывод. Это существа, которые в жизненном цикле утратили планктонные стадии вообще полностью. Медузы нет. У их предков была стадия медузы. Она просто утрачена в жизненном цикле. Даже планула утрачена. Планктонная микроскопическая личинка. Сразу формируется яйцо. Зачем так произошло в процессе эволюции? Ответ довольно простой. На самом деле, как я уже упоминал, когда ты живешь в океане, сама природа велела тебе иметь планктонную стадию в жизненном цикле. Потому что куда бы тебя ни несло океаническим течением, ты останешься в океане. А когда ты переходишь к обитанию в континентальных водоемах, например, в реках, планктонные стадии в жизненном цикле становятся уже совсем не настолько удобными. Потому что ты, во-первых, не сможешь расселяться вверх по течению, а во-вторых, не тебя, так твоих потомков со временем снесет куда? В море, где вы, как уважающий себя пресноводный организм, погибнете. Поэтому мы на самом деле неоднократно можем увидеть такую ситуацию, когда какая-то группа беспозвоночных переходит к обитанию в континентальных водоемах и утрачивает планктонную стадию. Понятно, что, видимо, здесь мы говорим про переход к обитанию в континентальные водоемы через реки. Но ведь можно перейти иначе. Можно же в процессе эволюции перейти к обитанию в континентальные водоемы через озера. А вообще, ну, кажется самым очевидным, что как беспозвоночные животные могли осваивать континентальные водоемы? Через устья рек потихоньку подниматься вверх, да. Но иногда бывает так, что, например, какой-то морской залив отделяется и со временем становится озером, пресноводным, порой достаточно крупным. И, судя по всему, некоторые стрекающие как-то так перешли к обитанию в континентальных водоемах. Собственно говоря, мы с вами переходим ко второму подклассу, класса гидроидный, к подклассу трахилины. Помните, я упомянул, что минимум дважды независимо ушли гидроидные в пресные воды. Один – это, собственно, семейство гидриды из подкласса гидроидалины. Они при этом утратили планктонную стадию. Но тем удивительнее, что многие, по крайней мере, из тех представителей второго подкласса трахилины, которые ушли в пресные воды, а там, видимо, было вот у трахилин несколько тоже эволюционных событий ухода в пресные воды, многие из них сохранили полноценную планктонную стадию жизненного цикла в виде медузы. Собственно, в подклассе трахилины мы можем встретить четыре отряда. Мы про три из них упоминали: лимномедузы, наркомедузы и трахимедузы. Это распространенные элементы океанического планктона. При этом мы обсуждали, что наркомедузы и трахимедузы – это такая диаметральная противоположность пресноводных гидр. У них, наоборот, стадия полипа отсутствует, да, только стадия медузы. Такое тоже бывает. Ну, отряд актинулиды, мы говорили, это очень странные медузы, которые изображают из себя полипы, копошащиеся в песке. Нас интересует отряд лимномедузы. Куда относится такое семейство, например, как алиндииды? Куда, в свою очередь, относится, например, медуза крестовик? Нормальный морской обитатель, очень больно жалит, иногда даже это может быть опасно для жизни. Но помимо морских представителей в семействе алиндииды, есть четыре полностью пресноводных рода. Для одного из них колпосома не очень понятен жизненный цикл и непонятно, есть у них в жизненном цикле нормальная медуза или нет. А вот для трех других, Краспидокуста, Лимнокнида и Астрогидры, есть медузы. Да, они небольшие. Ну, у Астрогидр они совсем небольшие, у Лимнокнид и Краспидокуст, ну, скорее, с 5-рублевую монету. Но, тем не менее, это медузы. Поэтому это вообще удивительно, но купаясь в озере, не в каждом, конечно, но купаясь в озере, можно столкнуться с медузами. Сразу, правда, сделаю некоторый дисклеймер, предуведомление, что опасных пресноводных медуз нет. У них есть стрекательные клетки, но они очень слабые, и они совершенно не опасны. А то, в общем, если после моей тирады сейчас кто-то подумает: ну вот, в море из-за медуз не купаюсь, а они, оказывается, нехорошие такие, пробрались и в континентальные водоемы. Пробрались, но совершенно не опасны. Начнем с рода Краспидокуста. Ну, изначально там был описан всего один вид, потом стало понятно, что видов там больше. Собственно говоря, Краспидокуста соверби, первый описанный вид рода Краспидокуста, в свое время произвел, его открытие произвело настоящий фурор. Дело в том, что до 1880 года зоологи были абсолютно уверены, железобетонно, без сомнений, что в континентальных водоемах все стрекающие, которые живут, они не имеют стадии медузы в своем жизненном цикле, что они ее утратили. Все очень логично получалось. Но В 1880 году в бассейне Лондонского ботанического сада внезапно обнаружили большое количество вот таких медуз, ну, современную 5-рублевую монету, то есть заметные. Зоологи были шокированы, убедились, что это правда пресноводные организмы. Стали пытаться выяснить, собственно, из какой части мира приехали растения в этот бассейн, водные растения, которые в этом бассейне в Лондонском ботаническом саду выращивали. А оказалось, что при внимательном изучении практически во всех крупных ботанических садах на разных континентах уже были краспидокусты. Потом, когда их стали искать внимательно, их нашли и за пределами ботанических садов, их нашли и просто в водоемах. Почему до этого на них не обращали внимания? Дело в том, что большую часть своего жизненного цикла они проводят в виде полипов, причем полипы у них совершенно незаметные. Вот правая нижняя фотография. Это полипы. Они микроскопические, меньше миллиметра обычно, ну, сопоставимые с миллиметром. У них редуцированы щупальца, ну, такие какие-то странные кеглевидные полупрозрачные образования. Никому в голову не приходило, что это на самом деле вот такие вот гидроидные полипы. Полипы из класса гидроидные, типа стрекающие. Судя по всему, именно на стадии полипа, будучи прикрепленными к каким-то растениям, они расселились в XIX веке по всем континентам, кроме разве что Антарктиды. Нет там ботанических садов таких, да и условия не очень подходят. Расселились просто вместе с растениями, которыми обменивались ботанические сады. А дальше оказалось интересное. Оказалось, что краспидокуст прекрасно приживается в очень широком диапазоне условий, просто в открытых водоемах. Из-за этого до сих пор совершенно непонятно, где исходный ареал обитания у них был. Вообще сейчас выбирают между Южной Америкой и Юго-Восточной Азией, но они к моменту их открытия уже так хорошо расселились при участии человека, судя по всему, что, в общем, возможно выяснить это особенно и не получится. Так вот, у краспидокусты очень интересный жизненный цикл. Как он устроен? Есть полипы, которые могут размножаться бесполым путем, отпочковывая новые полипы. Могут отпочковывать не просто новый полип, а могут, ну, такую немножко напоминающую планулу, но скорее червеобразную структуру, почку, которая отделяется и из нее формируется новый полип. А могут при неблагоприятных условиях отпочковывать особые покоящиеся почки, подоцисты, покрытые плотной хитиновой оболочкой, которые могут переносить крайне неблагоприятные условия. Таким образом, чаще всего размножаются краспидокусты бесполым путем. А поскольку эти полипы размером что-то в районе миллиметра, то на них никто и не обращал внимания. А в какой же ситуации они переходят к половому размножению? Только когда условия идеальные. И вот здесь очень важный момент. Вообще организмы, которые могут произвольно выбирать размножаться им половым или бесполым путем, понятное дело, что, ну, странно было бы не использовать это для того, чтобы подстроиться к изменениям условий. И вот очень часто организмы бесполым путем размножаются, ну или максимально близким к бесполому, например, партеногенезом, когда там развитие происходит из неоплодотворенной яйцеклетки. Про это тоже сегодня поговорим. Так вот, бесполым путем размножаются в хороших, постоянных условиях среды. А как только ухудшаются условия среды, спешно переходит к половому размножению. Зачем это нужно? Чтобы сделать как можно больше покоящихся яиц, как можно больше генетически разнообразных покоящихся яиц, и, соответственно, фактически отправить их в будущее, когда условия станут нормальными, поскольку какими будут условия заранее предсказать невозможно, ну, лучше, чтобы эти яйца были максимально генетически разнообразны, чтобы точно нашлись те, кто окажутся приспособленными к новым условиям. Но так поступают организмы, у которых при половом размножении образуются вот эти покоящиеся яйца. То есть у таких существ нет задачи самим пережить неблагоприятные условия. Они отправляют в будущее покоящиеся яйца. А у краспедокусты все не так. Покоящиеся почки, способные переносить неблагоприятные условия, образуются при бесполом размножении. И поэтому на самом деле, когда условия не очень благоприятные, ну, например, как для краспедокусты в Подмосковье, все-таки зверь явно, ну, либо тропический, либо субтропический. У нас холодновато. Да, если что, вы можете, купаясь в пруду в Подмосковье, встретить краспедокусту. Но далеко не каждый год. Так вот. У нас им холодновато, поэтому они сидят себе на стадии полипов и все. Но бесполое размножение, с одной стороны,

причем иногда в огромных количествах. И эти медузы производят половые клетки, из которых развивается вот справа в верхнем углу такой забавный червячок, как будто ползет. Это на самом деле у них просто такие планулы, собственно, личинки, из которых будут развиваться новые полипы, но они у них просто планулы не планктонные, а ползающие обычно. Таким образом, получается, что, ну, например, в Подмосковье, если вдруг выдастся по-настоящему жаркое лето, вот сейчас имеет шансы, что рано вскрылись ото льда водоемы, рано начнут прогреваться. Если в этом году морозы в апреле не ударят в мае, то и лето будет довольно жарким, то есть очень большой шанс, что, по крайней мере, в крупных водохранилищах в Московской области начнут попадаться краспедокусты. Так что если вы летом будете где-то купаться в средней полосе России, где совсем не ожидаешь медуз, да, в водоемах, и вдруг окажетесь в скоплении медуз, не пугайтесь. Все в порядке, вы там не съели случайно чего-то не того. Все хорошо, просто краспедокусты счастливы. И им очень хорошо, и они радостно перешли к фестивалю полового размножения. Иногда, кстати, их вот, в системе водохранилищ вокруг Москвы размножается столько, что они даже создают проблемы для водозаборной системы города Москвы. Ну да ладно. Напоминаю, что вот, в семействе алендиды, куда относится род краспедокусты в том числе, есть еще два рода, лимнокниды и астрогидра, для которых точно известны пресноводные медузы. Собственно говоря, лимнокнида, виды рода лимнокнида живут в Африке южнее экватора, ну, например, в озере Танганьика. Иногда они дают прям массовые вспышки численности. Вот на правой картинке внизу видно, что их действительно много. И есть еще такой род астрогидра, у которого тоже, помимо стадии полипа, есть стадии медузы. Правда, медузы совсем миниатюрные. Они, эти существа, живут в озере Бива в Японии. Озеро Бива – это одно из интереснейших озер вообще на планете Земля в плане времени своего существования. Дело в том, что срок жизни большинства озер на планете Земля, он не очень велик. Это тысячи, десятки тысяч, в крайнем случае, там, первые сотни тысяч лет, потому что озеро заиливается, и со временем, собственно говоря, вода там заканчивается. А вот есть некоторое количество крупных, очень древних озер. Байкал, например, очень древний. Да? И озеро Бива в том числе. Вот возраст озера Бива оценивается в 4-5 миллионов лет. Для озера это очень много. И да, там огромное количество эндемичных видов. Я думаю, мы как-нибудь отдельно обязательно вообще поговорим про такие рекордно древние озера. Потому что обычно, когда говорят про такие удивительные озера, вспоминают в первую очередь Байкал. Но не Байкалом единым разнообразны озера на нашей планете. То есть Байкал совершенно уникальное озеро. Но есть меньшие по размеру, но вообще-то тоже очень эффектны в плане и времени своего существования, и организмов, которые их населяют. Ну да ладно, собственно, вот в озере Бива в Японии живут вот такие замечательные астрогидры. А теперь давайте двинемся дальше. Вот мы поговорили про представителей класса гидроидные и обнаружили, что минимум два раза они уходили, переходили к обитанию в континентальных водоемах, и у одной из этих ветвей, собственно, семейства гидриды, они явно переходили через реки и утратили планктонную стадию, а вот представители семейства алендиды, которые перешли к обитанию в пресных водоемах, очень похоже, что они делали это через стоячие водоемы, через озера, собственно, и населяют они в основном чаще всего стоячие водоемы, ну, по крайней мере,
медузоидные стадии жизненного цикла как раз в стоячих обычно все-таки позволяют себе производить. И, соответственно, да, дали вот

0: такое интересное разнообразие пресноводных медуз. Но мы сейчас поговорим про еще один. Ну, пожалуй, это вообще одна из самых загадочных групп стрекающих. Это класс полиподиозоо. Класс полиподиозоо представлен всего одним видом. Полиподиум гидриформе, который, правда, встречается и в Северной Америке, встречается, и в Евразии встречается. Предки полиподия явно имели нормальный жизненный цикл, скорее всего, похожий на жизненный цикл гидроидных. Но затем в их жизненном цикле произошло удивительное. Они стали эндопаразитами, внутренними паразитами. Тут вы можете сказать, ну, а зачем мы тогда про них говорим? Мы же не про паразитов сегодня говорим, а про пресноводных планктонных организмов. Но их жизненный цикл настолько причудливый, что включает в себя планктонную стадию. Давайте разбираться. Вообще, полиподий, полиподиум гидриформе, единственный вид в классе полиподиозоа, типа стрекающие, является паразитом ооцитов, ну, то есть клеток, которые затем станут икринками, рыб из отряда осетрообразные. Причем как семейство осетровые, так и семейство веслоносовые. Веслоносовые вот здесь сверху. Это очень древние группы костных рыб. То, что один и тот же вид паразита поражает на разных континентах разные виды и разные семейства очень-очень древней группы рыб, ну, недвусмысленно намекает нам на то, что полиподий сформировался очень давно и, видимо, получился настолько удачным в процессе эволюции, что дальше никак не менялся. При этом полиподий является абсолютным рекордсменом в плане того, что он является самым крупным многоклеточным внутриклеточным паразитом. Да, бывают многоклеточные внутриклеточные паразиты. Самый крупный из них, собственно говоря, полиподий. Ну, правда, клетки, в которых он паразитирует, крупные. Но я думаю, вы черную икру представляете. Все-таки крупные клетки. Вот в них как раз сидят полиподии. Жизненный цикл полиподия, вообще жизненный цикл полиподия, пожалуй, один из самых поражающих и труднопонимаемых жизненных циклов, несмотря на то, что полиподий является экономически значимым паразитом, ну, черная икра – ценный ресурс, он ее поражает. Мы до сих пор не смогли разобраться с его жизненным циклом. Ну, как он выглядит в общих чертах? В икринках находятся личинки, которые выглядят, ну, как такая гирлянда соединенных друг с другом особей. Причем очень интересно, они вывернуты наизнанку. У них ткани пищеварительной системы наружи, а покровные ткани тела внутри. Зачем? Чтобы очень удобно, когда они будут выходить из икринки, ввернуться и максимально все питательные, все вещества оказались у них прямо внутри. Затем выходит вот эта гирлянда, вот она справа здесь, сверху, слева это показанные икринки, зараженные полиподием. А затем эта гирлянда разделяется на вот такие вот организмы отдельные. Вот слева он так выглядит. Это маленькие, но все-таки заметные глазом существа. Сказать, полип это или медуза, не получается, честно говоря, вообще. Внешне, ну, скорее полип, но ведет себя как медуза, потому что это, они являются планктонными организмами, они плавают в толще воды, активно охотятся на различных микроскопических существ. А затем происходит удивительное. Вот у этих плавающих странных инопланетного вида то ли медуз есть самцы и есть самки. Но при этом в размножении самки вроде как никак не участвуют. Они просто живут в свое удовольствие. Самцы в какой-то момент вместо того, чтобы производить нормальные сперматозоиды со жгутиком, начинают производить странные, похожие на яйцеклетки, то есть большие, округлые половые клетки, но исходные от сперматозоида. Затем из такой клетки, из неоплодотворенной, она ни с чем не сливается. Начинается развитие дальше. То есть это единственный известный на планете Земля, в царстве животных, пример партеногенетического развития, развития из неоплодотворенной половой клетки, но только не из яйцеклетки, а из сперматозоида, который активно, конечно, из себя изображает яйцеклетку, но тем не менее. А дальше вопрос. Как вот это вот нечто, что изображает из себя яйцеклетку, а на самом деле является странным сперматозоидом, попадает внутрь рыбы, совершенно загадочно. Потому что вообще-то ооциты рыб, собственно, предшественники яйцеклеток рыб, из которых, собственно, икринки появятся, они находятся внутри половой системы рыб. А половая система у животных, если мы говорим особенно о позвоночных животных, очень хорошо изолирована от остального организма, чтобы по ошибке иммунная система не атаковала собственные клетки половые. Видимо, каким-то образом полиподии попадают внутрь осетрообразных рыб еще на стадии личинки. На стадии личинки рыб. У рыб есть стадия личинки. Когда они совсем маленькие, еще не очень, мягко говоря, похожи на взрослых. Но как это происходит, непонятно. Вот этот момент так и не удалось разгадать пока. А дальше попадает и, видимо, ждет, потому что половой зрелости какой-нибудь крупные виды осетров там достигают к 10-12 годам, бывает. Вот такой вот удивительный паразит с планктонной стадией в своем жизненном цикле. Ну да ладно, оставим позади тип стрекающие и перейдем к группе типов гнатифер, челюстноносцы. Гнатос – челюсть, ферос – несу. Ну, я здесь в кавычках написал на тип, потому что зоологи пока не сходятся к тому, какого таксономического ранга, какой таксономический ранг нужно присваивать вот этой вот группе типов. Ну, назовем на тип, подразумевая, что это какая-то группа типов. Из них в пресных водах, в свободно живущем состоянии, мы можем встретить тип микрогнатозои и тип ротифера, коловратки. Микрогнатозои – это всего один вид, и они бентосные, а вот коловратки – коловратки – это как бентосные, так и планктонные организмы. Причем разнообразие коловраток довольно велико. Их около 2200 видов. Скорее всего, их намного больше. Просто многие еще не описаны. Интересна эта группа тем, что большая часть описанных видов как раз пресноводные. Морские есть, почвенные есть, но большинство пресноводные. Делятся коловратки на три класса. Собственно, сейсаниды – это как раз морские. А вот бодилоидные и моногононты – там очень много пресноводных. Если говорить про характеристику коловраток, то это очень интересные существа, интересная группа существ. Интересна она тем, что в процессе эволюции они экстремально миниатюризировались. Вообще быть маленьким удобно по многим параметрам. Ну, например, ты можешь сэкономить на количестве клеток своего организма. Ты можешь сэкономить на некоторых системах органов. Часто, когда какая-то группа беспозвоночных миниатюризируется, они утрачивают часть внутренних органов целыми системами, потому что, а зачем? Когда ты маленький, можно просто, например, кислород получать из внешней среды, и специальная дыхательная или там кровеносная система, распределяющая кислород по телу, тебе вообще не нужна. И так со многими системами. Вот коловратки прошли через экстремальную миниатюризацию. Для них, у них есть ряд интересных особенностей. Во-первых, для них характерна эутелия. Это такая ситуация, когда их тело состоит из строго определенного числа клеток. То есть, зная вид коловратки, можно точно сказать в большинстве случаев, из скольких клеток, это число клеток не очень большое, состоит их тело. Более того, их клетки в течение жизни, после того, как они выходят из яйца, не способны делиться. Вообще. То есть они не способны в принципе регенерировать. Но это не мешает им быть существами очень устойчивыми. Вообще коловратки, ну почему они называются коловратки? У них вокруг рта есть так называемый коловращательный аппарат. Это ряды ресничек, подвижных выростов клеток, которыми они загоняют себе пищу. А затем в глотке есть такие плотные челюсти, которыми они пищу перетирают. Так вот, среди коловраток есть как бентосные, то есть скорее ползающие по дну, так и планктонные представители. Причем планктонных среди них очень-очень много. Встретить их можно практически во всех водоемах. Но возникает вопрос. Например, вот мы находим коловраток в луже. Как они там оказались? Особенно если мы упомянули, что это существа, которые не способны вообще регенерировать. Да? Их клетки не способны делиться, когда они живут. И тут мы подходим к интересному моменту. Собственно, класс Манганонта у них очень интересно устроен жизненный цикл. А у большинства их вид представителей чередуется нормальное половое размножение и партеногенез. В чем идея? При благоприятных условиях самки производят особые яйца, из которых развиваются только самки. Без слияния, никакого слияния со сперматозоидом не происходит. Но как только условия становятся неблагоприятными, они начинают производить нормальные яйцеклетки, из которых развиваются самцы. И вот эти самцы, они обычно карликовые, они производят сперматозоиды, спариваются с самками, которые производят нормальные яйца, и из оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, развивается покоящееся яйцо, способное переносить очень большое время, продолжительное время высыхания, промораживания. Это позволяет коловраткам, например, совершенно без проблем заселять временные водоемы, такие как лужи. Причем, как я упомянул, среди коловраток есть и некоторое количество бентосных организмов, такие как, например, флускулария или синантерина. Такая вот. Синантерин очень интересное существо. Можно подумать, что это колония, но на самом деле это просто сцепившиеся друг с другом своими основаниями, основаниями своих тел отдельные особи. То есть это не настоящая колония, а такой скорее кружок по интересам. Но множество среди моногононта, класса моногононта и планктонных коловраток. А вот у еще одного класса бадилоидные коловратки. Там вообще интересно. Долгое время считалось, что размножаются они исключительно партеногенетически, но 4 года назад, когда стали внимательно смотреть, изучать их геном, набор генов, там нашли следы того, что, видимо, все-таки у них происходит нормальный половой процесс, но застать их за этим пока так и не получилось. Интересны вот этот класс бадилоидные коловратки тем, что при том, что, как и все коловратки, они не умеют регенерировать свое тело, зато их тела могут, ну, практически геологические масштабы времени находиться, например, в замороженном или высохшем состоянии. Ну вот для некоторых из них подтвержденный срок реанимации после заморозки в вечной мерзлоте составляет около 24 тысяч лет. Впечатляет. Ну, видимо, каким-то образом экстремальная миниатюризация это тоже облегчила. Ну и, собственно, да, среди коловраток есть самые маленькие свободно живущие животные. Ну и последний тип, про который мы сегодня поговорим, это тип артропода, членистоногие. Да, фантастически разнообразный тип, абсолютный рекордсмен по количеству описанных видов, около 1 300 000 видов, а сколько там еще не описано, страшно подумать. Но напоминаю, что мы здесь будем искать исключительно планктонных пресноводных представителей. Давайте поищем их. Ну, напоминаю, что для членистоногих характерно сегментированное тело, членистые конечности, им нужно линять. Сначала заглянем в подтип хелицеровые, класс паукообразные. Неужели и здесь есть планктонные представители? Есть. В подклассе клещи. Есть такая группа гидрохнидия, водяные клещи. Их около 5000 видов. Это довольно интересный момент, когда говорят про освоение членистоногими пресных вод. Ну, вспоминают ракообразных, насекомых. А вот паукообразные обычно вспоминают паука-серебрянку. И, соответственно, делают вывод, что как-то не очень задалось с освоением пресных вод у паукообразных. Прекрасно у паукообразных задалось с освоением пресных вод. Просто это сделали клещи. Одна из групп паукообразных. Так вот, разнообразие видов водяных клещей очень велико. Есть как пресноводные, так и морские. Вообще, вопрос, насколько корректно их относить к планктону, по крайней мере, некоторые виды вполне себе корректны. То есть, они, конечно, могут и ползать по растениям или по дну, или по каким-то другим твердым объектам, но значительную часть времени проводят потешно, перебирая лапками в толще воды. Течением сопротивляться не могут. А вообще, когда люди узнают, что, оказывается, есть пресноводные клещи, обычно тоже как-то грустнеют, думают, эх, и туда добрались. Но вот и ну, нигде не скроешься. Сразу успокою, как и с пресноводными медузами. На самом деле с морскими клещами точно так же. Для человека водные клещи вообще не опасны. Мы им не интересны от слова совсем. Когда вы летом купаетесь в пруду, вы можете увидеть, что иногда в воде плывет, ну, они... У них тело обычно скорее ближе к сферическому, либо вот такая яркая какая-нибудь красная, либо оранжеватая окраска, либо какая-нибудь серо-зеленая, пятнистая. Отличительная черта, что вы видите такой яркий шарик, который смешно перебирает своими ножками. Вот это как раз водный клещ. Да, ну, по крайней мере, некоторые виды можно с натяжкой отнести к планктонным организмам. Помните, что бояться их не стоит. Затем мы попадаем с вами в подтип ракообразный. И вот здесь мы встретим очень интересных планктонных пресноводных организмов. Вообще, современная систематика подтипа ракообразные, она очень сильно отличается от той систематики ракообразных, которую рассказывают в школе. На самом деле... Вот совсем последний вариант системы ракообразных, он даже обычно отличается от того варианта их систематики, которую рассказывают в высших учебных заведениях. Что нам важно? Что долгое время ракообразных считали классом, который делится на отдельные отряды. Сейчас понятно, что ракообразные – это, соответственно, либо надкласс, либо скорее даже подтип, который делится, в свою очередь, на три больших надкласса – олигостра, калла, триакарида и мультикрустация, каждый из которых, в свою очередь, делится на несколько классов. Поэтому классов ракообразных сейчас много. Мы не будем вдаваться ни в коем случае вот в эту систему ракообразных. Мы познакомимся с отдельными классами, среди представителей которых есть пресноводные планктонные организмы. Ну, вообще, как знакомиться в школьной программе с состоянием ракообразного, что у них есть два отдела тела, голова, грудь и брюшко, и от того отходят, от сегментов от того отходят конечности, есть две пары антенн. Две пары антенн, да, есть у абсолютного большинства ракообразных, а вот деление тела на самом деле такое не для всех групп характерно, хотя в целом деление на голова, грудь и брюшко, да, это такой фундаментальная характеристика плана строения ракообразных, но есть очень много случаев, когда они сильно отходят от этого. Ну да ладно. А нас интересует для начала класс острокода, ракушковые. Ну, на самом деле, корректнее, конечно, слово острокода перевести как черепковые, а не ракушковые. Ну, от слова острокон, черепок, подвергнуть остракизму. Да, ну, процедуре голосования, когда на глиняных черепках писали «изгнать человека или нет». И кидали, соответственно, в амфору, а потом считали. Поэтому в целом острокода... Корректнее было бы слово перевести как черепковые, но перевели как ракушковые. Я поясню, почему я тут позволяю себе так немножко занудствовать и говорить, что это не очень удачно получилось. Сейчас описано около 13 тысяч видов острокод ракушковых раков, из которых примерно 2 тысячи видов пресноводные. Выглядят они очень необычно. Их тело заключено в раковину из двух створок. При этом, когда они, как и все уважающие себя членистоногие, линяют, они линяют вместе со створками раковины. Внутри заключено тело с вот такими вот видоизмененными в процессе эволюции конечностями. Вот так вот они потешно двигаются. А вообще большинство видов ракушковых раков, острокод, они все-таки скорее бентосные, то есть донные организмы, где-то копошатся на дне в илу. Есть среди них, кстати, даже несколько видов, которые во влажной почве просто копошатся за пределами водоемов. Но есть также и планктонные представители. Вообще, где проще всего увидеть острокод? Вот если у вас есть дача, и там есть бочка металлическая, с водой для полива. Ну, например, хорошо, если с крыши, например, туда стекает вода. И эта бочка стоит годами на одном и том же месте, то во второй половине лета, подойдя к такой бочке, присмотревшись, особенно если еще фонарик включить, вы увидите размером миллиметр, два, обычно не больше, странные такие бобовидные формы, как будто семечки, которые смешно куда-то гребут какими-то малюсенькими конечностями. Вот это как раз острокоды, ракушковые раки. Да, среди них довольно много планктонных организмов. Еще один класс. Жеброногие, бронхиоподы. Этот класс делится на три подкласса. Один из них колмонострока, куда относится отряд щитни. Другой саркострока, куда отряд жеброногие. И еще подкласс диплострока, куда относятся надотряд кладоцера, ветвистоусы, и группа, которая раньше называлась конхострока, а сейчас их разделили на два отдельных отряда, левикаудата и спинникаудата. Сейчас постараемся разобраться с тем, кто они. Начнем с щитней. Вообще щитни, наверное, одни из самых эффектных планктонных, пресноводных, беспозвоночных. Их описано всего около 16 видов. Правда, для большинства этих видов характерно очень широкое распространение. Они исключительно пресноводные. Это не просто заметные глазом, это крупные беспозвоночные. Они вместе с хвостовыми нитями могут там 5-7 сантиметров достигать. Они являются довольно активными, я бы сказал, всеядными существами. У них так вот снизу выглядят конечности, у них мощные челюсти, они, соответственно, и падаль могут есть, и просто какой-нибудь детрит, мертвую органику, там, листовой опад жевать и так далее, и так далее. При этом вот эти вот крупные, несколько сантиметров в длину, организмы встречаются почти исключительно в лужах, во временных водоемах. Почему так получилось? Ну, сами они существа практически всеядные, но вы посмотрите на их нижнюю сторону тела. Понятно, что такие листовидные конечности – это мечта любой рыбы. Собственно, они появились в континентальных водоемах, видимо, до того, как там настолько массово появилось такое разнообразие рыб с челюстями. Соответственно, к этому эволюционному вызову они были не готовы и перешли к обитанию исключительно в лужах, во временных водоемах. А каким образом они этого достигают? Очень интересно. Несмотря на то, что это крупные организмы, первично водные, то есть их предки никогда не выходили на сушу, они прекрасно на суше расселяются. Они производят покоящиеся яйца. И эти покоящиеся яйца, щитни, когда лужа высыхает, просто ветром разносятся, как семена растений фактически, разносятся по окружающей территории. И если они попадают в благоприятную среду, то начинают развиваться. Но возникает вопрос закономерный. Подождите. Если яйца этих существ разносятся ветром, почему они развиваются только в лужах? Что их моментально выедают рыбы? Ответ очень интересный. Их яйца развиваются только при определенных условиях. Им нужна вода, близкая к дистиллированной, дождевая. Да? Они, попав в другой водоем, просто не начинают развиваться. И, видимо, еще достаточно сложный набор условий, который характеристик внешней среды позволяет им понять, в кавычках, конечно, понять, да, просто позволяет запустить их развитие. При этом развиваются они очень эффектно, очень быстро. Вообще предельный срок жизни щитня – месяц-полтора. То есть даже если вы в аквариуме их будете содержать, больше месяца-полутора они не проживут. Они быстро растут, быстро размножаются, откладывая яйца, и быстро умирают. Вообще яйца щитней продаются в магазинах, и с ними можно делать очень увлекательные эксперименты. Можно их, собственно, высыпать в какую-нибудь, например, трехлитровую банку, предварительно туда запустив культуру какой-нибудь хлореллы, водоросли, которой будет питаться молоть, и увидеть, как буквально за несколько дней вырастают, ну, за 2 недели примерно, как будто из ниоткуда вот такие вот очень крупные планктонные ракообразные. Еще один отряд, я напомню, мы говорим сейчас про класс бронхиопода, жабраноки. Еще один отряд – это, собственно, анострака, по-русски их называют жаброноки. Описано около 200 видов, они являются исключительно пресноводными, но здесь нужно сделать оговорку. Корректнее сказать, что они являются исключительно обитателями континентальных водоемов. Да, вот такие немножко инопланетные вида существа. Жить они предпочитают и расселяться примерно как щитни, то есть обитают во временных водоемах. И из-за того, что они напоминают сверху, если не присматриваться, рыбок, иногда, но особенно в степных регионах нашей страны, вот в Забайкалье, например, я слышал рассказы местных жителей про то, что вот есть в степи волшебная каменная чаша. Иногда крупные глыбы песчаника выветриваются так, что действительно приобретают форму чаши. Где, как по весне, дождики пройдут, рыбки сами заводятся. Ну, речь, конечно, не о рыбках, а о жабраногах, которых периодически за рыб принимают. Так вот, я упомянул, что жаброноги – это исключительно обитатели континентальных водоемов, но есть несколько видов, которые при этом адаптировались в процессе эволюции к обитанию в гиперголинных, в сверхсоленых озерах, в озерах, где соленость даже выше, чем в море. Например, виды рода Артемия так делают. Они освоили обитание, например, в озерах Центральной Азии. Вот это вот монгольское озеро пересохшее. Вот это вот, правда, другое озеро, но тоже иногда сильно пересыхающее. Вы видите, Но это уже на территории Китая, там совсем рядом. Так вот, вы видите цвет воды? Цвет воды такой, потому что там огромное количество Артемий. Фактически они могут являться в таких сверхсоленых озерах иногда единственным видом беспозвоночных животных вообще. Кем они питаются? Они питаются различными водорослями, которые там живут. Причем они питаются как одноклеточными эукариотическими организмами, генетический материал, который упакован в специальную структуру ядра, обитающего в таких сверхсоленых местах, так и прокариотическими бактериями и археями. И, собственно, вот этот характерный цвет Артемий, он определяется в реальности как раз археями. Такая большая группа прокариотических организмов, похожих на бактерии, но сильно от них отличающихся, которые тоже любят жить вот в таких вот сверхсоленых озерах. Еще одна группа внутри класса жаброногие, бронхиопода. Я еще раз давайте напомню, что мы говорим про класс бронхиопода, жаброногие. Поговорили про щитни, поговорили про жаброногов. И осталось поговорить про конхостраков и кладоцер. Вот раньше существовал отряд конхострака, которых называли ракушковые раки. Ну, собственно, тут, я думаю, вы понимаете, почему я сказал, что не очень удачно, что и острокод. Острокод перевели как на русский ракушковый, потому что получалось так, что есть острокода ракушковые и конхострака ракушковые. Они, конечно, родственники, но довольно далекие. Сейчас отряда конхострака нет, их разделили на два отдельных отряда, левикаудата и спинникаудата. Их тело тоже заключено в двустворчатую раковину. Но раковина – это очень интересное. Это единственные фактически группы членистоногих, которые линяют не целиком. Если присмотреться, на их раковине видны такие кольца. Это следы линик. Все их тело линяет, а раковина линяет не целиком. И, соответственно, у них можно посчитать по вот этим кольцам на раковине количество линик. Они живут в тех же водоемах примерно, что и щитни, что и жаброногие. Их можно вместе встретить. И вот конхостраки часто бывают довольно крупные. Они там сантиметры, даже чуть больше могут быть. Ну и самая большая группа внутри класса бронхиопода, жаброногие, это надотряд кладоцеры или ветвистоусы. Собственно, сюда относятся известные всем дафнии. Описано около 1000 видов. Из них есть, ну, насколько мне известно, 8 по-настоящему морских, да, которые живут строго только в океане. Все остальные в основном пресноводные. Тело ветвистоусых тоже заключено в двустворчатую раковину. Линяют они вместе с ней постоянно. Почему называют ветвистоусы? Потому что у них есть пара антенн разветвленных, которыми они гребут и совершают очень такие смешные, характерные движения, скачки в воде, из-за чего дафнии, да, называют водяная блоха, потому что как будто скачет в толще воды. Это, ну, наверное, одни из самых распространенных планктонных представителей, планктонных беспозвоночных в пресных водах. Причем большинство видов ветвистоусых питаются, ну, либо какими-то мелкими частичками, которые могут отфильтровать из воды вот своими антеннами, поймать, либо какими-то мелкими одноклеточными и колониальными фотосинтезирующими существами. Но есть среди них и хищники, например, битотреф или вот такое вот существо лептодора. Даже не скажешь, что это родственник дафния, вообще чуть больше сантиметра в длину, очень быстро плавает в толще воды, все равно является планктоном и, собственно, нападает в первую очередь как раз на различных мирных дафний. Еще один класс ракообразных, который представлен планктонными представителями, это веслоногие. Из них описано около 13 тысяч видов, из которых примерно 3 тысячи видов пресноводные. То есть у них большое, как бы очень впечатляющее разнообразие в пресных водах. Они тоже передвигаются с помощью движения антенн, но антенны у них не разветвленные, соответственно, они как будто гребут ими. Что интересно, вообще, ну, пожалуй, как раз вот кладоцеры, ветвистоусы и копеподы, веслоногие, это две основные группы планктонных беспозвоночных в пресных водоемах. А дальше начинается интересное. Вообще, исследования последних, ну, примерно 10 лет достаточно однозначно позволили понять, что такая группа членистоногих, как насекомые, на самом деле это просто наземные ракообразные. Причем, ну вот здесь вот видно, что на эволюционном древе насекомые очень глубоко внутри ракообразных находятся, и что сейчас формально насекомые это просто одна из групп подтипа крустаций ракообразные. Но что интересно, попадают они в надкласс Алтриакарида, и ближайшими их родственниками оказываются как раз планктонные существа, как раз копеподы, ну и чуть дальше бронхиоподы, жеброногие. Вообще, я позволю себе напомнить, шестиногие, членистоногие – это не только насекомые, но это еще их ближайшие родственники. Но нас интересует класс насекомые. Каких насекомых мы можем встретить в пресных водоемах в качестве планктонных организмов? На самом деле не очень большое разнообразие. Ну, как устроено тело насекомого, мы подробно сейчас вспоминать не будем. Напомню в двух словах, что, соответственно, разделено на три отдела: голову, грудь и брюшко. Грудь всегда из трех сегментов. От второго и третьего исходно отходят крылья, и от каждого отходит по паре конечностей. Исходно характерен грызущий ротовой аппарат, от которого какие только ротовые аппараты не произошли. Одна пара антенн, да, в отличие... Даже сложно сказать, как теперь правильнее сказать. В отличие от ракообразных, у которых две, или в отличие от остальных групп ракообразных, у которых их две. Ну да ладно. Фасеточные глаза, сложные глаза, по-разному устроены для выполнения разных функций. Копание, прыгание, бегание, плавание, конечности, но состоящие из одних и тех же частей. Крылья. Развитие насекомых, я напомню, может быть с полным и с неполным превращением. При неполном превращении личинка отдаленно напоминает взрослый организм. Соответственно, в процессе нескольких линий становится на него все более похожим. Во время последней линьки просто появляются, высвобождаются крылья, она становится полувозрелым. Развитие с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая обычно совсем не похожа на взрослые насекомые. Взрослый называется имаго. Личинка несколько раз линяет, растет, затем окукливается. На стадии куколки довольно драматичным перестройкам подвергается тело личинки, и из куколки выходит имаго. Нас будет интересовать всего один отряд насекомых, у которого полное превращение. Это отряд двукрылые, или комары и мухи. Вообще, разнообразие пресноводных насекомых велико. Ну, у значительной части насекомых в воде живут только личинки. У некоторых и личинки, и имаго взрослой стадии. У двукрылых, у тех, у которых, которые связаны с водой, только личинки живут в воде. Какие же из них являются планктонными? Ну, например, представители небезызвестного всем семейства кулициды, кровососущие комары. Личинки их выглядят вот так. Вообще, личинки их обитают в толще воды и обладают довольно характерным габитусом. Ну, то есть габитус – это облик, да, внешний, как организм выглядит. Характерным внешним обликом планктонного организма у них, например, во все стороны торчат вот такие щетинки, которые увеличивают площадь поверхности и позволяют им эффективно парить в воде. Но тут есть один непростой момент. Дело в том, что большую часть времени личинки кровососущих комаров проводят, прикрепившись дыхательной трубкой к поверхности воды, к пленке поверхностного натяжения воды, к пленке, которая образуется на границе между водой и воздухом. Поэтому формально их можно отнести скорее не к планктону, а к плейстону, к организмам, которые живут в ассоциации с пленкой поверхностного натяжения. Но такой спорный немножко момент, к кому их относить. В целом можно рассматривать их одновременно и как планктонных, и как плейстонных организмов. Поэтому рассмотрим их. Они парят в толще воды, Большинство видов являются хищниками. Ну вот здесь заснят процесс охоты личинки кровососущего комара вида Псарофорцелиата на личинку кровососущего комара меньшего размера. Очень эффектно отстреливает голова вперед. Так вот выглядит жизненный цикл кровососущих комаров. Самка откладывает яйца на поверхность воды. Из них выходят личинки. Личинки развиваются, в воде же окукливаются. Справа внизу это куколка кровососущих комаров. Мы вообще по умолчанию привыкли, что куколка это неподвижная стадия жизненного цикла насекомого. Это не обязательно так. Вот у кровососущих комаров подвижные куколки. И опять же, если вы летом подойдете к такому баку с водой на даче и ударите, вы увидите, как либо кувыркаются личинки комаров кровососущих, либо как потешно кувыркаются их куколки. Ну, а затем, собственно, покровы куколки вскрываются, из нее выходит взрослый комар и мага. Но есть еще одно семейство отряда двукрылые, вот с которым нет никаких сомнений, что это прям точно строго планктонные организмы. Это семейство хаобариды, которых по-русски часто называют каретры. Но на самом деле каретра – это русское название конкретного рода хаобурус. Но часто его используют просто для названия этого семейства. И мага, вот они слева наверху, небольшого размера комарики с очень пушистыми антеннами. К человеку они никаких не испытывают чувств. Значительная часть их видов на взрослой стадии вообще не питается, использует только запасы веществ, которые запасла личинка, а просто не отвлекаясь на еду размножаются. Ну, либо питаются нектаром некоторые виды. А вот личинки у них очень необычно выглядят. Они, их тело полупрозрачное, они парят в толще воды очень изящно и являются довольно жутковатыми хищниками. Дело в том, что у них антенны видоизменены фактически в такие хватательные клешни, которыми они хватают свою жертву. Вот дафнию схватила справа сверху и едят. Ну, а по центру наверху это куколка хаобариды. Тоже ведет вполне себе, скорее, планктонный образ жизни. Вот такие вот впечатляющие планктонные личинки двукрылых насекомых. Ну что ж, на этом мы заканчиваем говорить про планктонных организмов пресных вод. Я с удовольствием отвечу на вопросы.
1: Так, один вопрос. Пресноводный планктон для каких организмов кормовая база?
0: Ну, смотрите, если мы говорим про зоопланктон, да, то есть планктонных животных, беспозвоночных, то, во-первых, есть зоопланктонные организмы, которые питаются другими зоопланктонными организмами. Вот, например, личинки хаобарид питаются более мелкими планктонными организмами. А все вместе они являются очень важным элементом кормовой базы рыб, в первую очередь молоди рыб. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что это существа, ну, может, не настолько бросающиеся в глаза, это очень важный элемент экосистемы пресноводных водоемов, потому что, да, особенно молодь рыб активно питается зоопланктонными организмами в пресных водах. Еще вопросы?
1: Пока нет, но мы подождем. Наши слушатели пишут, что очень увлекательно и интересно. Спасибо.
0: Я очень рад, что планктонные организмы нашли своего зрителя и слушателя.
1: А водяные клещи – это тоже паразиты? И чьи?
0: Очень хороший вопрос. Давайте я отмотаю до водяных клещей. У нас же пока идет демонстрация, да?
1: Да, все идет.
0: На самом деле, если говорить про водяных клещей, что среди них есть паразиты. Причем паразиты в основном других беспозвоночных. Причем есть те представители, которые паразитами являются только пока они личинки, а во взрослом состоянии они, ну, детрит едят, да, какую-нибудь мертвую органику. Есть те, кто паразитируют и на стадии личинки, и во взрослом состоянии. Вот. Поэтому, но сразу могу сказать, что для человека нет ни одного опасного вида водных клещей. Ни в море, ни в пресных водах. Поэтому здесь, в общем, опасаться не стоит.
1: Да, следующий вопрос. Уточняю. Наш слушатель задает. Из панцирей крупных ракообразных делают что-нибудь?
0: Ну, например, чучело крупных ракообразных, чтобы, не знаю, повесить на стену. Если мы говорим про таких крупных ракообразных, как, например, там, лобстеры морские и так далее. В смысле, делают ли что-то еще? Какие-то, ну, не знаю, вещи? Там пуговицы, например. Нет, насколько мне известно, скорее нет. Вот. И... их только в качестве украшения используют.
1: Добавка к этому вопросу. Хитозан – это фуфломицин?
0: Ну, смотря для чего. Как бы, существует ли он? Да, существует. Вот. А можно ли его использовать для... как бы, обладает ли он какими-то фантастическими свойствами? Нет, скорее не обладает. Но его, да, можно получать, собственно, из хитиновых как раз панцирей, в том числе ракообразных, вполне себе. У него есть ограниченный некоторый набор применений, но, ну, то есть, насколько я знаю, его используют в качестве то, что называется биопестицида, что его против грибковых каких-то инфекций растений используют и так далее. Ну, в общем, то есть у него есть околомедицинское, в первую очередь, сельскохозяйственное применение, но так, чтобы это был какой-то прям чудо-лекарство, скорее нет. Ну, если коротко отвечать.
1: Выживет ли планктон в горных реках?
0: Ну, как можно догадаться, что в достаточно быстрой горной реке планктонным организмам делать, честно говоря, особенно нечего. Потому что их просто будет моментально смывать. Значит ли это, что их там совсем не будет? В плане зоопланктонных организмов, да, их там скорее не будет, но они могут быть в каких-нибудь отдельных заводях, да, потому что горная река может образовывать заводи, горная река может там протекать через какие-нибудь маленькие даже озера. Там вполне себе, в общем, просто на активном участке, на текущем участке делать особенно нечего им. Но понятно, что если горная река вытекает из озера, то туда просто могут попасть зоопланктонные организмы.
1: Наши слушатели шутят про сейчас про горную реку и планктон. В достаточно быстрой горной реке и человек становится планктоном.
0: Да, ну, человек все-таки, конечно, скорее, по крайней мере, пытаться будет быть плейстоном, существом, которое протыкает пленку поверхностного натяжения, чтобы подышать. Да, планктоном он будет там совсем недолго. Еще вопросы?
1: Нет. Вопросов больше нет. Благодарят за лекцию. А, так, да. Нет вопросов. Да. Все. Вадим, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. А напомните мне, как мы договорились, раз в неделю, или раз в 2 недели наши эфиры?
0: Раз в 2 недели, то есть через неделю следующую.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Оказалось, что на небе тысячи раз в день, и это много.
2: По всему небу.
1: Да. Но все равно тысячи раз в день вспыхивают мощнейшие всплески. Если бы это было в оптике, то и их бы днем было видно, мы ходили бы и постоянно видели на небе вспышки. А в радиодиапазоне это всегда укладывалось в этот жуткий фон магнитосферный. И оказалось, что есть совершенно какое-то новое явление, совершенно непонятное. Довольно быстро стало ясно, что все-таки это внегалактические объекты. И тогда у них колоссальная мощность в радиодиапазоне. Это ни на что не похоже.
2: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. И сегодня в гостях у меня Сергей Борисович Попов. Он доктор физмат-наук, ведущий научный сотрудник нашего Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, профессор Российской академии наук. Вот сколько званий. А на самом деле он крупный специалист в области релятивистской астрофизики. Я напомню, релятивист.

0: Кантовская, значит, та, в которой не обойтись без теории относительности. То есть там учитываются эффекты больших скоростей, мощных гравитационных полей, ну, в общем, то, что интересно. Черные дыры, нейтронные звезды и все такое прочее. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день.
0: Мы старые коллеги, добрые друзья, поэтому на «ты». У меня несколько вопросов заготовлено по очень широкому диапазону твоих интересов. Он такой широкий, что даже листа не хватит, чтобы все вопросы сформулировать. Начнем с первого. Машина сценариев. Это компьютерная программа, в которой моделируется эволюция разных звезд. Причем, как правило, объединенных в двойные звездные системы. То есть влияющих друг на друга в процессе своей эволюции. Расскажи, пожалуйста. Эта машина сценариев уже предсказала какие-то объекты, которые были не обнаружены, когда эта программа твоими коллегами и тобой создавалась в нашем институте. И что еще осталось не обнаруженным, но предсказанным?
1: Ага. Вначале немножко предыстория, чтобы ввести народ в курс дела. В середине 20 века, наверное, начиная с открытия парадокса Алголя, стало ясно, что эволюция звезд в двойных системах может идти совсем не так, как у одиночных звезд. Это происходит в тесных системах, и критерием тесноты, как ты и сказал, является то, обмениваются ли звезды массой. Для звезды масса – самый главный параметр. Если его можно менять, то сразу все становится очень интересным и запутанным. И, соответственно, возникла совершенно новая задача по сравнению с обычной теорией звездной эволюции – считать, как происходит эволюция звезд в двойных системах. А в 60-е, 70-е годы начали открывать рентгеновские двойные. То есть открылся прямо такой новый мир. Это система из нормальной звезды и компактного объекта. Белого карлика, нейтронной звезды или черной дыры. И разные люди в разных странах разными путями подходили к пониманию того, что это надо моделировать. Моделировались вначале отдельные вот цепочки сценариев, как из какой-то двойной системы можно получить именно такой наблюдаемый объект. А потом пришло понимание, что нужно моделировать сразу большую популяцию. И тогда, с одной стороны, можно описать известные системы. По хорошо известным системам можно откалибровать программу. И тогда программа получит предсказательную силу. То есть, если вы все проверили, да, то можно предсказывать. И вот у нас в институте Корнилов и Липунов начали эту деятельность в 80-е годы. И потом вокруг Владимира Михайловича Липунова выросла такая большая команда, где там все по чуть-чуть или некоторые люди помногу вносили вклад. Наверное, из таких известных результатов именно машины сценариев, именно вот этого подхода, это расчет количества слияний двойных нейтронных звезд черных дыр. И действительно, они очень хорошо получили оценки, которые вот Лайга-Вирга, по сути, подтверждает. Ну, по крайней мере, качественно, там никогда речь не шла о том, что до 10% можно.
0: Лайга и Вирга – это гравитационно-волновые детекторы. А при слиянии черных дыр ничего, кроме гравитации, не происходит, и от них идут гравитационные волны. Вот в 2015 году как раз и пришло подтверждение. Слились и доставили к нам сообщение об этом две черных дыры в виде гравитационных волн. Это была победа, да, этой программы.
1: Ну, скажем так, этого подхода, не единственная группа, которая делала предсказания, но действительно Лайга-Вирга строили как прибор гарантированного результата, следуя очень консервативным наблюдательным ограничениям, которые только по двойным радиопульсарам можно было сделать. А вот программы популяционного синтеза, вся вот эта деятельность называется популяционный синтез, программы популяционного синтеза давали более оптимистичные предсказания, особенно с участием черных дыр. Вот ни одной системы черная дыра, нейтронная звезда, как не было известно, так и неизвестно, исключая сливающиеся. То есть что-то в нашей галактике, например, что можно было бы изучать.
0: И, вот, ну, две черных дыры иначе и не найдешь, кроме как по гравитационной волне.
1: Можно найти по гравитационному линзированию. Это
0: трудно.
1: Но смотри, вот сейчас есть несколько десятков очень хороших кандидатов в одиночные нейтронные звезды и черные дыры, обнаруженные граф-линзированием. Они прям реально очень хорошие. Ну, доля двойственности среди этих типов объектов, ну, тоже где-нибудь там в районе процентов, да? Понять, что система двойная, по гравитационному сигналу можно. Поэтому я думаю, что ну, где-то, я не знаю, в ближайшие 10-20 лет графлинзирование это откроет. Может быть, в результатах Гая это выползет.
0: Гая – это астрометрический спутник. Великолепная точность наблюдения за движением звезд.
1: Или вот через несколько лет полетит Нэнси Грейс Роман телескоп космический, который в девичестве W-First. У него графлинзирование – одна из ключевых частей научной программы. Я думаю, что вот и те, или другие, ну или наземные, в ближайшие действительно лет 10 с небольшим это откроют. А что не открыли, вот возвращаясь к вопросу, это замечательная была бы система, система нейтронная звезда плюс радиопульсар плюс черная дыра. В принципе, их должно быть не так мало. Их должно быть там одна система на несколько тысяч обычных радиопульсаров. Радиопульсаров известно несколько тысяч. То есть вот условно каждый год, каждый день можно ждать, что такую систему откроют. Сейчас наибольшие шансы, наверное, будут у китайского FAST, если они будут делать большой обзор.
0: FAST – это крупнейший в мире радиотелескоп, построенный китайскими радиоастрономами.
1: Вот, то есть идея, вообще идея больших обзоров, когда ищут много, ну, зачем нам 50 тысяч пульсаров? В принципе, не зачем. 50 тысяч пульсаров сами по себе неинтересны, но только таким поиском можно найти вот какие-то перлы, какие-то жемчужины типа системы с черной дырой.
0: Как астрономы поймут, что это именно черная дыра с нейтронной звездой, а не две нейтронных звезды или две черные? Ну, две черных дыры, понятно, ничего на небе не происходит, только приходит гравитационная волна. Две нейтронных звезды сливаются, так это еще и взрыв сверхновый получается. Оптическая, рентгеновская, гамма-вспышка. А вот нейтронная звезда с черной дырой, ну, проглотит ее черная дыра или нет?
1: Да, если мы говорим про слияние именно,
0: про слияние.
1: То там только по массам. Ну, скажем так, вот сейчас только по массам. В третьем сеансе LIGO, ну, LIGO-Virgo, было три события, два из которых более или менее надежно классифицируются как слияние черной дыры с нейтронной звездой. Есть один кандидат. Эти оценки основаны исключительно на массах объектов.
0: Мы должны все объяснять. По массам, значит, черная дыра будет массивнее, чем ее соседка, нейтронная звезда.
1: Более вот того, это. Да, есть, ну, как бы есть абсолютный предел на массу нейтронной звезды в районе трех масс Солнца. Угу. И у LIGO-Virgo у них есть как бы три таких клеточки. Черные дыры – это там совсем массивные объекты, нейтронные звезды – объекты легче, там примерно двух с небольшим масс Солнца, трех. И есть вот промежуточная часть, где там не очень понятно, плюс есть конечная точность определения массы. И вот есть три события, которые можно считать хорошими кандидатами, два прям очень хорошими, повторюсь, в такие слияния. Ни там, ни там, ни там не было видно никаких электромагнитных сигналов. Угу. Это может объясняться, в принципе, двумя вещами. Первое – далеко. И там, если джет на нас не попадает, образующийся в результате формирования диска при разрушении нейтронной звезды, то остается только килоновая. Килоновую можно не увидеть с большого расстояния.
0: Джет – это тонкий, быстрый газовый поток, который обычно видно намного лучше, когда он направлен на тебя. И плохо видно, когда он направлен мимо. Поэтому редко удается увидеть далекие взрывы только в том случае, если сформировался поток и прямо на наш телескоп смотрит.
1: Вот. Или действительно черная дыра проглатывает нейтронную звезду без формирования диска. Это не означает совсем не разрушая, просто если разрушение происходит уже там на последнем витке, то за очень короткое время вещество сваливается внутрь, и ничего не происходит. Исход зависит от в первую очередь от отношения масс. То есть если это нейтронная звезда с массой, там, две массы Солнца и черная дыра с массой 22 массы Солнца, то проглотит и не подавит, ничего не произойдет.
0: То есть не разрушит перед тем, как проглотить.
1: Не будет диска и не будет никаких электромагнитных явлений. А если черная дыра там, с массой 5 масс Солнца и нейтронная звезда, у нейтронных звезд все наоборот, если у них масса меньше, они больше в размере, они более рыхлые, тогда ее проще разрушить, то вот можно добиться того, что будет электромагнитный сигнал, и ну, в астрономии доля везения велика или невезения. В четвертом сеансе, который в следующем году, в 23-м году начнется, Число событий, я думаю, будет порядка сотни в одном сеансе. И, в принципе, есть, ну, неплохие шансы, что будет зарегистрировано событие слияния черной дыры с нейтронной звездой с каким-нибудь электромагнитным сопутствующим сигналом.
0: Но мы ждем гравитационного сигнала, да, и после этого направляем свои оптические телескопы туда. А насколько точно гравитационные антенны указывают нам на небе место этого события? Можем мы промахнуться, просто не туда посмотреть?
1: Да, регистрация граф-волны, это вот скорее как мы слышим, а не видим. То есть вот определить направление на источник звука трудно, да?
0: Где-то там.
1: Да, если это один человек, то где-то там. А если, значит, вы представляете себе там, как обычно, какую-нибудь английскую охоту, и Пуаро пригласили на выходные, и после этого находят труп, то дальше вы опрашиваете. Один человек стоял в одном конце поля, другой в другом. От одного было справа, от другого слева. Значит, вы уже гораздо лучше определяете. Если был третий, который скажет спереди или сзади, вы совсем можете узнать, кто стрелял.
0: То есть чем больше антенн,
1: да, и чем сильнее они раскиданы по земле, и в... В четвертом сеансе будет работать уже 4 антенны.
0: Японская.
1: Да, добавится Kagra. У нее чувствительность пока будет слабенькая, но, как вот было в случае с Virgo, у которой тоже чувствительность чуть хуже, чем у LIGO, например, тот факт, что Virgo от одного из важных событий не видел сигнала, было очень важной информацией, потому что позволял исключить одну из областей на небе. И в итоге область получается, ну... не очень маленькая по астрономическим меркам, но все-таки, если мы говорим о гамма-всплеске, то гамма-всплески происходят достаточно редко, и при такой точной привязке по времени, сигнал там до секунды должен быть одновременный, то ошибиться очень трудно. Найти кило новую без гамма-сигнала в такой области, ну, можно ошибиться, но я думаю, что люди справляются, потому что килоновые выглядят очень особенными и происходят редко.
0: А именно с этой целью, чтобы не пропустить что-то важное, сейчас строят телескопы с большим полем зрения, с широким. И они сразу захватывают большой кусок, в общем, не промахнуться сложно. С одной стороны, это перспектива астрономии, а с другой, такое количество спутников сейчас летает, вокруг Земли будет еще больше, что на каждом снимке, вот таком широкоугольном снимке неба, несколько, а иногда и несколько десятков треков, пролетевших за время экспозиции спутников. Так что технология ученым помогает, а инженерам тоже помогает запускать спутники, и все это сейчас приходит в конфликт. В общем, это довольно большая проблема. Хорошо, спасибо большое, это действительно очень здорово. Друзья, я хочу немного рассказать вам о работе астрономов. Мы ведь не только вычисляем и наблюдаем, мы еще публикуем свои статьи и читаем статьи своих коллег. И, конечно, все это происходит на английском языке. Это язык международного научного общения. В нашу эпоху другого нет. Когда-то был арабский язык, латинский язык, греческий, в 19 веке французский, потом немецкий, а с середины 20 века – без альтернатив английский язык стал международным языком ученых, да и не только ученых. Астроному постоянно нужно публиковать свои результаты и, конечно, много читать статей своих коллег. И на электронных архивах, архив.орг, и в бумаге, хотя они там немного позже выходят, но более обработанные. И мы занимаемся этим, наверное, половину своего рабочего времени. Да и не только астрономам, всем ученым, и не только ученым, а специалистам всех специальностей, инженерам и врачам и юристам, английский язык нужен. Это рабочий язык любого интеллигентного человека. Весь массив мировой информации прежде всего существует на английском языке. В связи с этим я хочу познакомить вас с Международной школой английского языка World Street English. Это школа с большим 50-летним опытом работы. Там профессионалы. Именно с ними надо работать, когда вы собираетесь глубоко проникнуть в английский язык. Часть обучения происходит с помощью специально снятых для этой школы сериалов, которые помогают вам войти в язык, получить разговорную практику, но не только это. И учителя, и ваши персональные менеджеры, и носители этого языка как родного помогут вам реализовать свои потенции, свое желание приобрести второй родной язык. Именно так он должен служить вам. Есть родной у каждой страны, у каждого народа, а есть международный, народный язык общечеловеческого общения. Представьте себе, вы будете иметь возможность в любое время, в любом месте земного шара заниматься английским, потому что это онлайновые курсы. 22 часа в сутки открыта запись на эти курсы. Пожалуйста, используйте их. Приходите на эти курсы и используйте их интенсивно для того, чтобы повысить свой интеллектуальный и культурный уровень. В январе этого года школа Wall Street English предлагает полный курс за половину стоимости. То есть в подарок вы получаете полугодовой курс бесплатно. Друзья, знания всегда останутся с нами, что бы ни происходило вокруг нас. Приходите на курсы английского языка Wall Street English. Ссылку на этот курс вы увидите в описании внизу. Экзопланета – это тоже область твоего интереса, твоих исследований. А эволюционный синтез в области экзопланет, ведь тоже, да, звезда, планетная система. И вот сегодня мы такое разнообразие планетных систем у других звезд нашли. Волосы дыбом у меня, как у астронома старшего поколения. Я думал, что все будет похоже на Солнечную систему, все оказалось совсем не так. А скажи, пожалуйста, все ли уже обнаружено в области экзопланетных систем, что в принципе могло бы быть? Или мы пока просто не можем чего-то найти, ну, в силу слабости своих телескопов, методов обнаружения? Мы видим только то, что можем увидеть? Или действительно исчерпали все разнообразие экзопланетных систем?
1: Угу. Безусловно, мы, как обычно, видим там, что где лучше, да. Мы всегда под фонарем ищем. И есть довольно много ограничений. То есть, в первую очередь, почти всеми методами трудно обнаруживать далекие планеты.
0: Далекие от звезды.
1: Потому что чаще всего или величина эффекта зависит от близости к звезде, чем ближе, тем сильнее, или, естественно, частота повторяемости. Uh-huh. А повторяемость важна. Исключением является гравитационное линзирование, наверное, при открытии планет, и прямые изображения. Прямые изображения, естественно, проще получать.
0: У меня есть модель.
1: Далеких объектов.
0: Модель звезды и планеты. Я напомню, Сергей имеет в виду вот что. Мы обнаруживаем, как правило, обнаруживаем присутствие планеты не потому, что видим ее, мы ее можем не видеть, а потому, как она влияет на звезду. А она может влиять тремя разными способами. Во-первых, обращаясь вокруг звезды, она заставляет и саму звезду немножечко перемещаться в пространстве. И космические телескопы, Гайя, астрометрический телескоп, в принципе, замечает это. Раз. Во-вторых, это же самое орбитальное движение планеты вокруг звезды заставляет ее от нас к нам приближаться и удаляться. Тоже маленькие колебания. И их астрономы замечают по спектру звезды. Эффект Доплера приводит к тому, что в спектре звезды смещаются линии. Но и то, и другое ослабевает. Чем дальше планета, тем медленнее она движется, тем медленнее движется звезда с небольшой амплитудой, это трудно заметить. И, наконец, третий, самый, пожалуй, плодотворный, да, наш метод обнаружения. Если планета проходит на фоне звезды, она ее затмевает. Маленький кусочек ее поверхности. Но это маленькое микрозатмение тоже можно заметить. Но это же происходит тем, чем дальше планета от звезды, тем реже. За один год только один раз она может закрыть. Вот все эти три эффекта работают на то, чтобы далекую планету трудно было открыть. А близкую она быстро летает, сильно раскачивает звезду, чаще ее затмевает, поэтому мы обнаруживаем близкие, да, в основном.
1: Да, и, соответственно, очень трудно обнаруживать далекие небольшие планеты, или старые, которые сами ярко не светятся. Сейчас есть несколько замечательных загадок. Там есть планеты, обращающиеся в 300 астрономических единицах от своих звезд.
0: То есть там холодно, звезда не нагревает.
1: И главное, что ее, да? Да, планета светит своим светом.
0: А как эта планета?
1: Она может... еще молодая, да. Сжимается, и поэтому заметная доля гравитационной энергии переходит в тепло.
0: Тепленькая, да?
1: Да. Но на 300 астрономических единицах, конечно, очень трудно создать планету. Это обычно за границей протопланетного диска. Поэтому есть вопросы вообще, как возникают такие объекты. Скорее всего, они возникают не так, как планеты Солнечной системы. То есть совершенно точно есть второй механизм формирования планет. Он, ну, я думаю, совершенно точно действует. Вопрос, в каком проценте случаев и что он объясняет.
0: Либо были выброшены из центральной.
1: Ну, это очень массивные планеты, там непонятно, чем выбрасывать.
0: Выбросить... Еще более массивные, да.
1: А вот маленькие, далекие обнаруживать трудно, и это прям совсем вот подводная часть айсберга. Мы не знаем, что там может быть.
0: Да что там про экзопланеты? В нашей Солнечной системе нелегко обнаружить.
1: Что-то типа планеты 9, да, это было бы интересно обнаруживать у других объектов. В принципе, конечно, модели популяционного синтеза, они всегда предсказывают то, что не видно в экзопланетных исследованиях. Это такой часто встречающийся случай. С другой стороны, я сходу не скажу, что такого удивительного
0: ожидать
1: предсказывают, угу, да, такие расчеты, что было бы прям жутко-жутко интересно увидеть, что было бы очень необычно. Но действительно, условия формирования планет, они могут быть очень разнообразны. Просто вот в силу такой хаотичной физики процесса. И поэтому мы наблюдаем большое разнообразие типов планет, типов орбит, их поведения. Планеты влияют друг на друга, звезды пролетающие могут влиять на планетные орбиты, и поэтому получаются довольно-таки удивительные случаи, интересные какие-то планеты, планеты, вращающиеся не в ту сторону, именно вокруг звезды.
0: Да,
1: вот не как
0: вообще
1: там Венера.
0: Или по орбитам, околополярным.
1: Ну да, ну это как бы частный случай, да, да, на 90 градусов, да, или на 180 повернули.
0: Мы-то ожидали, что все планеты в одной плоскости будут летать, потому что они так сформировались из одного диска, а нет, они летают иногда, бог знает, под какими углами.
1: Вот, так что есть много всякого интересного поведения. Наверняка это расчеты показывают, в двойных системах звезды могут обмениваться планетами. Это довольно интересный процесс. Так что да, есть много и ну, таких любопытных предсказаний, да. И кроме того, интересно, это, видимо, вот задача для телескопа Нэнси Грейс-Роман в первую очередь, исследовать популяции одиночных объектов, которые формально не велено называть экзопланетами.
0: Слушай, это настолько интересное новое поле для астрономии, что даже писатели-фантасты сейчас в это углубились. А Люцисинь, «Задача трех тел», ты не читал это фантастическое?
1: Не, я другие книжки Люцисинь не читал, вот,
0: а
1: это мне, было честно говоря, не очень легло.
0: Первое, а мне это понравилось, потому что я ее сначала взял в руки как научную монографию. Я думал, что это просто по звездной динамике. Читаю, это хорошая фантастика. То есть это уже вот новый слой фантастики, связанный с тем, что планета может быть рядом с двумя или даже тремя звездами, и там такая сложная система смены времен года и освещения этих планет, и условий жизни на них, просто фантастически широкое поле для фантазии писателя. Один короткий вопрос. Что тебе подсказывает интуиция в отношении экзопланет? Найдем ли мы планету, в точности похожую на Землю, в смысле размера, массы и климата, ну, то есть там, в зоне жизни своей звезды? Пока таких нет, вот точных копий. А как думаешь, найдем?
1: Я думаю, найдем, потому что планет слишком много, то есть вероятность слишком велика. Так что это задача исключительно техническая. Мы, в принципе, можем открывать уже двойники Земли, но у там небольшого числа близких звезд не можем их пока как следует исследовать, но...
0: А сможем?
1: Сможем, я думаю, потому что, в принципе, уже телескопы типа ELT 40-метрового, они позволяют решать много интересных задач.
0: Это наземный телескоп. Диаметр объектива почти 40 метров. Фантастика.
1: То есть вот можем вспомнить другую штуку, так понятнее будет. Начиная там с 60-х годов, когда несколько стран начали активно запускать спутники-разведчики, ну то есть спутники с непонятным назначением, давайте так. Запущен спутник, непонятно зачем. Как узнать, для чего он нужен? Его нельзя сфотографировать, да? Он для нас точка. Но это точка, меняющая блеск. И возникла важная обратная задача. Вы долго снимаете кривую блеска спутника и воспроизводите весь его функционал, потому что вы знаете, из чего спутник состоит. У него может быть антенна для связи с Землей. По сигналу вы определите размер этой антенны, а размер он не просто так выбирается, это объем скидываемой информации. Солнечные батареи. По оптическому сигналу вы восстановите площадь солнечных батарей, а это говорит о мощности...
0: Энергетика.
1: Да, о мощности оборудования. И вот так, шаг за шагом, вы, не видя объект, вы можете его нарисовать и полностью описать его функционал, потому что вы знаете, каким он должен быть.
0: Об этом часто думают астрономы. Военные и гражданские проекты, они всегда тесно связаны в науке, в том числе и в астрономии. Читайте известную книгу Нила деграсса Тайсона, который много и интересно об этом написал.
1: Владимир Георгиевич, как это, фокусник и Дед Мороз. То есть мы, это не срежиссированная штука. Мне только сейчас пришло в голову вспомнить про эти спутники. Ну вот, и если у нас есть планета земного типа, и мы просто долго снимаем, мы ее не видим, да, может быть, даже отдельно не видим, как точечку, но мы можем ее излучение там на фоне звезды как-то выделить. То есть у нас есть длинная фотометрия этой планеты. И что у нас есть? Облака, океаны, суша, суша, покрытая там пустынями, камнями, растительностью и льды.
0: А если есть цивилизация, еще и по ночам городское освещение.
1: Ну да, зависит от мощности цивилизации, да, городское освещение. И, соответственно, по крайней мере, можно будет разложить вот на эти пять категорий. То есть трудно будет нарисовать глобус, но можно будет сказать, что там три четверти покрыто водой, одна четверть суши, из которых там 10% льды, например, и 10% пустыня. А облачный покров вот так-то меняется, и в этом смысле даже без состава атмосферы вот можно вплоть до климатических данных считывать.
0: Ну, а состав мы тоже уже можем пощупать.
1: Ну, правда? Для землеподобных пока нет, да. По крайней мере, не повезло с планетами, чтобы они имели подходящие параметры.
0: То есть космический Джеймс Уэбб не может еще, да, их как следует?
1: Ну, если повезет, эта планета будет у красного карлика, то есть у G2 карлика вряд ли. Но важно, что это все-таки техническая задача, она важная, она понятная, и тогда инженерам проще двигаться. То есть вот есть сложные задачи, например, нельзя вызвать людей и сказать, вот напишите на бумажке, какие вам нужны технические параметры и сколько денег, чтобы провести лабораторную регистрацию частиц темного вещества. Это невозможно сказать. А есть задачи, где возможно, как было с графолнами, бозоном Хиггса. Это все задача гарантированного результата.
0: Когда мы знаем, что ожидать, да, чего ожидать.
1: Хотя мы не видели пока ни одного объекта, но физика понятная. И вот здесь с планетами, климатом, тоже. И мне кажется... Я знаю, что не все со мной согласны, но это у меня такой пунктик, поэтому я его везде вставляю, где могу. Вот все время спрашивают о практической пользе астрономии. Вот мне кажется, будет еще одна интересная практическая польза. То есть, если задуматься, то в глобальном масштабе у нас самая главная научная задача, дороже всего стоящая в настоящий момент, это глобальный климат на Земле и его эволюции там, в среднесрочной перспективе. Для этого нужны хорошие климатические модели, которых у нас нет. Мы их пытаемся делать, развиваем. Во многом их нет, потому что у нас есть там примерно один пример атмосферы. Ну ладно, еще там есть Венера, я
0: Марс,
1: не знаю.
0: Да.
1: В ближайшие прямо несколько лет, там, за счет спутника Ариэль, в первую очередь европейского, у нас появятся десятки, сотни, почти тысячи планетных систем с хорошо исследованными атмосферами. И это, на мой взгляд, настолько подтолкнет вообще атмосферное исследование, привлечет туда кучу людей, что это не может не сказаться на качестве климатических моделей, разрабатываемых для Земли. Поэтому, в принципе, вот в ближайшие годы исследования экзопланет дадут очень позитивный эффект для одной из самых серьезных научных проблем, стоящих перед землянами.
0: Физики атмосферы мечтают новые реальные планеты, чтобы проверить свои модели. Биологи мечтают новый образец жизни найти на других планетах. Дадут это все астрономические наблюдения.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Следующий мой вопрос касается коротких радиовсплесков. Хотя бы в двух словах, это новое направление астрофизики, и какие там проблемы и достижения. Что такое короткие радиовсплески?
1: В 2007 году произошло знаменательное событие, всю знаменательность которого сразу не поняли, понадобилось 4 года, 6 лет. Была опубликована статья Дункана Лоримера с авторами, где они заявили об обнаружении короткого миллисекундного, очень мощного радиовсплеска. Его совершенно случайно обнаружили, это архивные наблюдения по поиску пульсаров, сам всплеск видели за несколько лет до публикации статьи, да, то есть обрабатывали архивы, и технологии позволили вытаскивать такие короткие миллисекундные сигналы и идентифицировать, что они астрономические. Это жутко нетривиально. Люди нашего возраста, я примажусь, люди нашего возраста могли слышать на коротких волнах какие-нибудь голоса Америки в 70-е, 80-е годы и знают, что там постоянно трещит и щелкает.
0: С трудом.
1: Вот. И это не только глушилки советские, это магнитосфера Земли. Там постоянно что-то трещит и щелкает. Сказать, какой из этих щелчков удивительный астрофизический феномен, а какой нет, очень нетривиальная задача.
0: Не только астрономы оптики, но и радиоастрономы живут на дне воздушного океана. И над нами много чего может происходить тут, а не в космосе.
1: Вот. И только в 21 веке появилась технология выявления миллисекундных всплесков. Первым большим открытием было открытие вращающихся радиотранзиентов, новый тип радиопульсаров, по большому счету.
0: Нейтронные звезды, да.
1: Вот. А следующий – это вот этот загадочный всплеск, он был один. И это как вот с гамма-всплесками примерно, с первыми. Всплеск из пустоты, больше ничего не видно, область локализации большая, то есть маленькую точечку на ней поставить нельзя. Угу. Точечка там размером с лунный диск получалось. И в 2007 году немного народу бросилось объяснять эти штуки. Волею судеб Константин Александрович Паснов написал мне, я тогда в Италии работал, значит, а не могут ли это быть гигантские вспышки магнитаров? Вот, я подумал, показал, что может, мы написали короткую заметку, что это могут быть гигантские вспышки магнитаров, вот, но большого бума не произошло в 2007 году, поэтому, поскольку это одно событие, люди часто очень не любят инвестировать время, силы, еще что-то в отдельное событие, если оно какое-то такое вот мало информации.
0: Ну, понятно.
1: Вот. А с 2013 года, когда начали появляться новые...
0: Я подумал, знаешь, о чем? Биолог идет по лесу, видит динозавра, проходящего мимо. Ну, это только один динозавр. Вот когда стадо пойдет, мы обратим на них внимание.
1: Ну, тут, да... Ну, нужно как-то добавить, что оно вот скорее как фотография Лохнесского чудовища.
0: Или вот так, да.
1: Непонятно, то ли было или померещилось. Ну, да. Да. Два биолога на пикнике сидели в озере Лохнес, и что-то им там мерещилось под утро. Вот. И с 2013 года стало ясно, что это новый феномен. То есть оказалось, вот представьте, там с 1933 года, Янский 31 год, начало радиоастрономии формально, оказалось, что на небе тысячи раз в день, и это много.
0: По всему небу.
1: Да. Но все равно тысячи раз в день вспыхивают мощнейшие всплески. Если бы это было в оптике, то их бы днем было видно, мы ходили бы и постоянно видели на небе вспышки. А в радиодиапазоне это всегда укладывалось в этот жуткий фон магнитосферный. И оказалось, что есть совершенно какое-то новое явление, совершенно непонятное. Довольно быстро стало ясно, что все-таки это внегалактические объекты. И тогда у них колоссальная мощность в радиодиапазоне. Это ни на что не похоже. Если рисовать графики, то они настолько в стороне.
0: А что, расстояние до них разве удается измерить? Как
1: вот
0: их отделить от внутригалактических?
1: Да. Теперь да. Ну, от внутригалактического легко отделяются. Они изотропны по небу, во-первых. А во-вторых... Как известно, там, если поймать на улице детсадовца и спросить, какая скорость света, он скажет 300 тысяч километров в секунду, да, скорее всего. А, вот. Но только очень сообразительный детсадовец спросит, а для какой длины волны? Вот. Или там, для какой среды?
0: Попробуй поймать таких детсадовцев.
1: И стоит ли, главное? Как, не пытайтесь повторить. Вот, и сигналы разной частоты в радиодиапазоне распространяются с разной скоростью, потому что через плазму идут космическую. И по задержке можно сказать, какое расстояние сигнал преодолел. И там получается гораздо больше галактики. Вот, так что они должны быть внегалактические, люди бросились объяснять, куча всяких интересных гипотез была выдвинута. И вот споры продолжались, пока в апреле 2020 года не обнаружили такую вспышку от галактического магнитара. И хотя это не доказывает, что все быстрые радиовсплески порождаются магнитарами, но это точно доказывает, что магнитары могут порождать быстрые радиовсплески.
0: Что такое магнитар?
1: Магнитары – это нейтронные звезды, чья видимая активность связана с диссипацией энергии магнитного поля.
0: преобразованием энергии магнитного поля в какие-то другие формы.
1: Да, да, как солнечные вспышки, примерно.
0: Да, радио, рентгеновские, оптические.
1: Вот. И обычно, конечно, магнитары – это нейтронные звезды с очень сильными магнитными полями. То есть, в принципе, это не обязательно по определению, но по практике это всегда так.
0: Слово «очень» для астронома совсем не то значит, что для нормальных людей. «Очень» – это значит, что вот если бы в этом пространстве магнитное поле, которое рядом с нейтронной звездой существовало, каждый кубический сантиметр этой пустоты, пронизанный магнитным полем, весил бы 30-40 тонн. Легко посчитать. Магнитное поле, пустота, ничто, невидимая вещь весит несколько десятков тонн в кубическом сантиметре. Вот это поле.
1: Я могу более американским примером. Представьте, что у вас $1, а у очень богатого человека миллиард миллионов долларов. А на Земле таких людей нет, к слову сказать. 10-15.
0: Наверное, да.
1: Вот. Это примерно разница между магнитным полем на Земле или на Солнце и магнитным полем на магнитаре.
0: Представили?
1: Вот. И... соответственно, вот последние там 2,5 года основная гипотеза, что действительно быстрые радиовсплески – это всплески магнитаров, но при этом возникла, как обычно бывает, куча новых загадок. Во-первых, мы не знаем, как они излучают. Излучение, радиоизлучение нейтронных звезд – это сложная загадка. Пульсарам уже 50 лет, мы их больше 50, 55. Но мы не знаем в деталях, как излучают радиопульсары. И с быстрыми радиовсплесками может оказаться так же. Мы многое про них узнаем, но конкретный механизм генерации излучения будет долго под вопросом. А другая замечательная загадка связана вот с чем. Все магнитары, которые мы знали до этого в нашей галактике, все это очень молодые нейтронные звезды. Ну, там, миллион лет, 100 тысяч лет, 10 тысяч лет. Миллион – это уже много.
0: Но не все молодые нейтронные звезды магнитары, да?
1: Да, процентов 10 магнитаров. Угу. Вот. А быстрые радиовсплески начали открывать в самых удивительных местах. Например, самое потрясающее открытие – это быстрый радиовсплеск в шаровом скоплении в близкой галактике.
0: То есть там есть нейтронные звезды, при этом молодые, да?
1: Да.
0: Откуда они там?
1: Вот, по всей видимости, ну, то есть единственное здравое объяснение – это слияние. То есть нейтронную звезду можно или прямо сделать из двух нейтронных звезд, и она будет снова молодой. Или, может быть, можно нейтронную звезду белым карликом омолодить за счет слияния.
0: А, но так или иначе, рождение нейтронной звезды – это вспышка сверхновой. Или не всегда?
1: Не обязательно. Все-таки, если это слияние двух нейтронных звезд, там будет кило новое, да?
0: Это, ну, немножко... взрыв. Это взрыв.
1: Это, да, это процесс с большим выделением энергии.
0: А он не может вытолкнуть из шарового скопления результат этого слияния?
1: Зависит от деталей. Но если это слияние с белым карликом, видимо, нет. Если двух нейтронных звезд, ну... в принципе, может, но тут важно все-таки, что мы думаем, что источниками являются все-таки довольно молодые объекты, поэтому сильно-то от шарового скопления трудно отлететь.
0: А расскажи, пожалуйста, историю о том, как за короткий радиовсплеск приняли работу микроволновой печки в радиообсерватории.
1: Да, это потрясающая история. Значит, первые годы исследования быстрых радиовсплесков людей волновало вот что. Кроме, собственно, быстрых радиовсплесков, которых тогда было известно, там, 2, 6, видели много сигналов, очень похожих, но явно какого-то вот земного, околоземного происхождения. Было непонятно, магнитосфера это или что-то техническое. Их называли перитоны. Перитон – это забавная штука, можно в Википедии набить, это крылатый олень.
0: Чего не бывает.
1: Чего не бывает. Вот. И люди, значит, бились, что же это такое. И, естественно, были скептики, которые говорили, что поскольку перитонов десятки, а быстрых радиовсплесков раз, два, три, то, может быть, нет никакого астрофизического явления. Может быть, просто они вот такие странные крылатые олени. Вот. И, естественно, это, ну, бесполезно обсуждать, нужно решать техническую задачу. И на австралийском телескопе Паркс 64-метровом люди за это взялись. Собственно, они видели основную часть перитонов. Была создана новая система мониторинга, то есть люди начали вот пытаться понять, что это такое. А гипотезы были самые разные. Интересно, что первые люди посмотрели. Это пролет самолета через диаграмму направленности радиотелескопа. По времени совпадает идеально. диаграмма направленности такая, что типичный самолет пролетает...
0: А он все время радио какие-то импульсы
1: да, выдает. И да, и там что-то могли не учить. То есть первое, что сделали, сравнили расписание полетов, там, я не знаю, запросили военных, поскольку может что-то не публиковаться. В общем, много чего обсуждали. И в итоге появилась замечательная статья. То есть задачу решили две девушки вот в Австралии. Появилась совершенно потрясающая статья.

0: Один необъясненный сигнал очень сложной формы. Гипотеза состоит в том, что в микроволновке застряла фольга, которая еще и хитро отражала сигнал. А идея это простая. Астрономы люди заняты, и да вообще почти никто не ждет, когда микроволновка блямкнет отвратительно, а нажимает кнопку «Открыть дверцу» за долю секунды до окончания цикла. Да? И технологии, конечно, все гасят, чтобы, значит, не было ничего вредного для нас, но на одну миллисекунду, там, на несколько миллисекунд сигнал все-таки выходит при открытии дверцы.
1: Но мы с вами знаем принцип работы микроволновки. Внутри нее стоит мощный радиопередатчик, магнетрон. И именно радиоволной короткой он нагревает наши продукты, в основном содержащие воду. И этот передатчик вообще должен отключаться, когда мы дверку открываем, потому что мощное излучение. Но он не успевает этого сделать. Радиоволны еще там, внутри, и они вылетают на какой-то миг в открытую дверку и достигают радиотелескопа, который в километре от этой микроволновки стоит.
0: Ну, там даже поближе было, это соседнее здание вроде бы. Вот, но главное, раньше это никому не мешало. То есть там есть очень жесткие правила там, на использование сотовых телефонов, еще чего-то вот в... В Штатах, в Западной Вирджинии, где радиообсерватория, у них, я знаю, была проблема. У нас у многих дома есть роботы-пылесосы, да? А там как бы масштаб другой, у людей газонокосилки роботы. И они тоже ездят по радиосигналу. И для радиотелескопов это лишняя помеха. Они постоянно цепляли сигналы этих газонокосилок. То есть это означает запреты для местного населения чем-то пользоваться. Вообще говоря, довольно жестко. Представьте, у вас дача, там радиотелескоп где-то в 10 километрах, а вам запрещают чем-то пользоваться.
1: Слушай, в 19 веке астрономы мечтали после смерти, что их души попадут на обратную сторону Луны, потому что тогда никто не знал, что там на обратной стороне, и хотя бы после смерти хотелось туда душой отлететь и посмотреть. Я думаю, сегодня радиоастрономы тоже об этом мечтают,
0: вот
1: только до смерти, а не после, чтобы туда забраться и не видеть никаких газонокосилок, военных радаров и прочей ерунды, которая мешает им в радиолучах исследовать Вселенную.
0: Почему именно? Вот, насколько я понимаю, радиоастрономия низкочастотная – это единственная разумная идея, как можно использовать Луну для обсерватории. Потому что все остальное проще делать орбитальными. А обратная сторона Луны – это место, где не мешает земная магнитосфера.
1: А знаешь ли ты, что китайские коллеги наши уже финансируют проект, по которому несколько радиоспутников, спутников с радиотелескопами небольшими, будут летать вокруг Луны, и в тот момент, когда они окажутся за Луной, ну, в районе обратной стороны Луны, они будут изучать небо. Ну, а вылетая обратно, они будут получать сигналы от Земли, помехи, которые им помешают.
0: Да, и есть еще очень классные проекты. Там прелесть именно в низкочастотных наблюдениях, а низкочастотные – это там не тарелки, ничего, это вот... Много проволочек, грубо говоря. И идея в том, что запускается, значит, такой робот-луноходик, который определенным образом ездит по Луне, раскладывает кабель, который в итоге становится радиотелескопом. И вот это такая очень перспективная система. Такой тоже, по-моему, у китайцев есть проект, и у НАСА.
1: К сожалению, есть и другие проекты. Создать вокруг Луны нечто подобное системе GPS, то есть спутники будут постоянно летать, и радиосигналы на... и в том числе и на невидимую с Земли сторону Луны, направлять, так что техника, она гонится за учеными и старается испортить им жизнь. Еще один актуальный вопрос. 2 октября 2022 года был зафиксирован невероятно мощный гамма-всплеск, самый мощный за всю историю, короткая мощная гамма-вспышка на небе. Он произошел довольно близко от нас, ну, как по межгалактическим масштабам, в соседней галактике, 2 миллиарда световых лет от нас. Но самое-то интересное, что от этого гамма-всплеска пришло несколько квантов, отдельных электромагнитных квантов, один с энергией, по-моему, десятки тераэлектрон-вольт, а другой 250 тераэлектрон-вольт, фантастическая энергия. Как он мог пробиться сквозь межгалактическое пространство? Ведь кванты высокой энергии рассеиваются друг на друге. Они замечают иногда друг друга. А космос набит световым излучением, там, радиоизлучением. И как этот мощный мог сквозь это все к нам долететь?
0: Это действительно одно из самых интригующих сообщений, которые появились в 22-м

0: году. Всех желающих я адресую, я, по сути, буду пересказывать эту заметку. Замечательный анализ сделал Борис Штерн в газете «Троицкий вариант наука», которая, мы должны поставить звездочку, да, которая, как и многие хорошие НКО, объявлена иностранным агентом.
1: Ну, прочитать можно.
0: Да, ну, прочитать можно и стоит. И вообще читать «Троицкий вариант наука». Вот, значит, идея в следующем. На самом деле опубликованы, конечно же, предварительные данные. Измерение энергии отдельных гамма-квантов таких высоких энергий – это очень сложная, тяжелая задача. Это, ну, не так, как там измерить в сантиметрах диаметр этого стола. И поэтому одна из простых возможностей состоит в том, что энергия этих квантов немножко поменьше. То есть там не в два раза их надо уменьшить, чтобы проблема просто исчезла, ее просто не будет. И это одна из возможностей. Полный анализ, насколько я знаю, не закончен, то есть публикации настоящие, журнальные, полноценные не вышли. Вышли вот короткие сообщения. У людей сработал детектор, есть первичная система определения энергии, она показала, что показала, и вот такой результат. Тем не менее, теоретики, естественно, набрасываются на любой такой результат. И если прямо объяснять эти кванты, то да, нужна новая физика. То есть нужно сделать так, чтобы квант не шел все время через это поле излучения.
1: Издалека, да?
0: Да. И идея, например, самая такая разумная, я бы сказал, состоит в том, что вначале вы порождаете частицу, какой-нибудь аксион. Аксион – это не открытая частица, это тоже один из многочисленных предметов сервиза Святого Грааля, на не знаю сколько уж персон. И потом этот аксион конвертируется в гамма-квант высокой энергии, и он проделывает уже оставшийся путь и достигает детектора.
1: А они, аксионы эти самые гипотетические, они что, распадаться умеют?
0: Они умеют взаимодействовать с магнитным полем и превращаться в фотоны. Вот кто не смотрел замечательный такой документальный, по сути, научно-популярный фильм Дмитрия Завельгельского «В ожидании волны частиц», можно в YouTube найти, посмотреть, даже с английскими субтитрами, кому важно. Там очень красивая анимация, которую Дима Геллер делал, и там, в частности, показан процесс Примакова, как аксион в магнитном поле превращается в фотон. Совершенно замечательный мультик. Прямо вот ради этого посмотрите.
1: Но тут слишком много гипотез. Да? Есть ли аксионы и так далее?
0: С одной стороны, да. С другой стороны, ясно, что вот все эти замечательные гипотезы, там частицы за пределами стандартной модели, еще что-то из новой физики, они должны себя проявлять в каких-то экстремальных процессах. Угу. Поэтому, в принципе, мы бы этого и ожидали. Ну, точно так же, как, не знаю, если там средневековое воображение придумывало каких-то диких животных, их встретить, конечно, можно было там не в Шварцвальде где-нибудь, а действительно в других землях, да. И да, броненосцы нужно было там в Америку открыть вначале, чтобы их увидеть. Вот. И в этом смысле это вполне разумно. То есть, когда вот и быстрые радиовсплески были открыты, люди появились с огромным количеством новой физики, замечательно. Я вот, например, впервые в связи с проблемой быстрых радиовсплесков узнал такую, ну, постфактум довольно тривиальную штуку, но очень интересную, что финальная стадия испарения черных дыр в обычных моделях, включая теорию струн и в петлевой квантовой гравитации, происходит драматически по-разному, просто совершенно по-разному. То есть я, например, не знал такой простой как бы факт, что, по сути, если вот мы регистрируем последние вспышки, связанные с испарением черной дыры, то в некотором случае мы прямо можем сказать, да, петлевая квантовая гравитация – это правильная теория, теорию струн, значит, задвигаем. Это замечательная совершенно штука. Вот в таких процессах можно, как это сказать, зондировать, изучать самую-самую-самую фундаментальную физику, поскольку в земных лабораториях, ну, может быть, и к счастью, мы не можем
1: испарить. Таких энергий не бывает.
0: Да, да? Испарение.
1: Спасибо. Значит, это намек на новую физику.
0: Намек пока, да.
1: Век тому назад была новая физика в виде общей теории относительности, квантовой механики, так что почему бы не быть еще один раз новой физики? Хорошо. И мой последний, может быть, вопрос, или предпоследний. Так или иначе, большинство твоих интересов вокруг нейтронных звезд сконцентрировано. Это действительно фантастические объекты, там новая физика. Что нового можно ожидать? Вот есть ли какие-то направления в физике, в теоретической физике нейтронных звезд, которые обещают нам какие-то открытия, но пока технически это еще невыполнимо? Я не знаю, что именно. Может, внутреннее строение нейтронных звезд. Но что ожидают исследователи нейтронных звезд в ближайшие годы от новой техники, от новых методов?
0: Ну, наверное, самые главные задачи, они все-таки старые, то есть на которые так и не получается получить ответ. Про одну я уже сказал, например, как излучают радиопульсары. Угу. Другая, она прямо связана с простым вопросом, из чего состоят нейтронные звезды. Точнее говоря, самые их недра.
1: То есть из этих... Все же знают, что из нейтронов.
0: Вот. Нет, на самом деле нет. И как бы, любимый ответ, когда вы в студенческой столовой видите котлеты из говядины, вовсе не обязательно, она целиком состоит из говядины, или хотя бы наполовину. То есть почти наверняка говядина там есть. Вот. И нейтроны в каком-то количестве в нейтронной звезде есть. Но они и в нас есть. Кстати, в большом количестве мы на 50% почти состоим из нейтронов. И себя нейтронными людьми не называем. Вот. Но действительно, внутренние там несколько километров ядра нейтронной звезды обладают такими параметрами, которые мы не можем проверить в земных лабораториях совсем. И в ближайшее время не сможем. Напрямую нет. Там косвенными методами люди подбираются, но это то же самое, что говорить, что большой адронный коллайдер воспроизводит большой взрыв. Ничего не воспроизводит, но дает новые данные о кварк-глионной плазме. Вот. И здесь примерно то же самое. То есть мы не знаем, из чего состоят недра нейтронных звезд. Не знаем означает, что можно собрать конференцию на 100 человек, будет сидеть 100 человек, и они все будут думать разное. У них у всех будет много статей про внутреннее строение.
1: А есть варианты, да, из чего бы могло состоять недра?
0: Да, вариантов очень много. Самое простое – это нейтроны с протонами до самого конца, ну, плюс там мюоны для электрической нейтральности. Наверное, самый радикальный был предложен Иваненко и Курт-Гилаидзе в 65-м году, сразу после появления гипотезы кварков. В 64-м году Гелман и Цвейг, если не ошибаюсь, опубликовали свои статьи о кварковой гипотезе. И в 65-м году появилась статья Иваненко и Курт-Гилаидзе, где они, на секундочку, до открытия радиопульсаров.
1: Это наши с тобой старшие коллеги, сотрудники физического факультета МГУ.
0: Я, кстати, никогда не встречал даже
1: Иваненко. Я был на семинарах Иваненко, да, замечательное воспоминание, потом поделюсь.
0: Вот. Они написали, что да, вот могут быть такие объекты, нейтронные звезды, как хорошо известно физикам-теоретикам уже в то время. И в их недрах плотность может достигать таких величин, что кварки перестают быть запертыми в протонах-нейтронах.
1: Мы помним, что такое кварки, да? Это частицы, из которых состоят протоны и нейтроны. Ну, они в наших атомах и молекулах более или менее стабильные, по крайней мере, протоны. Они на самом деле не элементарные. Они состоят из еще более элементарных кварков.
0: Вот. И если мы здесь попробуем выдрать кварк из протона и нейтрона, это не получится. Мы выделим там пион, например, то есть сразу парную частицу, родится еще один кварк. А наоборот, можно при высокой плотности добиться такой полной коллективизации. И тогда у вас вещество переходит в состояние кваркового вещества. И это, конечно, совсем другое интересное состояние вещества. И это может происходить в недрах нейтронных звезд. То есть когда-то так волнами это накатывало, это была очень популярная гипотеза.
1: А снаружи это проявится как-то? Мы же видим только снаружи звезды.
0: Снаружи, да, снаружи проявляется плохо, иначе бы мы уже знали ответ. Было бы очень радикально, если бы кварковое вещество тянулось до самой поверхности и ничем не было сверху укрыто. Тогда это были бы интересные объекты. Например, там предельной светимости для них практически не было бы, потому что кварковая звезда устойчива за счет ядерного взаимодействия, а не за счет гравитации. И излучением нельзя так легко сдуть вещество, как с обычной нейтронной звезды или обычной звезды. Вот. Но поскольку все это сверху укрыто, то понять действительно трудно. И проявляется это, как, я бы сказал, по-архимедовски только. По отношению массы-радиус, по средней плотности.
1: Ну, да, как он состав короны, да, или чего-то
0: измерял, да?
1: Вот. Объем и массу.
0: Если есть кварковое ядро, то будет немножко другая зависимость, но хитрость, такая подлость в том, что параметров много. И вот если через одну точку можно провести только одну прямую параллельную данную, то физик-теоретик через одну точку на диаграмме массы радиуса для нейтронных звезд может провести бесконечное количество кривых для самых разных уравнений состояния.
1: Перспектива есть?
0: Перспектива есть, да. Казалось, я вообще очень часто оптимист, что вот-вот мы что-то откроем. Был до некоторого времени. Вот. Был совершенно замечательный подход, реализованный в проекте NICER на борту МКС. Это американский рентгеновский детектор.
1: Все-таки МКС дает что-то науке, да?
0: МКС много, на самом деле, дает. Там стоит потрясающий вот американский рентгеновский телескоп, стоит замечательный японский рентгеновский телескоп, стоит НАСАвский прибор АМС для изучения космических лучей. В общем, много чего стоит. Вот российского астрономического на МКС я, честно говоря, никогда не слышал, чтобы что-то стояло, по крайней мере, чтобы что-то работало и давало результаты. Вот. А так, в принципе, да, потому что можно выбирать задачи, где не нужна высокая стабильность, МКС все-таки качает, где не мешает вот эта загазованность, поскольку постоянно работают двигатели. Рентген, без, если это не чандровские наблюдения, да, с очень высоким угловым разрешением.
1: Чандр – это рентгеновский спутник.
0: Да, если не нужна такая стабильность, то можно много интересных задач решать, а это площадка близкая, с дешевой доставкой по сравнению со многими там спутниками.
1: Ну да, и руки человека там есть, если что, можно.
0: Да, ну,
1: подкрутить.
0: Да, если это снижать некие требования, да, но, правда, конечно, там каждый выход в космос, я не помню, каких-то безумных денег стоит, но тем не менее.
1: В общем, МКС – это еще и обсерватория, да,
0: да,
1: сегодня?
0: Да, причем именно обсерватория, поскольку много разных инструментов. Вот, идея была вот в чем. Если на нейтронной звезде есть горячее пятно, а мы знаем, что они есть, то мы будем видеть переменное рентгеновское излучение. Соответственно, поскольку нейтронная звезда очень компактный объект, то там, как ты и сказал, важны эффекты общей теории относительности, в частности, искривление траектории световых лучей. И поэтому вот представьте, у нас есть несколько мячиков, да, с нарисованными пятнышками. Где-то они у нас есть, но пятнышки рисовать не будем.
1: У нас есть.
0: Вот. Представим, что где-то здесь есть пятно. Вот так вы его видите, вот так вы его не видите. Для нейтронной звезды это будет не так. Вы видите почти всю, но заметную часть обратной стороны.
1: А лучи света огибают.
0: Да, ее, они, да? Вот, если выходят под углом, ага, к поверхности, то они имеют вероятность уйти. И чем компактнее нейтронная звезда, тем сильнее этот эффект. Поэтому, если вы точно знаете, как устроены пятна на поверхности нейтронной звезды, это очень важно, если, то вы очень точно определите отношение массы к радиусу, по сути.
1: Ну, гравитация.
0: Да. Силы. Комбинацию массы, да, радиус, там не отношение, но примерно. И в этом была идея. Для этого нужно просто собирать много рентгеновских фотонов. Не нужна очень высокая точность локализации, МКС прекрасно подходит.
1: Но долго смотреть на один,
0: да, источник. Очень долго, да, смотреть. И проект был реализован, и уперлись они, на самом деле, в то, что мы не знаем, как пятна устроены. И их рисунок оказался сложнее, чем базовая модель. Угу. И, естественно, если вы совсем не знаете вид пятен, то вы можете объяснить любую кривую блеск.
1: Ну, да. Вот. Если они возникают и пропадают.
0: Ну, даже если они стабильны, все равно
1: сложная
0: сложно
1: картина,
0: да. Если они там не круглые, даже не эллиптические могут быть, их может быть не два, как мы ожидали бы на противоположных точках, там, а три, и они не антиподальные никак. Вот, поэтому они получают некоторые ограничения. То есть прибор работает, в принципе, довольно успешный проект, просто не так хорошо, как ожидалось.
1: Вроде у рентгеновских пульсаров должны быть два пятна, да, на магнитных?
0: Да-да-да, оказалось, нет. Оказалось, двумя пятнами не объяснить. И, ну, и в норме два пятна, там, круглых, да, ну, пусть эллиптических. Нет, вот не два и не круглых. И все это, конечно, сильно усложняет. Связано это с тем, что просто поле устроено более сложно, чем обычный диполь. Все это делает задачу более интересной.
1: Но... Кстати, у магнитного поля Земли тоже не два магнитных полюса, как это нарисовано в школьном учебнике, а, по крайней мере, четыре. Все сложнее в природе, чем в теории.
0: Вот. Ну, узнать, из чего, конечно, состоят нейтронные звезды, это, наверное, основная задача с ними связана.
1: А в ближайшее время большие рентгеновские телескопы появятся?
0: Ну, вопрос, что считать ближайшим временем, появятся. Из действительно больших будет европейская Афина. Но это приборы вот масштаба там Чандра, XMM, то есть действительно очень больших обсерваторий.
1: Это международные проекты, да?
0: Ну, он в основном Европейского космического агентства, но с участием, да. Крупные проекты, они уже национальными фактически не бывают.
1: Сергей, вот мы подошли, пожалуй, к последнему моему вопросу, довольно сложному по нынешним временам. А как обстоит в современной, в сегодняшней астрономии международное сотрудничество? Вообще астрономы очень интернациональны. Небо-то одно, один предмет исследования. Насколько ситуация последнего года повлияла или не повлияла на международное сотрудничество? Ты много ездил, ты много сотрудничаешь со своими коллегами. Как ты ощущаешь, последний год порвал эти связи или нет, или что?
0: Но в разных случаях очень по-разному все устроено. То есть, во-первых, что произошло, это действительно разрыв связей на уровне агентств, то есть каких-то государственных организаций, да, что там, например, выразилось в таком ярком примере, как отключение телескопа Эрозита на борту спектра РГ. То есть, действительно, есть совсем порванные связи, есть определенные запреты на сотрудничество, именно вот на таком уровне. И это действительно жесткие запреты.
1: Давай напомним, это международный, а, в общем-то, нашими силами Роскосмоса сделанный спутник, запущенный с научной аппаратурой разных стран, наиболее мощный рентгеновский телескоп делали немецкие коллеги, да? Угу. И они вынуждены были его после начала военных действий отключить, вероятно, под влиянием государств, ну, под нажимом, да, государственных
0: структур. Ну, это сложный вопрос.
1: Это сложный,
0: да. Вот. Второй телескоп, который как бы российский, на самом деле его основные части, зеркала, сделаны в США, к слову сказать, у Artex-C. И этот телескоп работает, и вот там, например, поскольку американцы делали зеркала, была договоренность по тому, что часть наблюдательного времени принадлежит НАСА, и это планируется выполнить. Вот. Но, тем не менее, действительно, какие-то связи оказались просто принципиально разорванными, это первое. Второе, просто стало труднее ездить. Просто это стало дольше, там труднее получить визу, билет будет в 3 раза дороже, чем раньше. Если куда-то лететь, лететь надо через какие-то третьи страны, как правило. Ну, если, конечно, там вы летите не в Китай.
1: Но сегодня это не очень важно, правда? Можно же взаимодействовать и по сети, и по связи.
0: Но все-таки многие вещи... Ну, мне теоретику немножко проще, конечно. Там по скайпу поговорил, вроде все понятно, но все равно есть разница. И участие в конференциях, вот какие-то личные контакты, они действительно очень... Они более плодотворны. Поэтому одно другое не заменяет. Ну, что называется, как в ковид все привыкли, попробуйте, значит, свой день рождения отметить с 10 друзьями по скайпу. Это лучше, чем просто сидеть в одиночку.
1: Скучновато.
0: Но совершенно не то же самое, что собраться в 10-ром все вместе. Вот здесь все примерно так же. Вот. Есть некоторые другие сложности.
1: А публикации как?
0: Я не сталкивался с... Ну, то есть я сталкивался именно вот с той сложностью, что один коллега, он был в организации, которая ввела очень жесткие ограничения на сотрудничество. И, по сути, ну, то есть в архиве у нас статья вышла, а журнальная версия не вышла. То есть коллега, на мой взгляд, совершенно неправильно не стал спорить с администрацией.
1: Архив – это электронный агрегатор научных статей перед их публикацией в бумаге.
0: Вот. Но с личными связями это уже зависит от, как правило, личные связи за редким исключением не рвались. Ну, естественно, там при какой-то кардинальной не просто разнице во взглядах, а активном отстаивании этой разницы. Наверное, у людей могли связи разрываться, у меня такого не произошло ни с кем.
1: Ну, будем надеяться, что все восстановится, улучшится, и мы будем продолжать заниматься наукой, а не терпеть разные неудобства от политических явлений, ветров, которые нас смущают. Спасибо большое, Сергей.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Мне все время напоминает этот известный анекдот, когда кто там, лев, царь зверей, повелел животным разделиться на умных и красивых. Они разошлись, а мартышка бегает туда-сюда. Говорит, мартышка, ты же, а что ж мне, разорваться, что ли? Вот разница между учеными, научными журналистами и учеными популяризаторами, по-моему, такая. Если вот переходить к такому более практическому вопросу, я бы его даже еще усугубил. Часто молодые люди, они прямо задают вопрос, как стать популяризатором? Вот, на мой взгляд, ответ номер один. Вначале станьте ученым. Станьте ученым, ну, вот до какого-то там, до уровня постдока, да, до уровня защиты хорошей, сильной, настоящей кандидатской диссертации. Вот. После этого вы можете, и это самое лучшее, начать рассказывать о том, чем вы занимаетесь. После этого, если у вас это тоже получится, вы можете расширять потихонечку область на близкое вам или на что-то безумно интересное, куда вы можете инвестировать очень много времени, хотя это уже немножко опасно, я бы сказал. Ну, то есть, нужно там на что-то опираться, может быть, кроме простого чтения статей. А вообще говоря, я думаю, что это просто свойство характера. То есть бывают интроверты, бывают экстраверты. И интроверт, он, скорее всего, никогда и не захочет особенно общаться с публикой, зачем ему это нужно. Экстраверт, наоборот, будет к этому стремиться, и у него обычно к этому есть какие-то способности. Но мне кажется, очень важно вот вначале в таком полном объеме не просто там окончить факультет какой-нибудь, а вот немножко в более полном объеме позаниматься наукой, чтобы почувствовать, как она устроена на самом деле. Ну, то есть точно так же, как какой-нибудь там спортивный комментатор футбольный, он, вообще говоря, должен реально понимать, вот как это, помнить ощущение.
1: Как гоняют мяч.
0: Вот не просто как-то, а как бьют по ногам, или там как еще что-то происходит. Потому что если этого не произойдет, рассказывать об этом довольно странно. Ну, то есть вот где-то будет пробиваться все-таки фанера, какой-то картон. И... Поэтому вот это как бы очень существенно. Как совмещать? Ну, это такой сложный всегда вопрос. Я думаю, его в итоге каждый сам по себе решает, потому что это очень сильно зависит от кучи внешних обстоятельств. Потому что, конечно, одно может мешать другому просто из-за конечности времени. И поэтому там как-то важно сохранять... не знаю, не то что баланс, а выставлять приоритеты, может быть, вам, там человеку не нужен баланс в этом деле, но это только каждый сам для своей ситуации может решить. И да, и нет. То есть, с одной стороны, мы как раз после церемонии премии «Просветитель» там, с издателем одним разговаривали, с одной стороны, у нас популяризация по большей части устроена в стране так, что... там ученые занимаются этим, ну, так сказать, по зову сердца, да, и в этом смысле для них это не совсем профессиональная деятельность. Это примерно так же, как, ну, вот там, представьте, человек с, я не знаю, там, «Фабрики звезд», у него цель стать известным в стране исполнителем и попасть на главный голубой огонек страны. Это один подход, да, а другой подход, когда человек играет в панк-группе и... Первый будет слушать, да, продюсеров, мы, ага, вот нужно вот так стоять, так двигаться. Что нормальный панк скажет продюсеру, попытавшемуся ему объяснить, как ему прыгать с гитарой, каждый может представить себе сам в меру силы своего воображения. Вот ученые в этом смысле действуют скорее как панки.
1: Кайф получают от
0: работы. Да, и поэтому в достаточной степени игнорируют, вообще говоря, советы, потому что тогда это, ну, это тяжело, это нужно что-то в себе ломать, это как зарядку делать каждое утро. И по большей части люди этого не делают. Иногда с этим все-таки сталкиваешься. Ну, во-первых, есть редакторы просто текстов, и иногда они очень настойчивы, иногда понимаешь, что они к лучшему меняют текст. У меня самый такой радикальный был случай, которому я, правда, благодарен. Когда вот для нового политеха делалась часть экспозиции, там записывались, в частности, аудиоролики, они позвали нам специалистов по речи, то есть реально из ГИТИСа. Вот. И совершенно замечательный специалист из ГИТИСа вот как раз... делала мне замечания, и это было на пользу. То есть это не означает, что я все это запомнил и могу учитывать. Но вот сам процесс, я прям чувствовал, как становится лучше. Это было очень здорово. В принципе, конечно, это можно при желании учиться, но поскольку все-таки для меня это вот такая, да, панк-рок-сцены примерно, то я как бы предпочитаю оставаться самим собой. Но, в принципе, я представляю себе, что при некотором там изменении обстоятельств, конечно, пришлось бы этому учиться. То есть, если бы это действительно была какая-то вот немножко другая деятельность, то да. И там много что, начиная от осанки, начиная от того, как держать голову и плечи.
1: Смотрите на телеведущих, вот, как вот, они вот сидят,
0: да,
1: в струнку, это тяжело, но красиво.
0: Да, и, а мне так не нравится сидеть, да, вот. Но пока так можно поступать, это как бы хорошо. Ну, если нельзя, то придется учиться.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Каждое поколение склонно полагать, что в его времена все не так, как было раньше. Насчет всего я не очень знаю, так что давайте остановимся на науке. Вроде бы, сейчас беспрецедентная эпоха науки. Можно даже ее начало примерно указать. То ли повальное увлечение публики невидимыми X-лучами, то ли тот день, когда имя Эйнштейна буквально появилось на первых полосах газет. Но ведь и 400 лет назад, еще до Ньютона, Джон Донн, восхищенный новой астрономией Коперника, Кеплера и Галилея, писал: «Из параллелей меридианов сеть человек соткал и эту сеть набросил на небеса, и ныне они в его владении». А последующая эпоха просвещения? Тут вот какой фокус. Когда развитие, в данном случае развитие науки, идет по экспоненте, законы этой экспоненты таковы, что каждый раз за недлинный промежуток времени сейчас создается всего столько же, сколько было создано за всю предыдущую историю. Неудивительно поэтому, что просвещенные современники в каждую эпоху воспринимали достижения науки как небывалые. Однако есть и второй фокус, и он уже касается нашего времени. Наука сейчас гораздо сильнее интегрирована в повседневность. Раньше наука могла вообще не касаться жизни, скажем, крестьянина. Теперь даже кочевники в монгольских степях обзаводятся спутниками, тарелками и телефонами. А за миграцией оленей или рыб следят из космоса. Я думаю, что наше время беспрецедентно не по объему научных открытий, а по степени их интеграции в жизнь каждого человека. Это еще одна причина – быть к науке внимательнее. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат географических наук Елена Ивановна Куренкова. Здравствуйте! И член-корреспондент Российской академии наук Владимир Васильевич Малахов. Здравствуйте, и большое спасибо за то, что нашли время прийти сюда. Наша цивилизация – продукт развития, выросла из собственного прошлого и периодически к этому прошлому обращается, пытаясь извлечь оттуда какие-то уроки. Она же не может не задумываться о собственном будущем, с мыслью о том, а что для этого будущего можно сделать и каким оно может быть. Мы обсудим это, но начнем с сюжета.
1: Перед вами широко известный рисунок. Смотрите, как элегантно обезьяна, шимпанзе, естественно, превращалась в человека. Точно подмечены важнейшие этапы. И вот он состоялся. Homo sapiens. Человек разумный. Венец творения, природы, естественной эволюции. Но ведь венец делу конец. Что, дальше идти некуда? Именно так утверждают некоторые ученые. Другие возражают. Нет, все еще только начинается. Но на вопросы, куда дальше погонит нас эволюция и как, каким способом, уверенность в голосе убавляется. Любопытно, что дальние предсказания относительно судьбы планеты, ее обитателей и животных более раскованы. Вот, например, богато иллюстрирована книга под названием «Дикий мир будущего». Посмотрите, начиная с обложки. Впечатляет? А вот восьмитонный мегакальмар, произошедший от морских кальмаров. Что ж, не зря их называли приматами моря. То есть, авансы давали. Оправдали они возлагающиеся на них надежды. Простите, по версии авторов книги, оправдали. От рисунков оторваться трудно. Вот снегозверь, обитатель скалистых окраин тундры. От них охраняют будущее потомство китовые олуши. Пара рептилий бежит по солончаковой равнине. Это их брачный ритуал. Самец привлекает самку яркой переливчатой окраской. И так далее. Каракиллеры, терабиты, червь-садовник нежится на солнце. Смертоносы покидают гнездовье днем, когда из песков пустыни поднимаются теплые восходящие потоки. И летучие мыши, но какие! Могут парить на них, преодолевая огромные расстояния. Самка синего ветрокрыла кормит птенцов. Перечисление закончим, пожалуй, изображением тарантонов. Неторопливо бредут они, поедая по пути практически всю растительность. Надеемся, мы удивили зрителей. Впрочем, несомненно, другое. Далекое будущее может оказаться еще более удивительным.
0: Мы продукт эволюции. А почему эволюция идет? Почему мы развились? Почему параллельно с нами существуют бактерии, которым, поправьте меня, миллиарды лет? И наряду с этим возникают все более, как мне лично кажется, все более сложные существа. Когда это остановится? Есть ли мы предел эволюции? И что, давайте начнем с того, что ее движет.
2: На самом деле эволюция есть потому, что она не может не быть.
0: Почему?
2: Ну, потому что в основе эволюции лежат обычные физические механизмы. Скажем, броуновского движения молекул не может не быть, если температура отличается от абсолютного нуля. И, соответственно, вот это движение порождает, в частности, мутационную изменчивость.
0: А как только есть наследование, да, и есть ошибки?
2: Да, как только есть мутационная изменчивость, появляются новые формы, часть этих форм неизбежно должна погибать. Вот одуванчик дает там каждый раз 10 тысяч семян. Или там рыба луна, есть такая большая рыба, крупная рыба. Живет она, кстати, порядка больше 100 лет продолжительность жизни. А плодовитость у нее в каждом нересте, нерестится каждый год, около 300 миллионов икринок.
0: Миллионов. Это довольно много.
2: Ну, это очень много. И вот 300 миллионов икринок, и, скажем, она столь раз выбрасывает по 300 миллионов икринок. Вот давайте...
0: Из них пять.
2: Пять? Из них, да. Сколько из них доживет до... полувозрелого состояния. Сколько?
0: Ну, я думаю, ну, я навскидку. Пять.
2: Да нет, есть точное число.
0: Да.
2: Точное число, оно известно.
0: Да.
2: Две.
0: А, здорово.
3: Две.
0: Здорово.
3: Вы довольно-таки угадали.
2: Да, близко. Потому что если будет немножко больше,
0: то все моря через некоторое время то
2: земля покроется толстым слоем.
0: Что, собственно, произошло в Австралии, как известно, один раз, а вниз рыба.
2: А если будет немножко меньше, то она исчезнет. Стало быть, вот большая часть потомков одуванчика, рыбы луны, мышки и даже слона. Большая часть его потомков неизбежно должна погибнуть и не оставить потомство.
0: Мы исключение, мы к этому вернемся, правда? Мы исключение. Просто прямо в связи с тем, что вы сейчас говорите, скорость эволюции постоянна или есть периоды, когда она по каким-то причинам, неведомым мне, но, может быть, ведомым вам, резко ускоряется?
2: Эволюция не идет как равномерный процесс.
0: Не идет.
2: Не идет как равномерный процесс. Если бы она шла как равномерный процесс, мы вообще не существовало бы геохронологической шкалы. Угу. Мы бы не смогли отделить, скажем, палеозойскую эру от мезозойской, мы не могли бы отделить девон от силура, каменноугольный период от Перми. Мы, вот эта вот периодизация, возможно, потому, что есть резкие скачки в темпах эволюции, в темпах вымирания.
0: То есть карбон там отделяется, не знаю, там от Миссисипи и Пенсильвании именно тем, что в этот момент происходит резкая и заметная смена того,
2: конечно,
0: кто жил.
2: Конечно, резкая. Конечно, резкая. Если бы все было постепенно, равномерно,
3: бы не было,
2: то у нас бы не было вот возможности вот эту шкалу создать.
0: Почему?
2: Почему происходят такие резкие перемены? Да. Потому что происходят резкие изменения окружающей среды. Вот, скажем, было несколько таких в истории Земли, на самом деле не в истории Земли, а в истории всего лишь фанерозоя, то есть примерно 530-540 миллионов лет.
0: После Кембрийского взрыва.
2: Да, да, да. Вот после Кембрия, значит, было примерно 5 таких мощных вымираний. Вот самое большое вымирание было на границе вот это вот пермско-триасовое вымирание на границе Перми и Триаса.
0: Примерно 90%, да?
2: Да, примерно около 90% известных тогда вот в палеонтологическом состоянии сохранившихся видов, оно вымирает. Без всякого, кстати, участия человека. И, кстати, для биосферы это вымирание ничем особенным вредным не было. Потому что...
0: Но одни вымерли, зато другим
2: хорошо стало. Да, освободившиеся ниши были очень быстро заполнены другими организмами. И сам факт вот, освобождения новых экологических ниш служил фактором необычайного ускорения эволюции в тех группах, да? которые смогли эти ниши заполнять.
0: Сейчас. Есть, наверное, другие примеры географические.
3: Ну, вы знаете, вот, например, ну, тут можно очень такой классический пример привести. Вот если у нас граница мезозоя и кайнозоя, вот геологическая эра, которая мы сейчас... Да, где-то 65 миллионов лет назад. Значит, вот на границе кайнозоя, в которой мы живем. Ведь млекопитающие, они существовали во времена динозавров. Только они были маленькие, как говорят биологи, угнетенные.
0: Угнетенные.
3: То есть все ниши были заняты вот этими вот, так сказать, совершенно другими животными. Но когда произошло вот очередное крупное вымирание, то век млекопитающих, он в кайнозое, где расцвели вот эти филогенетические линии, там и лошадей, и слонов, и приматов потом, позже. То есть все это, они стали занимать вот эти самые ниши, которые раньше они...
0: Ну то есть кайнозой это,
3: да, кайнозой это век млекопитающих, которые вот заняли освободившиеся ниши.
2: Возникли они гораздо раньше.
3: Раньше,
0: да,
3: они
0: жили... Да, жили вот, успешно, существовали...
3: Ну, не очень успешно,
0: да. Кое-как, влача ухо и со скрипом существовали
2: вот
0: раньше.
2: Век млекопитающих обещал... быть вот уже в Перми появилась масса групп рептилий, которые были похожи на млекопитающих. Это всякие вот цинодонты. У них уже были зубы дифференцированные, скорее всего, волосы были, потому что дырочки такие остаются от вибриз на костях. Волосы-то плохо сохраняются. И мы, так что, по крайней мере, волосы у них были. Может быть, на всем теле или на части тела. И, казалось бы, следующая вот оно, историческая эпоха будет эпохой млекопитающих.
0: Ничего подобного.
2: А ничего подобного не случилось.
0: Как интересно.
2: И в течение почти 150 миллионов лет млекопитающие существовали как небольшая группа. И если бы тогда... А все ниши заняла новая, появившаяся группа наземных тетрапод, четырехногих животных. Это динозавры.
0: Известных в народе как динозавры.
3: Да. То, что мы
2: они появились в Триасе. И весь мезозой, почти 150 миллионов лет, это был век, когда все ниши.
3: В земле, в воздухе,
2: больших, хищников, маленьких, всех, все было динозаврами. Млекопитающие, если бы тогда биологи вот в ту эпоху попали, в середину мезозоя, и нашли бы млекопитающих, они бы сказали, ну, это вымирающие остатки вот той большой, разнообразной группы тераморф, которая была там.
0: Я спрошу вас, почему они не могли поделить, или почему они не поделили мир пополам? Но сначала смотрим сюжет.
1: Странные вещи происходят. Сравните наше посещение зоопарков и, извините за кощунственное сравнение, редкие прогулки в толпе людей. Где интереснее? Когда чаще удивляемся, что дольше запоминаем, вопросы явно риторические. Не поэтому ли столь богата гипотетическая перспектива животного мира, на фоне которой, мало сказать, бледнеет аналогичная в мире людей? Где фантазия? Где смелые обобщения? Обратите внимание, в этом сюжете, в отличие от предыдущего, нам не только показать, но и рассказать-то особенно нечего. Разве что Герберт Уэллс, как всегда, придет на выручку. У великого фантаста все наоборот. Бедность воображения о животном мире. Гигантские марсианские пауки, которых погубили земные бактерии. Ну и что? Чем удивил? Зато люди. Разные условия существования поделили их на илоев и морлоков. Первые, ласковые и пушистые, ведут праздную жизнь на поверхности земли, нежатся на солнце, купаются, вкусно и с удовольствием едят кем-то приготовленную пищу. Дневное время суток – их время. Коммунизм, как бы сказали несколько десятков лет тому назад. Вернее, более чем этот преснопамятный рай – там хоть и планировалось выдавать что угодно по потребностям, отдача требовалась по способностям. Илои ничем и никому не обязаны, всем обеспечены в дневное время суток. Ночью на поверхность выходят уродливые морлоки. Подземные жители планеты. Это они, произошедшие, сами понимаете, от кого, усердно и ежечасно трудятся в глубинах пещер, добывают хлеб насущный и прочие блага для илоев, не для себя. Морлокам ничего не надо. ибо питаются они илоями. Вот такой вот симбиоз получается. Одни работают, другие их едят. Веселенькая, ничего не скажешь, перспектива.
0: Почему так, возвращаясь к этому вопросу, почему так получилось, что не удалось поделить? Уж динозавры и здесь, и динозавры и там, динозавры в небе, динозавры в воде. Нет никакой, казалось бы, я наивный вопрос хочу задать, никакой, казалось бы, взаимосвязи между тем, что в море плавает, в озере плавают динозавры, и на каких-то холмах бродят динозавры.
3: Нет, но они разные, конечно.
0: В море пусть бродят динозавры, плавающие или шагающие, а на холмах млекопитающие.
3: А такого вот не получилось. Успели захватить все эти экологические ниши. Что-то там не получилось, что теплокровные млекопитающие не успели эти ниши захватить. Какая-то такая окружающая среда, какой-то такой климат, сочетание влаги и температуры, что динозаврам там было комфортнее. Они быстрее развелись, быстрее размножались. То есть не получилось. Но получилось тогда, когда пришла пора последовательного похолодания. Это был кайнозой.
2: Действительно так. Вот Пермь, она ведь характеризуется более холодным, засушливым климатом. И он стимулировал развитие вот форм с волосяным покровом, с признаками млекопитающих. А в Триасе началась эпоха теплой, влажной биосферы. И вот те преимущества, которые, казалось бы, вот есть у предковых млекопитающих, а за преимущества же всегда приходится чем-то платить, эти преимущества оказались невостребованными, ненужными.
3: Да.
2: И, возможно, именно это определило то, что млекопитающие оказались, в общем, на задворках жизни в течение 150 миллионов лет. Вам даже вот трудно представить, что млекопитающие – это 200, почти эта группа 200 миллионов лет. Она гораздо старше, скажем, мух.
0: Мух?
2: Да.
0: А птиц?
2: Гораздо старше птиц.
0: Старше.
2: Гораздо конечно, старше да. птиц. Гораздо старше двукрылых, то есть мух, перепончатокрылых, ос. Многих групп вот таких вот продвинутых насекомых, которые появились только большинство чешуекрылых бабочек. Млекопитающие старше примерно на 100 миллионов лет.
0: Да, но если мы смотрим на древо времен мезозоя, то там буйство вот. Динозавров, млекопитающих,
2: да. Вот знаете, как интересно, есть такие вот сейчас основную продукцию в океане дают диатомовые водоросли, одноклеточные диатомовые водоросли. Так вот, эти диатомовые появились, они моложе млекопитающих, тоже, наверное, центрические на 100 миллионов лет, а пенатные вообще появились только в кайнозое. То есть, получается, что вот эта группа одноклеточных, диатомовые водоросли, она моложе млекопитающих на 100 миллионов лет.
0: Я хочу для себя сделать старше. Важный вывод из того, что вы говорите, что у эволюции нет никакого направления. Что появляются что-то более-менее случайным образом, когда угодно, и то, что я сначала назвал тенденцией к сложности, поправьте меня, не есть свойство эволюции. Появляются более сложные формы, появляются те, о которых вы только что сказали, причем существенно что позже того, как появились млекопитающие. Более простые появляются позже. В эволюции нет ни направления, ни смысла. Это правильное понимание ваших слов?
2: Ну, оно и правильное,
0: и неправильное. Давайте про то, в чем неправильно.
2: А неправильно, наверное, на тем, что вот мы только что говорили, что освобождение экологических ниш, оно предполагает, что эти ниши обязательно будут заполнены.
3: Обязательно.
0: Обязательно.
2: Обязательно будут заполнены. Таким образом, с одной стороны, эволюция как бы не направлена, но когда экологические ниши освобождаются, а освобождаются они в результате часто, не всегда, но часто освобождаются в результате не биологических процессов, а, например, геологических.
3: Да.
0: Да?
2: Да.
0: Конечно. Ледник растаял.
2: Ледник растаял.
0: Извержение
2: или вот оттуда, скажем, раскололся единый материк,
3: Пангея.
2: Вот он раскололся. А это же сопровождается еще мощным вулканизмом. Вот считается, что одна из точек зрения, что пермско-триасовое вымирание было связано вот с этой вот событием, это формированием сибирских траппов, когда громадный плюм, можно сказать, что плюм, только он был громадный, он поднялся из глубин мантии на поверхность
0: плюм
2: земли.
0: Плюм – это что-то вроде лавы выпирающей.
2: Да. И сформировалось вот среднесибирское плоскогорье диаметром там почти 3000.
3: Огромными ступенями такими.
2: Да, 3000 километров. Представляете, сколько вместе с этим материалом поднялось вулканических газов
3: сколько и все такое. Сколько погибло живых организмов.
2: И это, конечно, была колоссальная геологическая катастрофа.
0: И экологическая.
2: Конечно. Ну, экологическая.
3: Конечно. Как
2: образовалось же огромное количество свободных ниш, и немедленно эти ниши были кем-то заняты.
0: Немедленно 100 тысяч.
2: Ну, то есть, да, ну, миллионы так. Ближе, первые миллионы, первые, да, миллионы лет, да, были заняты.
3: Конечно.
2: Вот началось это похолодание, изменился хинизм океана, и известковые карбонатные скелеты, которые формируются в теплом океане очень хорошо,
0: да.
2: Коралловые рифы были всегда только там, где были тропики. То есть вода всегда была не опускалась ниже 20 градусов. И вот произошло вот это похолодание небольшое вот Мирового океана. И формирование известковых скелетов,
0: да,
2: стало энергетически невыгодным. И вот массовые планктонные формы первой половины мезозоя, скажем, как калитофориды, они стали вымирать. А на смену, да, пошли формы, у которых скелет строится из кремнезиума. Вот эти диатомовые водоросли. И уже в кайнозое диатомовые водоросли почти полностью вытесняют.
3: Потому что холодно.
2: Потому
3: становится.
2: Что идет похолодание. А кремнезиум – это что такое? Это силициум О2.
0: Да.
2: Это твердейший минерал.
0: Да.
2: А вы хотите эти диатомовые водоросли есть. Чем же вы их разгрызете-то?
0: Зубы нужны.
2: Ну, зубы. А ваши зубы-то из извести состоят. Из фосфата кальция и карбоната кальция. Вы что, ими стекло будете грызть?
0: Что? Что
2: вот,
0: делать?
2: Значит, должны быть какие-то организмы,
3: да,
2: у которых вот есть возможность разгрызать эти диатомовые панцири. И вот в Мировом океане сейчас 90% первичной продукции делается диатомовыми водорослями. А 90% вторичной продукции теми, кто способен их есть. А их способны есть веслоногие рачки, копеподы. Потому что у них окремненные мандибулы.
0: Окремненные. То есть они добились того, что они обрастили их кремнием для того, чтобы развивать.
2: Вот. Да, пропитаны солями, да, кремния. Да. И они способны раскусывать панцири диатомов.
3: Спрос раздает предложение. Да. Понимаете, как только появляется кремний, тут же появляется кто-то, что может это разрушить.
0: И, кроме того, вы меня учите, отсюда я делаю вывод, что эволюция нескольких видов происходит совместно, потому что они соэволюционируют.
3: Ну, а конечно, вся природа взаимосвязана. А как же?
2: Конечно.
3: Без
2: а
3: этого не бывает.
2: А вслед за этим появляется селедка, а также сайра, которая кушает жирных
3: рачков
2: копепод,
0: у которых окремненные мандибулы.
2: Конечно. А кремний, понимаете, кремний. В панцирях диатомовых водорослей кремнезем. Вот этот вот.
0: Да.
2: Стекло, это же тяжелая вещь.
0: Да.
2: Что же это за поплавок, который делает диатомовые водоросли? Это капля жира. Жир легче воды. Поэтому внутри клетки диатомовой водоросли громадная капля жира.
3: Поэтому рачку очень хочется
2: добраться. Да, рачок ее съедает, и поэтому он жирный. И когда вы смотрите на копеподу, то внутри копеподы громадная оранжевая капля жира. И пойманный сеткой в океане планктон обычно такой красноватый. Из-за того, что у копепод вот эта капля жира. Поэтому селедка, которая кушает копеподу или сайра, она такая вкусная, потому что она жирная.
3: Кремнию мы, наверное, обязаны очень многим, потому что и в эволюции, вот, так сказать, простейших организмов, а уж человек-то без кремня, когда уже появился, да, человек, просто никуда, потому что все орудия первые были сделаны именно по преимуществу, именно из кремня.
0: Мне, конечно, хочется пожать руку этому первым тем, кто понял, что нужно брать и вот эти камни, а не какие-то другие.
3: А это вот это как раз бы очень понятно, потому что ведь в любом потоке водном бьются гальки друг о друга. И, конечно, человек берет тот кусок, где более острый край. Потому что ему надо либо шкурку почистить, либо косточку разбить.
0: Более мягкие имеют закругленные края.
3: Ну, они в природе, вообще, когда в реке они обрабатываются рекой, то желвак, он такой округлый, что ли, бывает. И когда в потоке воды бьется один от другой, то вот этот острый край очень человеку полезен. И он довольно быстро сообразил, что он тоже не лыком шит и может ударить одним камнем по-другому. И сделать вот этот острый край, что называется, который и косточку разобьешь, и шкурку почистишь.
0: И вообще жизнь налаживается.
3: Да, и в общем, вот это и была первая так называемая алдаванская культура, которую открыли в ущелье Алдувей великий Луис Лики. Ну, существует всякий такой анекдот. Я думаю, что, конечно, это такая байка, что когда приехал он из Кембриджа, он вообще уроженец Кении, приехал, получил высокое образование в Англии, поскольку был англичанином сам, он приехал и пошел на разведку археологическую, и в какой-то момент он обо что-то споткнулся, ужасно упал, видимо, с массой каких-то английских выражений из Кембриджа взятых, он поднялся, посмотрел и обомлел. Он увидел роскошное ручное рубило, которое он как археолог сразу идентифицировал, что это рука человека, потому что даже если... Вот эти большие куски желваки кремния, они могут разбиваться в потоке воды, могут быть отбиты рукой человека. Хороший археолог вам тут же скажет, где рука человека, а где просто поток воды.
0: Чудесно.
3: Вот эта направленность удара совершенно особенная.

0: радиацию.
1: А прокариоты никого не могут есть.
2: Ага.
1: Они не способны никого заглатывать.
2: Прокариоты не могут никого
1: не могут,
2: съесть?
1: Да. Среди бактерий нет хищников. Ага. Они не могут это делать. У них нет белков, двух белков, актина и миозина, которые обеспечивают клеточную подвижность. Амеба, когда кого-то заглатывает, она действует с помощью вот этих псевдоподий, которые образуются и формируются за счет сокращения актина и миозина. И когда вы кого-то жуете, и работает ваша челюстная мускулатура, там тоже мышечные...
2: Ну, там, ой-ой-ой,
1: актин и миозин. Вот эти два белка там, собственно, вот так действуют друг с другом, и благодаря этому вы можете вот это делать. Поэтому биотический круговорот первые 2 миллиарда лет был очень несовершенный. Фотосинтетическая активность, естественно, была, производилось огромное количество органического вещества, которое разлагалось очень медленно, физическим и химическим путем, в основном захоранивалось и давало, естественно, большое количество рассеянного органического вещества, керогена, а также оно и дало огромные запасы нефти и газа, которыми мы сейчас пользуемся. Когда появились эвкариотные организмы, количество, вот эти темпы накопления керогена, они сразу снизились, потому что они стали друг друга кушать. Вот этот биотический круговорот стал более совершенным. Но, конечно, он все равно остался несовершенным. В некоторые периоды просто удивительно несовершенным. Например, в каменноугольном периоде появились леса. А насекомых было еще очень мало. Они только начали свою эволюцию.
2: Да.
1: И поедать вот эту древесину, разгрызать ее, было еще по-настоящему некому.
2: Спасибо, потому что теперь уголь.
1: Вот. И, а грибы и бактерии, они не могут в древесину проникнуть, если туда никто не сделал ходиков, никто это не погрыз. Поэтому вот эта громадная биомасса, она захоранивалась и дала огромные запасы каменного угля. Конечно, и в другие периоды все это образовывалось. Но ведь мы не случайно назвали именно этот период каменноугольным. Потому что вот тогда были колоссальные эти запасы в результате несовершенства биотического круговорота. Что же получается? Появляется все больше и больше разных организмов. Из-за этого разнообразия биотический круговорот как бы становится все лучше и лучше. Но добыть то, что вышло из биологического, биотического круговорота в предыдущие эпохи, живые организмы не могут. И на определенном этапе развития каждой биосферы появляется цивилизация. Что делает цивилизация? С биосферной точки зрения смысл цивилизации состоит только в одном. Добыть газ, нефть, уголь. Сжечь все это и вернуть в биотический круговорот.
2: Да.
1: Добыть металлы, которые... Ведь огромное большинство залежей металлов – это результат деятельности бактерий, архейских и протерозойских. Добыть эти металлы, распылить их, спустить их в мировой океан, насытить его металлами, на основе этих металлов возникнут новые ферментные системы у организмов. И когда вот эта биосферная функция человеческой цивилизации будет выполнена, она естественным путем исчезнет, просто исчерпав естественные, так сказать,
2: ресурсы для собственного существования.
1: И вот обратите внимание, мы с вами наблюдаем Вселенную, галактики, близкие звезды, далекие звезды, и никак нигде не наблюдаем следов деятельности других цивилизаций. А ведь если некоторые из них бы возникли миллионы, даже миллиарды лет назад,
2: ну,
1: они бы, если бы они могли действительно развиваться бесконечно, так они бы сейчас обладали такими мощностями, что мы просто всюду в космосе встречали бы следы их деятельности. А этих следов нет. А почему нет? А потому что цивилизации возникают закономерно на любой планете, на которой есть биосфера. Но существует относительно короткое время. И они просто не пересекаются в пространстве и времени. Вот она здесь возникла, вымерла, а другая возникла вот здесь, вымерла, другая вот здесь, вымерла. Поэтому сам факт,